Алина Самосадова, и я приглашаю вас на прогулку. Я нахожусь в самом центре Автозаводского района, на площади имени Киселева. Площадь имеет круглую форму, от которой лучами уходят проспект Ленина, проспект Октября, проспект Молодежный, улица Смирнова и улица Веденяпина. Свое современное название площадь получила в 2005 году. Переименование площади в честь Ивана Ивановича Киселева – это дань уважения автозаводцев к человеку, отдавшему около четверти века Горьковскому автомобильному заводу. В центре площади разбит сквер, в котором растут сосны, ели, березы, кусты можжевельника. Летом площадь утопает в цветах. В центре большой круглой клумбы в 2006 году открыли памятник Ивану Ивановичу Киселеву. Бюст был отлит в литейном производстве родного для Ивана Ивановича автозавода. Такой спецзаказ на автозаводе исполняли впервые. С установкой памятника площадь получила свой законченный вид. До этого долгое время площадь имени Киселева носила название «Дворцовая», так как на ней располагается дворец культуры автозавода. Он стоит строго за сквером. Это крупнейший в стране профсоюзный дворец. Группа архитекторов во главе с Заикиным оформила фасады дворца в традиционной ордерной системе с центральным входом лоджией. Тысячи юных и взрослых автозаводцев находили себе здесь занятия по душе. Многие знаменитые артисты страны выступали на его сцене. Посетил Дворец культуры и первый космонавт планеты Юрий Алексеевич Гагарин, о чем на фасаде здания напоминает памятная доска. Формирует площадь имени Киселева и кинотеатр «Мир». Он находится справа от центрального входа ДК «ГАЗа». Здание это необычно по своей форме. Оно строилось в то время, когда советская архитектура переходила от конструктивистского стиля к освоению классического наследия. 11 скульптур на боковых фасадах символизируют профессии того времени. Рабочий, колхозница, летчик. Они установлены на парапете обходной галереи. Справа, где от площади Киселева начинает свой путь проспект Молодежный, расположилась конечная станция автозаводской линии метро «Парк культуры», открытая в декабре 1989 года. Это станция мелкого заложения. Она имеет два подземных вестибюля. Побеленный свод станции посередине украшают массивные люстры. При входах на станцию расположены два панно, в которых отражена тема отдыха нижегородцев. На этом я с вами не прощаюсь, мы обязательно продолжим гулять по Нижнему Новгороду.

ложится зима, и кажется, с этим немыслимо житься. И ночь бесконечная сводит с ума, и ночь бесконечная сводит с ума, то плачется, то как в горячке дрожит.

0: Но это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
3: Телевизионный фильм-мюзикл «Веселая хроника опасного путешествия» Евгений Гинзбург снял на творческом объединении «Экран» в 1986 году. В основу картины легли песни из мюзикла-ансамбля «Иверия» «Аргонавты» и, естественно, мифологический сюжет о путешествии за Золотым Руном. Путешествие из Эллады в Колхиду снимали в Армении и Грузии. Причем в Грузии, в городе Поти, где были запланированы сцены на берегу, группа не могла приступить к работе целых двое суток. Вмешался человеческий фактор. Помехой стало грузинское гостеприимство и, как его следствие, бесконечное застолье в честь кинематографистов. Все участники съемок вспоминают их как некий фейерверк импровизации, здорового актерского хулиганства в кадре и круглосуточного праздника.
4: Небо Колхиды! Солнце Колхиды манит меня и зовут! Бедный скиталец Шалом тебя богорамного молит спаси! Дай мне вернуться в Колхиду! В Колхиду! В Колхиду!
5: Ты кто?
4: А, колхидский купец. Проводник, переводчик, лоцман. А что до торговли? Тихо. То шубам мне торговать где-нибудь в Африке, где и голому жарко. Сейчас разорен, и время настало вернуться в Колхиду домой.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ. А знаете ли вы, что?
1: Что?
2: Что?
1: Что?
3: Самая познавательная программа для самых любознательных из истории христианства.
4: Вечный человеческий интерес ко всему самому-самому в мире.
3: Яркому.
4: Большому.
3: Маленькому.
4: Древнему.
3: Длинному.
4: Высокому.
3: Глубокому.
4: И интерес этот неиссякаем в поисках новых любопытных фактов и достопримечательностей,
3: сотворенных природой и руками человека.
4: А знаете ли вы, что? Самая высокая гора в России – Эльбрус. Это настоящая гордость нашей страны и легенда среди альпинистов. Покорить Эльбрус, вошедший в список «7 вершин», мечтают все профессионалы, да и любители тоже. У самой высокой горы страны, расположенной на стыке Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, целых две вершины пятитысячника. Западная – это 5642 метра, и восточная – 5621 метр. Они соединены между собой седловиной. Когда-то это был вулкан, вековые извержения которого отточили силуэт горы, придав ей изящную коническую форму. Впервые высоту Эльбруса определил академик Вишневский в 1813 году, а покорить вершину удалось только в 1829-м членам полка экспедиции под руководством генерала Георгия Эммануэля. В наши дни Эльбрус привлекает все больше гостей. Кстати, интересный факт – у Эльбруса целая коллекция имен, которые дали ему народы Кавказа. Например, тюрки нарекли его «Джин-Падишах», то есть «Повелитель духов». Карачаево-балкарцы величают его Мингитау. Это переводится как «напоминающий тысячу гор». Или, чуть иначе, Мингитау – «гора оседланная». Ну а для Грузии это Ялбус, то есть «снежная грива». А вот на втором месте – Дыхтау – 5204 метра. Это вторая по высоте гора в России, которая расположена на границе Кабардино-Балкарии и Грузии. За острые контуры и неприступность ее прозвали «зубчатая» или «крутая гора». Отвесные склоны, опасность камнепадов и лавин, зимний холод сделали эту часть Безингийской стены крайне опасной для восхождения. Покорить Дыхтау под силу только опытным альпинистам, но даже для них восхождение на вершину становится серьезным испытанием. Третье по высоте – Шхара, 5203 метра. Долгое время высоту «полосатой», в переводе с грузинского «вершины», указывали как 5068 метров. Однако это не совсем верно. Это число актуально для западной вершины, главное же возвышается над землей на 5203 метра. Это уточнили в 2010 году альпинисты Борис Авдеев и Питер Шон, что делает гору третьей по высоте в России. Главная гордость вершины – восточный склон с отвесной двухкилометровой стеной. Склоны, кстати, укрыты древними ледниками, которые тают, меняя облик горы. Несмотря на опасность обвалов, гора очень популярна у верхолазов. Советские альпинисты, кстати, впервые покорили вершину лишь в 1933 году. Каштанау – 5152 метра. Благодаря такой высоте гора является четвертой по высоте в России. Эта гора, часть Безингийской стены, находится в Кабардино-Балкарии. На карачаево-балкарском языке ее имя означает «гора, похожая на удаленное жилище». Издалека пик и правда похож на раскинутый на фоне неба шатер. Каштанау – одна из самых неприступных вершин в нашей стране. Покрытые ледниками склоны делают восхождение на нее крайне непростым. Отваживаются пройти рискованные маршруты лишь подготовленные альпинисты, которые хотят получить почетное звание «Снежный барс России». Впервые покорили Каштанау в 1889 году швейцарские альпинисты. Этот подъем вошел в историю как самый рискованный. И, наконец, пятая по высоте гора. Она называется «Пик Пушкина» – 5100 метров. Эту вершину нарекли в честь великого поэта, и, кажется, она унаследовала его мятежный дух. Крутые склоны, коварные камнепады и ледопады превращают восхождение на пик в настоящее испытание. Каждый шаг вверх здесь требует определенной осторожности и внимательности даже для бывалых альпинистов. Но тех, кто преодолеет этот непростой путь, ждет вознаграждение. С вершины открываются потрясающие виды на весь горный массив. А знаете ли вы что?

0: Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Здравствуйте! Напомню, что мы еще раньше с вами договаривались, что мы отправимся в гости в богатый Нижегородский дом, 17 век, и посмотрим, как гостевали, а заодно попытаемся разглядеть, как жили, чем жили нижегородцы в это время. Сегодня я вам могу даже сказать, кому именно мы отправимся. Нас будет принимать известный нижегородский род, род Пушниковых, о котором мы будем слышать на протяжении 17 и 18 веков. Конкретно мы отправимся с вами к Ивану Андрееву сыну Пушнику, хоромы которого в 18 веке находились в приходе Егорьевской церкви, то есть Георгиевской церкви, на месте которой позже, уже, естественно, в советское время, была построена гостиница «Россия», а сейчас стоит здание гостиницы «Волжский откос». Но когда

покрытой головой, то есть чтобы волосы были выставлены на показ. Это было не просто стыд и срам, это вообще было непотребно. Нас просто-напросто не смогут понять. А если солидный мужчина окажется на улице без шубы и без горлатной меховой шапки, ну, это ж с ним разговаривать не будут. Поэтому сделаем так. Ну, тут я тоже немножечко уже поработала в этом направлении. Договорилась. Нам всем с вами дадут одежду на это время, и мы с вами будем внешне выглядеть как гости Ивана Андреева, сына Пушняка, которые могли бы оказаться у него, ну, примерно где-то в середине 70-х годов 17 века. Ну, и в этом нет ничего удивительного, потому что на Руси в это время при подготовке к различным торжественным приемам, по крайней мере, к различным царским церемониям, было принято выдавать, как мы сейчас сказали, на прокат одежду, богатую породную одежду. Она выдавалась всем участникам церемонии, говоря современным языком, я бы сказала, под расписку. А после того, как церемония завершалась, все сдавалось назад в царскую казну. Так что вот мы с вами таким образом и поступим. Нашла я тех людей, которые могут нам дать на время красивую одежду, в которой не стыдно будет показаться в гостях. Поэтому я предлагаю, не откладывая это надолго, прямо сейчас начать одеваться. Но пока женщины будут рассматривать все эти красивые и нарядные туалеты, начнем одевать мужчин. Не возражаете? Ну и начнем, как положено, уж простите меня, с исподнего. Сразу же хочу сказать, что очень многие традиции в одежде, русской одежде этого времени, они восходят к более древним временам. И в частности, рубаха и штаны, или как тогда называли, порты, они имеют более древнюю историю. Ну, начну со штанов. Русские штаны этого времени были ближе к западноевропейским. Они отличались от широких восточных шальвар, но само слово «штаны» скорее всего, не русского, а восточного происхождения. Так же, как и рубахи. О рубахах мы поговорим чуть позже. Они бывали нижние и верхние, то есть исподнее белье и верхние. Во всяком случае, вот мы знаем, что в описях приданого 17 века выделяется 10 сорочек мужских с портами. То есть можно предположить, что комплект белья состоял из двух частей. И сорочка была, и порты, или штаны, как угодно. Еще можем сказать, что в едином комплекте так называемых мыленных даров, которые еще в XVI веке тесть посылал зятю к выходу из бани во время брачной церемонии, после брачной ночи, тоже упоминаются такие комплекты: и мужские, и сорочки, и порты, или штаны. Нижние порты должны были быть из тонкой материи, они были холщовые или шелковые, а верхние – из более плотных материй, чаще всего из сукна, из одного из сортов суконной материи. Вот один из таких сортов назывался брюкиш. Отсюда и происходит более позднее название мужской одежды – слово «брюки». Очень древнее происхождение, хотя бы казалось, брюки – это что-то почти что современное, оказывается, нет. Брюкиш – это достаточно древнее слово. Эти верхние штаны могли быть и шелковые, и бархатные, даже из золотых материй. Они могли украшаться и декоративной аппликацией, и накладными деталями. Ну и обязательной принадлежностью к таким верхним штанам или портам обязательно были кушаки, то есть пояса. Мы о них тоже отдельно поговорим, пока мы начинаем с нижней одежды. Например, в документах 17 века названы штаны сукно-багрецовые или штаны червчатые суконные. Каждый раз, описывая одежду, документ называет цвет материала, из которого была сделана та или иная деталь, та или иная часть одежды. Это я говорю к тому, что вот это нам очень помогает потом представить, насколько ярким был наряд человека. И сразу хочу отметить, что различно, очень много слов, характеризующих красный цвет, различные его оттенки. Причем само слово «красный» в то время означало «красивый», а не красного цвета. Там и багрец, и алый, и червчатый, как угодно. Там мы потом с вами вернемся, я надеюсь, когда будем говорить уже о языке того времени, вернемся к этой теме, вновь про это вспомним. А пока разбирайте, кому какие больше нравятся штаны. Ну, я думаю, вам тоже всем больше понравятся красные штаны. Яркие, нарядные и праздничные. Нарядные верхние штаны стоили довольно дорого. Так, в середине 17 века в новгородской земле штаны были оценены в 40 алтын, а япанча, то есть это разновидность верхней одежды, только в 26 алтын и 40 денег. Так что из этого можно сделать вывод, что они достаточно богато украшались и действительно были яркой, нарядной, даже

я бы сказала, парадной одежды. Но, разумеется, были и совсем ненарядные верхние штаны из грубой материи. Так, в частности, в 1623 году один шуйский иконник жаловался, что у него сбежал ученик и снес, ну, то есть украл, в числе прочих вещей, штаны сермяжные. Но мы сегодня нашу мужскую часть делегации одеваем именно в парадные, красные, дорогие штаны. По покрою штаны горожан в XVII веке не отличались от крестьянских и, судя по всему, карманов не имели. Как мы с вами выйдем из положения, куда наши мужчины положат сотовые телефоны, мы поговорим об этом тоже чуть попозже. Теперь про рубахи. А рубахи тоже были верхние и нижние. Нижняя рубаха была из тонких материалов, а верхняя рубаха шилась примерно так же, вот как и штаны, из более дорогих материалов и богато украшалась. Рукава у рубах обычно были узкими, облегали кисти. Праздничные рубахи у мужчин, и в особенности у женщин, имели длинные рукава гораздо длиннее рук. Но в частности, на древних изображениях, сейчас даже я вспомню не 17 век, а чуть раньше, танцующих женщин изображали со спущенными вниз рукавами рубахи, и, видимо, они играли немалую роль в рисунке танца. Ну и до нашего времени сохранилось это выражение «что-либо делать спустя рукава». Во время ношения, а не во время танца, рукав собирался в складки и на кисти руки закреплялся обручем, браслетом. Сорочку нижнюю шили из беленого холста, а верхнюю рубаху обычно так же, как и штаны из материи ярких цветов. Излюбленными были различные оттенки красного. Вместе с тем встречаются на изображениях средневековых и синие, и желтые, и зеленые рубахи. Как украшались рубахи? У рубахи украшался ворот, обшлага рукавов и подол, иногда и плечи. Они украшались вышивкой или аппликацией. Это восходит к древнейшим, я бы сказала, даже к языческим временам, потому что символика изображений именно в этих частях, она как бы должна была оберегать тело человека от проникновения в него чего-то недоброго и злого. Вот именно там, где были разрезы на рубахи. Вот такая была как бы защитная дополнительная полоса. Однако помимо этого, уже в XVI и XVII веках были и украшения, которые выполняли именно функцию чисто нарядную. Это так называемые ожерелья или ожерелки. Это стоячий воротничок, он иногда мог быть и не очень высоким. В частности, иностранец Флетчер писал, что ожерелье делалось шириной в 3 или 4 пальца, а Лиари отмечал, что высота такого стоячего воротничка была с добрый палец. Ну, по всей видимости, высота воротника могла варьировать довольно значительно. Такой стоячий воротник, он существовал отдельно, он украшался серебряным и золотым шитьем, драгоценными камнями, и он пристегивался или надевался поверх рубахи, или пристегивался к ней, и, по сути дела, жил, если можно так выразиться, отдельно от рубахи. Мужчины носили рубаху на выпуск с поясом, не заправляли ее в брюки, а женщины носили ее прямыми, естественно, рубаха на рубаху. И, в принципе, я бы сказала, что такая длинная рубаха... Женские рубахи были длиннее мужских, они были где-то примерно по щиколотку, а мужские рубахи могли варьировать по длине, но где-то около колена. И женские рубахи, я думаю, удлиняли фигуру и делали даже, я бы сказала, ее более статной. Хочу отметить, что покрой рубахи, как я уже говорила, мало изменился и к концу XVII века. Причем крой рубахи был одинаковый, что у простого горожанина, у крестьянина, что у царя. Естественно, разница была в материале, украшениях и количестве одновременно надеваемых рубах. Ну а что одевали сверх рубахи и портов или штанов, мы об этом поговорим в следующий раз.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Слушайте «Радио Образ» в Нижнем Новгороде на 98.0 FM.
3: Издательство «Олма Медиа Групп» представляет. Владимир Мединский. «Стена». Победа. Год 1611. Июнь.
4: Отчего, отче, он это сделал? Отчего? Золото там какое-то. Из-за него душу свою губить. Санька присел на ступенях рядом с отшельником Саввватием. Лестница вела на соборную горку. Они ждали, когда начнется служба, чтобы в числе первых быть возле алтаря и в числе первых подойти к причастию. Оба понимали, что могут не успеть. Если поляки пойдут на приступ, придется отправиться на стену, не приняв святых даров. Раннюю литургию владыка в этот день перенес на час раньше, именно потому, что причастники иначе могли не успеть к чаше. Ну что же, в конце концов, они пойдут сражаться, просто получив благословение. Прихожане, что заполнят храм, расступятся и пропустят воинов. Как обычно, перед рассветом умолкли птицы. В городе птиц совсем не осталось. Поймали силками и съели. Но за стеной в кустах у Днепра ночами разливались соловьи. «Отчего, спрашиваешь, Андрей крысой стал?» Отец Саввватий положил руку на плечо Саньки и, наклоняясь, заглянул ему в глаза.
5: «Ну, те двое, что самыми первыми перебежали, у которых отец потом со стены кинулся. Они ясно, что просто со страху. Голову потеряли. А он-то? Нечто душа не дороже золота». Старик покачал головой.
4: «Так ведь он, Александр, думает, что в Бога не верит. И в душу не верит. На самом-то деле душа всегда знает, кто ее нам дал. Вот она и мешает ему. Вот он и продал ее лукавому. Думал, что тогда мешать перестанет».
5: «Как же можно в Бога не верить?»
4: «Да так вот», — грустно улыбнулся Саввватий. «Это тогда случается, когда человек начинает думать, будто он всех умнее, будто все уже знает и все понимает. Книжек начитается, а их много нынче развелось, как станки печатные придумали. Всякие есть книжки. Знаю, как иные из них искушают. Внушают нам, сирым и убогим, что мы, люди, творение самые мудрые и великие. А ведь кто мы есть? Дети малые. Когда человек запрет Бога приступил, да и раньше положенного вкусил от древа познания, он же еще и самой крошечки знаний не обрел. А куда ж великое познавать, коли малого не ведаешь? Утратил человек рай, в мир попав сущим младенцем. А младенец, если его отец либо мать за ручонку не держат, да по дорожке не ведут, много ли пройдет? Господь — наш отец, церковь — наша мать. Вот они нас и оберегают, и ведут среди буйного мира, помогая свою дорожку найти. Ну, а как бес искусит? А бес-то знает, кто на что попадется. Чаще всего на гордыню ловит. Ты, мол, самый умный, самый лучший. На вот книжку почитай, еще умней станешь. Хватит церкви слушаться. Попы — толоконные лбы, они всего только люди, сами не умней нашего. И среди них грешников тоже много. Разве не так? Так. Человек-то, дитя малое, судит по себе. Раз в церкви нестроение есть, раз попы такие же грешники, так стало быть, чего нам ее слушаться?
5: Ума ведь нет, чтоб понять. Если у матери от работы руки загрубели, одежонка поизносилась, на лице морщины появились, так она все равно тебе, дураку, мать. Никто ее не заменит. И того, что она тебе дать может, ни в каких книжках не вычитаешь. А отец как же? А отца, учат те книжки, вообще может статься, нету. Кто его видал? Ты видал? А сосед твой? Ну так и к чему в него верить? Еще рассказывают, что в иных землях по-иному верят. И там тоже свои чудеса творятся. Тоже великие мудрецы есть, хоть и не христианские. А может, лучше верить, как там? Как выгоднее? Но нет же истины, кроме как во Христе! Едва ли не с гневом воскликнул Санька. То-то! Это ты знаешь, потому что душа у тебя не замутнена, не замарана. Ты не себя превыше ставишь, а Бога. Господь сказал, будьте как дети.
4: Значит, если я вырасту... Санька спросил с таким испугом, что инок улыбнулся.
5: Да нет, он же не сказал, будьте детьми. Он сказал, как дети. То есть и взрослый может душу сохранить, чистой оставить.
4: А книжек, стало быть, читать нельзя.
5: Что ты? Наоборот, нужно. И не только святые, а многие другие. Если помнить, что писали все это люди, такие же младенцы беспомощные, как и мы. Читать, узнавать, что тебе интересно, но учиться главной истине не у них, а у своих отца и матери. А то, вишь ты, решает человек сам, во что ему верить, как молиться, думает... Вот я выше всех буду, в небо взлечу. Нет, чтоб глядеть, как лоб-то не разбить, как в бездну не рухнуть.
4: Санька не понял и половины того, о чем потом рассказывал Савватий. Он понятия не имел ни о ереси жидовствующих, ни о лютровой европской ереси. Отец Савватий повествовал о жестокой духовной брани, которую, оказывается, давно уже приходилось вести Святой Руси с тайными врагами. И война эта была столь же страшна, как и та, которую они вели сейчас с врагами явными.
5: Бредут дети малые, неразумные, ищут то, что давно найдено, спотыкаются и падают. И каждый твердит: «Я всех мудрее, я сам решу, во что верить и как молиться». А не захочу, так и вовсе молиться не стану. Вот и Андрей этот. Ведь все у него было. Одного не удержал. Любушку свою. Не по нему оказалось. Так на весь свет осерчал, а пуще всех на Господа, в которого думает, что не верит. А бес — хвать! И взял его, будто лисица-куренка. И пошло.
0: Вставал ранний июньский рассвет. Гулко запел колокол Мономахово-Успенского собора, возвещая раннюю литургию. С разных концов потянулись, подходили люди, стрельцы и ополченцы. Все шли с оружием, но аккуратно складывали его у подножья соборной горки и, крестясь, поднимались к храму. «Пойдем-ка, Александр, и мы». Старец Савватий поднялся, как обычно, со странной для его лет легкостью, появившейся едва распрямилась его много лет согбенная спина. «Надобно причаститься, если Господь нас, грешников, допустит до святых своих таинств».

0: Служба в 13-й день июня подходила к концу, когда снаружи донесся громовой удар. «На западе! У Копытинских ворот!» — закричал стрелецкий сотник и ринулся из храма, не отдавая никаких приказов, зная, что стрельцы и ополченцы и без того тут же устремятся за ним. «Пушка! Это пушка бьет!» — вскрикнул Санька. «Ну, так и пойдем же с Богом!» — почти весело воскликнул Савватий. «Слава Господу, причастились, так что бояться более нечего!» Пушку поляки успели подтащить ночью. Не без труда смогли нацелить на то самое место, куда накануне указал королю Дедюшин, и едва рассвело, начали обстрел. К Кулеврине присоединились мортиры. Из стены стали вываливаться большие куски кладки. Трещины, что шли снизу, расширились. Вот уже часть стены стала проседать, рушиться, и в облаках порохового дыма, кирпичной пыли, разметанной ядрами земли, обозначился пролом. Он не был широк. Больше, чем четверо в ряд, в него пройти не могли. Полковник Вейер, как обычно, брошенный королем на самый трудный участок и помнивший прошлый урок, теперь не спешил со штурмом. Ланскнехты организованно перестроились, встав в колонну по четыре, и молча и слаженно двинулись к пролому. Совсем рассвело, но уже в десятки шагов было ничего не разобрать. Густые облака пыли и порохового дыма не оседали. Возле пролома по другую сторону уже готовили встречу. Оборону этого участка возглавлял сам Шейн. Не было с ним больше ни умного Горчакова, ни добродушного Безобразова, ни бесстрашного Доводчикова. Все погибли на стене или умерли от ран. Не было рядом никого из старого дворянского ополчения. Вроде никакими особыми подвигами дворяне себя в обороне не прославили, и приказы, случалось, выполняли неохотно, и на стену в караул за место себя зимой слуг посылали. А вот поди ж ты, все честно погибли. Все. Не было и логачевских соколят, и они все на стене пали.
1: 20 человек с пищалями на земляной вал. 10 стреляют, 10 перезаряжают», — скомандовал воевода остатком той великолепной полусотни, что крошила вражескую конницу в первые дни Смоленской обороны. «Остальные со мной! Стрелкам бить наверняка! Мы будем вплотную к полякам!»
2: «К немцам!» — уточнил Фриц.
1: «Это идут ланскнехты Вейера. Сигизмунд снова совал их туда, где будет больше всего кровь. Майн Гот! Жалко своих!» — обернулся к нему Михаил. «Это надо были у меня спрашивать раньше!» — почему-то резко ответил Майер.
0: Когда до пролома оставалось не более 20 шагов, протрубил горн, и ланскнехты бросились вперед. Огрызавшиеся с соседних башен пушечки не принесли им особого урона, выстрелы были слишком редки и неточны. Ряд за рядом пехота скрывалась в проломе стены. Стрелки с земляного вала старались бить наверняка, однако среди дыма и гари целиться было нелегко. Немцев, которые успевали взбежать на вал, встречали бердышами и саблями. Шейн и его отряд дрались с тем сосредоточенным спокойствием, которое давно смущало противников. Крики, брань, проклятия были на войне обычным делом. К ним привыкли, их не замечали. А вот эта молчаливая невозмутимость пугала, казалась проявлением некой особенной силы. Пространство между валом и проломом было достаточно узким, и вот уже оно заполнилось телами мертвых и раненых, и тем, кто продолжал драться, приходилось ступать по этим телам, вскакивать на них, спотыкаться о вытянутой в кровавой грязи руки и ноги. Но даже посреди отчаянной рубки Михаил Шейн вдруг заметил: что-то не так. Похоже было, что с каждой новой атакой немцев их напор слабеет, хотя должно быть наоборот. Что ж, враг дрогнул? Да нет, на этих не похоже. Или...
1: «Григорий, ко мне!» — крикнул воевода.
2: «Здесь!»
0: — отозвался голос Колдырева где-то рядом.
1: «Они ведь не наступают. Они наступали только первые минуты, чтобы мы втянулись в схватку. Это хитрость. Они готовят наступление с другой стороны.
2: «Где?» — коротко спросил Григорий. «На востоке. Останови стрельцов из резерва, Григорий, что сейчас к нам идут. Мы здесь и сами продержимся. Бери всех, кого сможешь, и к Авраамиевским воротам».
3: «Слушаюсь.
2: Стой. Фрица с его айнцвайками тоже возьми. Он там будет нужнее. И еще, если поляки войдут в город, им нельзя отдавать порох. Не бойся, Михаил Борисович, не отдадим».
0: Михаил посмотрел в лицо Колдырева и понял, что произошло невероятное. Григорий улыбался. По-настоящему, широко, как всегда бывало до гибели Екатерины. Григорий с фрицем перехватили отряд в полсотни человек, последних защитников Смоленска, когда над восточным участком стены уже поднялись первые фигуры гусар, незаметно взобравшихся по лестницам. Оборона крепости строилась в этот день так же, как и все эти 2 года. Основные силы располагались в центре и выдвигались на угрожаемые участки. 2 года это себя оправдывало. И тут земля задрожала. Новый, страшной силы взрыв громыхнул, как им показалось, прямо под ногами. Толчок многих швырнул на землю. «На севере!» — закричал Колдырев. «За мной! Быстро!» Участок стены между круглой Крылашевской башней и Крылашевскими воротами, в том самом месте, которое указал польскому королю предатель, осел, открыв широкое пространство сразу в 50 шагов. Совсем юный, безбородый еще Андрюша Дедюшин прислан был сюда надзирать за строительством как раз этого участка, а потом прикупил себе деревеньку под Вязьмой и отстроил там ладный терем. Камин в тереме, да-да, камин в тереме, ему клали мастера, выписанные из самой Колывани. Было это 10 лет назад, целую вечность назад. И все равно устояла бы в этом несчастном месте стена, если бы кавалер Новодворский не посвоевольничал и не забрал бы на ее подрыв все запасы пороха, что оставались в польских таборах. Всю ночь подвозили бочонки по Днепру на лодках и на подводах по суше. А с началом обстрела у западных Копытинских ворот польские и литовские солдаты бросились закладывать порох под стену. И потом также резво помчались от стены прочь. Последним из трубы, по которой утекали в Днепр воды городских ручьев, выскочил сам Новодворский, на бегу затыкая уши. Взметнулась туча красной кирпичной пыли, смешавшаяся с черным дымом. Все происходило у Григория прямо на глазах, прямо под ним, внизу, у реки. Он старался не думать, что сейчас творится на западной и восточной стороне стены. И думать было некогда. Из кровавого тумана со стороны Днепра возникли ряды польской пехоты. То были свежие, отборные части, приведенные под Смоленск литовским маршалом Дорогостайским, и опытные, уже не раз побывавшие в боях пехотинцы мальтийского кавалера Новодворского. Шейн, продолжавший битву на западе у Копытинских ворот, слышал грохот, видел тучи пыли, но ему некогда было оценивать положение. Немцы вдруг удвоили натиск и полезли в пролом, как бешеные. А на севере, у Крылашевских ворот, со стороны Днепра, наступали густыми рядами не менее 3000 поляков. На их пути был только ничтожный отряд Григория. Враги, ошеломленные малочисленностью защитников, поначалу даже притормозили. Их ряды в смятении словно отшатнулись от горстки безумцев, ринувшихся им навстречу с таким напором, словно были бессмертны. И теперь уже ни у одного поляка мелькнула мысль. Это, может, уже не люди, а призраки убитых смолян сражаются с ними. Над гибнущим городом который час гудел большой колокол Мономахова собора. Оглядевшись, Колдырев увидел, что рядом с ним остались 50 стрельцов. Враги были со всех сторон. «Саша!» — закричал он, еще не видя мальчика, но зная, что тот, если жив, находится где-то поблизости. «Сашка! К воеводе! Скажи, отступать надо! К собору отступать! У соборной горки и мы будем, кто уцелеет!» Подросток бросился выполнять приказание. Каким-то непостижимым образом он проскользнул мимо ворвавшихся в пролом польских верховых, шедших следом за пехотой. Один из пеших литовцев пытался преградить ему дорогу, но тут же отпрянул. Белая птица, невесть откуда взявшись, смазала его крылом по лицу и закружилась над головой. «Кыш! Кыш!» — кричал литовец, отмахиваясь саблей. Звуки боя еще слышались у Коломенской башни, но когда Санька к ней подобрался, здесь тоже стихло. Он стоял на земле под мощной стеной, впервые за долгое время не зная, что делать. А башня была полна людей. Санька не знал, что в последний момент Шейн успел забрать сюда жену и детей и пока держался на верхней площадке. Сначала, чтобы мальчишкам было не страшно, показал им фокус. Взял у Евдокии газовый платок, пустил его по воздуху, свистнул саблей, и платок опустился на кирпичи уже из двух половинок. Вот какая острая у папы сабля. Потом спустился и подменил стрельца на лестнице. Самого воеводу смерть не страшила. В это утро он снова задавал себе вопрос, правильный ли выбор тогда, почти 2 года назад он сделал. Поначалу он ждал подмоги, но уже давно, со времени гибели Миши Скопина, знал, что в конце концов крепость неминуемо падет. Смоляне подчинились и не изменили своему командиру. Но получалось, что за всех выбрал он. Имел ли он на это право? И если имел, то сам теперь не имеет права остаться в живых. Пусть так. Но как быть с Евдокией, с мальчиками? Потребовать, чтобы те спустились к полякам и сдались? Да нет, вздор. Ляхи просто зарубят их, если он сам не сдастся вместе с ними. По что они им? А если сдастся? Он знал, что его ждут самые жестокие пытки, на которые способны лучшие палачи Европы. И вот он на последнем рубеже, на самом верху башни. Положить царскую саблю к ногам поляка? Не скажи. Врагу он ее не отдаст. Санька, по-прежнему не зная, что делать, прижался к внешней стороне стены около Коломенской башни. Бой наверху стих. Отрывочно звучали какие-то нерусские голоса. Видно, кто-то уже давал команды раненым и пленным. Но ни выстрелов, ни лязга металла. Внезапно наступившая в городе тишина казалась Саньке словно гробовой. Сражение заканчивалось. Город пал. Комок, вставший в горле, не давал дышать. Но Санька знал, что слезы не прольются. Все, может, уже погибли, а он? Зачем только его отмолил Саввадий? «Александр!» Раздавшийся голос был ему странно знаком. Санька поднял голову. Ему почудилось, что на какой-то миг увидал он высокую фигуру белого воина, которого видел до того во сне. Но видение растаяло, и лишь знакомый сокол, метнувшись перед самым лицом, взвился к вершине башни. Возле самых ног Саньки по выбитым из стены кирпичам лязгнул металл. Опустив глаза, он заметил, видно упавшую откуда-то сверху, с верхней площадки Коломенской башни саблю. В серебряной рукояти кроваво пламенел рубин. Сабля была вся в крови. Санька ошарашенно подхватил царскую саблю, помотал головой вокруг, словно пытаясь понять, откуда еще она могла свалиться. Прижал к себе, обтирая полы кафтана, запахнул за пазуху. Нет, ее он боли не отдаст. Последние смоляне отступали к соборной горке. Колокол, ненадолго умолкший, вновь ударил, но это был уже несполошный набат. Григорий понял. Колокол возвещал о том, что заканчивается поздняя литургия. В алтаре совершилось таинство Евхаристии, и сейчас причастники пойдут к чаше святых даров. Что бы ни случилось, покуда храм стоит, покуда в нем есть кому служить, литургия будет продолжаться. Когда-то очень давно отец сказал Григорию, что все храмы, даже разрушенные, даже сожженные врагами, все равно незримо пребывают на своих местах, и в день страшного суда восстанут из пепла. Ему тогда захотелось поспорить с отцом. А если на одном и том же месте было несколько храмов? Скажем, один разрушался, строили другой. Какой именно восстанет в Царстве Небесном? Хорошо, что не спросил. Вот дурак-то был, Господи помилуй. Мелькнула еще одна мысль. Зайти причаститься. Утром-то не поспели. Саня вот поспел. Но он шел не в храм, и отвлекаться было нельзя. Надо исполнить еще одно дело. Поляки рассеялись по городу, и уже за оставшимися в живых смолянами не гонялись. Ну их, никуда не денутся. А вот в уцелевших домах еще можно найти кое-что ценное. И как можно быстрее.
3: Фриц!
0: Григорий схватил друга за руку.
3: Фитиль есть?
0: А то как же? По-русски, почти без акцента, ответил Майер.
3: Длинный?
0: Ну да. Беги к восточному пороховому погребу. Там, верно, ляхов еще нет. Заложи фитиль, зажги и вон оттуда. Я себе главный погреб оставлю, тот, что под соборной горкой. Там никакого фитиля не хватит, чтоб тебе успеть выйти. Голос немца чуть дрогнул. Поспеши, Фриц, не до того сейчас. В ответ раздалось самое виртуозное немецкое ругательство, которое Григорий слыхал в своей жизни. Он даже не сумел его полностью понять. Замок на двери порохового погреба был еще цел. Несколько человек стояли с бердышами наготове, в ожидании поляков, которые уже подступали к соборной горке.
3: «Приказываю уходить!» — скомандовал Григорий.
4: «Как же мы уйдем? Здесь же порох!»
0: — возмутился молоденький, не старше 16, паренек в висящем на тощих плечах стрелецком кафтане.
3: «Сейчас его не будет», — пообещал Колдрев. «Уходите, я сказал, и молитесь, чтоб собор стоял крепко».
0: Григорий сбил прикладом замок, проверил пищаль, осмотрел оставшийся кусок фитиля, щелкнув огнивом, поджег. «Ага, вот и поляки. Вовремя подоспели. Молодцы». Несколько вооруженных фигур выступило из дымки. У них за спиной угадывалась целая толпа врагов.
3: «Эй!»
0: — весело крикнул Григорий по-польски.
3: «Сюда, сюда! Здесь самый большой пороховой склад! Прикатим эти бочки королю, получим награду!»
0: Выпачканные кровью и грязью доспехи, пойди пойми, какие, чистая польская речь, все это ввело в заблуждение разгоряченных битвой солдат. Они ринулись к складу. Колдырев гостеприимно распахнул дверь подвала и, мысленно оценив число бегущих к нему ляхов, поднял голову к небу. Вверху пороховые тучи почти рассеялись. Первый раз за день показалось настоящее яркое солнце. И снова лицо Григория озарилось ясной, ликующей улыбкой. «Ну вот», — радостно проговорил он, — «а ты думала, это надолго». Колдырев осенил себя крестным знаменем и скрылся в подземелье.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Читаем классику.
2: Антон Павлович Чехов. «Беззащитное существо». Рассказ. Как не силен был ночью припадок подагры, как не скрипели потом нервы, а Кистунов все-таки отправился утром на службу и своевременно начал приемку просителей и клиентов банка. Вид у него был томный, замученный, и говорил он еле-еле, чуть дыша, как умирающий. «Что вам угодно?» — обратился он к просительнице в допотопном салопе, очень похожей сзади на большого навозного жука. «Изволите ли видеть ваше превосходительство?» — начала скороговоркой просительница. «Муж мой, коллежский асессор Щукин, проболел 5 месяцев, и пока он, извините, лежал дома и лечился, ему без всякой причины отставку дали, ваше превосходительство. А когда я пошла за его жалованием, они, изволите видеть, вычли из его жалования 24 рубля 36 копеек. За что, спрашиваю? А он, говорят, из товарища кассы брал, и за него другие чиновники ручались. Как же так? Нечто он мог без моего согласия брать. Это невозможно, ваше превосходительство. Да почему такое? Я женщина бедная, только и кормлюсь жильцами. Я слабая, беззащитная. От всех обиду терплю и ни от кого доброго слова не слышу». Просительница заморгала глазами и полезла в салоп за платком. Кистунов взял от нее прошение и стал читать. «Позвольте, как же это?» — пожал он плечами. «Я ничего не понимаю. Очевидно, вы, сударыня, не туда попали. Ваша просьба по существу совсем к нам не относится. Потрудитесь обратиться в то ведомство, где служил ваш муж». «И, батюшка, я в 5 местах уже была, и везде даже прошение не взяли», — сказала Щукина. «Я уж и голову потеряла, да спасибо, дай бог здоровья зятю, Борису Матвеевичу, надоумил к вам сходить. Вы, — говорит мамаша, — обратитесь к господину Кистунову, он влиятельный человек, для вас все может сделать, помогите, ваше превосходительство».
3: «Мы, госпожа Щукина, ничего не можем для вас сделать. Поймите вы, ваш муж, насколько я могу судить, служил по военно-медицинскому ведомству, а наше учреждение совершенно частное, коммерческое, у нас банк. Как не понять этого?» Кистунов еще раз пожал плечами и повернулся к господину в военной форме с флюсом.
2: «Ваше превосходительство!» — пропела жалобным голосом Щукина. «А что муж болен был? У меня докторское свидетельство есть, вот оно, извольте поглядеть!»
3: «Прекрасно, я вам верю», — сказал раздраженный Кистунов. «Но, повторяю, это к нам не относится. Странно и даже смешно. Неужели ваш муж не знает, куда вам обращаться?»
2: «Он, ваше превосходительство, у меня ничего не знает. Зарядил одно, не твое дело, пошла вон, да и все тут. А чье же дело? Ведь на моей-то шее они сидят, на моей!»
3: Кистунов опять повернулся к Щукиной и стал объяснять ей разницу между ведомством военно-медицинским и частным банком. Та внимательно выслушала его, кивнула в знак согласия головой и сказала:
2: «Так, так, так, понимаю, батюшка. В таком случае, ваше превосходительство, прикажите выдать мне хоть 15 рублей. Я согласна, не все сразу».
3: «Ух», — вздохнул Кистунов, откидывая назад голову, — «вам не втолкуешь. Да поймите же, что обращаться к нам с подобной просьбой так же странно, как подавать прошение о разводе, например, в аптеку или в пробирную палатку. Вам не доплатили, мы-то тут при чем? «Ваше превосходительство, заставьте вечно Бога молить! Пожалейте меня, сироту!» — заплакала Щукина. «Я женщина беззащитная, слабая, замучилась до смерти. И с жильцами судись, и за мужа хлопочи, и по хозяйству бегай, а тут еще говею, и зять без места. Только одна слава, что пью и ем, а сама еле на ногах стою, всю ночь не спала».
2: Кистунов почувствовал сердцебиение. Сделав страдальческое лицо и прижав руку к сердцу, он опять начал объяснять Щукиной, но голос его оборвался. «Нет, извините, я не могу с вами говорить», — сказал он и махнул рукой. «У меня даже голова закружилась. Вы и нам мешаете, и время понапрасну теряете». «Алексей Николаевич», — обратился он к одному из служащих, — «объясните вы, пожалуйста, госпоже Щукиной». Кистунов, обойдя всех просителей, отправился к себе в кабинет и подписал с десяток бумаг, а Алексей Николаевич все еще возился со Щукиной. Сидя у себя в кабинете, Кистунов долго слышал два голоса — монотонный, сдержанный бас Алексея Николаевича и плачущий, взвизгивающий голос Щукиной. «Я женщина беззащитная, слабая, я женщина болезненная», — говорила Щукина. «На вид, может, я крепкая, а ежели разобрать, так во мне ни одной жилочки нет здоровой. Еле на ногах стою, и аппетит решилась. Кофе сегодня пила и без всякого удовольствия». А Алексей Николаевич объяснял ей разницу между ведомствами и сложную систему направления бумаг. Скоро он утомился, и его сменил бухгалтер. «Удивительно противная баба», — возмущался Кистунов, нервно ломая пальцы и то и дело подходя к графину с водой. «Это идиотка, пробка! Меня замучила, и их заездит подлая! Ух, сердце бьется!» Через полчаса он позвонил. Явился Алексей Николаевич. «Что у вас там?» — томно спросил Кистунов. «Да никак не втолкуем, Петр Александрович, просто замучились! Мы ей про Фому, а она про Ерему!» «Я не могу ее голоса слышать. Заболел я, не выношу. Позвать швейцара, Петр Александрович, пусть ее выведет». «Нет-нет», — испугался Кистунов, — «она визг поднимет. А в этом доме много квартир, и про нас черт знает что могут подумать. Уж вы, голубчик, как-нибудь постарайтесь объяснить ей». Через минуту опять послышалось гудение Алексея Николаевича. Прошло четверть часа, и на смену его басу зажужжал сиплый тенорок бухгалтера. «Замечательно подлая!» — возмущался Кистунов, нервно вздрагивая плечами. «Глупа, как сивый мерин, черт бы ее взял! Кажется, у меня опять подагра разыгрывается, опять мигрень!» В соседней комнате Алексей Николаевич, выбившись из сил, наконец постучал пальцем по столу, потом себе по лбу. «Одним словом, у вас на плечах не голова, — сказал он, — а вот что!»
3: «Ну, нечего, нечего, — обиделась старуха, — своей жене постучи, скважина, не очень-то рукам волю давай!»
2: И, глядя на нее со злобой, со остервенением, точно желая проглотить ее, Алексей Николаевич сказал тихим, придушенным голосом: «Вон отсюда!»
4: «Что?» — взвизгнула вдруг Щукина. «Да как вы смеете? Я женщина слабая и беззащитная. Я не позволю. Мой муж — коллежский асессор, скважина этакая. Схожу к адвокату, Дмитрию Карлычу. Так от тебя звания не останется. Троих жильцов засудила, а за твои дерзкие слова ты у меня в ногах наваляешься. Я до вашего генерала пойду. Ваше превосходительство! Ваше превосходительство!»
2: «Пошла вон отсюда, язва!» — прошипел Алексей Николаевич. Кистунов отворил дверь и выглянул в присутствие. «Что такое?» — спросил он плачущим голосом. Щукина, красная как рак, стояла среди комнаты и, вращая глазами, тыкала в воздух пальцами. Служащие в банке стояли по сторонам и тоже красные, видимо, замученные, растерянно переглядывались.
4: «Ваше превосходительство!» — бросилась к Кистунову Щукина. «Вот этот, вот самый, вот этот!» — она указала на Алексея Николаевича. «Постучал себе пальцем по лбу, а потом по столу. Вы велели ему мое дело разобрать, а он насмехается. Я женщина слабая, беззащитная. Мой муж — коллежский асессор, и сама я майорская дочь».
3: «Хорошо, сударыня», — простонал Кистунов, — «я разберу, приму меры, уходите после».
4: «А когда же я получу, ваше превосходительство? Мне нынче деньги надобны».
2: Кистунов дрожащей рукой провел себе по лбу, вздохнул и опять начал объяснять. «Сударыня, я уже вам говорил, здесь банк. Учреждение частное, коммерческое. Что же вы от нас хотите? И поймите толком, что вы нам мешаете».
4: Щукина выслушала его и вздохнула. «Так-так», — согласилась она, — «только уж вы, ваше превосходительство, сделайте милость, заставьте вечно Бог молить, будьте отцом родным, защитите. Ежели медицинского свидетельства мало, то я могу из участка удостоверение представить. Прикажите выдать мне деньги».
2: У Кистунова зарябило в глазах. Он выдохнул весь воздух, сколько его было в легких, и в изнеможении опустился на стул.
4: «Сколько вы хотите получить?» — спросил он слабым голосом.
5: 24 рубля 36 копеек».
2: Кистунов вынул из кармана бумажник, достал оттуда четвертной билет и подал его Щукиной.
3: «Берите и уходите».
2: Щукина завернула в платочек деньги, спрятала и, сморщив лицо в сладкую, деликатную, даже кокетливую улыбочку, спросила: «Ваше превосходительство, а нельзя ли моему мужу опять поступить на место?»
3: «Я уеду, болен», — сказал Кистунов томным голосом. «У меня страшное сердцебиение».
2: По отъезде его Алексей Николаевич послал Никиту за лавровишневыми каплями, и все, приняв по 20 капель, уселись за работу. А Щукина потом 2 часа еще сидела в передней и разговаривала со швейцаром, ожидая, когда вернется Кистунов.
4: Приходила она и на другой день.

0: эфире «Радио Образ».
1: Высокие слова.
2: Ирина Дементьева, представитель самой поэтической семьи Нижнего Новгорода, так написал в одном из книжных посвящений замечательный нижегородский поэт Юрий Адрианов. И это, без сомнения, так. Ирина Дементьева – удивительный поэт, тонкий, умный, пронзительный. Она любит свою землю, свой город, любит людей и этот такой разный мир, не переставая ему удивляться и удивлять своих читателей.
3: Осень. Все так прекрасно и недостижимо. Уходит в море золотая рыбка. И молодая жизнь проходит мимо. И луналикой девочке улыбка кого-то греет и кого-то манит. Твои друзья ничуть не повзрослели. Им жизнь игра и целый мир в кармане. Вас не догнать. Иди, не стой. Не мне ли хотелось так же вот уйти из дома, чтобы утвердить свое самостояние? Да не пришлось. Все это так знакомо. Азарт работы, радость узнавания и нежность дружбы, вдохновение весен и злых страстей земных повадка лисья. Все было, все прошло. Осталась осень. Все умерли давно истоптанные листья. Но я еще жива и наблюдаю, как молодая жизнь проходит мимо, и рыбок золотых летучих стая уходит в море, ветерком гонима. Да нет же, все не так, все по-другому. Да, жизнь идет, идет, а не проходит. В ней нет отсылок к вытертому тому, инструкции в непонятном переводе. Все неизвестность. Холодок по коже. Живи смелей. Я рядом, отогрею. Плечо подставлю, слабое, но все же прекрасна жизнь. И я любуюсь ею.

0: слушаете «Радио Образ». Притча дня. Поучение в примере.
1: Государство подобно семье. Есть притча о том, как у одного восточного правителя спросили, как ему удается сохранять в государстве мир и спокойствие. На что он ответил: «Государство подобно моей семье. Когда я гневаюсь, мои люди спокойны. Когда сердятся они, спокойствие сохраняю я. Мы успокаиваем и поддерживаем друг друга в разные периоды жизни». Семейное счастье, по словам святых отцов, держится на трех китах. Это любовь, уступчивость и жертвенность. Приведем в пример еще одну притчу о счастливой семье, которая раскрывает секрет благополучных отношений между супругами. По соседству жили две семьи. В одной из них супруги постоянно ссорились и выясняли отношения, а в другой всегда царили любовь, взаимопонимание и тишина. Строптивая хозяйка никак не могла понять, как соседи умудряются жить без скандалов. В душе она завидовала им. Однажды женщина попросила мужа сходить к соседям и выяснить, почему в их жизни все гладко. Мужчина отправился к соседнему окну и аккуратно заглянул в дом. В комнате он увидел хозяйку. Она вытирала пыль. В этот момент зазвонил телефон, и женщина в торопях поставила дорогую вазу на край стола. Через несколько минут в комнату вошел ее муж. Он не заметил вазы и зацепил ее. Дорогая вещь упала на пол и рассыпалась на осколки. И тут сосед подумал: ну вот, сейчас начнется скандал. Но, к его удивлению, женщина подошла к супругу и спокойно сказала: «Извини, милый, я виновата. Я неаккуратно поставила вазу». На что супруг ответил: «Это ты меня извини, дорогая. Я виноват, что не заметил ее». Вернулся сосед домой расстроенный. Жена у него допытывается про секрет семейного благополучия, а муж ей отвечает: «Понимаешь, все дело в том, что у них в семье все виноваты, а у нас правы».

необходимо помнить, что семья, брак – это воплощение замысла Божьей о человеке, об устроении его жизни. Семья – это полнота, гармония, единство в любви, в которых человек призван к Богу уподоблению. Уместно привести здесь слова святителя Феофана Затворника: «Кто в семье живет, тому и спасение от семейных добродетелей». Единственная цель жизни – это семья. Как только погибнет семья, погибнет и мир. Покажи свою любовь прежде всего в своей семье, говорил афонский старец Паисий Святогорец.

0: Читаем классику.
1: Антон Павлович Чехов – один из любимейших русских писателей. В одном из своих писем он пишет: «Художественная литература потому и называется художественной, что рисует жизнь такую, какова она есть на самом деле. Ее назначение – правда, безусловная и честная». Незавершенная повесть Чехова «Мужики» полностью подтверждает слова писателя. Она описывает жизнь простой крестьянской семьи, мужицкое и темное царство, но при этом автор продолжает развивать главную тему своего творчества – изображение внутренней жизни человека. В программе «Читаем классику» повесть Антона Павловича Чехова «Мужики» прозвучит в исполнении Олега Демина с 28 сентября по 1 октября в 10 часов утра.
2: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Марина Дружкова. Я исследую Нижегородскую область и открываю места, где прошлое дружит с настоящим, а жизнь полна красок и вдохновения. Наш путь лежит в малые города, забытые села и даже урочища, куда снова возвращается жизнь. Мои герои – это простые люди, которые своими руками преображают родной край, восстанавливают святыни, возрождают ремесла и берегут уклад жизни, который казался навсегда утраченным. Первый выпуск программы «Родные места» посвящен святой Курихе. В начале XIX века там несла свои молитвенные подвиги первоначальница монашеской общины схемонахиня Афанасия вместе с сестрами. На молитвенный подвиг тогда еще юную Анастасию благословил преподобный Серафим Саровский. Сегодня это святое место является частью архиерейского подворья иконы Божией Матери Знамени. Слушайте первый выпуск программы «Родные места» 27 сентября в 16:30.
3: Родные места.
4: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
5: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.

0: Народ без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня поговорим с вами об обрезке кустарников и деревьев. В литературе всегда написано «осенняя обрезка» и «весенняя обрезка» для кустарников. В нашей зоне, это зона рискованного земледелия, я бы советовал все обрезать весной, потому что открытые раны для растений ни к чему. Но дело в том, что не все имеют возможность очень рано приехать в сад. Потом дел весной очень много, поэтому вот так и разделяют весеннюю обрезку и осеннюю обрезку. Что касается плодовых деревьев, то эти рекомендации семечковые культуры обрезать осенью – это яблони, это груши, это боярышник. Она пошла еще из советских времен, где были колхозы, коллективные большие какие-то плодовые посадки. И там просто весной не в состоянии были обрезать сразу все деревья. Вот поэтому и делили так на осеннюю и на весеннюю обрезку. Если у вас несколько деревьев в саду, да еще есть мужские руки, то лучше всю обрезку отложить на весну. Другое дело, что вот санитарную обрезку можно провести осенью. Что значит санитарную? Вы удаляете явно какие-то больные веточки, сухие, старые, которые вы убираете под ноль, вровень с землей, в кустарнике. То есть это такая обрезка, которая не оставляет открытые раны на ветках. Это все вровень с землей, вот веточка у вас там обрезана, ее больше нет, не существует. И также можно провести прореживающую обрезку, которая обрезается до земли. Такой прореживающей обрезке нуждается, например, чубушник, форзиция, это вот из декоративных кустарников. Очень часто у нас бывают сильно заросшие крыжовники, смородина красная, потому что много лет она растет, не как черная. Ее там выращивают и по 20 лет, и бывают часто такие вот заросшие кусты. Вот такая прореживающая обрезка, она никакого вреда растению не приносит осенью, потому что все эти стебли вы срезаете вровень с землей. Почему нужно делать такую прореживающую обрезку? Потому что у вас кустарник сам себя затеняет. И от этого получаются и более мелкие плоды, и более мелкие цветы на декоративных кустарниках, и еще и больше болезней. Потом просто-напросто более красиво, аккуратно, ухоженно выглядит в целом весь ваш сад. Еще какие веточки нужно удалять? Те, которые слишком сильно наклонены к земле. Это осложняет уборку под вашими кустарниками, обработку почвы, прополку. И еще вот такой момент. Под этими ветками очень трудно охотиться кошкам за мышами, за грызунами. И мышка туда прошмыгнет, а кошка не сможет. Поэтому вот, чтобы сад был чистый еще в этом плане, все низкорасположенные веточки мы с вами удаляем. Жалеть их не нужно, потому что, например, на плодово-ягодных кустарниках, как правило, урожай на них очень низкий, на этих старых низкорасположенных ветках. И когда вы их удалите, просто растение больше сил будет тратить на все оставшиеся побеги. Теперь, каким инструментом нужно все это удалять? Естественно, берем хороший секатор, очень советую его приобрести, пускай вы потратитесь, а хорошие секаторы дорого стоят. Вам будет приятно это делать, и вы не будете больше откладывать обрезку на потом. Это первый момент. А второй момент – это и растению принесет меньше травм, потому что если вы обрезаете каким-то тупым инструментом, вы размочаливаете эту древесину, и потом там всевозможные гнили могут быть, и грибковые заболевания, и так далее. Для крыжовника, для плетистых роз я очень советую приобрести секатор на длинных ручках, так называемые кусторезы. Эти секаторы серьезно облегчают жизнь, потому что крыжовник, шиповник, розы – это все очень колючие кустарники. Таким образом, на длинных ручках вы не цепляетесь за них, они вас не ранят. Обрезка кустарников, таких как крыжовник, таких как смородина, можно проводить осенью именно потому, что весной мы не всегда приезжаем так рано, как хотелось бы растениям, да? Чтобы мы за ними поухаживали. А крыжовник смородин просыпается у нас очень рано. Поэтому, да, их нужно обрезать осенью. Остальные все растения я бы советовала обрезать весной. Что касается косточковых культур, вишни, сливы, это только весной обрезки, потому что вот эти раны, они еще и могут серьезно подмораживаться. Древесина более слабая у этих растений, чем у яблонь и у груш. Теперь поговорим о том, какие растения вообще допускается обрезать осенью и весной, а какие летом. Есть вот различия по срокам цветения, например, у декоративных кустарников. Те кустарники, которые у нас с вами цветут весной, мы должны обрезать летом после цветения. Это такие кустарники, как форзиция, как вейгела, спирея, весенние цветущие белого цвета. Это связано с тем, что у них вот эти почки, они как раз расположены на верхних частях побегов, и распускаются они именно рано весной. Если мы сейчас проведем с вами обрезку, то мы какие-то побеги цветущие можем удалить. Это касается и сирени. Опять же, нужно различать то, что я сказала, санитарная обрезка, прореживающая обрезка, когда мы полностью удаляем с вами какие-то ненужные побеги. И укорачивание веток. Это очень часто советуют делать для снижения кроны, например, да, у той же сирени, чтобы она была пониже. Но, дорогие друзья, помните, что сирень у нас цветет именно на верхушках побегов всегда. Заметьте, что никаких почек цветочных у нее не бывает в середине куста, только все сосредоточено на самых кончиках побегов. Поэтому, если вы ее укоротите, следующей весной она у вас цвести не будет. А вот после цветения, пожалуйста, делайте такую обрезку. Но опять же имейте в виду, что вот у сирени цветут только прошлогодние побеги, которые хорошо вызрели. Если вы уж совсем сильно ее укоротите, то опять же пропустите год. Так вот, весенние кустарники мы с вами обрезаем летом, а те, которые цветут в июне, в июле, мы можем обрезать с вами либо ранней весной, либо осенью, если весной у вас не хватает времени. Это, например, японские спиреи. Они цветут у нас с вами летом и потом еще после летней обрезки ближе к началу осени. Такие процедуры нужно провести с нашими кустарниками, чтобы они были не загущенные, провести прореживающую обрезку, провести санитарную обрезку. Ну а все, что касается формирования кроны, укорачивания кроны, снижения кроны, это все только весной.
0: Огород без хлопот.

0: эфире «Радио Образ». Добрая песня на «Радио Образ».
1: Песня.
2: Клён.
1: Автор.
2: Поэт-песенник Леонтий Шишко.
3: Изначально стихи написал Леонтий Шишко. Он же создал и первую мелодию к ним. Позднее эту музыку переделал музыкант Юрий Акулов. Стихи, начинающиеся со слов «Там, где клён шумит», вошли в сборник Шишко «Рябиновая осень» еще в 1960 году. После создания мелодии Шишко предложил ее Людмиле Зыкиной. Позже Юрий Акулов написал новую музыку под мужской вокал, и песня стала исполняться вокально-инструментальным ансамблем «Синяя птица». Песня рассказывает о потерянной любви и воспоминаниях о счастливых моментах.
2: Исполняет вокально-инструментальный ансамбль «Синяя птица».

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Первого мая 1884 года было начато строительство первого в мире небоскреба. Строго говоря, высокие здания строились и раньше, например, в Йемене, но по другим технологиям. Первый общепризнанный небоскреб назывался Home Insurance Building. Он был построен в Чикаго для страховой фирмы. Забавно, но в нем было всего 10 этажей. Архитектор Уильям Лебарон Дженни реализовал новаторскую технологию строительства. Она заключалась в использовании несущего каркаса. До него в качестве несущей конструкции использовались внешние стены. Архитектор положил в основу здания сталь, которая была прочнее бетона. Тем не менее, архитектор не реализовал свою задумку полностью. У здания сохранились гранитные колонны и несущая задняя стена. Первый полноценный небоскреб на стальном каркасе появился в 1891 году в американском городе Сент-Луисе. В нем было 11 этажей. Автором проекта стал архитектор Луис Салливан. Но даже у него была одна большая проблема. Там не было лифта.
2: Интересный факт. В 1912 году в городе Уичита-Фоллс должны были построить небоскреб высотой 146 метров. Однако в контракте на постройку высота была указана не в метрах, а в дюймах. В результате получилось четырехэтажное здание высотой 12 метров. Сейчас его называют самым маленьким небоскребом в мире.
1: Первые небоскребы не могли быть выше 20 этажей, потому что лифты работали на гидравлическом приводе. Но в 1903 году фирмой Otis была разработана новая конструкция лифта, имеющего электрический привод. Это позволило снять ограничения высоты подъема. И когда эти ограничения были сняты, в строительстве небоскребов началась самая настоящая гонка. Каждый следующий небоскреб был выше предыдущего. В Нью-Йорке в 1913 году появился 57-этажный небоскреб Woolworth Building. Он достигал высоту 241 метра. Он оставался самым высоким зданием в мире на протяжении 17 лет, пока не появились здания еще выше. В наше время небоскребы используются и как жилые здания, и как офисные помещения. Также они являются своеобразной приманкой для туристов. На крышах часто организуют смотровые площадки, откуда открывается потрясающий вид на города.

0: 01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
3: Добрый день, начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
4: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
5: Доброе утро, здравствуйте.
4: Доброе утро.
2: Доброе утро на радио «Образ».
6: Жизнь состоит не в том, чтобы найти себя. Жизнь состоит в том, чтобы себя создать. Здравствуйте, друзья. Мы приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Это утро на радио «Образ». Меня зовут Ольга Максимова. И со мной в утренней студии сегодня Иерей Илья Третьяков. Доброе утро, отец Илья.
7: Доброе утро, Оля. Доброе утро, дорогие наши радиослушатели. Да, в последнее время как-то популярно в информационном пространстве тема про self-made man.
6: Вот сотвори
7: эти,
6: себя сам.
7: Вот эти вот, да, люди, которые сделали себя, которые ни мама, ни папа ни в чем не помогали, и только человек своим волевым усилием нашел ячейку то ли в этой жизни, то ли в бизнесе, то ли и там одновременно, и вот он такой весь горделивый самим собой, своими успехами. Лишь бы только, когда сотвори себя сам, не сотвори себе кумира. Эта заповедь тоже соблюдалась, потому что смотришь иногда, что люди как-то проскакивают эту заповедь Деколога и из себя самого делают кумира, которому должны поклоняться все окружающие люди. Ты не смотрел какие-то подборки вот так, про таких self-made менов, которые успешный успех, которые, несмотря ни на что. Вот, кстати, мне вот это тоже интересно, вот запало в память, что многие люди, которые добились каких-то вот успехов в бизнесе, это был там 10-й их стартап после 9 провалов. То есть это не вот что сразу же на блюдечке с голубой каемочкой. То есть когда вот стрельнуло сразу, таких историй там 0,1% успехов. А вот в основном это именно люди, которые, несмотря ни на что, не сдавались, а вот продолжали искать, и вот в конечном счете у них это получилось. Ну вот я просто примеряю некоторые истории на себя, но то ли здесь какой-то, может быть, комплекс отличника срабатывает, и как когда многое получалось сразу, но вот что делать между там третьим и четвертым провалом, вот когда уже и такой опыт сзади и никаких там видимых перспектив впереди, вот, наверное, этим эти люди отличаются, во всяком случае, от меня, от моего склада ума. И где-то, да, я восторгаюсь этими людьми. Ну вновь повторюсь, лишь бы заповедь «сотвори себя сам» не переросла заповедь «не сотвори себе кумира». Доброе утро, дорогие наши радиослушатели.
6: Здравствуйте. Но, отец Илья, ведь мы часто говорим, что можно делать 100% зависящее от себя и 100% зависящее от Господа. Господь тоже сделает.
7: Да, мы об этом часто говорим, живем вот не часто по наговоренному, вот в чем проблема. Есть ощутимый зазор между теми теоретическими знаниями, которые мы имеем, и тем практическим поведением, которое реализуем.
6: Ну и еще, конечно, мы говорили как-то тоже в нашем утреннем эфире, да и даже не в одном, о том, что когда что-то не получилось, это, ну, утрирую сейчас, это я виноват. А когда что-то получилось, это благодаря Господу.
7: Благодаря как, Господу, Господу и мне, вот так вот.
6: Это. Да, там как бы я вообще мы выкидывали из этой формулировки, что это все благодаря Господу получается.
7: Здесь, понимаете, нет, я глубоко убежден, нет универсальных вот таких правил железобетонных, которые бы все случаи в жизни они описывали, подгонялись под эти правила. Да, есть, безусловно, заповеди Божьи, и начиная с заповеди по отношению к Богу и заканчивая заповедью по отношению к близкому, но даже эти четкие формулировки, они предлагают человеку достаточно большую свободу в интерпретации, некое вот это творческое переосмысление. Поэтому если человек задрал нос, какой он молодец, и вот в этом задранном носе он не видит земли, ему как раз полезно, помните, если это верующий человек, что, вообще-то говоря, Господь тебе и вот это дал, и вот этим тебя благословил, и вот про это ты забыл. Вот. А если, наоборот, человек, ну, как-то впал в искушение заниженной самооценки, вот, и ему здесь полезно немножечко вот подтянуть и сказать: слушай, посмотри, как ты все здорово это сделал. Вот, где-то его похвалить, и мы уже как-то говорили, кажется, даже в прошлом нашем эфире, что вот как раз с культурой похвалы у нас есть явные недоработки, что нужно уметь людей хвалить. Вот,
6: и нужно уметь принимать эту похвалу.
7: Безусловно, да. И вот как раз принимая похвалу, вот чтобы не впасть в эту гордость, нужно как бы уметь себе сказать, что я сделал хорошо, да, Господи, слава тебе. То есть здесь не стоит свои как бы усилия все как бы автоматически нивелировать, обесценивать. То есть здесь вот какой-то вот этот вот очень тонкий баланс, его вот словами этот баланс сложно нащупать, но вот в случаях перегиба это чувствуется, когда человек все приписывает, все заслуги себе, забывая о слишком узких границах, которые нас помещает жизнь и обстоятельства, либо, напротив, все Господа Бога себя забывает. То есть это содействие, синергия.
6: Сотворчество.
7: Да, когда только это монергия получается, однодействие, вот это перегиб. А уже пропорция вот этих усилий в каждой конкретной ситуации, здесь это творческий поиск в течение всей жизни.
6: Ну и это, наверное, самое главное, и важно об этом не забывать. И важно, наверное, не забывать об этом в различных сложных жизненных ситуациях. А просто тут как-то давеча практиковал я как раз вот то, что получается все благодаря Господу, и в какой-то момент поймался на мысли, что типа, а как же я? Ну я же тоже тут немножечко участвовал. Ну что-то получилось, но это же не только Господь, но и немножечко тут вот приложила свою даже физическую силу я. Ну, усилия и навыки и так далее. Поэтому тут вот важно, да, не заигрываться.
7: У Николая Расторгуева есть же прекрасная песня. Все зависит от Бога и немного от нас.
6: Ну, в общем, да, как-то вот надо главное помнить об этом тоже и не впадать в крайности. Так вот, это еще в позитивном, так сказать, ключе. А вот в негативном ключе как раз очень важно понимать и верно расставлять акценты и в физическом действии, и в психологических процессах, и в духовных тоже трансформациях, которые происходят и в семье, и в одной конкретной вселенной маленькой под названием «человек». А сегодня хотела я обсудить тему ситуаций, в которой даже опытному и профессиональному, и пожившему долгое время человеку сложно найти нужные слова поддержки, когда, например, тяжело болеет родитель. И почему возникает давящий груз на сердце от немощи близкого? Ну, потому что жизнь продолжается. А если, например, мама или папа тяжело болеют, взрослые дети ходят на работу, смеются, что-то планируют дальнейшее. И у них, у этих взрослых людей, внутри возникает почти кощунственное ощущение, как можно жить полноценно, когда ей, ну, маме или папе, ему так плохо. И что в этой ситуации можно делать? Как это объясняется вообще? И как в этом состоянии быть, в нем пробыть и здраво из него выйти?
7: Да, это непростая тема. Я касался вот людей, которые размышляют над этими непростыми вопросами, читал какие-то тоже книги, статьи. И есть такие, знаете, психологические триггеры, психологические ловушки. А вот сейчас, в нынешние там непростые времена, вот СВО и прочее, есть такая там ловушка, а как вы можете радоваться, когда? И дальше там как бы...
6: Да, и нам, кстати, тоже пишут об этом.
7: Новостная подборка с последними, в общем, потерями и какими-то такими неприятными вещами. Еще до всей этой темы с СВО, когда я...
6: Когда была пандемия?
7: Да, когда была пандемия, там тоже там люди тут, то там на ИВЛ, как вы можете радоваться, когда? Ну и до этого такая, может быть, менее явная, но вот тема касаемо паллиативного ухода и как раз тем, где болеют не родители, а дети. Вот если в семье несколько детей, если один ребенок болеет, второй в большинстве случаев чувствует какую-то свою обделенность вниманием и его радости, которые есть, они все поглощаются вот этой сложной ситуацией, этим наступающим постепенно горем, и тоже является таким очень-очень травмирующим в этом смысле фактором. Так давайте, да, поговорим на эти темы, посмотрим, что нам предлагает как какие-то современные психологические школы, так и главным образом наша церковная христианская традиция осмысляет те или иные сложные ситуации.
6: Ну, вообще, я читала, что жизнь продолжается в любом случае, даже когда родители, там, мама или папа, ну, давайте будем брать, например, самую крайность, да, когда мама болеет, и внутри появляется целый ураган эмоций, и можно испытывать и нежность к больному родителю, а через минуту, например, дикое раздражение. Если родитель болеет долго, и, например, это уже горизонтально, тотально горизонтальная ситуация, и можно даже злиться на больного человека за то, что он болеет, и даже понимая, рационально размышляя, что он или она не виноват в этом. И на самом деле переживать, ну, как пишут, по крайней мере, в статьях, переживать спектр эмоций самых разных – это нормально. Плохо эти эмоции подавлять или каким-то образом их трансформировать и, наоборот, развивать в себе. То есть им надо давать происходить, как я понимаю, и выходить тоже из этого эмоционального состояния ровно, спокойно, не возвращаясь потом впоследствии к нему, но понимая, что они, эти эмоции и переживания, могут вернуться.
7: Но все-таки, если мы говорим о уходе за тяжело больным человеком, понятное возникающее человеческое раздражение, все-таки я вот глубоко убежден, не нужно выплескивать на больного.
6: Выплескивать? Можно дать ему пробыть в себе, пережить его.
7: То есть это надо уходить из комнаты с больным человеком, чтобы выплеснуть вот этот вот свой негатив. Я тоже, общаясь с людьми на эту тему, вижу, и как люди вот это с болью говорят, что вот не всегда это получается, что уйти в сторону, и вот этот негатив направлен именно на больного человека. Поэтому верное духовное устроение, оно, может быть, помогает человеку прожить вот этот негатив, это какое-то раздражение. Здесь, мне кажется, важно напоминать себе, что это дело Божье. Вот это прямые слова Спасителя, что вот уход за больным, за немощным человеком, это Божье дело, которое, может быть, даже в определенные моменты оно важнее внешнего вот этого обрядового богопочитания. Вот. Мы иногда тоже с прихожанами как-то так вот размышляем вместе, и на проповеди предлагаешь им проповедь, тему для размышления. Вот у нас люди, вот особенно это в городах, наверное, актуально, могут опоздать на богослужение. Да? Вот они считают, что вот когда я пришел, тогда и вовремя. И вот когда размышляешь с этими людьми, а что может тебя задержать? Извинительного. Ну, одно дело, если ты привязан к транспорту, и он утром плохо ходит, это там воскресный день, это одна история. Но когда вот и только от тебя это зависит. И вот люди духовно опытные говорят, что вот извинить может человека его не приход в храм, это вот уход за тяжело больным родственником. Вот это та литургия, которую вот тебе Господь сейчас здесь благословил, и она в этом смысле важнее даже становится, чем общая эта литургия. На время, да, можно отойти от храма богослужения, но только на время. Вот это тоже нужно уточнить ради ухода за ближним. Почему на время? Потому что одно другим все-таки в полной мере не заменяется. То есть как важна пища для тела, так важна и пища для души. Человек, который храм не посещает, который не укрепляет себя молитвой, благодатью церковных таинств, мне кажется, он больше подвергнут вот этим вот греховным, негативным каким-то последствиям взаимодействия с больным человеком. У него, у человека верующего, молящегося, причащающегося, больше духовных сил противодействовать вот этому раздражению, которое по-человечески оно все равно так или иначе проявляется. Поэтому однозначно, сказать, что вот, ну, не ходите в храм, надо находить пусть хотя бы небольшие какие-то моменты, где-то, может быть, по пути походя, но дышать этим воздухом вечности, насыщаться благодатью Божией, и это помогает вот проживать вот ту ситуацию, в том числе вот поддержки и ухода за тяжелобольным родителям, родственникам, не приведи бог, ребенком. То есть вот это нужно это понимать, что это дело Божье, а дело Божье, оно всегда делается, совершается с усилием. Вот это греховные поступки сами собой как-то получается. А чтобы что-то созидательное, здесь нужно где-то себя и перемалывать, и несмотря ни на что делать.
6: Но дело Божье, да, это понимаем мы головой, и, наверное, даже понимаем и как-то вот на уровне чувств, но, тем не менее, нервная система и психика работают, извините, наверное, может быть, это неправильно сказать, но даже в некоторой степени автономно. Почему? Потому что уже доказано, что болезнь, например, матери возвращает даже взрослого ребенка в детство. И если тогда отношения были сложными, уход за больной мамой может неожиданно откатить в прошлое человека, который уже вырос и который сейчас должен оказывать своей матери ту самую необходимую для жизни поддержку. И такой человек снова ловит себя на желании угадывать ее желания, угождать, быть хорошим и спасать. И здесь вот как раз может и проявиться тот самый синдром спасителя, который тоже, наверное, многие с ним сталкивались. И такие ситуации активируют старые травмы и делают заботу невыносимо тяжелой. Иногда возникает путаница между сепарацией, ну или отделением ребенка от матери, и предательством. Ну, например, сепарация в этой ситуации означает, что мама может болеть, а я могу быть здоровым, даже если мама умрет в моей жизни, останутся поводы для радости. А если эта сепарация не произошла, и если ситуация какая-то нездоровая, то уход мамы станет завершением вообще всего и с поломкой всей жизненной структуры и картины мира в целом. И это очень страшно. И здесь важно в такой ситуации, когда близким нужен непосредственный уход и внимание, стопроцентное даже в некоторых ситуациях, умение сохранять себя.
7: Ну и, мне кажется, немаловажно вот в этом умении сохранять себя будет установка духовно трезвой, что всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. То есть вот для многих людей болезнь и тяжелые, уход, смерть людей окружающих, да и самого человека является откровением. То есть это тема, которой в мирное время, что называется, да, не принято обсуждать в приличных домах, это табуировано. И поэтому человек, который сталкивается с этим, он вот совершенно все для него впервые и вновь. И я вот в этом смысле, знаете, удивляюсь какой-то простой деревенской мудрости предыдущих поколений, вот именно людей от земли. У меня, милостью Божией, вот был опыт общения там и с прабабушкой, вот с поколением, получается, это третье поколение, да, от меня. И она вот периодически, вот это даже вот на памяти осталось, показывала. Вот здесь у меня вот на случай смерти собраны вот это, вот это, вот это. Господи, дай вот сил не заваляться, чтобы никого уж не напрягать. Ведь не от меня это зависит. И вот я тогда до конца слышу какие-то вот эти обрывки вот в памяти.
6: Ну вот да, не заваляться, это как раз не слечь.
7: Да, не слечь. Не понимал вот всей этой житейской мудрости. Но тем не менее, человек, подходя к границе этого возраста, вот так или иначе осмыслял вот эту молитву церковную о непостыдной, безболезненной, мирной кончине живота нашего. Вот это вот прошение, оно на каждом богослужении присутствует, как тоже наше, как бы, направление нашей молитвы. А у нас тоже какой-то явный этот есть перегиб, чтобы тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Поэтому вот аскетическая установка, вот, тоже прошлый эфир мне вспоминается про преподобного Силуана Афонского: «Держи ум свой в аде, не отчаивайся». Чтобы правильно жить, нужно уметь правильно работать со своей смертностью, вот это понимать, воспринимать, это выстраивать, эта культура болезней, ухода и умирания тоже должна в человеке развиваться, я это глубоко убежден.
6: Ну вот то, что она должна развиваться, и то, что так головой-то мы, в принципе, все понимаем прекрасно, да, пока в это сами эмоционально не втянут, пока это не касается нас, а мы где-то так немножечко над ситуацией. Но как только такая ситуация складывается непосредственно в жизни таких вот людей, которые умно очень могут рассуждать, я просто по себе сужу, все меняется кардинально. И ты уже не знаешь, что делать. И ты сталкиваешься с этой смертью лицом к лицу, а смерть, как бы она ни была очевидна, неизбежна, она при этом всегда приходит неожиданно, даже если все к ней шло. И здесь же очень важно, опять же, не вылететь за границы какой-то вот этой нормы.
7: И вот хорошо помогают держаться в этой норме, опять-таки, люди, которые не погружены в эту ситуацию и смотрят на нее снаружи. Поэтому даже мы, умные в чужих ситуациях, нуждаемся в совете, поддержке, когда сами в этой ситуации оказываемся. Взгляд внешний со стороны, какое-то, может быть, участие. То есть в этом смысле, да, мы нужны друг другу, и барон Мюнхгаузен сам себя не может вытащить из болота, когда он в него погружается. И поэтому, да, какие-то прописные истины, которые ты прекрасно знал вот, на теоретическом экзамене. Вот когда ты на практике их сдаешь и не дотягиваешь, нужен человек или несколько людей, которые тебе как раз об этом напомнят и вот эту рациональную твою составляющую запустят в нужном направлении.
6: Важно понимать, что иногда рядом с тяжело больным близким мы оплакиваем не только его уход, но и то, что отношения уже никогда не станут прежними. И приходится прощаться и с надеждой, что жизнь когда-нибудь вернется в удобное и привычное русло, что, например, умирающая мама станет прежней, той, которой так не хватает, и снова произнесет слова любви, и снова будет, или впервые, может быть, случится признание с ее стороны. И вот это прощание – самая глубокая часть горя. И опять же, как пишут специалисты, важно прожить это состояние внутри себя, не закапываться в нем, не погружаться глубоко в него, но дать ему произойти и потом постепенно, очень аккуратно из него выходить.
7: Ну, именно поэтому церковь очень настойчиво предлагает для молитвы вот эти вот напоминания о непопулярных поводах к этой молитве. У нас, если откроем церковный календарь, есть множество так называемых родительских дней, родительских суббот, когда совершается поминовение и как воспоминания всех от века престаршихся. Самую прекрасную мысль я от одного батюшки услышал, тоже уже давным-давно, и этого батюшки нету. Мысль такая: вот мы сейчас всех помянули, наше время придет, может, и нас кто помянет. И вот когда человек это слышит напоминание постоянно, это не обесценивает его жизнь, это его правильно ориентирует. Так же, как вот, ну, бывает у студентов сессия. Да? Вот есть от сессии до сессии живым и весело, но есть момент, когда нужно показать свои знания, либо показать их отсутствие. И от того, как ты живешь здесь сейчас, вот зависит, в конце концов, то, как ты это сочинение на тему «Как я провел жизнь» напишешь.

0: Это то, с чем нужно бороться и покаянно, что необходимо осмыслять. Может быть, Господь, Он и постепенно вот Он уводит этот круг, который холил или наше «я», чтобы человек, в конце концов, сам, ни на кого не опираясь, в эту жизнь вышел. И в этом смысле совершенство или несовершенство организма или вообще какого-то устроения, оно замеряется мерой его адаптивности и мерой его самостоятельности. И если мама или папа вот растили ребенка так, что он без них жить не может, это на самом деле приговор всей этой педагогики. То есть здесь вот эта сегрегация, которая начинается, да, в общем-то, она начинается с момента выхода человека из материнского лона. Ему пуповину отрезают, и он с каждым днем становится все дальше и дальше от своей матери в биологическом, в психоэмоциональном смысле. Вот эта сегрегация, она должна как бы завершиться тем, что поколения меняются, и родители уходят из времени в вечность и идут в путь сия земли.
1: Но так ведь это должен быть со стороны ребенка, ну, поначалу-то он, конечно...
0: Это обоюдный процесс.
1: Это должно быть на самом деле во взрослом возрасте, например, когда человек уже зрелый, самодостаточный, самостоятельный, должна быть инициатива сепарации со стороны детеныша, а не со стороны родителей. Родители, чем старше становится, тем он будет жестче и плотнее цепляться как раз за своего взрослого ребенка.
0: А вот здесь, мне кажется, вот Господь, вот он мудро этот мир устроил, и даже вот в животном мире мы видим, как действуют не только психологические законы. В животном мире-то они не действуют как раз, а действуют именно законы биохимические. А в человеке вкупе и психология, и биохимия начинает действовать. Вот этот пример замечательный из...
1: Да, человек еще... Надо помнить, что мы еще в грехе все живем.
0: Нет, а вот если посмотреть на...
1: У львят по-другому.
0: У львят совершенно по-другому. Там как только львенок становится взрослым, в подростковый возраст входит, его отношения с отцом очень сильно портятся. И отец делает все, чтобы изгнать его из этого сообщества. Уже иди, сынок, давай в самостоятельную жизнь. Слушайте, и у нас, у подростков, отношения всегда портятся с родителями.
1: Да, то только родители продолжают тянуть и так далее. А потом корзиночки вырастают, и начинается наоборот.
0: Значит, не вполне разумные родители предлагают тянуть одеяло на себя. То есть все-таки здесь как бы побыстрее бы, чтобы научились дети жить самостоятельно. И опять вот, возвращаясь к предыдущим поколениям, получается архаичное общество, где нужны были как бы там работники, вот это позволяло более эффективно делать этот процесс сегрегации.
1: Но ведь и при этом еще бывают ситуации, когда близкий человек как раз требует ухода, но если, например, взрослый ребенок, который в силах и возможностях за ним ухаживать, он начинает страдать в полный рост, и уже начинает хоронить его заранее, и по всякому поводу и без повода тоже рассказывает тем, как он беден и несчастен, потому что вот там папа или мама скоро представятся, и как плохо, и так далее. Есть же особый такой тоже, я даже не знаю, жанр поведения, наверное, вот это вот страдание в полный рост. Я не знаю, как это по-другому назвать.
0: Ну, просто...
1: Но это какая-то театральная вот эта вот постановочная история, чтобы все пожалели, еще, может быть, деньжат накинули, потому что как же сложно нам живется. А на самом деле такой человек не делает абсолютно ничего, палец о палец не ударяет.
0: Ну, я все-таки думаю, что не всегда это осознанная театральная игра.
1: Я думаю, что это всегда осознанная,
0: да,
1: игра.
0: А я все-таки вот просто встречался, что у человека иной модели поведения нет. Он просто стонет, потому что не знает, что можно радоваться.
1: Но он может стонать и что-то делать, а может просто стонать и играть на публику, опять же, повторюсь.
0: Ну, да, бывает токсичная благотворительность, в том числе и в таких формах выраженная.
1: Как же тогда тоже сохранить тогда окружающим себя в трезвом уме и здравой памяти? Потому что это очень важно. Ведь, например, если твой приятель, да, вот так вот страдает в полный рост и рассказывает, как он на последние деньги купил там отцу тонометр, например, то это определенного уровня. Как будто хочется сразу сказать, ну, слушай, если ты на последние деньги папе купил тонометр, давай я тебе закину еще каких-нибудь деньжат. И здесь же очень важно вовремя, наверное, остановиться. И очень важно включать порой критическое мышление в поддержке таких людей.
0: Вот, безусловно. И вот эта заповедь, что «да запотеет милостыня в руке твоей», она тоже должна у человека в голове включиться. Я вот смотрю, как некоторые фонды работают, к которым люди обращаются, и там тоже такая многоступенчатая система проверки присутствует, что не является...

0: Являются ли, в общем-то, люди просто под благовидным предлогом мошенниками? Что иногда мы просто по незнанию не можем запустить какие-то механизмы там, социальной поддержки, которые, оказывается, вообще-то говоря, есть. Что этот там, пресловутый тонометр, может быть, там можно
1: взять в аренду
0: или купить там, по льготной цене, или вообще бесплатно получить, потому что он просто положен. Ну вот что делать? Здесь, да, во многом мы к жизни, к сожалению, не приучены, не знаем всех этих законов. Но поэтому надо у опытных людей искать поддержки, а не только как бы дайте денег, чтобы сиюминутные дыры какие-то закрывать. То есть вот во многом люди учатся как раз в этих сложных стрессовых жизненных обстоятельствах.
1: Если они готовы учиться, конечно. А это утро на Радио Образ. Пишите нам, уважаемые радиослушатели, номер телефона редакционного планшета с мессенджером Макс неизменный 8-902-302-84-44. Пишите нам в социальную сеть ВКонтакте, группа «Радио Образ». Сообщения сообществу мы читаем легко и с удовольствием, отвечаем на вопросы в наших утренних эфирах. И если эти вопросы какие-то личного характера, отвечаем также в личные сообщения. Поэтому не оставайтесь в стороне, задавайте нам их. Продолжим в следующем получасе. Иерей Илья Третьяков сегодня в утренней студии.
2: Доброе утро на радио «Образ». В эфире радио «Образ».

0: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Марина Дружкова. Я исследую Нижегородскую область и открываю места, где прошлое дружит с настоящим, а жизнь полна красок и вдохновения. Наш путь лежит в малые города, забытые села и даже урочища, куда снова возвращается жизнь. Мои герои – это простые люди, которые своими руками преображают родной край, восстанавливают святыни, возрождают ремесла и берегут уклад жизни, который казался навсегда утраченным. Хотите увидеть настоящую, живую глубинку? Слушайте программу «Родные места» на радио «Образ» по воскресеньям 16:30. Будем открывать эти заветные уголки вместе.
1: Родные места. В новой программе «Радио «Образ» Библия в рассказах для детей» события Священного Писания не просто оживают, они становятся близкими и понятными даже нашим маленьким слушателям.
2: Автор художественного переложения Ольга Соколова просто и доступно раскрывает такие понятия, как, например, послушание, вера, зависть, чревоугодие. А наши маленькие помощники Наташа, Коля и Иришка постараются ответить на вопросы, которые прозвучат в программах.
1: Если ваш малыш спрашивает о Боге, о вере и интересуется Священным Писанием, не пропустите наш новый проект «Библия в рассказах для детей» по вторникам и пятницам в 20:15.
3: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM. Доброе утро на радио «Образ».
4: Это утро на радио «Образ». Сегодня с Иереем Ильей Третьяковым говорим, как поддерживать близких, которые борются с болезнью или борются с болезнью за жизнь, и не остаться опустошенным самому тому человеку, который помогает как раз близкому, либо как раз достойно уйти, либо достойно победить смерть.
5: Достойно победить не значит всегда остаться. Иногда победить и уйти – это тоже слова-синонимы.
4: А иногда, да, надо признать свое бессилие и уже просто спокойно, быть спокойным. А вообще, что читал? Пожилой человек, нуждающийся в постоянной поддержке, меняет привычный уклад жизни в семье. Работа, дети и личная жизнь отходят на второй план. Уход за близким становится приоритетным вопросом, но вместе с ним одновременно накапливается и усталость, и тревога, и чувство вины. И вообще, уход за пожилым человеком сильно выматывает. На плечи сами ложатся, с одной стороны, ответственность за здоровье и безопасность близкого, с другой стороны, страх ошибиться, упустить ухудшение состояния, неправильно организовать медицинскую поддержку. И при этом сам опекун ощущает внутри постоянное напряжение, которое со временем накапливается, усугубляется и начинает деструктивно действовать на самого человека, который заботится о ближнем. А вот есть признаки того, что такой человек на грани, потому что длительное нахождение с пожилым родственником, нуждающимся в регулярном присмотре, отражается и на физическом, и на психоэмоциональном состоянии. Организм начинает жить в состоянии готовности к опасности. Вырабатывается кортизол, гормон тревоги. И в краткосрочной перспективе он помогает мобилизоваться, а в долгосрочной на самом деле истощает. И кортизоловые признаки, они нередко видны, да, есть такое даже понятие, по-моему, как кортизоловый живот, например, образуется. Он там, ну, как-то человек начинает заедать свой стресс и полнеет. А физически это проявляется так. Постоянная усталость даже после сна. Боли в спине и шее из-за подъема и перемещения человека постоянные. Скачки давления, ослабление иммунитета и проблемы со сном. Эмоционально все не менее серьезно. Это раздражительность, чувство вины за усталость, тревожность, апатия, ощущение «я больше не справляюсь». И особенно тяжело, когда уход на себя берет один родственник, совмещая процесс с работой, воспитанием детей. И тогда человек начинает жить в режиме многозадачности вообще без отдыха. И если этот процесс длится месяцами, выгорание становится почти неизбежным. И важно понимать, что усталость в такой ситуации – это закономерная реакция психики и тела на длительное напряжение. Что же тогда делать?
5: Здесь баланс рабочего времени, ну, как мне видится со стороны всей этой ситуации, и понять, что на себе все вывести невозможно будет. То есть где-то как бы признать бессилие или там ограниченность своих сил, ограниченность своего ресурса. Вот, наверное, когда серьезная болезнь настигает близкого, нужно совершенно четко на уровне аксиом понять, что из этой ситуации не удастся выйти без потери времени, сил и финансов. То есть это то, что как бы требует участия человека вот, вот этими тремя составляющими. Поэтому к некоторым ситуациям надо заранее приготовиться, конечно, и там и финансовая какая-то должна быть подушка, и страховки, может быть, если это уместно. Вот. Где-то, когда у человека не хватает сил, есть услуги сиделок, есть какие-то моменты делегирования. Нельзя как бы встать в ситуацию «я везу, на мне едут». То есть здесь мы нужны друг другу в этом смысле. И если у родителя несколько детей, вот у меня вот эта ситуация всегда как бы внутренне напрягает, когда один берет на себя все, а другой живет как, так, как в его ситуации, как будто ничего не произошло. И естественно, тот, кто на себя все взвалил, он выгорает и расплачивается зачастую не только своим психическим каким-то состоянием, но и физиологическим вот этим вот здоровьем. Вместо одного больного получается уже два больных человека.
4: Но ведь такая ситуация бывает, когда, например, один наследничек, а второй не наследничек, допустим. И все и говорят тогда родственнички, что вот, ну, тебе тут все завещали, эту квартирку на, не знаю, Ленинградском проспекте, вот ты тогда давай тут и работай.
5: Ну, а...
4: Слушайте, ну мы живем в меркантильном мире, который лежит во зле. Ну так же бывает сплошь и рядом.
5: Безусловно так. Ну а почему так ситуация сложилась, что одному все, другому ничего?
4: Потому что одного мама любила, второго не любила.
5: Так вот, значит, это не любовь прилетает к маме спустя года, вот и все. То есть так или иначе, то, что ты запускаешь в эфир сегодня и сейчас, нет, не только имею в виду радиоэфир, но и в целом как бы эфир нашей жизни, оно тебя нагонит. То есть это иногда вот эти вот болезни, жизненные тупики, действительно отложенные последствия греховности, которые годами, десятилетиями просто накапливалось, а тут вдруг на тебе. Поэтому, ну, в идеале, конечно, надо стремиться все вопросы с наследством решить так, чтобы не было обид, чтобы не было того, что одному все, другому ничего, чтобы поровну поделить все то, что имеет. А вообще, тоже, наверное, любовь к родителям не должна бы впрямую зависеть от абзацев в завещании.
4: Всё-таки... Но любовь к родителям — это любовь к родителям. А все-таки вот это вкладывание, о чем мы говорим, это физическое, психоэмоциональное.
5: Любовь, она подразумевает и вкладывание в том числе. Это не просто розовые пони эфемерные.
4: Отец Илья, ну мы же всегда говорим, что мир лежит во зле. Поэтому все эквивалентно,
5: ну,
4: все соответствует.
5: Господь дает нам силу, возможность это зло побороть. Сначала вот в себе самом, не считать, сколько тебе там в наследстве досталось, а делать просто по тому простому правилу, что эти люди произвели тебя на свет, они тебя за тобой ухаживали в юности, поэтому в этом смысле долг платежом красен.
4: Но ведь огромное количество как раз вот этих трагедий личных, когда человек клал свое здоровье и жизнь за уходом, на уход, например, за таким вот тяжело больным лежачим человеком, и в итоге не получал ничего, и объявлялись какие-то родственнички, которым было, в принципе, до фонаря, что там происходит с их любимой тетушкой, бабушкой, ну, неважно там кем, и они просто все забирали, а тот оставался без здоровья и вообще с носом.
5: Да, это не исключен такой сценарий, но вот Господь, наверное, воздаст чем-то иным.
4: Ой, хотя знаю историю, тоже бабулечка такая, вот за ней там ухаживали и так далее, и она отписала совершенно чужим людям квартиру, например, на проспекте Мира, что ли, в Москве, прямо в центровее не бывает, просто там через дорогу от метро. То, наоборот.
5: Ну, вот поэтому надо грамотно составлять.
4: Ну, вот тут, вот смотрите, здесь же очень большой вопрос. Это за, извините, квадратные метры, и москвичей испортил квартирный вопрос? Или это из человеколюбия, и потому что по-другому сделать нельзя?
5: понимаете, если это из человеколюбия, то тогда тебе плевать на квадратные метры. А если там кто-то тебя потом за то, что отписали другому человеку, ну вот опять, это мир либо ценностей, либо сверхценностей. Все-таки христианство, оно предлагает нам выход в сторону сверхценностей, поэтому, да, ты ухаживаешь, и это уже ценность само по себе, ты душу свою выстраиваешь, ты заповедь Божию исполняешь, и даже если ты лишишься всех квадратных метров, ты приобретешь что-то гораздо более важное, чем квартира на проспекте Мира или на Рублево-Успенском шоссе. Здесь, если человек весь мир приобретет, душе своей повредит, а что вот потом цена-то какая будет за эти квадратные метры? Вот. То есть здесь вот именно христианская мотивация, мне кажется, вот, да, позволяет правильно выстроить
4: отношения. А как же тогда вот нам выстраивать вот эту цена и ценность? Потому что мы все живем, ну, я почти уверена, что большинство наших радиослушателей это не монахи где-то там в своей келье, которые заперты, а это люди, которые живут в социуме. И вот это понимание того, как устроены в внешнем мире, да, там, несмотря на то, что мы в церкви находимся, но тем не менее как раз и квадратные метры, и дашь на дашь бартерные отношения, и любовь уже эквивалентна тому, сколько кто кому там, не знаю, условно, цветов подарил на 8 марта и так далее. А как же тогда во всем этом найти в себе силы, когда та же самая мама, которая ты уже, например, во взрослом возрасте понимаешь, что она тебя не любила, когда она сляжет вообще совсем, чтобы ты нашел в себе вот эти крупицы любви, чтобы пойти и поменять, извините, ей подгузник?
5: Я об этом говорил и, наверное, в наших эфирах повторялся. Не бывает упражнений по выработке отдельной какой-то добродетели. Как вот как бы вспомнить об этом? А надо стараться жить с Богом, что называется, в мирные времена, пока еще нету таких кризисов. И вот это умение находить религиозную мотивацию в повседневной жизни, оно тебе поможет вот именно в тот момент, когда нужно будет поменять этот самый памперс в очередной раз.
4: Но ведь пытливый читатель или пытливый слушатель наш задаст вопрос, а зачем мне это надо?
5: Для исполнения заповеди Божьей. Для того, чтобы стяжать Царствие Небесное. Для того, чтобы как раз вот научить себя тому языку, на котором говорит вечность.
4: А представьте, он скажет, я вот лучше тут найму кого-нибудь, а сам пойду лучше в любой, где там, да, даже эти хоспис, и лучше там незнакомому деду буду что-нибудь лицо брить, чем вот.
5: Это у человека от непонимания, от незнания иерархии ценностей. Апостол Павел как раз вот он напоминает и говорит, что кто о своих не беспокоится, тот хуже язычника и предал веру. Вот здесь именно добродетель, упражнение в добродетели, оно начинается с домашней, с малой своей домашней церкви. И помощь ближнему и любовь к ближнему, она начинается вот с конкретного, понимаете, вот мамы, бабушки, дедушки, которые помощь нуждаются, они к абстрактному ближнему, которого ты первый раз в жизни увидел, больше никогда в жизни не увидишь. То есть вот здесь, понимаете, вот мир христианский, он позволяет вот в этих конкретных сложных обстоятельствах увидеть задание от Господа Бога. Ну, вот понимаете, в учебниках есть в задачниках задачи со звездочкой. И многое в нашей жизни это именно задачи повышенной сложности. Но они троечникам не даются. Раз тебе даются от Господа Бога задачи со звездочкой, это суперсложно. Надо понимать, что там чужую беду руками разведу, это вот у людей, которые не пытались поднять лежачего больного. Вот это вот как бы. Вот. Тот, кто с этим сталкивался, знает, что это и сложно, и неприятно, но вот раз Господь эту задачу со звездочкой дал, значит, именно тебе надо вот эту часть своей души прокачать, вот именно побороть и усталость, а где-то брезгливость, и где-то понять, что ты, в общем-то, думаешь, что ты порядочный человек, а на самом деле, смотри, как у тебя мало сил, и ты даже вот в этой ситуации не можешь справиться.
4: Поэтому... Вот вы рассуждаете как человек, который рефлексирующий, такой вот он прям молодец. Но когда, опять же, вот это вот оказывается в такой ситуации, знаю, миллиард причин найдется, почему ты не можешь это делать. И ни одной из-за.
5: И все-таки, может быть, найдется одна мотивация за, что Господь велит, и она, может быть, не сразу, может быть, с тысячного раза, но человек...
4: Ну, где же тысячу мам-то взять лежать?
5: Ну, тысячу памперсов.
4: Тысячу памперсов,
5: все-таки поменять в некоторых случаях придется.
4: На самом деле тема эта очень неприятная, и, как правило, ее не принято, наверное, даже обсуждать как-то вот в открытом таком пространстве, потому что считается, что это, ну, то, что происходит за закрытыми семейными дверями, оно должно происходить только там. Или нет, необходимо об этом говорить, рассуждать.
5: Нет, все-таки необходимо старшему поколению заботиться о своей старости. Это факт. То есть у нас помимо как бы пенсионного обеспечения необходимо как бы рассматривать там такие сценарии, проговаривать со своими детьми. Вот. А если вдруг, то что тогда? И иметь вот, ну хотя бы вот какие-то вот самые пунктирные наброски. Вот, и распределять, понимаете, наследство так, чтобы не было вот этих вот кровных войн на последующие поколения. Вот. И понимая, что ты вот это сейчас решение принимаешь, оно потом отразится на этом и на этом. То есть многие действительно у нас, вот как это ни парадоксально, да, но живут с ощущением, что впереди еще там тысячу лет, и это нас не беспокоит. Но опять именно духовно трезвая, духовно зрелая установка всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. И в вечерних молитвах верующие люди знают, читаем каждый вечер. Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Это напоминание каждодневное, что еще ты на один день ближе вот к этому своему смертному одру. А не этот ли диванчик будет таковым? И что тогда? Поэтому предупрежден, значит, вооружен. И некоторые вещи... Вот люди, кстати говоря, занимающиеся паллиативной помощью, у них есть такая очень важная, мне кажется, такая социофилософская установка. Это не помощь больным людям. Это обеспечение достойного ухода тем, кто сейчас здоров. Потому что мы все так или иначе к этому движемся, чтобы эта инфраструктура была развитой и помогала человеку, когда эта помощь ему потребуется. У нас же есть соответствующие, как мы называем, там, экстренные службы. Да? В случае пожара есть автомобиль, не дай бог, да, который привезет тебе пожарную команду с водой. В случае угрозы здоровью есть скорая медицинская помощь. То есть здесь человечество как бы продумывает этот механизм, и в этом смысле каждый отдельный человек, наверное, должен позаботиться о своей старости, не только там, что надеть в последний выход в люди на гробовой доске, но и как обеспечить вот эту свою последнюю болезнь. Вот, и уход, кто будет ухаживать.
4: Готовясь к этому эфиру, я задала несколько вопросов искусственному интеллекту. Как же сохранить себя, ухаживая за тяжело больным ближним?
5: У нас появился третий соведущий наш.
4: Нет, вот, только консультировался, потому что там искусственный интеллект — это прекрасный инструмент для объединения, консолидации как раз вот этого обобщения разных тем на русском языке, если правильно задавать вопросы, если уметь им пользоваться. Так вот, что рекомендуют соблюдать? Какие принципы, которые помогают организовать домашний присмотр и облегчить моральное состояние ухаживающего? Во-первых, важно распределить обязанности. Даже если кажется, что вы делаете все быстрее и лучше, важно делегировать. Один член семьи может отвечать за закупку лекарств и продуктов, другой — за сопровождение к врачу, третий — за какие-то финансовые вопросы. И это снижает ощущение, что все держится только на вас. Это снижает ощущение, вот этот груз ответственности.
5: Да, и об этом мы говорили, что когда один на себя все взвалил, другие, получается, за его счет.
4: Но важно, опять же, разговаривать, и важно, чтобы в семье были здоровые отношения и умение, и обладание суперсредством, диалогом. Потому что все-таки практика показывает. Отец Илья, исповедально признаюсь, люди разучились разговаривать. Каждый ждет своего момента для монолога.
5: Вот поэтому научи нас, Господи, быть в состоянии диалога с тобой и с окружающими людьми.
4: Погрустнел, уважаемый радиослушатель. Ну вот так, да. Дальше. Планировать надо время без ухода. Не абстрактное «когда-нибудь отдохну», а конкретное время. Например, каждую субботу с полудня до 4 вечера вы вне дома. И это время проходит, в это время приходит сиделка, или подключается другой родственник, или вообще, ну, неважно кто. Это ваше время для себя. Даже несколько часов регулярного отдыха меняют состояние. Важно следить за базой, за сном и за питанием. Спать по 4-5 часов и питаться на бегу нереально. А организм быстро даст сбой. Полноценный сон – базовые условия для выживания при длительном уходе. Распределите психологическую поддержку. Разговор с психологом или просто с человеком, который слышит помогает снять внутреннее напряжение. Накопленные эмоции без выхода превращаются в раздражение, апатию. Психосоматические также симптомы при накопленном вот этом напряжении, они необратимо бывают. Помню, как одна знакомая, в общем, она себя довела практически до замены тазобедренного сустава на фоне психосоматики.
5: Вот.
4: Представляете, что такое замена тазобедренного сустава? Это же жесть. Вот.
5: Да, причем
4: ей было прям 30 лет. Важно оценивать свои возможности. Если пожилой человек, лежачий или тяжело больной, круглосуточный домашний уход без помощи практически всегда приводит к истощению, и в таких случаях стоит рассматривать дополнительные варианты поддержки. Это приходящая медицинская сестра или временное размещение в специальном центре. Когда домашний уход становится небезопасным, нужно признать свое бессилие, сказать, что невозможно справляться самому, и все-таки дать вот этой ситуации разрешиться наилучшим способом и образом и для лежачего больного, и для себя тоже. Но главное помнить, что важно сохранять себя в том числе, а не только оказывать вот этот выматывающий и непосильный, наверное, труд.
5: Ну, еще нужно, наверное, помнить, что вот условия наших современных многоэтажек, особенно если брать там этот старый пресловутый фонд, они, к сожалению, не позволяют не то что даже ухаживать за человеком, а иногда, да, вот какие-то вещи совершенно не планированы, не заложены, да, как там элементарно с носилками, там в некоторых лестничных маршах невозможно развернуться, и все-таки сейчас хорошо, что новостройки планируются вот с учетом всех этих потребностей, в том числе с маломобильных граждан, вот эта доступная среда, может быть, не сейчас, но лет через 50 будет все-таки доступна. И в некоторых случаях, да, нужно просто в специализированные центры обращаться, когда нужны какие-то там специальные кровати. Вот. То есть это проще обеспечить в условиях стационара, нежели чем на пресловутом четвертом-пятом этаже хрущевки. Вот. И в этом нет какого-то там предательства. Есть просто делегирование специалистам той задачи, в которой вы не обязаны совершенно быть специалистом. То есть вот это тоже чувство вины, которое терзает людей, бывает, к сожалению, излишним и вот совершенно, совершенно греховным. Вот, то есть не обязан человек быть человеком-оркестром и токарем, и пекарем, все в одном флаконе.
4: А не будет ли это тоже каким-то эгоизмом? Кто-то ведь скажет, это же Господь мне дал задачку такую тащить.
5: Безусловно, и Господь дал тебе ограниченные силы, поэтому ты насколько сил хватает. Вот, и пользуйся, но как только силы истощились, надо искать помощи, в том числе в специализированных учреждениях.
4: Ну и говоря про время для себя, говоря про время, которое необходимо проводить вне дома и абстрагироваться от вот этих задач домашних, наверное, один из вариантов – это посмотреть хороший фильм, погулять по парку, насладиться, например, прекрасными видами осеннего города или почитать хорошую книгу. А вот за хорошие книги в утренних эфирах отвечает отец Илья Третьяков, который каждый утренний эфир рекомендует одну хорошую книгу в рамках рубрики «Православное чтение».
3: Православное чтение.
4: Отец Илья, какую книгу вы рекомендуете сегодня?
5: Результат сегодняшней рекомендации, он как раз вот только по пунктам, вот как вы сказали, это и погулять, и съездить в поездку, и по осеннему парку пошуршать листвой, и почитать хорошую книгу. Буквально на днях по благословению правящего архиерея, милостью Божией, у нас в семинарии совершилась большая поездка паломническая в село Катунки, это Чкаловский район. Мы на праздник Рождества Пресвятой Богородицы взяли, да и приехали в гости в местный храм, местный приход к отцу Владимиру Гофману, который там многолетний был настоятелем, а теперь он там штатный клирик. Помолились вместе с местными жителями, с паломниками, вот, погуляли как раз по осеннему такому по осенней деревне, вот, там, по пути в Балахну заехали. Ну и вот рекомендации как раз в контексте этой замечательной теплой поездки, пообщались с многомудрыми священнослужителями. Так вот, отец Владимир Гофман не только священник, не только он в этом смысле наш коллега, ведущий радиоэфиров, это еще и человек с замечательным писательским талантом, и пишет он не только прозу, но и у него не один уже стихотворный сборник вышел. Вот в 2021 году у него вышел сборник, который называется «Реквием по деревне». Отец Владимир и детством, и юностью, вот сейчас уже в замечательном серебряном возрасте, связан корнями с деревней, с деревенскими жителями. Вот. И он с большой любовью, с большим теплым чувством, вот, в стихотворной форме, пишет о деревне, о том, что, к сожалению, сейчас деревня уже вымирает потихонечку, но вот еще есть люди, которые там как дачники туда приезжают, кто-то на постоянное место жительства избирает деревни. И вот отец Владимир, взирая на деревенские избы, какие-то стихотворные композиции в его сердце возникают, они публикуются, и вот этот сборничек «Реквием по деревне», он как раз очень созвучен деревенскому пейзажу и осени, и шуршащей листве, и мы все это рекомендуем, тем более, что вот этот сборничек, он еще и прекрасно иллюстрирован современными художниками, друзьями отца Владимира. Поэтому наш поклон и благодарность летит отцу Владимиру, а вам, дорогие наши радиослушатели, рекомендация его стихотворного сборника «Реквием по деревне». Протоиерей Владимир Гофман.
4: Спасибо большое, отец Илья. Напомню нашим уважаемым радиослушателям, что найти видеоприветы с нашей рубрики «Православное чтение», которая выходит по утрам вместе с иереем Ильей Третьяковым на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде, можно в моментах официальной группы «Радиообраз» во ВКонтакте. Мы их там публикуем по мере возможности и в историях тоже. Поэтому заходите во ВКонтакте, подписывайтесь на наше сообщество и давайте дружить, общаться. Присылайте нам сообщения в сообщество с пометкой «Для утра», и мы будем рады ответить на ваши вопросы или познакомиться с какой-нибудь вашей хорошей, интересной историей. Напомню, что отец Илья Третьяков также публикует иногда рекомендации по книгам на своей личной странице во ВКонтакте, так что его можно найти. Илья Третьяков зовут отцу Илья, Илью Третьякова во ВКонтакте.
5: Спасибо, капитан.
4: Да. Я на мостике под конец утреннего эфирного часа. Но, тем не менее, главное, что можно будет лично познакомиться и задать личные вопросы, если вдруг они есть. Может быть, поблагодарить за какие-то темы эфира, может быть, сделать замечание по поводу или предложение внести. Ну, в общем, давайте общаться, выходите на связь. Так хочется сказать, выходите гулять, потому что осень продолжается, зима близко, но, мне кажется, надо насладиться шуршанием листвы.
5: Да, обязательно нужно успеть, а то можно на целую осень опоздать.
4: Вот. Да, ну а на этом утро на образе заканчивается. Мы пошли шуршать листвой. Всего доброго.
5: Доброго благословенного дня.
4: Услышимся.
6: Доброе утро на радио «Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, святый Си Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрай сна, воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснем и отверзивай же пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, святый си Боже Богородицу, и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, святый си Боже Богородицу, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синами ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззакомьи моими, но человеколюбствовался обычный и в нечаянии лежащего воздвигал меси. Твое же утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь о словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдившися во славе всех Твоих и победивши внегда судите Ти, себо беззаконий их зачат есть мы во грехе родимя мати моя, себо истину возлюбил Иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне Иси, окропивши мне сопом и очишуся, омывши мне и по чеснягу убелюся, слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди во мне Божий, и дух прав обнови в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мое отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно, Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же все мы невидимы. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение Его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко нико лишь сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопиюти. Не дашь мне уснуть во греховне смерти, но щедрый мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбча, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси мя, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальной и пресностучной свете, у них уже не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою Судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшего нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудные плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось обычно и в нечаянно лежащее ны воздвиглось, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палата, дум духа божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею костезями покаяния направи, избави меня огня вечную ищего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшадшего нечувственными пренепорочные согрешений, страны муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненное скверное и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бодел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй по мя, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой и ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящущий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тогда отвечает, тогда оправдит мя, тогда покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и небо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему и Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангели, предстояй окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангели Божий, хранители и покровители окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тя скорби их во вся дни живота моего». Яще, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный и сет всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, яже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якогда единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Радиообраз. Слушайте сердцем.
3: Песнопение Божественной Литургии.

0: Евангелие от Матфея.
1: В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской. И говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская –

Боже я, буди ми покров и забрала в день испытания всех человек. Вон же огнем искушаются дела благая же и злая. И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Буди ми помощница и тишина, Богородице Преснодева, рабу Твоему, и не остави меня, лишенно быть Твоего владычества. Бога человеком невозможно видеть, на Него же не смеет чини ангельстей взирати. Тобой же всечисто явися человеком слово воплощенно, Его же величающе с небесными вою Тя ублажаем. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне к вам прибегаю, ангели, архангели и вся небесные силы, у престола Божия стоящие, молитесь ко Творцу своему, да избавит душу мою от муки вечная. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне плачуся к вам, святые патриарси, цари и пророцы, апостоли и святители, и все избрания Христовы, помозите мне на суде, да спасет душу мою от силы вражия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне к вам воздежурутся святые мученицы, пустынницы, девственницы, праведницы и все святые, молящиеся ко Господу за весь мир, да помилуют мя в час смерти моей. Пресвятая Богородица, спаси нас. Мати Божия, помози ми, на Тя сильно надеющемуся, умоли Сына Своего, да поставит мя недостойного одесную себе, егда сядет судей живых и мертвых. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Только слез моих не отвратися, я же от всякого лица всякую слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Радости мое сердце исполни, Деву, я же радости приемши исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас. Пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди, Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров, и веселье. Пресвятая Богородица, спаси нас. Света Твоего зарями просвети, Деву, мрак неведения отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующих. Пресвятая Богородица, спаси нас. На месте озлобления немощи смирившегося, Деву исцели, из нездравия во здравие притворяющий. Господи Иисусе Христе Боже мой, помилуй мя едини спаси мой, яко милостив еси и милосерд, и праведных кликов, сотвори мя причастника. Святые ангели Божии, хранители мой, моли Бога мне, мыслите ми присно и творите, Господень ангели, благая и полезная даруй, яко сильно яви в немощи и непорочно. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Яко имея дерзновение к Царю Небесному, того молись прочими бесплотными, помиловать имя окаянного, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Много дерзновений имущий, Деву, воплощемуся из Тебе, приложи мя от уз, и разрешениями подашь, и спасение молитвами Твоими. Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка Христе Боже, и же страстьми своими страсти моя исцеливый, и язвами своими язвы моя уврачевавый, даруй мне, много Тебе прегрешившему, слезу умиления, с растворимоему телу, от обоняния животворящего тела Твоего, и наслади душу мою Твоей честною кровью, от горести ею же мя сопротивник напои. Возвыси мой ум к Тебе, долу поникший, и возведи от пропасти погибели, яко не имам покаяния, не имам умиления, не имам слезы утешительные, возводящие чадо ко своему наследию. Умрачихся умом в житейских страстях, не могу возреть и к Тебе в болезни, не могу согреться слезами, я же к Тебе любви. Но, Владыка Господи Иисусе Христе, сокровище благих, даруй мне покаяние всецелое и сердце люботрудное во взыскание Твое. Даруй мне благодать Твою и обнови во мне зраки Твоего образа. Оставих Тя, не остави меня, и изыди на взыскание мое. Возведи к пажити Твоей и сопричти мя овцам избранного Твоего стада. Воспитай мя с ними от злака божественных Твоих таинств, молитвами причистыми.

0: Твоей Матери и всех святых Твоих. Аминь. Пресвятая Богородице, спаси нас. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятелище сирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зрище мою беду, зрище мою скорбь, помози мне, яко немощну, окорми мне, яко странно, обиду мою веси, разреши ту, яко волиши, яко не имам иные помощи разве тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо тебе, о Богомати, яко да сохранишь имя и покрыши во веки веков. Аминь. Святый ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Ангеле Христов святый, к тебе припадай, молюсь, хранителю мой святый, преданный мне на соблюдение души и телу моему грешному от святого крещения, аже своей леностью и своим злым обычаем прогневах твою пречистую светлость и отгнах тебя от себе всеми студными делы, лжами, клеветами, завистью, осуждением, призорством, непокорством, братоненавидением и злопомнением, сребролюбием, прелюбодеянием, яростью, скупостью, объедением без сытости и опивством, многоглаголанием, злыми помыслы и лукавыми, гордым обычаем и блудным возбешением, и мы самохотение на всякое плотское вожделение, о злое мое произволение, его же и скоти бессловесней не творят, да как возможешь и возрете на мя, или приступите ко мне, аки псу смердящему, которому очима ангеле Христов возрище на мя, оплетшися зле во гнусных делях, да как уже возмогу, отпущение просите горьким и злым моим и лукавым деянием, в ниже впадаю по вся дни и ночи и на всяк час. Но молюсь эти припады, хранителю мой святый, умилосердися на мя грешного и недостойного раба твоего, буди ми помощник и заступник на злаго моего сопротивника, святыми твоими молитвами и Царствие Божие причастниками сотвори со всеми святыми, всегда и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчившися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточение сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в тебя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу восслаем. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в храме Живоначальной Троицы при бывшем приюте братьев Бахрушиных города Москвы 17 декабря 2023 года.
2: Совершенно очевидно, что, и об этом очень ярко говорит святитель Иоанн Златоуст, что благодарность Богу ничего не прибавляет, но она нас приближает к Богу. Удивительные слова святителя. Почему мы должны благодарить Господа? Ну, некоторые благодарят просто по врожденному некоему нравственному чувству. Ну, благодарим же родителей, благодарим знакомых, родных, которые они нам что-то делают, благодарим начальника, если там продвигает по службе. Но благодарение Богу ведь не присутствует в жизни людей. В отношении к Богу у нас как-то вот нету этого обостренного чувства благодарности. А слова Златоуста «благодарение Богу ничего не меняет для Бога, но оно нас приближает к Богу». Вот эта цепь замыкается. Господь нам дает, а мы отвечаем на это благодарением. Собственно говоря, вот эта цепь, да, связь, по-латински называется религией. А связь не может быть только с одной стороны. Такая связь очень непрочная, потому что тот, кто эту связь не поддерживает, может легко сорваться. Вот почему благодарение Богу должно быть не неким проявлением нашей вежливости. Господь в этой вежливости не нуждается. И вообще не в том, чтобы как бы ублажить Бога. Он тоже в этом не нуждается. А в том, чтобы укрепить наше религиозное чувство, нашу веру, нашу связь с Господом. А если Бога не благодарим, то и связь ослабляется, несомненно. И отдаляемся от Господа со всеми последующими, иногда ужасными и трагическими обстоятельствами для жизни человека. Конечно, для того, чтобы поблагодарить человека или Бога, нужно что-то такое в самом себе совершить. Обычно это часто очень трудно поддается людям гордым или занимающим высокое положение в обществе и так привыкшим немножко сверху вниз смотреть на людей. Но иногда выскакивает автоматически «спасибо», «благодарю вас». В этих словах ничего нет. Благодарность, она всегда связана с определенным переживанием, с определенной эмоцией, с определенным чувством. Вот такое именно благодарение Богу, Богом и приветствуется, благодарение связывает нас друг с другом. Еще раз скажу, что сама вера, религия, которая есть связь с Богом, эффективно действует тогда, когда с религиозным чувством, с религиозной практикой связывается способность человека благодарить в первую очередь Бога, а затем и всех тех, кто сделал благо. Сохраним для себя это внимание на самоанализ, который должен помочь нам ответить, а вообще я благодарный человек? А я благодарю? А я искренне благодарю или так, машинально? Я от сердца благодарю или в надежде на то, что поблагодарил, тебе еще дадут? И если проанализировав, мы скажем, да, в моей благодарности есть что-то не очень хорошее, не от сердца идущее, то нужно непременно в себе эту греховную сторону жизни нашей искоренить. Потому что действительно благодарение есть то, что приближает нас к Богу. И да поможет нам Господь. Это важное чувство, поистине связующее людей, создающее солидарность между людьми, а значит и систему взаимоподдержки, чтобы оно присутствовало в нашей жизни не в соответствии с этикетом и с правилами приличия, а в соответствии с нашей внутренней потребностью искренне благодарить Бога и искренне благодарить тех, кто нам делает добро.
0: Первосвятительское слово.

Сегодня, 26 сентября, Церковь вспоминает священномученика Корнелия Сотника, священномученика Николая Васюковича, святую великомученицу Китевану. Сегодня также память обновления Храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Святая великомученица Китевана жила в конце 16-го, первой половине 17 века. Она происходила из царского рода Багратиони. Девушка стала женой Давида, наследника царя Кахетии Александра II. Китевана родила мужу сына Теймураза, оказывала особое попечение церкви, строила храмы и приюты. После кончины супруга Китевана избрала уединенный образ жизни. Но брат ее мужа, Константин, прозванный Окаянным, принял ислам и при поддержке персидского шаха подослал убийц к отцу, царю Александру, и своему брату Георгию. Тела убитых он отправил к царице Китеване. Та оплакала страдальцев и похоронила их в соборе Алаверди, в одном из самых старинных грузинских монастырей. Константин также принуждал вдову выйти за него замуж. Китевана собрала верные ей и прежнему царю войска и разбила отряды Константина и персов. Царем Кахетии стал сын Китеваны Теймураз. Но персидский шах Аббас не оставил своих планов покорить Кахетию. Он потребовал выдать ему в качестве заложницы Китевану или обещал опустошить и разорить страну. Китевана добровольно отправилась в Персию. 10 лет она провела в темнице. Несколько раз она отказывалась принять ислам в обмен на свободу и почести. Мученицу пытали и казнили. Частицы ее мощей были доставлены на родину.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостив буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят иси Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От одра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснем и отверзивай же пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Божия Богородица, и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судия приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, иси Божия Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синамя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззаконими моими, но человека любствовалось и обычный и вничайный лежащего воздвигал меси, во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омыми от беззакония моего и греха моего очисти меня, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во славе всех Твоих, и победишь внегда судите Ти, себо беззаконие их зачат есть мы во грехах родимя мати моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайные премудрости Твоей я явил мне иси, окропиши мне сопом, и очишися омышими, и по честнягу убелюся». Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духа владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от края Божий, Боже, спасения моего». Возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отвертиши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы». Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ны при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение Его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопию Ти. Не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты быси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты быси истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшего нам сон в упокоение мощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связно пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершвенно мя страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палата, дум духа божественно меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земи покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, но восотвори меня обечатшего нечувственными при непорочные согрешении, странные муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давами слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского мя превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непрочное, души тленных мя пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бы отдел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй бы меня, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящущий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тада отвечает, тада оправдит мя, тада покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработайте тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангели, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангели Божий, хранители и покровители окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тя скорбих во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный Иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила Иси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам на сопротивное даруя, и Твое сохраняй крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения, Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую, Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчишися на святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг к другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы еси заступление и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Радиообраз. Слушайте сердцем.
3: Евангелие день за днем.
4: Здравствуйте, с вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, протоиерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Матфея, 16 глава, с 13 по 18 стих.
5: Пришедший в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И Я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее».
4: Спаситель вместе с учениками находятся вдали от враждебных иудеев, в Кесарии Филипповой, месте, где подавляющее число населения – это язычники. В отличие от иудеев, язычники смотрят на происходящее вокруг Христа вполне беспристрастно. Их сознанию чужды ветхозаветные иудейские шаблоны, которые передавались из поколения в поколение и настолько заузили кругозор евреев, что самое главное – своего Мессию они проглядели. Именно здесь Иисус задает непростой вопрос своим ученикам. «А за кого Меня почитают люди?» Сначала ответ учеников вполне предсказуем. Они описывают весь веер мнений, которые им довелось услышать за время совместных путешествий. Но затем Иисус обращает вопрос уже непосредственно к самим ученикам. «А Я для вас кто?» исповедание Петром Иисуса долгожданным Мессией – это очень дерзко. Пока еще нет никаких достаточных оснований для этого. Римляне как и были, так и остаются оккупантами Иудеи. Молочных рек и кисельных берегов на горизонте не видно. Окружающие народы как смеялись, так и продолжают презирать этот мелкий, некультурный, фанатичный еврейский народ и вовсе не собираются ему подчиняться. Ведь еще не было ни исцеления слепорожденного, ни воскрешения Лазаря, ни тем более воскресения самого Христа. А все чудеса, изгнания бесов, исцеления, очевидцами которых были апостолы, для того времени вовсе не были чем-то совершенно диковинным. Чудо было неотъемлемой частью жизни античного человека, где вере и сверхъестественному по необходимости отводилось куда больше места в жизни, чем в нашем технизированном мире. Особо в эпоху Христа, когда мессианские чаяния были настолько сильными, повсюду ходили люди, которых сегодня мы назвали бы экстрасенсами, шарлатанами, эзотериками, и показывали окружающим свои неординарные способности. На фоне всего этого назвать Иисуса Мошиахом более чем дерзновенно. Ведь Иисус пока так и не выполнил ни одного из условий признания его Мессией. Если попытаться раскрыть ответ Петра, он звучал бы так. «Я верю в то, что ты сможешь стать Мессией. Я люблю тебя и верю в тебя. Верю в то, что с тобой сам Бог. Ты по-особому близок к Нему. Он твой Отец. Я верю в то, что ты будешь Мессией». Это исповедание горячей любви к своему учителю не осталось безответным. Иисус не просто одобряет исповедание Петра, он прекрасно понимает, насколько оно смелое, рискованное и одновременно искреннее и горячее. В ответ Спаситель называет Петра камнем, на котором он, Иисус, установит свою церковь, свое учреждение, которое появится напротив места входа в ад и не только будет постоянно противодействовать аду, но и не даст аду одержать победу в этом долгом противостоянии. Вот о чем нам следует всегда помнить, когда мы говорим о церкви, о том, что она основана на признании Петром Иисуса Мессией. Это не какое-то формальное разрешение, выданное Петром Иисусу быть Мессией. Это огромное мужество, вера и любовь, которые и являются не только фундаментом, но и связующим церковь в тело Христова по сей день. Мужество – идти за Христом даже тогда, когда на горизонте начинают виднеться вколоченные в землю кресты для каждого. Вера – продолжать верить в то, что тот, чьи

0: Да, находиться им.
1: Пал правильно.
2: Пенинский инст. Вам болгарское слово в моем произношении. Майка. То есть мы закрываем, как бы обрубаем не ударные гласные. Из-за этого он такой более, ну, сжатый, жесткий более язык. Хотя набор звуковой абсолютно один и тот же, в общем-то. Итак, значит, рельеф – это открытость, да? Первоначально восточные славяне, они поселились на открытой территории. Болгары, мы знаем, жили в горах, ну, пришли, как минимум, да, на Балканы.
3: Многие иностранцы, которые воспринимают на звук русскую речь, говорят, что она очень напевна. А что придает напевность нашей речи? Какие звуковые особенности?
2: Ну, это наличие гласных, да, гласных таких открытых. У нас их не очень много, у нас 6, вы знаете, звуков гласных, да, 10 букв мы имеем для того, чтобы эти гласные обозначить. Но прославянский язык, это доказано уже учеными, историками языка, прославянский язык, он обладал рядом особенностей, которые до нашего времени не дошли. Прославянский язык, например, разграничивал гласные по долготе и краткости. Их было больше, то есть мы имели «а» долгое, «а» краткое, они произносились по-разному. Он сейчас звучит как «а». Угу. А первоначально это было «а», «о» и «а», «о». Вот так вот.
3: Понятно.
2: Просто. И это влекло за собой, долгота и краткость гласных влекло за собой такую особенность языка, которую мы сейчас наблюдаем из славянских языков в сербском, скажем, это музыкальность ударения.
3: Хорошо, то есть напевность русского языка, да, русской речи, она, ну, условно говоря, может быть продиктована тем, что наши прекрасные предки жили на открытых пространствах.
2: Открытых пространствах, да, совершенно правильно. И плюс еще вот эта вот долгота и краткость, которая присутствовала в языке, она все-таки последствия свои в нашей системе вокализма она имеет.
3: Да, то есть наши предки еще и, ну, можно так сказать, надеюсь, ученые меня простят, еще и были певунами. То есть они любили петь и могли различать тонкости интонации. А влияла ли пища на открытость и напевность, или, может быть, она придавала русской, точнее, да, славянской речи некие другие формы?
2: Есть, да, такие исследования, и есть исследователи, которые утверждают, что пища, ну и, соответственно, климат, да, они связаны друг с другом, влияют на речь, на нашу звучащую. Ну, каким образом? Речевой аппарат по-разному устроен у человека, который ест грубую пищу, ну, скажем, мясо, да, такую тяжелую. Тем более еще мы учитываем, что способы приготовления, да, не было микроволновок, там каких-то проварок, да, и всего остального, что позволяло бы мясо приспособить к такому нежному артикуляционному аппарату. Это нужно тоже учитывать. Грубая пища делает язык более грубым, потому что речевой аппарат, артикуляционный аппарат, он такой более, ну, не знаю, массивный, что ли, да, должен быть. Вот. А растительная пища, она предполагает более быструю, легкую обработку, да, человека ее, и поэтому более мягко звучит, что ли, речь тех людей, которые питаются растительной пищей.
3: Ну, судя по всему, наши предки разнообразно питались.
2: Да, да, ну потому что местность была разнообразная. Да, у нас это как раз-таки историками доказано, что в поселениях находятся и как останки костей животных, так и какие-то земледельческие орудия труда. Поэтому мы можем предположить, что пища была разнообразная. Удобное довольно-таки было место расселения. Это реки, там было, значит, рыбу могли, леса, где могли ловить диких животных, и какие-то просторные такие степи, поля, где можно было выращивать еду растительную.
3: Так интересно, что в особенности той земли, на которой мы до сих пор живем, да, и те исконные занятия, которыми до сих пор мы занимаемся, да, это на самом деле наследие наших предков. И, собственно, эти же самые занятия сформировали то звучание, которое мы сейчас имеем, да, звучание нашей русской речи. Все продолжается.
2: Да, казалось бы, такое абстрактное понятие, там, русская речь, да, а вполне себе конкретные вещи повлияли на то, как она сейчас звучит.
3: Но язык – это, пожалуй, самая развивающаяся на самом деле субстанция.
2: Система, да. Причем разные уровни этой системы, они по-разному развиваются, да, одни быстрее, другие медленнее.

0: день. Об этом мы обязательно поговорим дальше. Вот. Но сейчас, пока мы с вами еще на стоянке славянских племен, да, находимся, и как раз наблюдаем вот этот процесс, когда общность на одной земле рождает звук. Звук общения, звук передачи информации, да, звук, который потом превратится в тот самый великий русский язык. Конечно, я не могу не задать вопрос о праславянском языке и об его поучительной истории, потому что, несмотря на то, что славянская языковая группа – это самая большая языковая группа в Европе, да, но, насколько я знаю, чудовищно мало мы знаем о истоках, да, и каким образом появился праславянский язык, каким образом у ученых получилось вычислить этот самый праславянский язык. Было бы здорово, если бы вы нам рассказали.
1: Вопрос о праславянском языке, он связан, конечно же, с самой историей, да, вот этих праславянских племен, а она – это предмет отдельного разговора, потому что существует несколько теорий, и до сих пор, на самом деле, мы до конца не уверены в том, откуда появились вообще славянские племена. Как говорят, ну, самые распространенные хронологические границы их появления – это 5-6 век, как говорят. Вот на той данной территории, да, где они расселились первоначально, то есть на территории Европы Восточной. А вот с самим языком праславянским тут, ну, немножко как бы проще. С самого начала ученые видели эту общность между славянскими языками. Есть группы слов, которые абсолютно одинаково звучат, ну, учитывая, да, произносительные какие-то особенности разных там западнославян, восточных, южных. У нас есть доказанный, да, факт, что русский язык, скажем, на определенном пути развития пришел в активное взаимодействие с языком старославянским, а это мертвый язык южнославянский по своему происхождению. И вот эта вот опять сравнительно-сопоставительная методика, которую я уже сказала раньше, она позволяет, сопоставляя, вычислить как раз-таки особенности вот этого праславянского языка.
0: Правильно ли я понимаю, что праславянский язык – это система сопоставлений, да, похожих или одинаковых слов, которые взяты из разных славянских языков?
1: Ну, если примитивно понимать, то, ну, да, мы восстанавливаем это под звездочкой, ученые-историки восстанавливают это под звездочкой, как предположительно звучало. И восстанавливаю прославянский язык, восстановлен, ну, достаточно полно. Не только его звучание, о котором мы, да, с вами говорим, но и мы можем даже парадигмы, то есть грамматику даже понимать, какая была грамматика в праславянском языке. И, соответственно, вот эти изменения, которые постигли потом на протяжении развития русский язык, нам тоже доступны.
0: То есть праславянский язык – это такой предок, такой прапрапрапрапрадед современного русского языка, а также многих других славянских языков современных, да, который в большинстве своем состоит из тех слов, которые вошли в большинство современных славянских языков.
1: Да.
0: Вы знаете, что современные компьютерные технологии не согласны с вами, говорящей о том, что мы не можем услышать, потому что на самом деле компьютеры, конечно, в этом смысле более смелые, чем люди живые. Пока ученые не дерзают озвучить праславянский язык, его звучание, современные компьютерные технологии это с удовольствием делают. И сейчас у нас с вами есть уникальная возможность услышать, как, по мнению современных компьютерных технологий, звучал праславянский язык. Язык – это отражение корневого, изначального характера народа. Русский язык, особенно его самые древние слова, также несут в себе этот характер. Несли, несут и продолжат нести, пока русский язык будет жить. Мы провели опрос у молодых людей Нижнего Новгорода, какие русские слова они считают самыми древними. Предлагаю вам познакомиться с его результатами.
2: Какое, на ваш взгляд, самое древнее русское слово?
3: Есть.
4: Яр.
5: Русь.
2: Отче.
3: Пусть будет слово Бог.
2: Мать.
6: Одно из самых
3: древних слов это «быль».
4: Я сейчас хотел сказать «бог», потому что это самое первое. Сначала было слово, и слово было «бог», и слово было у Бога.
0: Ирина Юрьевна, а какие русские слова традиционно считаются самыми древними?
1: Ну, вот по данным ученых, по данным словарей, я перечислю несколько, да, и, может быть, их обсудим, читается, например, слово «мать». И ряд родственных слов к нему – матрица, мамонт, материя. Вот обратите внимание, что мы тут говорим о корне, да, и о том первоначальном значении, которое оно несет, да, матица, например, как вот этот несущий столб, да, то есть вот это что-то первоначальное, дающее тебе жизнь, да, начинающий род, если хотите. Или слово «брат» и ряд родственных, например, слово «брань». На самом деле брат, брань – это, конечно, родственные слова. Брань, то есть столкновение братьев, да, вот это вот битва. Или с так называемым полногласным сочетанием, да, между двумя согласными, располагающимися бороться. Или сын – это слово, которое входит как раз-таки в эту группу обозначений родства. Или вода – слово. Или слово огонь. Или слово снег. Или быть, существовать, жить. Или слово дух и душа однокоренные, позднее дышать, да, дуть.
0: А где же в этом прекрасном наборе слово отец?
1: Ну, дело в том, что в прославянском языке был его усеченный вариант. Вот древний аналог этого важнейшего в жизни каждого человека понятия – это слово «тятя». Это слово, которое возникло как звукоподражание, так называемое лепетание. Это похожее на вот лепет именно детские обозначения. Да? Повтор «тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя». Да, оно дало нам это слово. А также слово «батя», известное нам слово «батюшка». Вот оно тоже прославянского происхождения.
0: Ну, значит, мы на верном пути, раз батюшка, да, которое, слово, которое использует большинство православных христиан, собственно, это одно из древнейших русских слов.
1: Да.
0: Все сходится. Мы с вами, конечно, подошли к обнаружению еще одного важнейшего слова для православных, да, это слово «бог». Насколько древнее это слово в лексиконе русского человека?
1: Бог – это прославянское слово, безусловно. Мы можем даже по, опять же, сопоставлению установить вот этот ряд родственных ему слов и понять первоначальный смысл этого слова, да, сакральный. Родственные слова этому слову – это слова «богатый», скажем, «богатство», то есть вот эта полнота, дарящая миру жизнь. Это первоначально, это не было связано с, собственно, христианством даже. Это было, ну, языческое понятие, как и во многих культурах абсолютно точно. И обозначало вот эту вот, ну, собственно, полноту самой жизни, что ли.
0: Да, такое настоящее жизненное богатство, да, которое возможно только в Боге.
1: Да.
0: Итак, мы видим, что древнейшие русские слова были связаны с семьей, с природой и с жизнью духа.
1: Да.
0: Да. Наверное, поэтому многие славяне, да практически все славяне, русские, да, восточные славяне в первую очередь, так органично восприняли христианство, которое также, да, напрямую связано с семьей, с семейными ценностями, с природностью нашего с вами бытия на земле, да, и, конечно, в первую очередь с жизнью духа, с жизнью души. Каким образом христианство повлияло на исконный русский язык?
1: Христианство – это то, что принесло в наш язык образность и одухотворённость. Потому что первоначально языческий, вот этот вот прославянский язык, простите за тавтологию, он, конечно, был менее образным. Он был связан с реальностью, с природой, с бытом.
0: Ну, то есть называли вещи своими именами, да?
1: Да, ну вот, например, слово, которое мы с вами произносим часто достаточно, и разный смысл абсолютно вкладываем, это слово «счастье». Вот несколько есть этимологических трактовок этого слова «счастье». Сейчас каждый, если задумается, о том, что такое счастье, мы будем говорить там, чтобы меня понимали, чтобы меня любили, чтобы меня принимали такой, какой или какая я есть, ну и так далее. То есть мы говорим о душе, о каких-то качествах, таких абстрактных, что ли. А первоначально, по данным словарей, счастье – это либо быть частью племени, общества, не быть изгоем. Представляете, насколько конкретно понималось слово

0: выжить, просто питаться. Буквальность вот этого языка, она, ну, собственно, мне кажется, все понятно совершенно, потому что человек должен был назвать предмет своим именем.
1: Счастье, да, ведь угу. раньше же именно да, так да, да. Да, звучало это слово. Это быть с частью.
0: Ну, частью, быть частью общества, не быть изгоем. Ну, потому что ты просто погибнешь, если ты будешь один.
1: Но вот сейчас, в наше время, в время, когда процветает, да, эпоха потребления, тем не менее, счастье — это тоже не быть одному. И удивительно, что этот смысл, да, он перерос сам себя угу. и приобрел, ну, такие определенные духовные черты. Угу. Метафора, да, в языке, метафоричность языка – это тоже такой цветок, который прорастает сквозь землю языковую и приносит поистине потрясающие, очень красивые соцветия. Давайте сейчас поговорим о метафорах, да, которые на самом деле привычны любому русскому уху и привычны в нашей разговорной речи да. настолько сильно, что мы даже их не замечаем.
0: Согласна.
1: Да. Ну вот давайте приведем такой самый-самый бытовой рабочий пример.
0: Совещание перенеслось на завтра, да, например.
1: Где вот здесь это, метафора?
0: Вот этот вот глагол «перенеслось», он говорит о том, что совещание как бы само себя перенесло. То есть мы даем совещанию душу.
1: Да.
0: Ну, можно к этому так относиться, и тогда хорошо относиться к совещанию.
1: Совещание у нас обретает некую энергию. Ну, да,
0: человечность, я бы
1: человечность.
0: Сказала.
1: Даже, да. Вот это, кстати, очень важная такая черта русского мира. То есть мы стремимся очеловечить все вокруг. Да? Даже, например, слова, которые имеют абсолютно конкретный бытовой смысл. Пример еще одной метафоры, которую мы используем и даже не замечаем. Каша готова.
0: Ну да, к чему готова?
1: К чему готова каша? К трудной жизни?
0: Да, в желудке.
1: Да. Если бы мы хотели сказать буквально, произнести буквально, донести смысл, мы бы сказали, что я сварила кашу.
0: Да, или начальник, в моем случае, перенес совещание.
1: Да. Но так как у нас есть стремление к очеловечиванию, да, то у нас совещание перенеслось, а каша готова.
0: Да, ко всему. К труду и обороне.
1: Получается, что метафора в разговорной речи не столько называет предметы, сколько создает некие образы.
0: Образ, да. Образность это опять-таки была принесена как раз-таки христианством.
1: Православием.
0: В наш язык, православием, да. Лихачев, кажется, в свое время писал, что старославянский язык, а посредством старославянского и греческий, это такой живой привой был русского языка, который как раз-таки вот эту духовность в него и внес. Ну, не то чтобы он был приземленным до этого времени, но тем не менее язык Бога, он должен возвышать человека.
1: Ирина Юрьевна, вот вы упомянули уже греческий язык, да, и хочется сказать о таком великодушном характере русского языка, который с удовольствием принимает в себя какие-то целые пласты языковые, и они же пласты культурные. И вот с принятием христианства, собственно, с принятием православия в жизнь русского языка вошел греческий язык, потому что очень много слов, которые и на бытовом уровне мы сейчас используем, и на уровне, как вы сказали, да, таком уважительном, на уровне специфическом, терминологическом. И вот эти все греческие в те времена нововведения сейчас стали такой очень важной, живой частью русского языка. Ирина Юрьевна, вот вы какие греческие слова знаете?
0: Ну, вы правильно сказали, что Пушкин еще называл русский язык очень восприимчивым. И он с благодарностью принимает все, что в него приходит в результате вот этого культурного взаимодействия. Ну, например, греческий. Ну, во-первых, все понятия сакральные, да, все, что связано с церковью, с церковно-славянским, с обиходом церковным, это, конечно,
1: Евангелие.
0: Да, ну, например, ангел, да.
1: Демон.
0: Да.
1: Давайте поиграем.
0: И слова, которые нам кажутся сейчас, ну, русскими, откуда же они появились, например, космос, да, или бактерии. А вообще задать этот вопрос лучше ученым на самом деле.
1: Почему?
0: Ну, потому что все названия наших наук — это названия греческого происхождения. Биология,

0: Геометрии, психологии, географии и внутри этих наук еще терминология.
1: Терминология — это тоже греческое слово.
0: Да, это, собственно, само слово терминология — это как раз-таки слова греческого происхождения. То есть, видите, вот не быт, а как бы другая сторона нашей жизни, которая начинает появляться благодаря православию.
1: Хорошо, спрашиваем ученых.
2: Меня зовут Анна, я преподаю на кафедре музыкальной звукорежиссуры в Нижегородской консерватории. Мы, собственно, используем слова греческого происхождения каждый день, и это основа работы консерватории, потому что и слово «музыка», и мелодия, и гармония, и ритм – это все слова греческого происхождения.
3: Меня зовут Екатерина, я врач. Я использую греческие слова ежедневно, потому что язык врачей, всемирный язык, это латинский язык. Древние римляне для того, чтобы создать термины, использовали как раз греческие слова. Поэтому любой медицинский термин, он состоит из греческих слов. Ну, например, слово «анатомия», также греческого происхождения, «кардио». Ну, то есть, в принципе, все медицинские термины греческого происхождения.
1: Наблюдается интересный момент. Русский характер языка проявляется не только в звучании, не только в образности, но и в той доброжелательности и радушности, с которой русский язык встречает новые слова. Сейчас многие из нас говорят о том, что приближается языковая катастрофа, что молодежь использует американизмы, англицизмы тут и там, и что это погубит русский язык.
0: Ну, людям вообще свойственно думать, что в их период исторический, вот именно конкретно, когда они живут, происходит нечто уникальное. На самом же деле процесс заимствования слов непрерывен, и это процесс естественен, а не уникален. Кстати, слово «уникальность» заимствовано из латинского языка. Любые две культуры, которые взаимодействуют, они будут взаимообогащаться. И лексика, да, о которой мы сейчас говорим, это то, что заимствуется прежде всего.
1: Погубит ли это русский язык?
0: Нет. Но... Мы знаем несколько этапов, когда русский язык выжил. Это и первое южнославянское влияние, когда христианство пришло на нашу землю, и старославянского, и греческого языка. Вот это первая волна заимствований. Это и период там, границы 14-16 века, когда польский язык стал посредником заимствований в наш язык. Это и период раньше немножко, период второго южнославянского влияния. Это и Петровская эпоха, о которой все знают и о которой все говорят, но ничего не случилось с русским языком. Это и период взаимодействия активного с Европой. Мы знаем, что французский язык стал языком вот этого светского общества. И ничего с русским языком не случилось. Наши все перестройки, революции. С русским языком, с телом русского языка ничего не произошло. Оно стало только так сытнее, богаче только.
1: Весне и горе мало. Умылся в снегу, и лишь прекраснее стало наперекор врагу. Ну, вот, да, такая небольшая поэтическая строчка пришла на ум. Вообще, русский язык, он очень живой, подвижный, эмоциональный, щедрый. Мы легко перестраиваемся, да, очень гибкий язык. Мы легко можем поделиться щедро тем, что имеем. И мы очень легко сами можем в рамках достаточно тесных перестроить и уловить новый смысл.
0: Да, и в этом как раз трудность освоения русского языка для иностранцев, потому что мы сейчас говорим о синтаксисе, да, раз о перестройке предложений. И, конечно, понять нюансы русского предложения при перестановке слов иногда бывает им очень трудно. Да? Гораздо легче учить язык, где какая-то нибудь рамочная конструкция, как в немецком, например, языке. Его, конечно, гораздо легче освоить, потому что там есть просто некая система.
1: Просто которая... система, которая передает смысл.
0: Да.
1: Мы же передаем не только смысл, но и настроение.
0: Угу.
1: Давайте попробуем. Ну, например, я пошла за хлебом.
0: Буквальное высказывание, факт.
1: Буквально высказывание факт. Как мы можем сейчас с помощью перестановки вот этих самых словесных слагаемых изменить смысл?
0: Ну, смотрите, например, пошла я за хлебом.
1: Что здесь возникает?
0: Переставляем мы подлежащее и сказуемое, и появляется сразу же эпичность, некая обреченность. Да? Но прям мы слышим, что вот это говорится тоном пошла я за хлебом, раз никто не пошел за ним.
1: Да, то есть Гомер немножко,
0: ну, да?
1: Да,
0: да.
1: Вот это, кстати, инверсия, да, когда сказуемое, когда глагол идет в первую очередь, а затем идет, собственно, существительное, подлежащее, да, придает как раз вот такую величавость и подвиг сразу.
0: Да, да, да.
1: Поход за хлебом, да, сразу превращается в подвиг.
0: Я бы тогда мужской род здесь поставила. Пошел я за хлебом.
1: Ну да, это, кстати, вернее. Хорошо. За хлебом я пошла.
0: Теперь вас точно не переспросят, зачем. Потому что вот эта деталь, вот этот предмет, за которым вы идете, объект, так его назовем, он выставлен на передний план, и уже нет сомнений, что вы пошли за хлебом, а не за мясом, колбасой и молоком.
1: Или за счастьем.
0: Хотя чаще всего так и бывает.
1: А если мы поставим подлежащее, как говорится, я последняя буква алфавита, за хлебом пошла я.
0: Но мне кажется, тут созвучно с вот моей предыдущей версией, да, пошла я за хлебом. Такой бытовой характер, как бы, быт, мы слышим быт в этом предложении сразу.
1: За хлебом пошла я.
0: За хлебом пошла я.
1: Что-то народное такое,
0: да?
1: Да,
0: да.
1: Угу.
0: За хлебом.
1: Как-то сразу на песню
0: да,
1: ложится.
0: Да, да,
1: и вот эта напевность русского языка, она сразу ведет нас именно к тому, чтобы пропеть это. За хлебом пошла я.
0: Да, что-то вроде этого.
1: То же самое происходит и с лексикой. Мы привыкли словами выстраивать настроение. Слова в речи русского человека часто обретают черты игры.
0: Ну да, мы можем же сказать не за хлебом, а за хлебушком.
1: И сразу такое милое, родное, теплое что-то, да, на душе.
0: Даже фраза «пошла я за хлебушком», она как бы необреченно уже звучит, и не как подвиг.
1: Уже нежность приступает в этом подвиге, да?
0: Да, да, да.
1: Ага.
0: Ну или пошла за булочкой, за батоном, да, то есть вот мы тогда разграничиваем территории, да, одна московская, другая питерская.
1: Да, а если мы пойдем за Бородинским?
0: Ну, это другой совершенно образ, потому что Бородинский, мы поймем, что вы хотите есть, что у вас на обед мы поймем, потому что Бородинский хорошо идет к супу.
1: К борщу даже, да, можно, да, сказать,
0: да,
1: или к какому-то,
0: да,
1: наваристому,
0: да, да,
1: такому
0: так,
1: овощному.
0: Чесночком его так намазать.
1: Понятно. То есть одно небольшое уточнение, и у нас в голове уже возникает образ.
0: Образ, целый образ.
1: Образ обеда. Угу. Да? А если человек говорит, что он пойдет за нарезным?
0: Ну, за нарезным, это значит, вы собираетесь после супа, видимо, сделать бутерброд с колбасой.
1: Ну, вообще нарезное понятие, да, вот за нарезным хлебом, оно еще и очень локальное. Да, то есть так говорят не все районы.
0: Да, это так.
1: И это тоже очень интересная особенность, каким образом прививается тот или иной лексический образ, словесный образ к тому или иному городу, селу, да, к тому или иному региону. Это тоже очень интересная история, которая доступна нам с вами, потому что все мы с вами говорим на русском языке.
0: На русском языке. То есть мы считываем сигнал вот этот вот, который нам посылает говорящий человек, даже не понимаем, что это был сигнал, но зато понимаем, о чем он хочет, что он хочет сказать.
1: Давайте сейчас введем, да, так как наша игра позволяет нам это сделать, и введем современное понятие «мы пошли за синабоном».
0: Синабоном, например, да, хорошо. Это значит, что вы с кофе будете, и вы сладкоежка.
1: Вот удивителен процесс входа слова синабон, которое означает абсолютно конкретную булку с корицей, политую, значит, чем-то
0: обильно
1: сладким. Умиляет то, что русский язык взял это слово и начал... А каким образом мы понимаем, что он его взял? Он начал его склонять. Да? Мы
0: да,
1: не
0: да,
1: говорим
0: да.
1: за булочкой синабон, то есть это имя собственное. Мы говорим за синабоном. Вот. И это уже говорит о том, что синабон у нас свой.
0: Уже прижило, да, приживается, уже входит в систему.
4: Я русский.
1: В продолжении разговора о человечности русского характера предлагаю сейчас познакомиться с еще одной нашей рубрикой «Родной репортаж». В ней будут рассказы о наших соседях, знакомых, таких же, как мы, людях, для которых человечность – это не разовый подвиг, а образ жизни. Сегодняшний наш рассказ о большом детском летнем празднике в СНТ «Ясная Поляна».
4: Родной репортаж.
1: Летнее садовое товарищество где-то под Нижним Новгородом. велосипеды на грунтовых дорожках, гроздья черной смородины, у соседей работает радио. Эта картина русского лета знакома многим из нас. Садоводы на своих компактных участках выращивают зелень, овощи, цветы, а в СНТ «Ясная поляна» выращивают открытых, смелых, талантливых детей. Здесь, в садовом обществе, когда-то основанном как место отдыха работников легендарного Горьковского марш-завода, вот уже 17 лет группа энтузиастов организует большие летние детские концерты.
5: Будь тем, кем ты хотел бы стать, умей творить и побеждать.
6: Кто сказал тебе, что ты не можешь быть успешным? Кто сказал тебе, что ты виноват в этом?

0: силы, кто сказал тебе?
1: С настоящими репетициями, сценой под открытым небом, с хорошей аппаратурой, декорациями, костюмами. Ребята, привезенные на лето в СНТ, оставляют свои гаджеты ради ежедневных репетиций. Родители откладывают на время концерта летние поездки. Сам день концерта превращается в настоящий семейный фестиваль. И это история о человечности, которая способна перерасти любую боль и сделать шаг к свету. 17 лет назад у местного садовода Валентины Николаевны Сержантовой умер муж. Чтобы пережить тоску по родному человеку, она предложила местным детям провести концерт для родителей. Событие запало в душу членам садового общества, идею подхватили.

0: Садоводы поставили на Большой Поляне сцену. Один из благотворителей, когда-то живший в Ясной Поляне, предоставил профессиональную концертную аппаратуру. Костюмы и декорации команда делает сама. Юными артистами становятся 40 детей, коротающих лето в садовом обществе. Лидеры инициативной группы, хореограф Наталья Иванова, рассказала о главном проекте своего личного лета.
1: Подбираем репертуар и вот ставим танцы, сказки, частушки, какие-то костюмы шьем. В общем, дети у нас общаются от 4 до 16 лет. Они находят друзей. Из маленьких робких ребятишек они становятся уверенными подростками. Им легче в школе социализироваться, у доски отвечать. В общем, они молодцы. Я горжусь ими. Они так выросли, они такие молодцы. Нужно просто заниматься с детьми. Вот такой вывод, что ими нужно заниматься. Как только мы их бросаем, они утыкаются в телефон. Это проще всего.
2: Это самое важное событие нашего лета. Всегда, каждый год. Я уже не помню. Начинал Саша, вот, сейчас ведущий, теперь Алиса. И все дети. Вот тут уже сестры, братья, еще. Это вы уже династии воспитываете детей. Спасибо вам за этот праздник.
0: Музыкальный руководитель Нина Степанова считают, что большой летний концерт не просто развлечение, а настоящее воспитание.
3: Я музыкальный руководитель, я работаю в школе, у меня там дети поют, а эти дети просто находка для меня. Я рада, что они у меня есть, эти дети, а они заняты таким важным делом. Мне очень приятно, что они получают отклик, и не просто отклик, идет воспитательное значение всех этих патриотических песен, семейных песен. Программа такая, просто хочется, чтобы они все это в себя впитали, чтобы они настоящими гражданами нашей России росли.
0: После концерта Валентина Николаевна Сержантова, основатель этой доброй человечной традиции, поделилась с нами своей жизненной философией.
4: В 9-м году у меня было несчастье. Муж был. И вы представляете, когда приезжаешь на дачу, и все это напоминает. И я слышу ребятишки. Прыгают, кричат, там чего-то. Я вышла и говорю, ребят, давайте концерт сделаем для садоводов. Они кричат, давайте. И получилось так, что не я им дала номера, а говорю, ну кто на что способен. И с тех пор вот я у них как руководитель, а они уже занимались вот этими танцами, но программу согласовывали все вместе. Вот как-то концерт прошел однажды, я вот так села на лавочку отдохнуть. Просто сижу и вот так вот задумалась. Один прошел артист, мальчишка, подошел, меня просто вот так погладил. Отдыхайте, я говорю, да. Ну, отдыхайте, погладил и пошел. Гляжу, девушка, она идет тоже, это Сашенька. Она меня тоже обняла и говорит, спасибо. А для меня это было больше, чем что-либо. Это любовь детей и к детям.
0: Осень неизбежна. Урожай собран. СНТ «Ясная Поляна» готовится к зиме. Время пройдет быстро, и следующим летом концерт обязательно состоится. Потому что человечность – самая любимая русская привычка.

0: русский.
1: Предлагаем вам небольшую игровую разминку. Будем учиться живому великорусскому языку на настоящих примерах. Для того, чтобы было интереснее, мы перемешаем их с современными словечками, которые пока не для всех понятны, но на самом деле они так же непонятны, как и многие старинные русские слова, особенно локальные, да, русские слова. Итак, старинные русские слова и их современные молодежные аналоги. Вот, Ирина Юрьевна, такое старинное локальное слово «базланить». Знакомо ли оно вам?
2: Да, знакомо. У молодежи это, наверное, «ару».
1: «Ару». Это, кстати, несмотря на то, что это молодежный сленг, но слово-то вообще-то славянское.
2: Да,
1: «орать».
2: Да, да.
1: Далее. Есть такое понятие, взятое, опять же, да, из знаменитого словаря «Даля», «беломажайское».
2: Так, ну,
1: вглядитесь в это
2: сложнее,
1: слово.
2: Наверное. Вот есть у молодежи такое выражение, он весь такой яблочный. Вот яблочный, наверное, будет ближе всего к этому беломажайское.
1: Беломажайское, да, это сорт яблок, да, на одном из диалектов русского языка. Видимо, белый налив, что-то такое, да, из можайска. Мы можем только догадаться. Журливый, старинное русское слово. Журливый. Это что-то журчащее, наверное, да? Какие-то журавли тут угадываются. Печальное.
2: Печальное, да.
1: Да. И в современном русском сленге у молодежи у нашей есть такое забавное выражение «dead inside». То есть есть выражение «dead inside», да, английское, это «умер внутри». А наша молодежь заменила первое вот это вот грустное глагол, да, заменила на дед, созвучное, дед inside.
2: А, это образ остался.
1: Дед внутри.
2: Да-да-да.
1: То есть снаружи вроде как молодой человек, а внутри дед. Такая вот тоже интересная игра слов. И, Ирина Юрьевна, вот старинное русское слово «привяга». Не путать с присягой. Посмотрите в корень, что тут видно.
2: Привязать, что ли, что-то, да?
1: Сердечная привязанность.
2: Сердечная привязанность, да. С однокоренное с ним «привязать» – это, наверное, какое-то территориальное, диалектное слово.
1: Да, конечно, здесь практически все
2: слово,
1: диалектное.
2: Да.
1: Привязанность, сердечная привязанность.
2: Да, сердечная привязанность. Можно так, наверное, обозначить человека, к которому ты сердечно привязан, ну, конечно, краш.
1: Вы как знаток в мире студентов знаете современный русский молодежный язык на отлично. Поздравляю. А с старинными словами мы работаем и будем работать дальше.
2: А я еще, я, кстати, вспомнила, что молодежь использует слово «обоюдно». И это очень хорошо. Это значит, что для молодежи еще не все потеряно. Она тянется к нашим корням, пусть и несознательно, потому что «обоюдно» – это слово, производное от древнерусского «обоюду», от числительного «оба».
1: Ирина Юрьевна, а что самое сложное и что самое хорошее в русском языке лично для вас?
2: Для меня язык – это отражение души народа, его побед, его поражений, его травм в какой-то степени. Он необъятен, и он равен душе русского человека.
1: То есть нет такого чувства, которое не испытывала бы русская душа, которому бы не нашлось русского слова.
2: Не нашлось русского слова, да.
1: Что ж, нам осталось в качестве резюме выбрать логос дня. Название этой рубрики – поклон греческому языку, как мы понимаем, который очень многое сделал для русской цивилизации, для русской языковой системы.
0: Логос дня.
1: Ирина Юрьевна, логос дня – слово, которое наиболее полно отражает настроение нашего сегодняшнего разговора, то настроение, которое наши слушатели понесут дальше за этот разговор.
2: Думаю, что это старинное русское слово, вернувшееся к нашей молодежи или с нашей молодежью. Это слово «обоюдно».
1: Чем объяснить этот выбор?
2: На русский язык «обоюдно» влияют история и культура, быт и духовность, север, юг. Старинные слова и молодежный сленг. В этом сила русского слова, русского языка.
1: И в этом сила русского человека. В широте и всегдашней обоюдности. Наша сегодняшняя программа подошла к концу.
2: Мы были рады обсудить и разделить с вами наше общее русское счастье.
1: Это и правда большое счастье и большая ответственность. Возможность сказать «Я русский».
0: Я русский.
3: Времена не выбирают, в них живут и умирают. Больше пошлости на свете нет, чем клянчить и пенять, будто можно те на эти, как на рынке, поменять. Что не век, то век железный, но дымится соль чудесный, блещет тучка. Я в 5 лет должен был от скарлатины умереть. Живи в невинный век, в котором горя нет, ты себя в счастливце прочишь. А при грозном жить не хочешь, не мечтаешь о чуме флорентийской и проказе, хочешь ехать в первом классе, а не в трюме в полутьме. Хочешь ехать в первом классе, а не в трюме в полутьме.

Завидуй никому крепки тесные объятья. Время — кожа, а не платье. Глубока его печать, словно с пальцев отпечатки, с нас черты его и складки, приглядевшись, можно снять. Словно с пальцев отпечатки, с нас черты его и складки, приглядевшись, можно снять. Времена —

0: завидую никому.
1: В эфире радио «Образ».
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
3: В новой программе «Радио Образ. Библия в рассказах для детей» события Священного Писания не просто оживают, они становятся близкими и понятными даже нашим маленьким слушателям.
4: Автор художественного переложения Ольга Соколова просто и доступно раскрывает такие понятия, как, например, послушание, вера, зависть, чревоугодие. А наши маленькие помощники Наташа, Коля и Иришка постараются ответить на вопросы, которые прозвучат в программах.
3: Если ваш малыш спрашивает о Боге, о вере и интересуется Священным Писанием, не пропустите наш новый проект «Библия в рассказах для детей» по вторникам и пятницам в 20:15.
1: Слушайте радио «Образ» в Сарове на частоте 92.2 FM.

0: Редакция «Радиообраз» Л. Номер ТУ 5201-260 от 19 февраля 2019 года выдана Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
3: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
4: В гостях у батюшки. Цикл бесед по книге «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского. В программе принимают участие священник Сергий Муратов, Владимировы Светлана и Анастасия. Текст читает Елена Дементьева.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Светлана. Здравствуй, Настенька.
6: Здравствуйте, батюшка.
7: Здравствуйте, батюшка. Благословите.
5: Бог нас всех благословит. Сегодня мы с вами начинаем беседы по главам Нового Завета «Закона Божия» протоиерея Серафима Слободского. И первой темой нашего разговора сегодня будет Рождество Пресвятой Девы Марии.
8: Когда приблизилось время родиться Спасителю мира, в галилейском городе Назарете жил потомок царя Давида Иоаким с женой своей Анной. Оба они были люди благочестивые и были известны не своим царским происхождением, а смирением и милосердием. Вся их жизнь была проникнута любовью к Богу и к людям. Они дожили до глубокой старости, а детей не имели. Это очень огорчало их. Но, несмотря на свою старость, они не переставали просить у Бога, чтобы Он послал им дитя. Они дали обет, обещание, если у них родится младенец, посвятить его на служение Богу.
7: Батюшка, а рождение Спасителя, насколько я помню, прорекал пророк
5: Иеремия. У многих пророков были пророчества о том, что в мир придет Спаситель. Но не стоит забывать о том, что было самое главное пророчество, если так можно выразиться, точнее, обещание Бога нашим прародителям Адаму и Еве, что им придет спасение, что семя жены сотрет главу змея.
7: И получается, что этого события иудеи ждали. Многие ли ждали?
5: Да, все поколения иудеев ждали прихода в мир Спасителя. И по многим признакам это время приближалось, и когда вот оно случилось, к сожалению, не все это распознали, потому что ждали прихода такого царского, торжественного, а в мир Спаситель пришел очень скромно и тихо, почти незаметно. Но мы сегодня говорим о другом событии, которое является, так сказать, предтечей вхождения в мир Спасителя, о том, как вошла в этот мир Отроковица, как мы в песнопениях величаем, Богоизбранная Отроковица, Пресная Дева Мария. Мы говорим сейчас о Рождестве Богородицы, потому что если бы она не появилась в этом мире, то мы не могли бы говорить о Боговоплощении.
6: Батюшка, а мать Марии, Анна, тоже была потомком Давида, или это только Иоаким?
5: Дело в том, что они оба были потомками двух разных ветвей. И это для нас очень важно – понимание, что же потом воплотилось в самом Христе. Иоаким был потомком царя Давида, то есть царского достоинства, а Анна была потомком священнического достоинства, ибо она была из рода Аарона. И вот таким образом Господь эти все линии соединил потом во Христе. Он был и царского, и священнического рода через своих, вот, если так можно выразиться, бабушку и дедушку.
6: Понятно.
7: Батюшка, вот указание на то, что известно они были не своим царским происхождением, а смирением и милосердием, это увеличивает их достоинство? Это о чем это указание?
5: Поскольку мы все рассматриваем через призму Евангелия, которое нам сообщает о Христе как кротком царе, то эти свойства при наличии царского достоинства очень важны, потому что они говорят о нравственных качествах этих людей. Да, они были царского достоинства. Нужно сказать, что потомки царя Давида и царя Аарона, они только не одни были, только они, как потомки. Но вот отличительной чертой в кротости, в смирении, в любви, в незлобии, в терпении скорбей лучше их не было, если так говорить можно, лучше. Потому что через них совершилась потом великая тайна Боговоплощения.
6: Батюшка, а лучше их не было вообще в целом или только в их времена?
5: Ну, наверное, вообще в целом так можно поставить точку жирную на этом. И в это время, потому что исполнилось это время, когда должен был прийти вот-вот Спаситель в мир. И то, что они долгое время страдали от отсутствия ребенка, и мы знаем, что вот этот дар они получили уже, будучи в преклонном возрасте, говорит о том, что вот и так-то их природная скромность, она еще и усилилась вот этой возрастной такой особенностью, когда страсти улеглись, и их дочка в этот мир вошла уже, так сказать, не отягченная, а то, что мы называем обычно плотскими страстями.
7: Батюшка, а вот история Анны, она нам уже знакома. У нас уже в Ветхом Завете встречались такие истории. Вот, например, Сара, но она в какой-то момент перестала просить о ребенке, потому что уже не верила, что он будет. Она уже была стара.
5: Ну, не только Сара, но и мать Самуила, Анна, тоже ведь выпрашивала. Да, потому что Саре было 90 лет. И когда ей сообщили, что она родит, она и сказала: смех какой. Как это я в 90 лет?
7: А Анна была какого возраста?
5: Тоже преклонного возраста.
7: Тем не менее, она продолжала просить, и еще с мужем они дали обет. То есть это говорит о силе ее веры, о надежде?
5: Да, можно сказать, о безграничной вере, потому что она еще больше проявилась в момент наивысшей скорби. Представляете, человек приходит в храм, приносит жертву и слышит упреки и гневливый, так сказать, отпор не просто от, как бы сказали, мирянина, а от священника. И обычно у людей, что называется, руки опускаются в этот момент. А здесь молитва усилилась. Не просто молитва, но и пост.
6: Батюшка, в Ветхом Завете люди очень часто давали всякие обеты. А сейчас почему нельзя клясться?
5: Ну, здесь нужно, во-первых, подразделить эти понятия. Обет Богу – это обещание. Обещание, которое основано на твоей ответственности. А вот давать клятвы, человек иногда дает клятвы, не думая о том, что он клянется, чем клянется. И это, в общем-то, является выражением таким самонадеянностью человека, когда он свои поступки не сообразует, не соорганизует с волей Божией. Понимаете, да? Вспомните историю Иоанна Крестителя, когда подвыпивший царь поклялся принародно отдать полцарства или что хочешь за то, что его обложили. И потом вот понимание того, что сказал «сделай» в этом обществе, ты не можешь уже, так сказать, приступить эти слова, повлекли за собой трагические последствия. И апостол Павел в своем послании говорит нам: «Не клянитесь ни небом, ни землей, ни иной кое клятвы, ибо небо и земля – это все Божие. Небо – престол Божий, земля – подножие Божие. Ты не имеешь права, ты присваиваешь себе собственность Бога». Вот об этом идет речь. А дать обет Богу – это, в общем-то, посвятить себя Богу, свою жизнь посвятить Богу. Есть монашеские обеты, мы же не называем их клятвами. Есть воинская присяга, мы не называем ее клятвой. Это обеты своеобразные, которые возлагают на человека ответственность за свои поступки, но в нравственных каких-то категориях. А вот просто так «клянусь мамой», «клянусь здоровьем там своего дедушки» – это не подобает для христианина.
6: Спасибо, батюшка.
7: Батюшка, то есть обет и клятва – это разного смысла, разного значения поступки, да?
5: Да.
7: И обет сегодня возможен.
5: А почему нет? Помните, у нас еще до революции возникали общества трезвения, где люди давали обещания, обеты в присутствии священника. Перед ними лежал крест и Евангелие на налое, и они давали обет трезвения и жили, уже не употребляя алкоголь. И это было целое движение. И сейчас, кто хочет свою жизнь правильно обустроить, организовать, хочет послужить этим своим трезвением на славу Бога, во славу Церкви, он приносит этот обет. Это не является клятвой. Это обещание, которое человека как бы формирует и повышает планку его ответственности.
8: то время каждый еврей надеялся через свое потомство быть участником в царстве Мессии, то есть Христа Спасителя. Поэтому каждый еврей, не имеющий детей, был в презрении у других, так как это считалось великим наказанием Божьим за грехи. Особенно тяжело было Иоакиму как потомку царя Давида, потому что в его роде должен был родиться Христос.
6: Батюшка, а что значит быть участником в царстве Мессии? А мы так можем?
5: Быть участниками?
6: Да.
5: В царстве Мессии. Но надо сначала разделить эти понятия во временных категориях, потому что и завет это у нас делится на ветхие и новые, только лишь потому, что пришел в мир Спаситель Христос, и когда в ветхозаветное время иудеи ожидали вхождения в мир Спасителя, они ведь не знали, что явится Христос, Иисус, и что его царство будет неземным. Они не знали, что его царство будет небесным. И они ждали такого особого царя. Царя для своего народа, который приведет этот народ к благоденствию, к мирному житию, такому богатому на земле.
7: Управляется, рай, что ли, батюшка?
5: Да, рай на земле. Такого менеджера иудеи прекрасного, который всем сестрам по серьгам раздаст, и все будут счастливы. И, конечно, когда были подозрения, что в семье нету потомства, то вот сам Бог, который такое обетование дал, отвергает этих людей. А хотелось бы быть сопричастным этому пиру царскому. И вот это стремление, оно и называлось быть участником в царстве Мессии. Что касательно нас сегодняшних, то, конечно же, мы не ждем прихода нового Мессии. Мы можем только ждать второго пришествия Иисуса Христа. И вот после Него уже одним Он скажет «подойдите ко Мне», а другим скажет «отойдите». А это будет результатом нашей жизни, как мы живем. И вот вся наша жизнь – это и есть свидетельство того, хотим мы быть участником в царстве Мессии Иисуса Христа, пришедшего 2000 лет назад и воплотившегося сначала как для принесения жертвы за искупление грехов человеческих, а потом он придет как уже судья, который будет судить людей и одних приведет к себе, других отпустит во свояси.
6: Я поняла. Спасибо.
7: Батюшка, а вот вы уже вот в предыдущем монологе затрагивали эту тему по поводу того, что евреи, не имеющие детей, были в презрении. То есть это озвучивали и священники, как вы сказали, когда там Анна приходила с жертвой. То есть до такой вот высокой степени, что это все озвучивали. То есть это полное презрение.
5: Да, полное, абсолютное презрение у всего народа, потому что в нравственных категориях того времени было так. Если с тобой что-то случается плохое, то это обязательно Божье наказание. Значит, ты плохой. Вот такая логическая цепочка. Помните историю с праведным Иовом, когда пришли к нему друзья и пеняли ему о том, что «ах, вон, оказывается, ты какой! Мы-то думали, что ты вот глава рода и, так сказать, почти жрец, жертву приносишь там изо всех. А оказывается, Бог тебя вот так наказывает, значит, ты плохой».
7: Это
5: вот.
7: Вы про проказу?
5: Да, ну, когда друзья его упрекали.
7: Да,
5: его.
7: Да.
5: Так и это сохранялось вот и в иудейском народе. Если нет потомства, то ты проклят Богом. Ты отвержен Богом. Ты не имеешь даже права рядом с нами находиться.
7: То есть, условно говоря, это как сейчас вот, ну, в нашей жизни у многих вызывает вот такое ощущение от больных людей, да, вот от каких-то... Ну, вот как от проказа раньше в Ветхом Завете, да? Просто этих людей сторонились. То есть они отвергались обществу.
5: Да, но они отвергались не по принципу брезгливости или опасения заразиться, а именно от духовного соприкосновения. Ведь когда, как нам гласит предание об Иоакиме и Анне, Иоаким принес жертву в храм, то стоящий за ним человек и первосвященник, который пришел, они оба с двух сторон его оттолкнули с презрением, что ты недостоин здесь даже стоять рядом с нами, и жертву твою мы не принимаем. То есть они взяли на себя даже вот в лице первосвященника право от имени Бога сказать, что уходи отсюда из Иерусалимского храма.
6: Батюшка, а как они так вообще жили? Мне кажется, это очень сложно.
5: Не то слово. Это очень нелегко. Мы сейчас с вами уже воспитаны в христианских понятиях, в особых смысловых категориях, воспринятых из Евангелия, понимаем. А для них это была данность, которую они должны были терпеть. Он ведь ничего вопреки не сказал. Он только проглотил обиду и приняв, что да, я действительно такой. Вот в чем его подвиг. Он не обиделся на них, Яким. Он принял именно это как данность. Да, я такой, я отверженный. Я лучше сейчас уйду в пустыню. Я даже не вернусь к своей жене. Она уже, считайте, вдова. Я даже не достоин быть ее мужем. Вот насколько он сам себя унизил и ушел в пустыню продолжать вымаливать. Дай мне чадородие, дай мне вот это чувство отцовства пережить на короткое время. Я отдам тебе твое. И то, что именно в этот момент является архангел и благовествует ему о том, что они родят ребенка, и одновременно об этом же узнает и Анна. Они, находясь в разных, так сказать, точках страны, своего города, они одновременно получили вот эту благую для них весть, что они родят ребенка, которого они обещали посвятить служение Богу.
7: Красота.
6: Батюшка, а на Святой Земле много ли было тогда потомков царя Давида?
5: Это точно никто не считал, но сказать, что много, наверное, ничего не сказать. Потому что мы знаем из самого жизнеописания пророка царя и Давида, что у него было законных жен много. Одни рожали ему детей. Эти дети могли рожать своих детей. То есть вот царской крови Давидовой потомства было много. Но у наследующих трон, это только вот мы знаем одного Соломона. Понимаете, да? И от Соломона там потом, так сказать, какие-то эти ветви расходились. Поэтому много ли мало? Конечно же, много. И вот из этого множества Господь выбрал только двух самых-самых, которые сохранили в себе нравственную чистоту и вот эту духовную высоту. Именно только здесь могла родиться та, которая вместит в себя Творца миров.
8: За терпение, великую веру и любовь к Богу и друг к другу Господь послал Иоакиму и Анне великую радость. Под конец их жизни у них родилась дочь. По указанию ангела Божия ей было дано имя Мария, что значит по-еврейски «госпожа надежда». Рождение Марии принесло радость не только ее родителям, но и всем людям, потому что она была предназначена Богом быть матерью Сына Божия, Спасителя мира.
7: Отец Сергий, скажите, пожалуйста, как так получилось, что в Евангелии ничего не сообщается о Рождестве Богородицы?
5: Здесь нет каких-то научных, богословских доказательств, что вот некто из евангелистов решил не писать только о Христе, но о Рождестве Богородицы решил не писать. Нет такого. Но мы можем и имеем право рассуждать иногда для более глубокого проникновения в понимание обстоятельств, личности, вот, которые мы сегодня рассматриваем. И смотрите, что получается. Вот в Евангелии, в тексте евангельском, ничего нет. Но мы, как верующие люди, не отвергаем ведь и священного предания, да? Это один из трех столпов, на котором стоит наше вероучение. И предание сохранило некие сведения о событиях, связанных с Рождеством Богородицы. Более того, когда уже пришло у христиан осмысление, что это ценность, предания стали записывать в апокрифические Евангелия, которые называются протоевангелиями, там, допустим, Иакова, там есть нечто именно о том, как это случилось. И для нас это очень важно, и мы этому доверяем, потому что в предании сохраняются такие факты, которые говорят об истинности. Потому что есть такие мелочи, на которые мы обращаем внимание, только поняв суть события.
7: Это, например, какие?
5: Ну вот, например, это мы, конечно, будем говорить немножко позднее. В предании говорится о том, что Богородица, вводясь в храм, поднималась по 15 ступеней. А когда уже пришел Иисус Христос, и потом были уже написаны Евангелия, храма не было. Люди не увидели бы этих ступеней, они бы не могли об этом сказать. А здесь, раз они были, значит, это было именно тогда, когда стоял храм. Вот такие мелочи, они наводят на мысль о том, что сообщается в предании и является истинным. Конечно, есть элементы, которые мы принимаем на веру, но нам важно, в общем-то, суть событий, а вот обстоятельства какие-то, может быть, в мелочах сомнительные, не принципиально важны. И то, что связано с Рождеством Богородицы, мы черпаем из предания, не является, так сказать, основанием не принимать этого.
7: Угу. Спасибо, батюшка.
6: Батюшка, а почему, когда Иоаким ушел в пустыню, он не только молился, но еще и постился? То есть это тогда было обязательно? То есть ты молишься, что-то просишь и постишься?
5: Безусловно, для религиозного сердца недостаточно одной молитвы. Ведь если мы вот обратимся вглубь веков ветхозаветных, мы увидим много примеров, когда люди вместе с молитвой налагали на себя пост как знак особого покаяния. То есть что такое пост? Мы уже об этом говорили. Это воздержание своих страстей, точнее, от своих страстей. Это попытка смирить себя. Это вот то, что тебя изнутри распирает, ты это должен угасить через определенные какие-то аскетические опыты. И вспомните историю пророка Ионы, когда он предвозвестил гибель городу Ниневии, все от царя до последнего нищего облачились во вретище, наложили на себя пост и молились. Видите? То есть еще в те древние времена люди воспринимали пост как необходимость для того, чтобы вымолить у Бога прощение. А о чем молился Иоаким? О том, что Бог его простил и дал ему ребенка. Он же считал себя отверженным, наказанным за свои какие-то грехи. И пост – это необходимость. И потом, если мы будем говорить в дальнейшем уже и о Боговоплощении, сам Христос, входя в подвиг служения, он ведь ушел в пустыню и тоже молился. Уж кому, а ему бы это и не нужно было. Но как плоти человеческой это необходимо. Испытание, жертва Богу.
6: Понятно. А ангел, он сразу сказал то, что будет девочка? Или только что будет ребенок?
5: Не всегда ангелы знают планы Божии, но Господь может им и открывать при необходимости. И вот в данном случае ангел знал и приоткрыл будущим родителям, кто у них родится. Но вот в открытую, что у тебя родится дочка, ты назовешь ее Марией, как это было сказано, например, пророку Захарии, что у тебя родится сын, и ты назовешь его Иоанн. Так не было.
7: А как же было, батюшка?
5: Ну, он сказал, что у тебя родится ребенок, и все.
7: Угу. Батюшка, вот сегодня имя Марии одно из самых распространенных в мире. А вы до этого говорили, что во времена иудейские оно было очень редкостным. И вот у этого имени еще есть множество значений. Можно вы нам немножко расскажете, почему Мария, как нарекалась?
5: Мария – это в нашем русифицированном варианте. Так имя звучит Марьям. И мы знаем, что это имя было дано сестре Моисея, когда было спасение при переходе через Черное море. И вот вы говорите о значении Марьям, да? Там есть одно из значений, что это море, горькое море, волнующееся море. Вообще,
7: В имени?
5: Да. Значений там 67 разных. И более того, что вот в Библии-то мы, кроме этого случая, и знаем еще только один момент, когда мужчина был назван этим именем. Оно было мужское, Марьям. В Паралипоменоне, не помню сейчас в каком месте.
7: В Ветхом Завете?
5: Да, вспоминается. И вот, когда родилась девочка, там обряд был именно речения, потому что не сразу ей это имя дали, уже воспринятые как прощенные Богом, как снова уважаемые люди. И Иоаким и Анна вот через это чудо, они уже вызывали другие чувства и у священников храма Иерусалимского, и у окружения. Иоаким созвал целое собрание, и ей нарекли имя Марьям, присутствие священников. Это уже было такое особое явление вот этого богоизбранности этой девочки.
6: Батюшка, а в Законе Божьем пишется то, что значение имени Мария – это госпожа или надежда?
5: Ну вот я же сказал, что 67 вариантов – и госпожа, и надежда. Это все входит вот в число этих разнообразных значений. Настолько ее емкое имя по языку того народа, из которого вышло это связующее звено неба и земли, однажды разорванное грехопадением наших прародителей.
6: То есть Мария и Надежда — это, можно сказать, одно и то же имя?
5: Можешь для себя воспринимать так, что Надежда — как выражение того, что все будет хорошо. Потому что само слово «надежда», если перевести с русского на греческий, оно так означает «все будет хорошо».
8: Рождество Пресвятой Девы Марии празднуется Святой Православной Церковью как один из великих праздников 20.

0: Праздник Рождества Пресвятой Богородицы входит в число двунадесятых праздников. Настенька, а ты знаешь, что такое двунадесятый праздник?
1: Мне кажется, что это есть 12 главных праздников, и Рождество Пресвятой Богородицы состоит из этих 12.
0: Один из них, да, действительно. 12 по-русски, а 2 на 10 – это по-славянски.
1: Батюшка, а что такое тропарь?
0: Ну, в узком смысле это песнопение церковное, но само слово тропарь, оно тоже имеет несколько значений. И в данном случае это краткое изложение сути праздника, поэтическим языком изложенное и положенное на мелодию.
1: То есть тропарь – это как тропинка к празднику?
0: Да, в буквальном смысле тропинка.
1: Батюшка, а праздник Рождества Пресвятой Богородицы, он относится к Новому Завету или все еще к Старому?
0: Безусловно, конечно, праздник Рождества Богородицы, он входит в понимание Евангелия, который является для нас именно Новым Заветом, новым договором, новыми взаимоотношениями между людьми и Богом. Но если говорить о самой Марии, я вот уже говорил, сравнивая ее со звеном, связующим разные миры, так вот и Ветхий, и Новый Завет, он, в общем-то, ей и связан. Как вот и пророк Предтечи, он является последним пророком Ветхого Завета, Иоанн Предтеча, и первым пророком Нового Завета. И Мария, она вот стоит на границе Ветхого Завета как представитель человечества, еще не включившего в себя вошедшего в мир Спасителя. С нее это начинается.
2: Это об этом же первая строчка, что Рождество твое, радость, возвестившая всей вселенной.
0: Да, да.
2: Батюшка, а праздник двунадесятый, а вот он сразу всегда отмечался уже с древних времен. Есть какая-то история у праздника?
0: У праздников, вот особенно у двунадесятых, конечно же, есть своя история. И если говорить о Рождестве, то он, наверное, должен бы предварять все праздники, но по вот исследованиям ученых, богословов, он включен в количество двунадесятых одним из последних. Потому что, в общем-то, так формировался календарь, и вот эти праздники. Мы видим, что сначала должны были, конечно, появиться праздники, посвященные Иисусу Христу. Мы их называем господскими праздниками. И вот из литературы, которая доступна нам для исследования, там календари, минеи, там, в котором служились, мы можем увидеть, что упоминание о Рождестве Богородицы как о торжестве было даже и у еретических церквей, которые не принимали Богородицу как Богородицу. Упоминание как вот родивший просто Иисус Христа. И все исследования сводятся к тому, что праздник стал отмечаться где-то уже в V веке. Потому что в VII веке Андрей Критский, написавший гимн о Рождестве Богородицы, уже из его творчества можно было понять, что он уже воспринял этот праздник как состоявшийся, торжественный. То есть вот где-то от 5 до 7 века, вот эта граница где-то в 200 лет, мы не знаем, как вот он формировался. В 7 веке уже этот праздник, так сказать, утвержден именно как торжественный праздник 20-й церкви. Но начали праздновать его уже где-то с 5-го.
2: Вот я переспрошу, простите, Андрей Критский написал гимн, это не тропарь?
0: Нет, нет, там посвящение целое.
2: Рождеству?
0: Да, канон.
2: А, канон.
0: Да.
1: Спасибо, батюшка.
2: Спасибо вам, отец Сергий, за ваше ясное слово для нас неразумных.
0: Будем надеяться, что и наши радиослушатели с удовольствием восприняли нашу передачу. До свидания, дорогие друзья.
2: До свидания.
1: До свидания.
0: Храни вас Господь и Матерь Божия во всех путях ваших.
3: В гостях у батюшки. Цикл бесед по книге «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского. В программе принимали участие священник Сергий Муратов, Владимировы Светлана и Анастасия. Текст читала Елена Дементьева.

0: Нижегородские авторы детям.
1: Наталья Аношко. Город Нижний Новгород. Рассказы для детей.
0: Читает автор.
2: Повинная голова. Было мне тогда лет 8-9. Я стал четвертой хозяйкой старенького велосипеда «Школьник». Обшарпанный, подержанный драндулет покрасили в нежный голубой цвет. Сзади к сиденью я прикрепила сумочку для инструментов и гордо положила в нее несколько гаечных ключей и отвертку. Велосипед казался мне настоящей машиной, железным конем, двухколесным другом. Дни напролет, рассекая с мальчишками по близлежащим дворам, я радовался летним каникулам, солнечным лучам, зеленой траве и ветру, что свистел в ушах от быстрой езды. В тот день я ехала по бульвару. Сзади меня догоняла компания друзей. Скорость была небольшая. Вдруг, повернув за угол дома, прямо перед собой, я увидела нашу соседку тетю Галю с дочкой Светой лет 4. Девочка шла немного в стороне от матери. Я резко свернула вправо, чтобы объехать ее, но и девочка метнулась вправо. Я повернула руль влево, и она туда же. Переднее колесо велосипеда завихляло. Тетя Галя побежала к нам, метания на дороге длились мгновения, но мне казалось, что все происходит как в замедленном фильме. Вдруг велосипед наскочил на препятствие, удар, я слетела с сиденья, Света лежала под колесом и рыдала. Бросив велосипед, я стала поднимать ее, пыталась утешить. Подбежавшая тетя Галя подхватила дочь на руки и крикнула: «Что вы носитесь? Ничего не видите перед собой! Как сумасшедшие! Смотреть надо хоть немного!» Она была очень зла. Ее глаза сверкали, голос дрожал. Мне казалось, что она ругается уже очень долго, а вся улица это слышит и осуждающе смотрит на меня. Я была послушным ребенком. Меня редко ругали, поэтому сейчас чувствовала себя страшным преступником. От страха и растерянности я ничего не могла ответить в свое оправдание. Проводив их взглядом, я начала поднимать велосипед. У него немного вывернуло руль от удара о землю, слетела цепь. Зажав переднее колесо между коленей, мне удалось выровнять руль. Друзья стояли сзади и молчали. Наконец Дима помог мне надеть цепь и сказал: «Да сами они виноваты! Не смотрят, что тут велосипеды ездят. Еще хорошо, что на газон упали, не так больно. Смотри на свою ногу». Только тут я почувствовала боль. На голени красовалась царапина, из которой сочилась кровь. «Ты сама пострадала, а они еще кричат», — пыталась поддержать меня Лена. «Надо было сказать, что она сама побежала под колеса», — не унимался Дима. «Ничего не хочу говорить», — тихо ответила я. «Это я виновата. Она маленькая. Откуда она знает, куда я поеду? А я могла просто спрыгнуть с велосипеда, остановиться, а не пытаться ее объехать». «Ладно, ничего страшного не случилось», — Лена подала мне подорожник для раны на ноге. «Поехали дальше». «Вы поезжайте, я потом вас догоню», — сказала я. Ребята уехали. Доковыляв до скамейки, прислонив к ней велосипед, я стала слюнявить подорожник. Приклеила листок к ране на ноге и посмотрела с тоской на своего железного друга. Он больше не радовал меня. Наоборот, мне не хотелось смотреть на него, не только ли садиться и ехать. Казалось, не будь у меня велосипеда, ничего этого не случилось. Желание кататься пропало полностью, да и гулять уже не хотелось. Я закатила велосипед в подъезд и поплелась домой. Дверь открыла бабушка. Увидев мой убитый вид, разбитую ногу, она спросила: «Что случилось?» И тут слезы брызнули из глаз. Я зарыдала, как соседская девочка, на которую я наехала. «Да что произошло?» — бабушка обняла меня. «Кто тебя обидел?» «Никто», — заикаясь от рыданий, проговорила я, уткнувшись в бабушкин живот. «Я сама обидела, это я». «Ты?» — удивленно воскликнула бабушка. «Кого же ты обидела?» «Свету, дочку тети Гали». Я сбивчиво пыталась рассказать, что случилось. С каждым произнесенным словом мой поступок казался мне все ужаснее и непоправимее. Бабушка внимательно выслушала меня, не перебивая, только крепко обнимала и прижимала к себе. Я чувствовала себя такой несчастной. Мне тоже так хотелось, чтобы и меня пожалели. А она будто понимала это и обнимала крепче. Потом я, не отрываясь от нее, сказала тихо: «Меня и жалеть нельзя. Я же виновата». «Пойдем умоемся и обработаем рану», — улыбнулась бабушка. Всхлипывая, я пошла в ванну. Бабушка обработала ссадину перекистью, сама вытерла мне нос, убедившись, что приступ истерики закончился, неожиданно сказала: «Я тебе булочку купила, твою любимую, с изюмом. Будешь?» «Буду», — согласилась я. «Булочки эти я очень любила». Мы сидели на кухне, за нашим узеньким столом, напротив друг друга. Я медленно жевала булку и не получала никакого удовольствия от любимого лакомства. Зато теперь начали сыпаться оправдания. Я пыталась объехать ее. Я туда, и она туда. Я сюда, и она тоже. И опять всхлипы и рыдания. «Она сильно плакала?» — спросила бабушка. «Очень. Как я сейчас, наверное. Мне надо было спрыгнуть, а я растерялась», — все повторял я. Слезы текли по моим щекам. «Но ничего непоправимого не случилось. С любым может такое произойти», — бабушка пыталась меня успокоить. «Зачем я только поехала в ту сторону? Зачем вы мне купили велосипед? Если бы не было велосипеда, то ничего не случилось бы». Я уронила булку на стол, закрыв лицо руками, и снова всхлипы перешли в рыдание. «Все, хватит. Слезами горе не поможешь. Ты почему сейчас плачешь?» «Я не знаю. Мне стыдно. Она меня так ругала, а я ничего не могла ответить. А она меня, а я, как будто я последняя хулиганка во дворе». Я не могла успокоиться. «Ты не хулиганка, и тетя Галя это прекрасно знает. Она тоже испугалась за дочь, поэтому и накричала». «Я не злюсь на нее, я на себя злюсь», — продолжала я корить себя. «Твоей вины здесь нет, ты же не специально на нее наехала, сама пострадала. Но если ты хочешь, чтобы на душе стало легче, есть один способ». Бабушка загадочно улыбнулась. «Какой? Назад время не вернешь? И не надо возвращать время. Нужно просто попросить прощения». Увидев мое изумление, бабушка добавила: «Да-да, просто попросить прощения». «Да ты что? Я боюсь, она опять будет меня ругать». Я с ужасом посмотрела на бабушку. «Не будет. Вот увидишь, она уже остыла, а ты идешь извиняться». А потом бабушка произнесла слова, которые я слышала раньше, но именно сейчас прочувствовала их. «Повинную голову меч не сечет». Я вздохнула. «Ладно, я попрошу прощения, когда встречу ее в следующий раз». «Можешь и при встрече», — бабушка пожала плечами. «Но если бы ты поднялась к ним специально и извинилась, это было бы гораздо лучше. Ты сама почувствуешь облегчение». Я задумалась над ее словами, потом поднялась и направилась к двери. Внутренний голос говорил мне, что бабушка права, так будет лучше. Иначе как жить, спать, гулять спокойно до тех пор, пока я ее не встречу? У двери я обернулась к бабушке и попросила ее постоять возле квартиры, пока я буду извиняться. Всего две лестницы на этаж выше казались мне Эльбрусом. Ноги с трудом преодолевали каждую ступеньку. И вот я стою у квартиры. Сейчас нажму на звонок. Это же совсем просто. Поднять руку вверх было так тяжело, словно на ней висела 5-килограммовая гиря. Палец дотянулся до звонка. Тот отозвался голосами веселых птичек, приглашая хозяев открыть дверь. В страхе я закрыла глаза. Щелкнул замок, на пороге стояла тетя Галя. Ее гневный взгляд сменили изумление и растерянность. «Что?» — спросила она. «Я...» Слова не давались мне. В голове пронеслось, что надо было продумать текст заранее, но теперь нужно продолжать. «Тетя Галь, простите меня, я не хотела. Я туда, она туда!» Мой голос задрожал, сорвался. Бормотать что-то больше не получалось, и я произнесла главную фразу. «Я не специально. Простите меня!» Стоя на лестничной площадке, потупив глаза, я слышала в голове бабушкины слова: «Повинную голову меч не сечет». Но ощущение, что этот меч уже занесен над мной, не отпускало. Глядя в пол в ожидании того, что он вот-вот опустится на мою шею, я вдруг услышала спокойный и ласковый голос тети Гали. «Ну ладно, ничего страшного не случилось, у всех бывает. Мы все очень испугались. Извини, что накричала на тебя. Как твоя нога? Уже не болит?» Она улыбалась и смотрела на меня с нежностью. «Извините меня», — снова пролепетала я. «Беги, беги, все хорошо», — она засмеялась. Я попятилась назад, попрощалась и побежала в припрыжку вниз по лестнице. Бабушка ждала меня в дверях и улыбалась. Я с разбега обняла ее. «Она простила, простила». «Легче стало?» — спросила бабушка. «Да, так легко». «Тогда иди и доедай свою булку». Я уселась за стол. Булка снова обрела вкус, а изюм стал сладкий. Мы обсуждали с бабушкой произошедшие события, и я удивлялась, какие чудеса может творить искренняя просьба о прощении. Вечером я вновь пошла гулять. подошла к своему железному коню. Вскочив на него, я помчалась по дворам искать своих друзей. На сердце было легко и весело.
1: Вы слушаете рассказы для детей Натальи Аношко, город Нижний Новгород, в исполнении автора.
2: Вязаный. Николаша зашел к бабушке в комнату. Она сидела в кресле и что-то читала. Бабушка была уже совсем старенькая. Николаша она приходила с прабабушкой. Но это такое длинное и неудобное слово, что мальчик называл ее просто бабуля. Он присел на подлокотник кресла, подергал выключатель абажура, положил голову бабушке на плечо и тихонько спросил: «А ты помнишь, что у меня скоро день рождения?» «Конечно», — ласково потеребила светлые волосы внука бабушка. «А родители сказали, что подарят мне робота. Он умеет говорить, ходить, повторять слова. А самое главное, он может за мной ходить и комнату охранять. Представляешь?» «Не представляю», — улыбнулась бабушка. «В мое детство таких не было. Дорогой, наверное». «Да», — воскликнул мальчик. «Мама сказала, что такие подарки только раз в год можно дарить. Но ведь он как живой, он как друг будет». Бабушка отложила книжку, посмотрела на внука нежно, внимательным взглядом. «Любая игрушка может стать другом, не только механическая или электронная». «Да, но робот совсем как живой, он же все умеет, поэтому он будет как настоящий друг». Бабушка погладила мальчика по голове и снова взяла книжку. «А какие игрушки были у тебя, бабуль?» – спросил Коля. «Тебе такие неинтересны. Куклы из лоскутков, сама шила. Вот помню ее. Очень хотелось мне куклу нянчить, чтобы дочка была. Не было тогда у нас кукол, и я стала шить сама. А не умела. Из кусочков ткани кое-как. Пришью, отпарю и снова. Ох, долго я с ней промучилась. Косая, кривая вышла, но я ее так любила. Столько труда было в нее вложено. Хранила потом ее еще долго. А потом не знаю, куда пропала. Может, при переездах затерялась». Коля помолчал, подумал о чем-то и уже собрался уходить. Но вернулся и тихонечко спросил: «А мне ты, бабуль, что-нибудь подаришь?» «Конечно же подарю», — улыбнулась она. Николаша убежал к игрушкам, а бабушка задумалась. Что же ей подарить мальчику? Решила, что разумнее всего дарить денежку. Пускай потратит на свое усмотрение. Надо быть современной. Ночью бабушке не спалось. Мысль о подарке не давала ей покоя. Она встала, подошла к окну, посмотрела на спящую зимнюю улицу. Никого. Посмотрела на вершины деревьев. Вспомнилась ей ее куколка. Бабушка решительно подошла к комоду и стала что-то искать в ящике. Она достала разноцветную пряжу и крючок для вязания. «Деньги деньгами, но детям нужно дарить игрушки. Живого робота я не свяжу, но игрушку с живой душой попробую», — подумала бабушка, и ее лицо озарила нежная улыбка. Не откладывая на потом, она уселась в кресло под абажуром, включила свет и принялась набирать петельки. Раз, два, три, четыре, пять. Она очень давно не вязала, зрение уже не позволяло выполнять мелкую работу, но она надеялась, что руки сами вспомнят. В молодости она была неплохой вязальщицей. 2 часа бабушка вязала, работа продвигалась медленно. Тихо тикали часы на полке. Лунный луч пробрался в комнату и замер, осветив темный угол. Бабушка в тусклом свете абажура, чтобы никого не разбудить, продолжала отсчитывать петельки в такт тиканью часов. Голова загудела от напряжения и отсутствия сна. Бабушка отложила работу и решила прилечь, вздремнуть перед рассветом. До дня рождения оставалось чуть больше недели. Каждый день, когда внука не было дома и по ночам, бабушка вязала. Подарок должен стать сюрпризом. Она понимала, что современный ребенок, ожидающий игрушки, которые могут двигаться, говорить и охранять комнату, вряд ли оценит нового вязаного друга. Но мудрость подсказывала ей, что если правнук сохранит эту игрушку, то через много лет, когда она сама уже покинет мир, мальчик, достав эту безделицу из шкафа, обязательно почувствует тепло бабушкиных рук, любовь ее сердца, вспомнит ее заботу. И вот тогда эта игрушка станет для него очень дорогой. Петли не слушались, уползали с крючка, разбегались, как непослушные дети. Нитки порой рвались, приходилось их связывать в тонкие узелочки. Подслеповатые глаза щурились, всматриваясь в вязаное полотно. Морщинистые дрожащие пальцы снова и снова провязывали петельки, иногда роняли непослушный крючок. Наконец, игрушка была готова. Завязав последний узелок и оборвав нить, бабушка сказала: «Ну вот, будешь моему внучку другом и помощником. От всех напастей его убережешь. С его именем в сердце я вязала тебя, с любовью большой. Он должен это почувствовать». Настал день рождения Николаша. Мальчик проснулся ранним утром. Ему хотелось, чтобы этот день длился дольше. Как он радовался новому роботу, который послушно выполнял команды, повторял за маленьким хозяином слова, ходил за ним, пел и даже охранял границу комнаты. Бабушка, словно стесняясь, тронула играющего Колю за плечо. «Николаша, а вот мой подарочек». Она протянула внуку вязаного зайку, который в лапках держал денежку. «А денежка тебе на твои мечты». «Ух ты, спасибо! Какой он красивый и пушистый!» — воскликнул благодарный внук. Зайка, связанный из разноцветных пушистых ниток, был очень мягким. Вместо глаз у него сверкали две голубые перламутровые пуговицы. Они остались от бабушкиного нарядного платья, которое она носила в молодости. Заяц смотрел на мальчика и словно предлагал: «Будем дружить?» Николаша прижал зайку к щеке, посмотрел в его перламутровые глазки и сказал: «Посиди пока здесь, а я немного поиграю», и убежал возиться с роботом и другими новыми игрушками. Ночью, когда все заснули, а в доме наступила тишина, у робота засветились глазки. Он выехал в центр комнаты. «Похоже, я стану главным среди вас», — обратился он к другим игрушкам. «Это почему?» — спросил с полки радиоуправляемый вертолет. «Разве вы не видели, как Коля играл со мной весь день? Я новый и интересный. Я теперь его любимая игрушка и лучший друг». «Ну-ну, в том году я тоже так думал и тоже был любимой игрушкой», — ухмыльнулся вертолет. «Все мы любимые, пока новые. Только единицы становятся теми самыми, которых помнят потом всю жизнь». Из-под стола раздался тяжкий вздох. Вспыхнули и потухли фары большой пожарной машины. «А меня так ждали на Новый год пару лет назад. А сейчас вспоминает время от времени. Даже батарейки не меняет. Пожалуй, его мама чаще катает меня, когда моет пол. А Коля совсем забыл». «Меня не постигнет такая участь. Я всегда буду интересен Коле, потому что я как человек. Я многое умею, со мной всегда интересно». «Ха-ха-ха!» — раздался смех с письменного стола. Эти разговоры рассмешили компьютер. «Он мне будет рассказывать про свои способности. Не смеши меня, не переживайте. Еще год-два он забудет вас всех. Я стану его лучшим другом, советником и помощником. Можно сказать, родственной душой». «Что ты знаешь о душе?» — возмутился большой плюшевый медведь. «Ты просто техника, бесчувственная. Ты не ощущаешь боли, обиды, грусти, если про тебя забыли, перестали с тобой играть, сломали или разорвали». «Конечно, не знаю. Откуда мне знать это, если со мной такого не произойдет? Дети взрослеют и остаются со мной уже навсегда. Я не игрушка, я техника. Со мной всегда интересно. Я могу все». Мишка пытался доказать, что компьютер не сможет пожалеть, обнять мягкой лапой. Но у того всегда находились доводы в противовес. Он мог помочь найти новых друзей, развеселить, развлечь. Вязаный зайка, сидя возле плюшевого медведя, слушал эти споры и думал о том, что его-то, скорее всего, совсем не возьмут играть. Он ничего не умеет и не слишком красив, чтобы привлечь современного ребенка. Так и будет он покрываться пылью и наблюдать за играми других. Николаша каждый день играл с роботом, создавал для него новые команды, придумывал новые задачи. Робот был необычайно горд. Но однажды выдалось такое замечательное утро. Пушистый снег, морозное яркое солнце манили на улицу. Николаша побежал кататься с гор на ледянке. Он катался полдня и не заметил, как промокли ноги. Ночью у него поднялась высокая температура. Мальчику было очень плохо. Температура с трудом сбивалась. Вся семья хлопотала возле него. Бабушка принесла морс, а мама – чай. Папа достал книгу с яркими картинками и интересными сказками. Коля с трудом мог пить и слушать чтение. Он лежал под одеялом. Ему было очень холодно. Игрушки с грустью смотрели на своего маленького друга и сочувствовали ему. Чтобы как-то отвлечь сына, мама предложила включить ему мультфильмы на компьютере. Коля кивнул, но вскоре попросил выключить компьютер. Яркий свет и звук мешали, голова очень болела. «Вот и компьютер не помог», — подумал робот. Лежа с холодным компрессом на лбу, Коля иногда приоткрывал глаза. Вдруг его взгляд упал на цветного вязаного зайку. Коле показалось, что перламутровые синие глазки с сочувствием смотрели на него. «Мама, подай мне, пожалуйста, зайку», — тихо попросил Николаша. Мама положила игрушку рядом. Мальчик обнял его, почувствовал приятное тепло. Рука гладила мягкое тельце и пушистые ушки. Коля провалился в глубокий сон. Зайчик лежал тихо-тихо и не верил, что и он смог пригодиться. Ему очень хотелось забрать у малыша все болезни, снова увидеть его веселым, даже если он больше не будет с ним играть. Пусть играет с другими, но только не болеет. Может, для этого и связала его бабушка, вложив в него всю душу, любовь и старание. Может быть, он создан не для игр, а для помощи. Может быть, в нем есть частичка души, не игрушечной, а живой, человеческой. К вечеру следующего дня жар отступил. Коле стало легче. Зайчик был с ним до самого выздоровления. Мальчик был еще слаб. Бабушка подолгу сидела с ним и читала. Ей было приятно, что в трудную минуту ее подарок так пригодился внуку. Вскоре Николаша выздоровел. Он снова был резвый, веселый, вернулся к игрушкам. Теперь зайка получил имя «Вязаный» и стал активным участником игр. Он подружился с медведем, играл с роботом, помогал управлять вертолетом и даже ездил на пожарной машине, которой поменяли батарейки. Летом Николаша отправился отдыхать в деревню. Мама спросила, все ли игрушки он собрал. «Все», — бодро ответил сын. «А вязаного я положу в свой рюкзачок, а не в чемодан. Пусть будет в дороге поближе ко мне».
1: Вы слушали рассказы для детей Натальи Аношко, город Нижний Новгород, в исполнении автора.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
3: Знак вопроса.
4: Знак вопроса.
5: Добрый день. В эфире программа «Знак вопроса». Ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Можете задавать вопрос. А я пока отвечу на те вопросы, которые были заданы раньше. А вы думаете и звоните нам или пишите. Вот такой был вопрос. Известно, что ангелы, служители Божии, выполняют его волю. Вот. А как это происходит конкретно и как они помогают людям по воле Божией? Такой вот был вопрос нам задан. Как известно, мы знаем, что ангелы — это служебные духи. И ангельский мир, он был сотворен прежде всего Богом, прежде всего. Мы читаем книги Бытия, Библии, открываем первая глава и самый первый стих. Да, вначале сотворил Бог небо и землю. Под небом здесь как раз и нужно понимать невидимый мир ангелов, а под землей — ту праматерию, из которой потом будет твориться видимый космос. Вот в переводе с греческого «ангел» значит «вестник» или «посланник». И мы из Библии видим, что ангелы именно так и выполняют свое предназначение, как служебные духи. Апостол Павел говорит об ангелах так. «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Это «Послание к евреям», 1 глава. Да. То есть служебные духи, которые посылают для тех, которые имеют наследовать спасение, да, те, кто, в общем-то, не ко всем подряд, а те, кто надеется на спасение, для верующих людей, да, для христиан. Конечно, они выполняют волю Божию по отношению к людям, и примеров мы найдем такие множество и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Ну, самый, наверное, известный пример – это то, что архангел Гавриил был послан в Назарет к Пресвятой Деве Марии возвестить ей, что она станет матерью Спасителя мира. Евангелие от Луки, читаем первую главу, и все это наглядно видим. Вот. Или дальше, да, ангел ночью отверз двери темницы, в которой были заключены 12 апостолов. А в другой раз ангел вывел из темницы апостола Петра. Ну, вот это примеры новозаветные, ярко характеризуют и показывают нам, как могут действовать ангелы, видимо или невидимо. Вот. А в другой раз, значит, ну, изначально вообще нужно сказать, ангелы, которые видели творение мира и созерцали и словословили Творца, его премудрость и силу. Вот. И нам неизвестна природа их. Мы знаем, что богословие и святые отцы по-разному, значит, говорили о природе ангелов. Вот. Но мы знаем все-таки, что они созданы, самое главное, созданы разумными и свободными. И в отличие от Бога, нужно это иметь в виду, они все-таки ограничены временем и пространством. Об этом можно почитать, об ангельском мире, у Дионисия Арипагита, у него есть книга «Небесная иерархия». Да, так вот, он говорит о том, что ангельский мир состоит из трех триад. Первую составляют серафимы, херувимы и престолы. Вторую такую триаду, то есть по три каких-то вида ангельских сил. Вот это господство, силы и власти, и третью – начало архангела и ангелы. И у каждой из этих триад свое назначение в службе миру. Вот. Но, безусловно, одно, что служение всех ангельских чинов – и первые триады, и второй, и третий, оно, конечно же, является так или иначе исполнением воли Божией. Он направляет ангелов для того, чтобы исполнилось то или иное его предназначение. Вот так. что касается ангельского мира. Да, вот такой вопрос у нас еще есть. Кстати, мне совсем недавно на исповеди задавали этот вопрос тоже. И вот он есть у нас и письменный. Что у ребенка появляется проявление гнева. Да, там в песочнице вдруг что-то, совсем маленький ребенок, например, в песочнице кто-то у него игрушку взял, там истерика, сломалось что-то, истерика, на своих близких истерика или проявление гнева, то есть становится таким вот злым, и поэтому нужно ли ограничивать, вопрос-то в том, что как с этим бороться, как ограничивать или не ограничивать вот его вот эти проявления гневливости. Ну, я думаю, что понятно, что христианство говорит о том, христианское учение о том, что ограничивать, конечно же, нужно, и следить за этим нужно, и видеть эти проявления, обращать на них внимание тоже нужно, и не спускать с рук, что там, ну, да, потом все изменится, он начнет понимать, другие будут условия и другие, так сказать, поводы к гневу. Вот, потому что гнев – это одна из человеческих страстей или смертных грехов, так классифицировал святитель Игнатий Брянчанинов. Вот. То есть серьезная вещь. Это смертный грех. Ну, ребенок пока не осознает, но к этому у него предрасположенность имеется, если он проявляет вот такие вот свой гнев. А какие причины гнева? Преподобный Амвросий Оптинский, он, ну, как всегда, метафорично, он говорил так: «Три колечка цепляются друг за друга. Ненависть от гнева, гнев от гордости». Итак, гордость, да, гордость. Святые отцы называют еще одну причину гнева – это зависть. Гнев может иметь, это мы и наблюдаем, разные проявления. Это и раздражительность, и вспыльчивость, и злопамятство, ненависть. Это такой вот богатая страсть. И жажда отмщения, и непрощение обид. Люди годами, близкие люди, брат, сестра, там два брата не разговаривают, не поделили там кусок земли какой-нибудь на садовом участке и так далее. Вот. Поэтому очень много, да, вот так проявлений гнева. И есть люди, которые от рождения такой характер имеют, вот, гневливый характер. Вот. Но если они осознают, что вот, ну, постоянно вспыхивает, постоянно на близких своих собак спускает, так сказать. Вот. Поэтому бороться с гневом, с такой вот страстью всепоглощающей, бороться нужно. Во-первых, научиться надо... И стараться научиться, да, прощать тех, кто тебя обидел. Помни о том, что все наши обиды, они от самолюбия. Угадывает вот тот человек, который обидел вас, попал в эту точку, и все. И сразу человек в обидах там, и вот и мести желает, и не сдерживается, или сдерживается, и наоборот, замышляет отомстить, вот. А вот таких вот настоящих злонамеренных обидчиков, их не так уж много. Вот на самом деле чаще мы друг друга все-таки по недоразумению обижаем. И это значит как раз вот речь о ребенке, потому что с детства воспитывают в себе и в детях, внуках там смирение. Смирение не просто вот такая вот позиция, да, лапки опустил там все, ко всему вот так относится, все, а другое, то есть искать вину в себе, что вот это мир в душе сохранить во что бы то ни стало, и детей научить поиску вот в себе вот. Почему же, да, там меня кто-то обидел? Умышленно это сделал, неумышленно? Могу я, должен ли я ему об этом сказать или просто стерпеть? Ответить как-то в общем, анализ того, что происходит. Если дети видят в вас любовь к окружающим и ваше умение не обижаться и как-то прощать людей, то есть то, что мы зовем христианской любовью, проявляется эта христианская любовь, и они видят это прекрасно, лучше и более ярко, чем мы думаем. И поэтому они смогут справляться и со своими проявлениями гнева. Ведь редкий человек не думает, что он прав, когда он гневается и жаждет отмщения или уже мстит, и думает, что он это делает правильно. Ну, не христи... такой вот, знаете, пример. Ну, мы все читали и смотрели кино, там «Граф Монте-Кристо», да. Ну, не христианский ведь подход. Конечно, конечно. А вроде как бы главный герой, вот он тут все отомстил всех обидчиков. Нужно было их наказывать? Ну, конечно, но у нас ведь есть, если мы говорим о христианстве, там что он говорит, да? Господь нам говорит: «Мне отмщение я с вас дам». Он воздаст в свое время, не обязательно при этой жизни, а чаще всего и при этой. Тоже получают они. Вот. Поэтому вот, ну, а вот искренне молиться за тех, кто обидел, вот к этому мы призваны. И Спаситель нам дает этот пример, когда он молился на кресте за то, что за тех, кто его распял. Да, не ведают, что творят, он говорит. Вот. Ну и, конечно же, нужно молиться не когда сам гнев, когда человек наполняет сердце гневом, и он будет молиться в это время. Молитва такая Господу не нужна, и человеку она пользы не принесет. Вот. Или там к причастию идет. Тоже нельзя так. Вот. Ну, вот мы читаем у Матфея в 5 главе. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде, примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Вот. Вот ведь как? И сделать это надо неформально, а примириться так, чтобы прийти с чистым сердцем, там, слеза упала, что вот, да, гневался там на тебя, там, хотел отомстить за то, что ты меня обидел, и теперь я не имею этого. Это непросто, очень, очень даже непросто, но возможно, иначе бы нам такой рекомендации Господь не давал. На звонок, я слушаю вас, говорите.
1: Добрый день, Виктор Михайлович.
5: Добрый
1: Отец
5: день.
1: Отец Владимир, я насчет осуждения. Вот смотрите, за такой грех, но мы не можем не осуждать. Все равно мы так или иначе кого-то осуждаем. Вот вам конкретный пример. Около моего дома ребята играют, второй класс, второклассники, и матерятся вовсю. Я вышел к ним, ну и начал их убеждать. Но прежде чем я к ним пришел и сделал их замечание, я ведь все равно их осудил у себя в сердце. Я с ними не согласился, значит, я их осудил. И таких примеров много, там вот сообщения проходят, там террористы или враги, там украинцев, да? Мы не можем без осуждения, значит, получается, мы вечно грешники.

в рамки человеческой жизни. Матерятся дети. Что же это без внимания оставить? Да? Это вот будет такое, ну, все прощения, что ли, как раз, я думаю, что и не христианское. Мы видим, когда Христос проявляет какие-то вот людям... Да даже тот пример, когда изгоняет из храма торгующих. Разве это нам не пример? Да? Это, не знаю, конечно, прежде чем выйти и сказать детям, чтобы они перестали вот употреблять такие слова, в сердце-то у вас же это, вы уже услышали, и у вас отозвалось, и вы как раз поступили по-христиански. Вот если бы вы не сделали этого, то, наверное, было бы, ну, не наверное, а точно было бы неправильно. И часто мы проходим мимо того, чтобы... И вот и такое, если его можно назвать осуждением, да, а вот то оно, я думаю, что душеполезно как раз и тому, кому оно направлено, и тот, кто это делает. Вот, а другое дело, когда мы судим кого-то, не, как бы тут точнее сказать, не, даже как бы не имея возможности, чтобы это произошло исправление. Судим за поступки какие-то, за какие-то действия, и, казалось бы, это нас никаким образом не касается. И если ты сам в этом замешан, да, вот тот же мат, об этом не раз уже и мы говорили, и не в одной передаче, но... Нужно ли ограничивать его? Вот. Нужно ли говорить людям, чтобы они там не матерились? Он становится все более распространенным, и поэтому, конечно же, замечания такие нужно делать. Иначе смотришь, как там в автобусе или где-то человек матерится, дети, женщины все кругом. Вот. Но это... Не каждый человек сделает такое замечание. Вот. Я знаю, как-то однажды исповедовался у меня мужчина и говорит, я вот решил не материться. Ну, был такой, говорит, да, вот теперь. Ну, как у вас удалось? Он говорит, вот месяц я держусь, ни разу не произнес, значит, какого-то матерного слова, но в голове у меня творится ой-ой-ой. Конечно, потому что разве сразу? Это же все в подсознании. Как, если он сможет держаться и дальше, то, я думаю, уйдет из подсознания. И без этого абсолютно можно жить. Как бы не утверждали, что это вот придает там речи такую окраску, это нужно там эмоционально там, и все такое. Я думаю, что это... Не так. И у нас даже будет передача как-то отдельная, уже и была, но так вот открою некоторый секрет, что мы планируем большую передачу на эту тему сделать. Поэтому ваше осуждение на пользу. Вот. Я вынужден вам это сказать и вас даже похвалить. Нельзя без внимания оставлять, иначе вот эта вседозволенность у детей, она перерастет и в больше, и в другие формы. Я так думаю. Вот так. Так что же у нас о прощении, да, мы говорим? Говорим о том, что... приводили слова Спасителя о том, что нужно, даже идя к жертвеннику и вспомнив о том, что не простили брата, нужно вернуться, примириться с ним, только потом приносить жертву. Вот. И еще он говорит вот, в Евангелии от Матфея, в 6 главе, «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. И если не будете прощать людям согрешения, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешения ваших». Но это не запугивание какое-то, что вот, ну, что если ты не прощаешь, то обязательно тебя накажут. Вот. Нет, конечно, речь все-таки идет о другом, что если человек не от того, что потом простят его или не простят, Господь знает, кого прощать и кого не прощать, каждый получит свое. Вот. А вот когда он старается, значит, измениться, старается прощать людям без каких-либо условий, то, конечно же, и сам он изменится, и уже будет ему легче прощать, потому что едва ли будет возникать даже осуждение. А если и будет возникать, то
этот человек его, ну, может легко

0: укротить, скажем так. Вот, вот это вот нужно вспоминать и напоминать нашим детям. Вот святитель Феофан Затворник такой совет дает. Вспышки одолевают, вот я цитирую, вспышки одолевают, учитесь не давать им ходу, а как только покажутся, подавлять их. Вспылить будь-то ничего, но тут весь эгоизм или грешный человек. Молитесь и сами собирайте мысли, которые были бы водой против всего огня. Память Божию держите и память смертную. Эти два помышления – суть державы всего доброго и прогнания всего недоброго. На свете ничего нет, из-за чего можно было бы серьезно ссориться, кроме спасения души. Вот ведь как он точно сказал, вот вроде просто очень. Да ничего нет на свете, действительно, из-за чего ссориться. Вот как каждый, наверное, священник, я уверен, на исповеди с этим сталкивался, когда приходит вот, и жалуется на своих близких, на, там, на детей, на родителей, на брата, сестру, с которыми поссорились, и вот из-за каких-то мелочей. Иногда даже мелочь не, совсем ничего. И вот такая вот гордыня присутствует, что не простить друг другу не можем, руку протянуть друг другу не можем. А вот святитель говорит, да ничего нет такого, чтобы можно было бы вот так разойтись. Да, а апостол Павел говорит так, гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Вот так вот в течение одного дня нужно это все подавить, если случилось, и мы должны знать, что если мы гнев пускаем в сердце, то даем там место дьяволу. Вот так вот, да. Я, может быть, успею еще на один вопрос ответить. Во всяком случае, начну. Потому что тоже часто встречаемся вот с этой темой. А вдруг за той чертой, которую каждый человек рано или поздно перешагнет, ничего нет, только пустота и небытие. Как укрепить свою веру в то, что жизнь не кончается земным пребыванием? Вот серьезный вопрос, да, и ответить-то на него непросто, потому что, говорили мы не раз, никто не возвращался, чтобы сказать, как он там видел и что. Я не беру там эти примеры этих реанимаций там и все такое возвращение к жизни вот после клинической смерти. Это совсем другое. Вот. Что тут можно сказать? Вот всякий верующий человек, он рано или поздно осознает, что его вера слаба. Да? Потому что вопрос в том, как укрепить веру и в это, и вообще веру. Потому что если она есть, то она есть во всем и всегда. И человек нисколько не сомневается. Он живет со своими горестями, радостями, но он знает, что, живя на земле, ну, это часть его только жизни. Вот. И вот а слабая вера, ну, нам и в том отношении дает какие-то сомнения и в другом, и вот это недоверие. Вот. А, ну, мы осознаем ведь, что наша вера не настолько крепка. Да? В Священном Писании говорится об этом. Вот, давайте вспомним. Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал: «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». И привели к нему его. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его: «Как давно это сделалось с ним?» Он сказал: «С детства». И многократно дух бросал его в огонь и в воду, чтобы погубить его. «Но если что сможешь, сжалься над нами и помоги нам». Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Вот это в Евангелии от Марка, в 9 главе, этот сюжет рассказан. Вот это очень важно, чтобы мы помнили, что да, вот он, видите, как сказал: «Верую и помоги моему неверию». Потому что если человек здравомыслящий, он осознает, что ему недостаточно его веры, что нужно, чтобы Господь помог укрепить эту веру. Вот, и поэтому он и просит Христа, чтобы тот им помог вот эту крепость веры обрести. Вот о чем нам просить у Господа следует как можно чаще. Вот, а он обязательно поможет. Ведь и в приведенном тексте есть такие слова: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Да, видите, он не говорит, что если ты прям непоколебимую веру имеешь, тогда все тебе возможно. Он говорит, хоть сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Вот это и для нас, да, хоть сколько-нибудь мы можем веровать, значит, сможем обрести и безусловную веру. Все возможно верующему. Ну, и еще, ну, я думаю, что вот знаменитый Пари Паскаля здесь стоит вспомнить, оно как будто специально вот для того человека, который этот вопрос задал. Вот его часть я приведу. Если человек верует и после смерти обретает новую жизнь, он многое приобрел. Если он верует, а там ничего нет, он ничего не потерял. А что ж тогда страшиться? Страшиться этого нечего. А вторая часть пари как раз о неверующем, который теряет больше, чем приобретает. Но это уже другой случай. Вот так вот. Мы прервемся на некоторую паузу, потом вернемся в студию.
1: Знак вопроса.

обладают над эгоистическими, не страдают от зависти. Да? Так, запомним. Доброхоты, у которых чувства симпатии и сострадания преобладают над эгоистическими, не страдают от зависти. Это указывает путь к погашению зависти и всякому мучимому ею. Надо спешить возбудить доброхотство, особенно к тому, которому завидуешь, и обнаружить это делом, тотчас зависти стихнет. Несколько повторений в том же роде, и с Божьей помощью она совсем уляжется. Вот так. Из приведенных примеров там мы видим, что святые никак уж не поощряют допускать в сердце зависть, там проживать ее, и, напротив, советуют всеми силами бороться с этим разрушающим чувством. И, наоборот, к тому человеку, которому испытывается зависть, видите, нужно проявлять какое-то особое внимание. Да мы знаем, что советуют, например, святые отцы, если человек жаден, да? Вот видит, что жадность одолевает его. Что советуют они, да? А советуют давать чаще милостыню. И когда жалко, рука-то вот никак тут... Да, вот у меня 3 рубля в кармане, а я 30 копеек дам. Ну и что же? Вот. Так вот лечатся вот эти вот, вот такие вот напасти. Поэтому с ними бороться нужно, а не проживать их... Может быть, что-то другое, по-другому это видел как-то тот психолог, который говорил автору вопроса, вот такие вещи, что нужно и проживать. Может быть, в его понимании вот как раз борьбу нужно вести, но в вопросе видится другое. Ну, ладно. Так, вот у нас такой вот есть вопрос. Как вы относитесь, вот сейчас пришел, как вы относитесь к творчеству Набокова и как к нему относится православная церковь? Ну, знаете, если коротко, то я, наверное, вам скажу так, по аналогии. Например, что говорил Бунин о Толстом? Приводил я как-то уже его слова, но я думаю, здесь они как раз подойдут. Он говорил, какой замечательный художник Лев Толстой, там, граф Толстой. Вот. Но у него нет органа, которым человек воспринимает Бога. Вот, понимаете, в творчестве Набокова мы и это увидим, и другой. Это ведь замечательный художник. Если вы читали, если спрашиваете, значит, читали его произведения. А какая поэзия? Какие есть... стихи замечательные у него. Поэтому иногда нужно разделять, да, вот как к творчеству Лермонтова относиться, к его «Демону», например, да, ну, «Мцыри» даже, да, вот такая вот поэма. Так же и здесь тоже отделять творчество от, ну, что ли, автора, от героев, самого автора, от его произведения, все это не одно и то же. Конечно, он присутствует там. Как Гоголь явно там очень, очень явно присутствует. А здесь по-другому. Но я бы... Скажу вам честно, я отношусь хорошо к творчеству Набокова. И читал его... И когда учился в университете, и перечитывать могу. Сейчас некоторые его произведения, особенно поэзию. Вот. А ведь тут нужно еще вот что сказать. Помню, в 90-е годы подходили люди и спрашивали. Вот ведь нельзя читать там «Мастера и Маргариту». Нельзя читать, это, ну, воцерковляющееся, да, имеется в виду. Нельзя читать «Розу мира» Андреева. Ну и что на это скажешь? Кому-то, конечно, нельзя. Но не дорос еще человек вот в своем этом понимании мира, да, и может ему повредить его душе. А если он твердо стоит, то он почему он не может познакомиться? Тогда, ну, бывали, да, случаи, когда вы говорите, там, в театр не ходите, музыку не слушайте, книги не читайте, ну и что это, а что человек-то превратится? Да нет, другое дело, что ты имей ум, и волю какую-то, и отличай хорошее от доброе от плохого. Тут даже, собственно, Набокова сравнивать с некоторыми произведениями, я не буду называть авторов, которые сейчас выходят, ну классика, которого знать даже нужно. Вот. Вот так бы на это.

0: Вопрос я ответил. Вот у нас еще есть такой вопрос. Молитва по соглашению. Молитва по соглашению, как к ней относиться, как ее читать, это тоже нередко спрашивают. И устно, в храме подходят. Думаю, что многие священники на этот вопрос отвечали, отвечают и будут отвечать. Вот такая вот молитва. Я даже вот ее вам прочитаю, чтобы мы поняли, о какой молитве речь идет. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Ты бы рекл еси при чистыми усты Твоими. Аминь, глаголю вам, яко аще двое от вас совещаются на земле всякой вещи, и же аще просите, будете иметь от Отца Моего. И же на небесех, где же два или трое собрались во имя Мое, ту есмь аз посреди их. Непреложны словеса Твои, Господи, милосердие Твое беспрекладно, и человеколюбию Твоему несть конца. Сего ради молим Тебя, даруй нам, рабам Твоим, согласившимся просить Тебя, и просьба называется здесь исполнение нашего прошения. Но обаче не яко же мы хотим, но яко же Ты, да будет вовеки воля Твоя. Аминь». Вот. Ну и вот говорят, что молитва особенная, не всем ее можно читать, и она даже, чтение ее некоторым может принести вред. Но что от молитвы будет вред, это вот, знаете, из оккультизма что-то пришло. Молитва, когда человек обращается к Богу искренне и просит полезного своей душе или за близких, за своих, она просто никак не может быть вменена во грех. Вот. Апостол, мы читаем, да, призывает молиться друг за друга, и так исполним закон Христов. Вот. Что и делают христиане, молятся друг за друга. И молитва по соглашению – это тоже не просто кто-то с кем-то договорился о совместной молитве в одно время, и все вроде, да. По соглашению, в этом понимании, вот, касательно этой молитвы, это не значит по обычной договоренности, но по согласию и по любви во Христе. Без всякой магии. Не то, что сама молитва, как какое-то заклинание, будет действовать, если вот ее в это время там сколько-то человек прочитает. А вот именно по любви ко Христу. Вот. И ключевые в этой молитве слова, сказанные Спасителем: «Истинно говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им Отца Моего Небесного, ибо где двое или трое собраны во имя, там Я посреди них». Это Матфея, 18 глава. Вот, но это здесь нужно оговорку сделать, но не при любых же условиях, да? А если они будут просить ограбить банк? Да, вот мы согласим, да, ну, что, мы не встречаем таких, это самое, да, в известном фильме, да, там, идем друга выручать, Господи, благослови, да. Ну, конечно, нет. Поэтому просьба, да, во-первых, люди должны быть верующие. Во-вторых, прошение должно быть душеполезным. И поэтому, если у кого-то есть искреннее желание вот помолиться, сообща о ком-то, да, там в беду попал человек, болеет, и вот его близкие люди собираются и просят. Вот тут, конечно, и все, что попросите, будет вам. А если они просят неполезного, ничего не будет. Хоть там 10 человек соберется, хоть еще сколько-то. Вот. Поэтому все понимают, я думаю, что такая молитва предполагает такое единое обращение всех молящихся к Богу, а не каждый за себя. То есть о чем-то. Сам текст вот этой молитвы, он подсказывает, что молитва просительная, совместная, это такая согласная просьба. Все-таки хочется, чтобы как-то кто слышит наш разговор сейчас, чтобы не относились как к какому-то магическому заклинанию. Вовсе нет. А вот именно согласная просьба. Можно читать любую молитву, кстати, по соглашению. Договорились, например, читать акафист святителю Николаю. Ну, читайте. Великомученику Пантелеймону Целителю читайте. Псалтырь договорились читать. Да ради Бога, читайте псалтырь. Как договорятся те участники. Вот. Но ведь и в церкви во время совершения божественной литургии мы, а нас двое, трое и много больше, целый храм, мы разве не так же молимся? Разве мы не согласились вместе обращаться к Богу во время богослужения в храме? Да, это разве не молитва по соглашению? Тоже молитва по соглашению. Да. А разве в молитве третьего антифона не о том же говорится? Поэтому нужно ли что-то отдельное, если мы исключаем всякую магию? или нам, или там, нам молитвы претензии в Евхаристии недостаточно. Так мы точно христиане, а не язычники. Если христиане, то надо подумать об этом. И прежде чем включаться в какую-нибудь иногда сомнительную, а называется молитвенной практикой, то нужно подумать. 107 раз отмерь, один отрежь. И тогда, если мы просим полезного для души, для спасения человека, все вместе хотим об этом молиться, то и молимся. Так, звонок у нас есть. Слушаю вас.
1: Надо подумать об этом. И прежде чем включать в какой-нибудь, иногда сомнительный.
0: У вас не включено, у вас может быть радио? Алло, алло. Я вас не слышу. Радио у вас не включено?
2: Сейчас включено.
0: Ну, нужно отключить, чтобы задавать вопрос, иначе этот резонанс идет.
2: Я включаю.
0: Да.
2: Алло, батюшка,
0: да.
2: Здравствуйте.
0: Да, здрасте.
2: Поздравляю. Батюшка, вот мы ходим мелкого вот, где я десятый доход. Как вот понять, греха, вообще греха? Смотрел и сказал мне там, что без греха никак нельзя жить. И все время каяться каждый раз. Кто-нибудь сказал мне так, и чего, и страх какой-то находит. А без греха кто живет или нет? И прям, ну, не знаю, что делать. Тут не так скажешь, как посмотришь, не так, и все грех. А кто без греха живет? Как понять, без греха живет?
0: Я понял ваш вопрос. Спасибо за вопрос. Да, отвечаю. Человека без греха, конечно, нет. Единственное, без греха Иисус Христос. На нем греха не было. Вот он, Бога-человек. А все мы остальные, конечно, с грехом. Но пугаться-то здесь нечего. Мы хотим быть чище? Хотим. Господь принимает наше намерение? Принимает. Да, сегодня мы от одного освободились, и оно не повторяется, слава Богу. Но чаще всего и мы снова повторяем какой-то грех. И опять же не опускаем руки. Нас, я вот это не устану повторять, но чуть ли не в каждой передаче привожу слова из молитвы, когда священник крестит, ну, взрослого или ребенка, неважно, в таинстве крещения. Когда крещаемый называется воин Христа Бога нашего. Так воину-то приходится сражаться все время, духовная эта брань продолжается, и он продолжает сражаться. Поэтому святитель Феофан Затворник говорил, что человек идет, и вдруг он упал там, в лужу, и встает грязный, мокрый. Что он делает? Отряхивается. Ну и что, дальше идет ведь? Он же не остается в луже лежать. Нет. Так и в духовной жизни, говорит Феофан Затворник. Святитель Феофан Затворник говорит о том, что нужно опять очиститься от греха, идти дальше. Случилось упасть, не опускаем руки, снова очищаемся в таинстве исповеди и молимся, и идем дальше по своему пути, который нам Господь и предназначил. Вот так. Да, ну, наверное, я уже не успею ответить на следующий вопрос. Встретимся через неделю. Храни вас, Господь.
3: Знак вопроса.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Издательство ООО «Алавастер» и «Радиообраз» представляют аудиокнигу Натальи Сухининой «Какого цвета боль?» Читает Екатерина Краснобаева.

осужденная Путилина», — представилась Татьяна. Черной стеганой курткой, юбкой из грубой ткани, на голове платок. Росточку небольшого, худенькая, вся какая-то пропорциональная, ладненькая. Если бы не знала, что ее сыну 5 лет, подумала бы подросток. Татьяна послушно уселась напротив, как студентка перед преподавателем. «Вопрос знаю, спрашивайте». «Ну что ж, буду спрашивать. Ведь именно для этого я и приехала в Самару». «Татьяна, какой у вас срок?» Даже не вздохнула. Ответила обыденно, будто я спросила у нее, какой завтра день. 8 лет. Мужу дали 10. «Где он сейчас?» «В Сибири». «Пишет?» «Пишет. А еще мы раз в месяц по телефону говорим. Хотелось бы чаще, да не положено. А Мишенька ваш, он-то где?» «Миша в детдоме». Вот тут вздохнула. Воспитатели говорят, что очень скучает. Он же домашний ребенок. В садик мы его водили больше для общения. Надо бы спросить, скучаете? Да ответ и так знаю. Его ко мне на свидание приводят. Я для него небылицу сочинила. Сказала, что работаю на военном заводе, что уходить отсюда домой не положено по инструкции. Вот, заработаю денежки и выйду. А он спрашивает: «Мама, а ты там танцуешь?» «Нет, — говорю, — я делаю танки для армии». У него глазки загорелись. «Вот здорово. Я тоже, когда вырасту, приду сюда работать. Я люблю танки». «Не приведи, Господи, — думаю, — не приведи, Господи». Неужели он не догадывается? Думаю, пока нет. Хотя скоро уже догадается, растет ведь. «Сколько вы тут уже?» 1,5 года. Можно сказать, новенькая, только привыкаю». «Тяжело привыкаете?» «Как вам сказать? Здесь главное внутренне привыкнуть к мысли. Я в тюрьме. Я отбываю срок. Первое время мне очень трудно было выдавить из себя осужденная Путилина. Нам так надо представляться по инструкции. Но никак не могла. Осужденная? Я?» Потом поразмыслила, взяла себя в руки. «Что я могу изменить? На стену карабкаться? Так она в колючей проволоке, сами видели. Заставила я себя в этот ужас поверить. Да, я осужденная Путилина. И буду осужденной Путилиной 8 лет. Или, если под ДУО подпаду, может быть, скостят немного. Знаете, что такое ДУО? Досрочно условное освобождение. А осужденный Путилин, он-то как? Олег ведь на 20 лет меня старше. Когда он выйдет на свободу, ему будет 60. Да, история. Если бы я была писателем, назвала бы эту историю «Кулич по царскому рецепту». Жалко, я писать не умею, но очень рада, что вы приехали. Напишите. Можете даже фамилию не менять. Пусть все знают. Но тогда Миша узнает, ты знакомый. Да, Миша узнает. Тогда лучше без фамилии. Я ему потом обязательно все сама расскажу. А про Кулич я, знаете, почему вспомнила? Когда меня брали у храма, Олег ведь в машине оставался. Мне велено было багажник открыть. Мы подходим, а Олег ни о чем не догадывается. Выскочил, обрадовался, наконец-то, говорит, пришли, и я запарился вас тут ждать. Забирайте, говорит, сумку, и чтобы я вас не видел никогда в жизни. Они сначала не поняли, а потом сообразили, что он их за перекупщиков принял. Смеяться начали. Ну уж, отвели душу. Олег только когда нас на допрос привезли, начал понимать, что к чему. Да, Кулич. Ведь в это время Кулича освещали. Я попросила, можно мне в церковь зайти с Куличом? Спасибо, разрешили. Правда, один со мной пошел, другой с Олегом остался. Сошла, а в храме людей. Я к первой попавшейся старушке. Возьмите, говорю, Кулич, помолитесь о Татьяне и Олеге. И как-то само с собой добавилось, никто ведь не учил заблудших. Она не берет. Богатый, говорит, Кулич, не возьму. Вдруг он краденый. Я к другой. Та вообще перепугалась. Некогда мне, дочка, некогда, руками машет. Тогда я вышла на улицу и первому нищим отдала. А он по лицу, видно, запойный. Так что мой царский Кулич пошел бомжам на закуску. А вы здесь в храм ходите? Обязательно. Благодаря храму я многое поняла. И то поняла, что меня Господь и через Кулич смирил. Я, пока следствие шло, такую фразу где-то услышала. «Как же нас Господь любит!» Но, думаю, ничего себе любит. Я в Иерусалим хотела, а он меня сюда упек.
Странная любовь получается. А здесь, в храме тюремном, и разобралась. Отец Андрей помог. Господь не допустил святотатства. Грязным деньгам, от которых бедой за версту разит, не позволил прикоснуться. Да разве можно было ехать в Иерусалим на эти деньги? Святая земля. А я наркотиками торганула и поехала. Уберег Бог. В тюрьму определил и уберег. Моя вина, мой грех, мне отвечать. А вот Олегу я жизнь испортила. И Мишеньке. Олег в храм ходит? Там, в Сибири. Не хочет. Он сначала вообще не хотел меня видеть. Сказал, я к тебе не вернусь, не прощу тебе этого никогда. Но через 3 месяца позвонил. Спросил про Мишу. Стали переписываться. В прошлое прощенное воскресенье я попросила разрешения на переговоры. «Прости, — говорю, — меня». А он: «Да ладно, Тань, чего ж сейчас про это говорить?» Голос глухой, чужой какой-то. Переживает очень. Я хоть Мишеньку вижу иногда. А он там совсем один в своей Сибири. «Наверное, когда праздники вас просят в концертах станцевать?» «Просили. Но я не могу. Не думайте только, что из-за гордости, мол, я профессионал и здесь, на тюремной сцене, ниже моего достоинства. Не в этом дело. Просто, как бы сказать, не танцевать я здесь должна, а прощение себе зарабатывать. Хватит натанцевалась. Но ведь это ваша профессия. Когда освободитесь, чем будете на хлеб насущный зарабатывать? До этого еще 100 верст до небес и все лесом. Я тут, между прочим, научилась неплохо метлой махать. Нас в последнее время 10 человек сажают в автобус и везут к прокуратуре. Мы площадь перед прокуратурой метем. Девчонки радуются, говорят, хоть подышим вольно воздухом. А мне хуже пытки. Почему? Боюсь, увидит меня кто-нибудь. Ведь знакомых у меня благодаря моим танцам было. Представьте, увидят, как я под ружьем мету асфальт перед прокуратурой. Я платок на самые глаза спущу. По сторонам мне ни одну только метлу перед собой вижу. А то еще кто увидит, ты до Миши дойдет. Пока Бог милует. Таня уводит. Ухожу и я. И прежде чем возвратиться в свою гостиницу, долго брожу по вечерним улицам Самары. Какой большой и многолюдный город. Как легко затереться в нем, раствориться в толпе, которой нет до тебя никакого дела. Стали зажигаться в окнах огни. Отработав свое, люди возвращаются домой, вспоминают пережитый день, готовят ужин. И где-то, может быть, совсем близко отсюда, сел ужинать мальчик, которого зовут Миша Путилин. Но не мама приготовила ему ужин, а повариха. Не папа прочитал ему на ночь сказку, а воспитательница. Конечно, в детдоме Мишу любят. Он не крикун, не задира, не ябеда. Но он часто грустит. Он не сирота, по нашей жизни очень даже богатый ребенок. У него есть мама и папа. Но они сейчас уехали зарабатывать деньги. Папа в загранкомандировку, забыл в какую страну. А мама в Самаре на военном заводе. Миша не любит директора этого завода, потому что он не выпускает маму на выходные. Даже у поварихи Васильевны есть выходной. Она всегда весело предупреждает: детки, конфетки, у меня завтра выходной. У меня свои детки, конфетки заждались. У Васильевны выходной есть, а у мамы нет. Разве это честно? А мама Миша раньше танцевала. Да еще как. Миша раньше ходил с папой на концерты и глаз не спускал с мамы. Только одну ее и видел. После концертов мама очень уставала и ложилась отдохнуть. Правда, теперь мама делает танки. Наверное, это так же трудно, как танцевать. Хоть бы глазком посмотреть на эти танки, но мама говорит, нельзя. Ничего на том заводе нельзя. Не успеешь прийти, уже надо уходить, свидание закончено. В следующий раз он обязательно попросит маму, чтобы она с того дурацкого завода увольнялась. Ну зачем им денежки? Все у них есть. Папа за ним в садик на машине приезжал, мороженое покупал. Он и без мороженого согласен. Зачем им денежки? И папа уехал. Собрался быстро и уехал. Почему-то один. Они собирались втроем. А получилось. Мама на завод устроилась.
Миша в детдом переехал, а папа уехал. Миша забыл в какую-то дальнюю страну. Вспомнил. В Иерусалим. Мама рассказывала, что когда они поедут в Иерусалим, то утром будут просыпаться под колокольный звон. Зачем папа уехал один? Они же договаривались.

0: Эпилог. Я стою на контрольно-пропускном пункте и жду сопровождающего в ЗОН. Документы мои уже проверены, пропуск выписан, мобильник сдан. Подъехал автобус. Из него поочередно одна за другой выпрыгивали осужденные гуськом под охраной направлялись к КПП. Я отошла к стене, чтобы дать им дорогу. Они выстроились напротив, вдоль противоположной стены. Невольно я смотрела на них, не в упор, без любопытства, но смотрела. Им тоже пришлось кого-то ждать. Оказалось, это те, кого возят мести асфальт перед прокуратурой. Мне рассказывала, помню, об этом Татьяна, осужденная Путилина. И лишь подумать о ней успела, натолкнулась на ее взгляд, доброжелательный, смущенный. Разговаривать не положено, смотреть можно. Мы киваем друг другу. Выходит офицер. «Значит так, сейчас обед, потом опять туда. Все поняли?» «Согласны. Если после этого сразу амнистия», — смеются самые бедовые. «Размечтались», — улыбается офицер. Вижу на кафельном полу дежурки крошечного лягушонка. Как он попал сюда, неизвестно, но он затравленно мечется, пытаясь выбраться на волю. Лягушонка замечаю не только я. Одна из заключенных с тяжелым взглядом излишне вычерненных карандашом глаз склоняется над ним, делает гримасу и несколько раз грубым низким голосом квакает, вроде как передразнивает лягушонка. Сама довольно смеется на свою шутку. Другая, я не вижу ее толком, а только слышу голос, рисковатый, дерзкий, смеется. «А ты поцелуй ее, поцелуй! Она в доброго молодца превратится, будет нам жених!» Лязгнули тюремные запоры, взгляды женщин устремляются туда. Одна, росточка небольшого, полненькая, в платке, под шумок, шагает к лягушонку и быстро прячет его в руке. Я отвожу глаза, чтобы не смутить женщину. Она то и дело заглядывает в сжатую ладонь и улыбается.
1: «Потрое проходим, потрое!»
0: Очередь. А та с лягушонком быстро три легких шага к выходу. Рожата рука, и лягушонок спасен. Он прыгнул в пожухлую осеннюю траву и дал, скорее всего, дёру, подальше от этого неживого ледяного кафеля, от лязга замков на волю. А женщина опять три легких шага и в очередь. Мы невольно встречаемся с ней глазами. Она смотрит на меня испуганно, виновата, ведь нарушила инструкцию, вышла из строя. А я улыбаюсь ей как можно теплее, чтобы знала, я тоже рада спасению лягушонка. Женщину водят. Приходит за мной высокая молодая женщина в камуфляжной форме, ведет меня через всю территорию зоны в двухэтажное здание, на первом этаже которого библиотека, на втором храм. Сегодня служба, потом водосвятный молебен и крестный ход. Собираются женщины быстро, по-солдатски. Только 5 минут назад никого, кроме батюшки, не было, а уже полон храм. Кроме осужденных стоят и сотрудники. Вижу, как хлопочет подсвечник, осужденный за продажу наркотиков, Галина Петровна Карпова. Все в том же пуховом платке, в котором ей слегка жарковато. Обыкновенная, немолодая, уставшая от жизни женщина. И если бы не бирочка на заношенной куртке, то при чем тут вообще зона? Подает мне свечу, мы узнаем друг друга, ставлю ее в подсвечник. Знаете, за кого я эту свечку поставила? За вас, за ваше здравие, за рабу Божию Галину. Ой, спасибо. Она улыбается, а глаза все такие же уставшие. Ее никто не ждет на воле. Идти ей некуда. Беженка из солнечного Душанбе. Она нашла себе приют в самарской женской колонии на 7 лет. Приют, которого и врагам не пожелаешь. Но вот и эти 7 лет проходят. И опять она бесприютная. Дочка сидит, у детей своя жизнь. И в нее никак не вписывается освободившаяся из заключения мать с страшным диагнозом эпилепсия. Галина Петровна принесла большую бутылку лампадного масла и осторожно наполнила им 2 лампадки. Побольше у казанской иконы и поменьше в подсвечнике у иконы праздничной. А началась служба, как-то внутренне подтянулась, отступила на шаг вглубь храма, обернулась к стоящим сзади 2 девушкам, что-то резко им сказала. Видимо, сделала замечание, что в церкви разговаривать нельзя. Я незаметно оглянулась по сторонам. Знакомая синяя куртка справа, Женя, осужденная Потапова. Видно, что она нервничает, то и дело смотрит на часы. После «Отче наш» стала осторожно пробираться к выходу и на мой немой вопрос шепнула: «Афанасия кормить, но я приду». Вот и еще одна судьба, незавидная, нелепая. Девочка, не вписавшаяся в резкие повороты наших широких автобанов. Через несколько дней ей опять туда, на эти просторы, ни одной с сыном, которого она боится покрестить в зоне, потому что не хочет ему своей судьбы. Конечно, она поймет, что дело в другом. Судьба складывается из поступков или ошибок. И если она научит сына не приступать, то никогда не узнает Афанасий Игоревич, почем в тюремном магазине, который сужденный называет отоваровкой, килограмм пряников с шоколадной начинкой. Начинается крестный ход. Батюшка с чашей и крапилом выходит в тюремный двор. За ним тянемся и мы, прихожане, гости, сотрудники. Вижу Ларису, осужденную Корольковой, с третьего отряда. Она держит икону «Утоли моя печаль». Ее путь в зону был особенно долгим. 4 года бегов, изматывающего сердца страха. Утолены ли ее печали? Господь знает. Но я хорошо помню нашу беседу, в которой даже намеком походе не прозвучало осуждающее кого-то слово. А это уже из области серьезных духовных побед. Печали утоляются не заламыванием рук. Они утоляются только настрадавшимся сердцем, которое одолело великую науку благодарность за понесенные страдания. Если это произошло здесь, значит, надо честно воздать хвалу сему благословенному месту. Мы шли крестным ходом по тюремной территории с приземистыми помещениями отрядов. Было воскресенье, на скамейках сидели женщины. Они обязательно поднимались, когда крестный ход шел мимо них. Стояли, неловко опустив головы, и не зная, куда деть руки. Когда крестный ход проходил, они опять садились, продолжали прерванный разговор. А если холодная святая вода, которой кропил нас священник, попадала на них, они смеялись и загораживались. А мы шли дальше. И пришли к странным, закрытым, наглухо зеленым воротам, с нелепым здесь в зоне нарисованным медвежонком. «Что это?» – спросила идущая рядом охранницу. «Дом матери и ребенка». Вот оно что. Мы постояли перед воротами, и они вскоре открылись. Нас пустили на территорию. Песочницы, качели, разрисованные деревянные домики, все как в обычном детском саду на воле. На окнах шторы, там за ними растут и мудреют дети, рожденные в зоне, неосужденные пока ни по одной статье, но уже лишенные права быть свободными. Их лишили этого права их рисковые матери, не увидевшие в дарованной им самим жизни серьезного повода для серьезных раздумий. Но зато они не лишили их другого права — жить. А раз дети это право завоевали, кто как, кто огромной ценой, кто бесплатно, значит, у них есть все шансы познать тепло материнских рук, домашних праздников и неколлективных дней рождений. Хотя очень часто бывает по-другому — дети в зоне находятся с рождения до 3 лет. Потом, если мама еще срок не отбыла, их отправляют в детский дом. Бывает и еще страшнее. Мне рассказали в колонии, как одна молодая мама, родившая здесь, ходившая в дом матери ребенка кормить его и с ним тетешкаться, вышла на свободу, бережно прижимая к себе младенца, пришла на автобусную остановку, что в 5 минутах от колонии, и оставила свое чадо на скамейке. Через полчаса после освобождения мамаши ее ребенка принесли начальнику колонии, и малыш отправился отбывать срок, по легкомысленности вырвавшейся на свободу мамки. Мои невеселые думы прервались самым веселым образом. Из дома ребенка вышла раскрасневшаяся счастливая Женя. Она, что называется, с разбегу влилась в крестный ход, заправила под платок выбившиеся волосы, приняла из затекших рук другой осужденной иконы и зашагала бодро в общем строю. Кто-то слегка тронул меня за рукав. «Татьяна, осужденная Путилина, вы когда уезжаете?» «Пусть сегодня, поздно вечером. А что? Я вам полотенчика вышила. Возьмите. Торопилась, так что, если где узелки, простите». Полотенчика очень славное. Белое. Вместо бахромы широкая полоса кружев. По кромке причудливые веточки с красными ягодками. То ли рябина, то ли клюква. Ну вот. А говорите, что только метлой хорошо метете. Оказывается, вы та не мастерица. Какая мастерица? Вот у нас в 5-м отряде Оля Конкина. Та мастерица. Такие узоры вышивает. А я так для себя. Когда вышиваешь, время быстрее идет. Недолго мы шли рядом. Потом то ли я отстала, то ли Татьяна шла вперед. Мы потерялись. Но зато мы приближались к скамейке, на которой, отложив в сторону палку, сидела Дарья Максимовна Карпова. Задолго до приближения крестного хода она поднялась, торжественно выпрямилась, а уж когда поравнялись, отвесила крестному ходу низкий поклон. «Не поспеть мне за вами. На службе-то была, а вот вокруг храма, видать, отходила. Я шепнула ей, что сегодня уезжаю. Она грустно на меня посмотрела, спросила: не забыли за убиенного Игнатия? Обещаю ей, что не забуду, и сама прошу ее молитв. Она, может, руками конфузится. Я-то разве могу? Мне разве положено?» И были в этом ее конфузе всем известные нам по Евангелию от Луки слова недостойного мытаря: «Господи, милостив будь мне грешному». Подумалось вот о чем. Здесь, в колонии, где беда осязаемая из Рима, где надуманные катастрофы лопаются, как мыльные пузыри, легче сделать шаг навстречу Богу. Путь мытаря короче пути фарисея, потому что собственное ничтожество и искреннее осознание собственного непотребства по каким-то чудесным тайным законам совершает обратное действие. Оно возвышает кающегося грешника в Божьих очах, и ему дарится путь прямой и здравый, и он уже все понял про свою нынешнюю и будущую жизнь. Вот почему, наверное, люди так часто приходят к Богу именно здесь, за колючей проволокой зоны, вдали от родственников, как верных, так и разлюбивших, рядом с такими же, как они сами, мытарями, считающими себя хуже и ниже всех. Я ни в коем случае не обобщаю. В женской колонии, которую я посетила, около 1000 осужденных. Но моих скромных сил хватило, чтобы встретиться только с 6. Я прониклась их судьбой. Эти люди мне теперь не чужие, и я рада, что не было среди них ни одной отпетой конченой уголовницы. Эти люди живые, потому что у них болит сердце. Болит за себя, за свою незадавшуюся жизнь, за близких, за несостоявшееся свое счастье. И успеют ли они покаяться в содеянном? У них есть для этого время. Время, чтобы думать, храм, чтобы молиться, такой же несчастный, осужденный рядом, чтобы сострадать. Последний шанс, который дал им Господь. А последний шанс дороже 1000 других шансов, собранных в одну копилку за всю прожитую жизнь. Лариса, Карина Петровна, Женя, Татьяна, Дарья Максимовна. Со всеми вроде попрощалась я перед дорогой. А Аня? Она-то где? Не видела я ее среди молящихся в храме. Не видела и во время крестного хода. Приболела. Попросила остаться в отряде, сказала мне начальник отряда. А я, в свою очередь, прошу разрешения на минуточку заглянуть к ней. Попросили подождать. Жду, потому что хорошо понимаю, что зона и что все здесь серьезно. Наконец меня ведут. Вхожу в большое и достаточно светлое помещение с рядами совершенно одинаковых двухъярусных кроватей. Все они одинаково застелены и пусты, кроме одной. На ней, свернувшись калачиком, лежит девушка. Знакомая и черная во весь лоб челка — Аня. Она хочет подняться, но я останавливаю ее. «Лежи. У тебя температура?» «Есть небольшая. Ломит, горло болит. Пройдет. Сейчас время такое, межсезонье». «Пройдет», — соглашается она и говорит мне почти заговорчески, со знакомой хитрецой в знакомых глазах: «А знаете, мне соседи письма переслали от Мустафы. Ну, брат из Турции, помните, я вам рассказывала? Так он опять меня к себе зовет. Приезжай, я тебе не чужой и так далее. Ты написала ему, что отбываешь наказание, что не можешь пока приехать?» «Зачем? Я написала ему, что люблю Россию и никуда отсюда не собираюсь».
2: Продолжение следует.

0: «Взгляд патриарха».
1: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
0: Мысли на каждый день года. Церковь воинствующая. Самая большая ошибка и самое большое заблуждение многих критиков – это смотреть на церковь сверху вниз и со стороны,

подмечая некие несовершенства, строить на этих наблюдениях сокрушительную критику не только церкви, но и самой веры. До скончания века церковь борющаяся, или, как говорили святые отцы, церковь воинствующая с грехом, будет осуществлять свое служение. Никогда это не будет простым и комфортным делом. Это всегда будет сопровождаться борьбой, и совершать в церкви борьбу за человеческое спасение будем мы все. Все в прошлом и все в будущем причастны этому великому действу спасения человеческой души. И духовенство, и верующие люди. И важно, чтобы те, кто смотрит со стороны, осознали и свою сопричастность, и как можно быстрее пришли в храм Божий, и позицию стороннего наблюдателя сменили на позицию соучастника в великом деле духовного спасения рода человеческого, которое совершается в церкви и через церковь божественной силой. Авторская программа патриарха Кирилла «Слово пастыря» 10 июня 2012 года.

0: отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку. Решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
1: Каждое воскресенье слушайте в эфире «Радио Образ» программу «Дети Христовы». Как начинается день православного гимназиста? Чему учат детей в православных гимназиях Нижегородской митрополии? В чем отличие светской школы от православной? Как совместить физику, химию и математику с законом Божиим? И как педагоги прививают духовность ребенку? «Дети Христовы» каждое воскресенье в 17:00 на «Радио Образ».
2: «Дети Христовы».

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотоног.

Господь видит тебя. День за днем. Дневник православного священника. 26 сентября. Ты Бог, видящий меня. Книга «Бытие», глава 16, стих 13. Душа, искупленная дорогою ценою крови Христа, помышляй постоянно о том, что Спаситель страдал и умер на кресте за твои грехи, что Его святая кровь пролилась за тебя, чтобы тебя освободить от греховных уз и порабощения плоти. Никогда ни на один день не оставляй молитвы в уединении твоей кельи и не пренебрегай чтением Слова Божия. Твоя душа не может жить без этой пищи, точно так же, как твое тело без питания жить не может. Будьте постоянно в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Послание к Колоссянам, глава 4, стих 2. Слово Христово да вселится в вас обильно, со всякою премудростью. Послание к Колоссянам, глава 3, стих 16. Живи в постоянном общении со Христом, твоим Спасителем и Господом. Все твои мысли и старания направляй к тому, чтобы ни малейшая тень не застилала ни на минуту от тебя образ Христа. Если же это общение прервано вследствие какого-либо греха, ты должен тотчас восстановить его искренним признанием и чистосердечным раскаянием. Верен Бог, которым вы призваны в общении Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего. Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 9. Помни, что Господь Иисус Христос не только постоянно видит тебя, но понимает и всецело знает всякое движение твоей души. Он охраняет постоянно вверенный Ему путь. Поэтому отдайся Ему вполне и откажись от всего того, что не согласно с учением Христа. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить перед Тобою. Псалом 118, стих 11.

0: Слово «мама» свято. Песни проекта «Россия без сквернословия». Проект «Россия без сквернословия» уже больше 2 лет ведет комплексную работу по профилактике ненормативной лексики среди детей и взрослых по всей стране. Открыто более 20 региональных отделений, созданы авторские методики, пособия, марафоны. Одним из ключиков к человеческому сердцу в объяснении важнейших жизненных вопросов является песня. Проект «Россия без сквернословия» располагает разными музыкальными композициями на эту тему, которые могут слушать люди разных возрастов, от малышей детского сада до взрослых. «Не обижайте маму» – это первая композиция, которая появилась в арсенале проекта и созвучна с его призывом «Слово «мама» свято, говори без мата». Песня «Не обижайте маму» написана в Нижнем Новгороде. Автор стихов – руководитель регионального отделения проекта «России без сквернословия» Анастасия Богушевская.
1: Эта песня появилась из сердечной боли, но с надеждой, что все можно исправить, если задуматься и потрудиться над собой. Иногда люди не задумываются о связи слов «мать» и «мат». А эта нежная композиция поможет по-иному взглянуть на слова, которые так легко срываются с уст и ранят самых дорогих и близких. Песню исполняют воспитанники семейного центра «Ковчег» Любовь Щербакова, Елизавета и Мария Богушевские вместе с автором.

0: «Личные впечатления» с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели «Радио Образ». В студии Сергей Мазин, в эфире программа «Личные впечатления». И в этом выпуске будет максимум того, что именно вызвало мои эмоции, собственный мой отклик. Ведь обычно я рассказываю о событиях, это почти новости с комментариями. Сейчас не так. Мне довелось познакомиться в очередной раз с замечательными людьми, победителями конкурса «Серафимовский учитель». На этой неделе как раз награждают победителей и собирают всех участников в Дивееве. Об этом поговорим в следующем выпуске. А сейчас я хочу сделать программу в любимом жанре. Цитаты от современников. Короткие фразы. Печально, что сегодня мы очень стали многословны. Чтобы донести простую мысль, мы иногда тратим огромное количество слов. Мы сами и наши собеседники постоянно отвлекаемся, рассеиваемся, и нам уже нужны горы слов, чтобы создать общее впечатление, уловить мысль. А я хочу вернуться к основам хотя бы на 5 минут. Слово «золото». При подготовке сюжетов о наших героинях, педагогах, мы из интервью вычленяем самое главное. И этих жемчужин, цитат, много. Вот их я и хочу предложить на вашу своеобразную дегустацию.
0: Личные впечатления.
1: Итак, первая категория таких фраз. Каждый педагог отвечал на вопрос: «Учитель – это кто?» И ответы были замечательные. Первый такой: «Учитель – это всегда сеятель. Он сеет разумные, добрые вещи». Вторая цитата. «Учитель – это тот, кто подражает Христу в его социальном служении». Еще одна. «Учитель – это навигатор, который помогает ребенку не потеряться в огромном потоке информации». И еще. «Учитель – это наставник, авторитет, пример». Очень интересно. И, как всегда, интересно эти высказывания примерить не только на учителей, а на всех нас. Вот каждый из опрошенных педагогов взял на себя ответственность за ученика. И мы все, говоря что-то кому-то, объясняя, давая советы, берем ответственность. Мы сеятели. Вопрос только, что мы сеем? Мы могли бы служить обществу, быть подражателями Христу в общественном служении. Вопрос, что мы даем окружающим? Каждый из нас в какой-то момент навигатор, лоцман в информационном море. И тут самим бы не заблудиться. А насчет примера, наставника – совсем, по-моему, просто. Для кого-то мы точно авторитет, проводник, для детей, родственников, знакомых, хоть для кого-то. И мы отвечаем за свое собственное развитие. Мы должны становиться лучше, потому что от нас зависят люди. Во второй части программы вторая порция цитат. Педагоги в наших сюжетах-портретах обычно рассказывают о том, как они пришли к вере. И вот одной из учительниц помогли публицистические рассказы о русских святых. Она рассказала: «Я поняла, что по-другому уже пути не пойду, и что мне точно не по пути с атеистической пропагандой. И то, что я, может быть, не пойду, а поплетусь, но я поплетусь за ними, за Сергием Радонежским, за Матронушкой». И я не хочу быть слепой, которую ведут слепые вожди всех оттенков радуги. И не хочу вваливаться в эту яму, в эту преисподнюю. Я хочу свою жизнь наполнить новым смыслом. И этот смысл я искала, и его нашла в русских святых. А другая учительница рассказала о себе так. «Я к вере пришла через своих учеников, через их удивление перед красотой мира, через благодарность за то, что дети – они такие существа, что, несмотря ни на что, они умеют прощать. Я думала, кто придумал эту детскую душу? Кто вложил в них свет, который они сами не видят? Кто вообще всему этому их научил?» И этот вопрос привел меня к Богу. И в завершение программы еще одно высказывание учительницы, учительницы русского языка и литературы. Она сказала: «Я мечтаю общаться с детьми, которые читают, которые дружат с книгой, которые любят читать. Это сейчас очень большая проблема. Дети оставили книгу, поэтому у них очень слабое общее развитие. Книга, она служит источником не только знаний, она служит источником человеческого опыта. Вот такие вот мысли наших современников. Слов сегодня действительно произносится много, в том числе и правильных, о патриотизме, нравственности, воспитании и научении. Но как будто сводится все к простому и одновременно самому сложному – к любви. Любит ли учитель своих учеников? Любит ли каждый из нас своего ближнего, собеседника, человека, который прямо сейчас стоит рядом? Вглядывается ли в него? Пытается ли разглядеть в нем свет? Или нет? И, возможно, мы все просто обмениваемся друг с другом светом. Или ничем не обмениваемся, вхолостую бегаем. Такие вот личные впечатления. До встречи в эфире «Радио Образ».
0: Личные впечатления с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: Радио «Вера» и издательский дом «Фома» представляют.
3: Наука или вера?
4: Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
5: Ответить непросто, заглянем по-соседски знакомому доктору.

0: Здравствуйте, мои хорошие. Алтай, голос. Меня зовут Михаил Гаврилович. Много лет работал детским врачом. Теперь дома. Читаю, гуляю с Алтаем. Алтай — это моя овчарка. Наши соседи, Вера и Фома, частенько приходят к нам в гости. Всегда стараюсь приготовить им что-нибудь вкусное к чаю. А, вот как раз они.
1: Михаил Гаврилович, Алтай, это мы. Добрый день.
2: Здравствуйте, дядя Миша. Привет, Алтайчик.
0: Привет, привет. Фома, ты такой серьезный. Не иначе к началу учебного года готовишься?
1: Ну, это тоже. Но не только. Доктор, у нас к вам разговор.
0: Ну, в этом я не сомневался. Мойте руки, проходите. Свежие плюшки, абрикосовое варенье вас дожидается.
1: Спасибо, это мы попробуем обязательно. Но сначала...
2: Мы должны, дядя Миша, сделать выбор.
0: Любопытно. Вер, давай чаю подолью. Фома, а ты рассказывай.
1: Ну, понимаете, мы вчера были у дяди Валеры.
2: И там была тетя Эля. Мы с ней знакомились.
1: Эльвира Олеговна.
0: Ух ты, красивое имя.
2: Она и сама симпатичная. Скоро доктором станет.
0: А, коллега, значит?
1: Нет, доктором физико-математических наук. Она диссертацию пишет.
0: А, вон оно что. Ученый, солидно. И?
1: Ну, и мы за столом стали вспоминать разные ваши рассказы.
2: Ну, про святых, христианские праздники, всякие истории из Библии.
1: А она спрашивает:
2: Валер, они у тебя что, во все это верят? В тот свет, в Бога?
1: Ну, дядя Валера, конечно, зря ты так, они ребята умные.
2: А она, значит, им кто-то голову морочит.
1: Ну, тут дядя Валера про вас начал рассказывать.
2: Ну, что вы наш сосед, доктор, что к нам хорошо относитесь, историю знаете. Безобидный вообще-то, просто, ну, фантазер.
0: Спасибо, дядя Валерий, за безобидного особенно.
1: Ну, а тетя Эля строго так: дело не в этом, а в принципе. Пора бы твоим племянникам уже сделать выбор между наукой и религией.
2: Нет, Фома, она другое слово сказала. Сейчас мракобесием.
0: Вот как. Ну, а что вам еще будущий доктор физико-математических наук говорила?
1: Ну, что во все времена все религии боролись с настоящими учеными и знанием. Атеисты, ну, ввели человечество...
2: По пути чего-то там.
0: По пути процветания и прогресса.
1: Ну да, типа того.
2: Дядя Миша, вы не думайте, мы с Фомой знаем, что это не так.
1: Только не могли сказать убедительно. Мы как-то растерялись чуть-чуть.
2: Вы только не обижайтесь на нее.
1: Она так-то неплохая, просто вас не знает.
0: И ни в коем случае. Напротив, я очень рад, что вы вновь затеяли этот разговор. Мы же с вами, помнится, говорили о науке, религии.
1: Ну, много раз, но Эльвира Олеговна...
0: И ей благодарен.
2: За что?
0: За дело в принципе. Потому что противопоставление или наука, или религия придумала не она.
2: А кто?
0: Оно возникло давно, когда появились ученые, которые стали говорить, что нет ни Бога, ни вообще каких-то высших сил, а мир – это только материя, то есть то, что можно пощупать, увидеть и измерить приборами.
1: А, ну ясно. И наука, значит, изучает материю, поэтому она нужна, а религия говорит про Бога, которого нет, значит, она не нужна. Так, что ли?
0: Ну, примерно так. Только ведь без веры и без ученых, которые верили в Бога, самой науки в ее современном состоянии вообще бы не было.
1: Ого, вот это поворот.
2: А почему?
0: Давайте разбираться. А ну-ка назовите мне имя какого-нибудь настоящего ученого.
2: Дядя Валера.
0: Ну хорошо, а другие, всемирно известные, ученые, по открытиям которых учебники пишут.
1: Ну их очень много.
0: Алтай, что? А, хорошая мысль. А где она? На второй полке? Ага.
1: Я достану. Так, энциклопедия великих ученых, это да. Архимед, слышал. Менделеев, знаю. Лейбниц, не слышал. Паскаль, Фарадей, Пастер, Тесла.
2: Стой, Теслу я знаю. Машина такая есть. Папа на картинке показывал.
1: Ну да, так. О, Ньютон, наконец-то кто-то знакомый.
0: Верочка, ты куда?
2: Сейчас, я у вас на кухне видела.
1: Ай, ну ты чего? Чего ты дерешься-то? Яблоком по голове. Что я тебе сделал?
2: Фомочка, прости, я же легонько. Это я эксперимент проводила. Хочешь, я себе так же ударю? Вот, смотри. Ай. или дяде Мише?
0: Нет уж, уволь. И брата больше не трогай, ладно?
2: Ладно. Но просто Ньютону уже на голову упало яблоко, и он сразу совершил открытие. У него было это... озарение. Я мультик смотрела.
0: Ясно. И ты решила, что Фома тоже открытие совершит? А какое открытие-то? Запомнила?
2: Конечно. Закон... закон...
1: всемирного тяготения. Лучше бы не яблоками бросалась, а физику учила.
2: Я еще маленькая.
0: Ладно, ладно, не ругайтесь, дети. Зато вы вспомнили про Ньютона, а он действительно был гениальным ученым.
1: Да, физиком и математиком.
0: И астрономом, и философом, и химиком, и механиком. Вот только все эти занятия сам Ньютон считал не самыми важными.
2: Как это? А что же самое важное?
0: Богословие.
1: Что? У Ньютона самое важное занятие – богословие? Ха, вы не путаете, доктор?
0: Нет. Ньютон писал богословские трактаты и считал, что физика и математика вносят большой вклад в понимание Божьего плана.
2: Ух ты! Он был, значит, верующим?
0: Да, глубоко верующим человеком. Сэр Исаак Ньютон говорил так.
3: Чудесное устройство космоса и гармонии в нем могут быть объяснены лишь тем, что космос был создан по плану всеведущего и всемогущего существа.
2: Ой, это чей был голос?
0: Алтай, твои проделки. Ах ты пострел, везде поспел.
1: Мы как будто Ньютона услышали, да? Ловко.
2: А всемогущее существо, про которое он говорил, это Бог?
0: Да. Фома, а ты что так недоверчиво смотришь?
1: Да я пытаюсь понять, как это у Ньютона закон всемирного тяготения с верой в Бога сочетались?
0: Напрямую. Ученый даже использовал силу тяжести и другие физические силы для объяснения богословских истин.
2: Интересненько.
1: Так. Алтай, ты там не прячься в углу своем. Давай-ка тащи свой ошейник и показывай нам, как, что и для чего там Ньютон использовал.
0: Да, дружище, скажи, раскомандовались тут всякие? А мы тебя сейчас вежливо попросим. Досточтимый сэр Алтай, перенесите нас, пожалуйста, в 17 век.
2: А вот теперь он отвечает: «Извольте».
1: О, я думал, мы в церковь перенесемся. Это какое-то собрание, что ли? Важные господа в париках и в таких этих, как они, забыл. А, камзолах.
2: На стенах картины, а посередине большой стол и человек у стола.
0: Это и есть Исаак Ньютон. Идет собрание Лондонского королевского общества по развитию знаний о природе.
1: Ого, тут, значит, сплошные ученые. Что-то у Ньютона спрашивают.
4: Что же вы, сэр, утверждаете, что Господь Бог соберет со всех концов мира атомы, из которых мы состояли, а потом их соединит в тела?
5: Но вы же понимаете, что это абсурд!
2: Чего?
1: Я тоже не понял. Про атомы. Кто кого куда соберет?
0: Ребята, в Библии говорится, что в самом конце времен Бог воскресит всех людей, которые жили во все времена.
2: Всех-всех?
0: Всех-всех. И соберет из праха новые тела для их бессмертных душ. А ученые в этом сомневаются.
2: Из праха? Это откуда?
1: Не откуда, Вер, а из чего? Наверное, из того, во что тела людей превращаются.
0: Да, из элементарных частиц.
1: Ну, я бы тоже на их месте сомневался.
2: А дядя Валера вообще бы не поверил. А уж тетя Эля...
1: Смотрите! Ньютон подзывает какого-то юношу.
3: Принеси мне железные опилки и немного сухой земли.
6: Что он задумал? Ему подают какие-то склянки? Что в них? Пыль какая-то. Сэр, зачем вы высыпаете этот мусор прямо на чистый стол?
5: А теперь перемешиваете. Какой-то цирк, право.
3: Может ли кто-нибудь из вас отделить эти опилки от земли?
6: Разумеется, никто.
5: Это невозможно.
2: Ньютон берет какую-то штуковину, похожую на подкову.
1: Магнит, это магнит. Нам в школе такой показывали. Я понял, кажется, что он хочет сделать.
2: Поднес магнит к кучке. О, ух ты! Все опилки подлетели и прилипли к магниту. а земля на столе осталась. Здорово!
3: Тот, кто дал такую силу бездушному металлу, неужели не сможет совершить большего? Когда наступит время воскресения, Бог соберет наши пылинки и воскресит наши тела.
1: Вот это я понимаю, ученый. Зря болтать не стал, а взял и все продемонстрировал.
0: Алтай, возвращаемся.
1: Ну хорошо, про Ньютона мы что-то узнали. Но у вас книжка вон какая толстенная, там много ученых. Они кто были, атеисты или верующие?
0: Так открывайте другие страницы, называйте еще имена. Разберемся.
2: Сейчас, сейчас. Николай Коперник.
0: Замечательно. Польский астроном. Создал систему мира, в центре которой Солнце.
1: А, гелиоцентрическую систему, я помню, мы говорили.
0: Так вот, Коперник сам был священником.
1: Коперник священником? Прям вот сейчас домой сбегаю за учебником и покажу вам, что там про это ничего не написано.
2: Фома, ну куда ты еще сбегаешь? Не отвлекай дядю Мишу. Давай лучше я новую страницу открою. Вот, Галилей.
1: О, удачно попало. Он же тоже астроном, да?
2: Ага, про Галилея дядя Валера рассказывал.
0: Галилео Галилей – великий человек. Итальянский астроном, философ, математик, основатель экспериментальной физики и классической механики.
1: Сейчас вы скажете, что он тоже был священником или монахом?
0: Не был, хотя в 14 лет поступил послушником в монашеский орден. Монахом не стал, но всю жизнь дружил с римским папой и другими священнослужителями.
1: А все-таки она вертится. Это же Галилей сказал.
2: Кто вертится? Я не поняла.
1: Да куда ж тебе? Земля, земля вертится вверх, вокруг Солнца, вот так.
0: Знаешь, как это называется? Слышал звон, да не знаешь, где он. Не говорил Галилей этой фразы, Фома. Миф это.
2: А что говорил?
0: Что Библия не может ошибаться.
1: Да ладно.
0: Вот тебе и да ладно. Галилей считал свою систему одним из объяснений Евангелия. И еще говорил так.
5: Библия не учит тому, как устроено небо. Библия учит тому, как взойти на небо.
0: Алтай, спасибо за помощь.
1: Ну, допустим, я вот вам сейчас подряд назову имена ученых из вашей энциклопедии. Кеплер – математик и астроном, Бойль – химик, Фарадей – физик, и еще физики Кельвин и Планк.
2: Хватит, хватит, Фом, хватит!
1: Ну ладно, хватит. Ну, доктор, что скажете про всех этих ученых?
0: Скажу, что ты назвал великих людей, и что все они верили в Бога, в высшую творящую силу.
1: Правда, что ли?
0: Да. Вот, например, Фарадей был диаконом в своей общине. А лорд Кельвин, который изучал термодинамику, электродинамику, механику, говорил: «Если вы помыслите глубоко, через науку вы обретете веру в Бога».
1: Через науку веру в Бога?
2: А наоборот, бывает? Через веру в Бога в науку?
1: Вот здесь я чего-то не понял, сестренка.
2: Куда уж тебе?
1: Ну ладно, извини. Объясни лучше, что ты имеешь в виду.
2: Ну ладно, вот, например, человек, который не верит в Бога, до чего-нибудь не может додуматься. Открытие там какое-нибудь совершить. А который верит, раз и додумался.
0: Между прочим, напрасно смеешься, Фома. Вера-то права.
1: Как это?
0: А как гениальные композиторы пишут музыку? Откуда они ее берут? Их посещает вдохновение. И они ее слышат, как будто свыше. Вот и к ученым приходило озарение часто после молитвы.
1: Ну, Алтай, похоже, опять твой выход. Давай, показывай нам. Ой, пардон. Уважаемый Алтай, покажите нам, пожалуйста, какое-нибудь озарение.
2: И куда это мы перенеслись? Какой-то старый дом. Комната теплая. А за окном зима, ночь. ночь.
0: Алтай, ну-ка, где мы? Вот как. Мы с вами в Германии, в начале 17 века.
1: Камин с красными угольками, так уютно и спокойно. Алтайка уже вздремнуть собрался.
0: Алтай, не ложись так близко к камину, искры летят.
2: Ой, а это кто там? Я и не заметила сначала.
1: Ага, какой-то молодой человек в кресле. Он спит, что ли?
2: Нет, не спит. Глаза просто прикрыл. Он думает?
0: Да, размышляет. Этот юноша Декарт, будущий величайший ученый.
2: А почему он тут? Один?
0: По дороге зимний холод заставил Декарта остановиться в этом доме.
2: А можно я в соседнем кресле тоже тихонько присяду? Фома, тут на двоих места хватит. Садись рядом.
1: Ага, подвинься чуть-чуть. Странное чувство.
2: Ничего почти не видно. Тихо, тепло.
1: Если замереть, то как будто вообще даже и нет тебя. Ни рук, ни ног.
2: Ага, и комнаты тоже нет. Темно.
0: А что есть?
1: Ну, голос.
0: А если замолчать?
2: Мысли еще есть.
0: Молодец, Верочка. А про что мысли?
2: Про все.
1: Про то, что непонятно. Где ты, кто ты и что с тобой происходит.
0: Отлично. Вот Декарт о чем-то подобном тоже сейчас думает и понимает.
7: Все вокруг неизвестно, ложное или истинное. И даже в том, существует ли мое тело, можно усомниться.
1: Правда.
7: Зрение обманывает меня. Слух, обоняние, вкус. Все зыбко. Я не могу быть уверенным, верно ли я чувствую предметы на ощупь. Но если органы чувств могут меня обманывать, может быть, они врут всегда?
2: Как это?
1: Ну, значит, неизвестно, есть ли наше тело на самом деле или нет. Есть ли мы, есть ли я, или меня нет. Ой!
2: Да как это тебя нет, Фома? А кого я локтем толкаю?
1: Кончай! То яблоком по голове, то локтем в бок. Опять эксперимент, что ли?
2: Конечно! Дядя Миша, ну вы его тогда ущипните, чтобы он понял. Правильно, Алтайка, давай!
1: Ой, Алтай, щекотно же!
2: Кому Алтай сейчас ладонь лизнул?
1: Это еще неизвестно. А вдруг вы мне все только кажетесь, и нет никакого Алтая, вот так.
2: Алтая нет? И меня, может, нет?
1: И тебя нет.
2: И дядя Миша тебе тоже кажется?
1: Не знаю.
2: Ну ты вообще...
0: Вер, ну не беспокойся. Такими сомнениями терзались еще древние мудрецы. Они тоже говорили, что нельзя познать мир с помощью органов чувств.
2: Ой, Декарт с кресла вскочил.
7: Но само сомнение, сама моя мысль о нем, она существует. Я мыслю, следовательно, я существую.
1: Это он про что? Подождите. Кажется, я начинаю понимать. Кто-то же сейчас думал, а вдруг их всех нет, и меня нет. И этот кто-то я. Ура! Значит, я есть на самом деле.
2: Фома, ты своим криком Алтайку напугал.
0: И он хвостом прямо в камин, шерсть дымится. Сейчас вот куртки свои затушу. Фу, ну все нормально.
1: Ой, дружище, Алтайще, прости, дорогой, не обжегся?
0: Да нет, вроде бы. Фома, а ведь ты пришел к тому же выводу, до которого додумался Декарт.
2: Тихо вы! Что это с Декартом?
7: Ну, как тогда вообще можно быть в чем-то уверенным? Что все это вокруг меня? Мир, есть он или это только иллюзия? Где ложь? Где правда?
1: Ого, как его!
2: Совсем растерялся!
7: Пресвятая Дева, помоги мне в моих сомнениях, вразуми. Я теперь знаю, что есть я, и верю, что есть Бог. Но, Господи, Ты же есть любовь. Ты не можешь обманывать нас. Значит, мы можем познавать мир таким, какой он есть.
2: Ух ты! Как он выявил!
1: Да, неожиданно.
0: Декарт вспомнил слова из Евангелия, что Бог есть любовь. И из этой мысли вывел доказательство, почему он может доверять тому, что чувствует, а значит познавать мир.
7: Благодарю тебя, Пресвятая Дева, за это озарение. Обещаю, что совершу паломничество в твою честь.
2: И Декарт правда совершил паломничество?
0: И не один раз посетил святые места, связанные с чудесами Божьей Матери. Алтай, давай возвращаться. Там, в темной комнате, Декарт вывел и многие другие важные истины.
1: Какие?
0: И о человеке, и о том, как познавать наш мир с помощью науки.
1: Ясно. Вообще-то неплохо там было у камина.
2: Здесь тоже хорошо. Здесь варенье, и чай, и плюшечки.
1: Алтай, ты как? Чуть-чуть хвост опалил.
0: Да ничего, у него шерсть быстро отрастает.
1: Михаил Гаврилович, у меня вот такой вопрос.
0: Какой?
1: Ну вот Ньютон, Декарт, Галилей. Они, конечно, не в Древней Греции жили, но и не в наше время.
0: Ну и что?
1: А в наше-то время наука какая?
0: Какая?
1: Ну, другая.
2: Вообще-то да. Сейчас и в космос летают, и всякое такое.
1: О, в космос! Вера, молодец! Вот сейчас молодец. В космосе с религией делать нечего. Наверняка все открытия в космических науках, ну, в той же астрофизике, где дядя Валера работает, делали неверующие.
0: Ну, это какие же открытия, Фома?
1: Ну, не знаю. Например, большой взрыв.
2: А, стойте! Взрыв! Я про него знаю! Сейчас вспомню!
0: Алтай, может быть, ты Вере поможешь вспомнить, а?
1: Это что? Это где мы?
8: Не знаю. Я ничего не вижу. Дядя Миша.
9: Я тоже.
10: У Декарта было просто темно. А здесь вообще абсолютный мрак.
8: Мама, мне страшно. Алтай, ты где?
1: Смотрите, там как будто маленькая точка. Мне кажется,
8: свет! Невозможно!
1: Вер, зажмурься! Глаза ладонями закрой!
8: Не помогает! Он такой яркий, что все равно слепит!
10: И сказал Бог, да будет свет!
1: Это он и есть, да? Большой взрыв!
8: А теперь что? От этой точки все как? Полетело в разные стороны!
1: С какой-то вообще бешеной скоростью!
0: Алтай показывает нам ускоренную в сотни тысяч раз модель Большого Взрыва, который произошел, по расчетам ученых, 13 миллиардов 700 миллионов лет назад.
1: Ничего себе!
8: Это очень-очень давно?
1: Да ты даже не представляешь, насколько давно. Я тоже не представляю.
8: Модель, значит. Вообще-то красиво. Правда, Алтай?
1: Да не то слово. Вообще. Вон там из туманности уже смотри, какие спирали стали закручиваться.
8: Ух ты! Правда, завитушечки такие.
1: Завитушечки. Вообще-то это галактики, Вера.
8: О, галактики. А в них шарики светящиеся.
1: Алтай, ну хоть ты ей скажи. Шарики. Это звезды.
8: Да знаю я, что звезды. Что я, маленькая, что ли? Дядя Валера сколько раз рассказывал. Это я так.
0: А может быть, спирали – это скопление галактик. А шарики не одна, а тысячи звезд.
1: Ого! А где-то здесь ведь и черные дыры. Скоро, наверное, и наш Млечный Путь увидим. Эх, дядя Валера бы порадовался.
0: Алтай!
2: Зачем вы нас вернули?
1: Мы появления Земли не дождались даже.
0: Фома, я тебе ссылку пришлю на видеоролик. Там это все показано. Тоже очень красиво и с пояснениями ученых.
1: А, ну давайте. Только я все-таки про ученых-то и не услышал. И про космические открытия. Как они с верой в Бога сочетаются?
0: Ну, во-первых, теория Большого Взрыва Библии не противоречит.
1: Правда?
0: Правда. А во-вторых, помнишь, мы упоминали ученых-атеистов? Так вот, они в 19 веке были уверены, что Вселенная была всегда, и не было у нее ни начала, ни конца, ни во времени, ни в пространстве.
2: Не могу представить.
0: Вер, я тоже. И сомневаюсь, чтобы кто-нибудь из людей мог. Но это долгое время считалось очевидным.
1: Странно.
0: И вот в 1929 году американский астроном Эдвин Хаббл доказал, что все галактики разбегаются из одного центра.
1: Из центра Большого Взрыва?
0: Да. Это стало возможным после того, как ученые зафиксировали в космосе очень-очень древнее излучение, которое сохранилось от Большого Взрыва.
1: До сих пор сохранилось? Ого!
0: А в 60-х годах 20 века британский астрофизик Фред Хойл разработал модель Большого Взрыва.
1: Как вы сказали, его звали? Фред?
0: Фред Хойл. Президент Королевского астрономического общества, профессор нескольких университетов.
2: В общем, умный.
0: Очень. Уверен, дядя Валера и тетя Эля о нем прекрасно.

0: Никак не пойму. Где мы оказались? Так темно.
1: Подожди, включу фонарик на телефоне. Ой, какая красота! Как в сказке лед сверкает. Мы в пещере, что ли?
0: Подожди-ка. Сориентируюсь. Точно, в пещере. В знаменитой Кунгурской ледяной рядом с селом Филипповка в Пермском крае. Наше главное преимущество – никаких очередей за билетами.
1: Да уж. Я, кстати, слышала про эту пещеру. Здесь еще сталактиты и сталагмиты должны быть. Вон они, кстати.
0: А когда эти минеральные наросты в виде сосулек срастаются, получаются сталагнаты. Только руками их не трогай. Это мешает их росту.
1: А они быстро растут?
0: 1 метр примерно за 11 тысяч лет.
1: Вот это да! Это сколько же тысяч лет сосулькам в этой пещере?
0: Очень-очень много. А еще здесь есть необычные гроты. Морское дно, коралловый великан, мокрая кочка, дружба народов.
1: Какие интересные названия!
0: В некоторых гротах есть подземные озера с кристально чистой водой, но пить ее нельзя из-за большого количества растворенных минералов. Так что утолить жажду после нашего путешествия тут не выйдет. Придется до дома терпеть.
1: Что-то я тут замерзла. Журнал, дорогой, давай выбираться из пещеры. И можно сразу и домой. Только как нам вернуться?
0: Открывай последнюю страницу и читай последнее предложение. Это наш секретный код возвращения.
1: Хорошо. Ваши цифровые друзья Саша и Даша. Ой-ой, все плывет. Летим, журнальчик, миленький. Ура, вот мы и дома. Вот это я нагулялась. Кому рассказать, никто не поверит.
0: А и не надо рассказывать. Надо просто читать мои статьи, отгадывать ребусы и загадки.
1: Ты прав, дорогой журнал. Спасибо огромное за такую полезную и интересную прогулку. Сейчас пообедаю и с мамой вместе почитаем. Ой, а вдруг у тебя получится ее куда-нибудь перенести? Вот здорово будет!
0: Кто знает, Катя, кто знает. Надо будет попробовать, если, конечно, твоя мама не испугается летающего журнала. Пусть даже такого великолепного, как я.
1: Ой, вот только не надо зазнаваться.
0: Ну ладно, не буду. Беги, кушай и скорее возвращайся вместе с мамой. Буду ждать.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Библия в рассказах для детей. Издательство «Духовное преображение», Москва, 2016 год. Рекомендовано к публикации издательским советом РПЦ. Автор художественного переложения Ольга Соколова. Читает Елена Дементьева. Ветхий Завет. Сотворение мира.
2: Мы знаем сейчас, что живем в Солнечной системе, на планете Земля, в стране под названием Россия. А когда-то всего этого не было. Был лишь только Бог, всемогущий и всеблагой. Добрые и любящие не могут быть одинокими. Им хочется сделать счастливыми и других. Поэтому Бог решил сотворить прекрасный мир. Сначала Он создал ангельский мир, небесный, который сейчас мы видеть не можем. Множество ангелов появилось на небе. Все они есть и сейчас. Творят они только добро. Поэтому мы просим их помочь нам, когда также хотим делать только добрые дела, чтобы порадовать нашего Создателя. Мы их просим так: «Святые ангелы, молите Бога о нас». После небесного мира Бог решил создать земной. Но не сразу, а за 6 дней. Дни эти не такие, как у нас, а творческие. Ведь тогда на Земле еще не было дней и ночей. В первый день Бог сотворил божественный свет. Он озарил все кругом, и стало светло, еще светлее, чем от нашего Солнца в самый яркий день. Второй день Он сотворил твердь, небесный свод, а иными словами началось творение нашей галактики, которая завершилась в 4-й день. А на нашей Земле в 3-й день творения появились материки, океаны, моря, реки и озера. Создатель отделил воду от суши и увидел Бог, что это хорошо, и порадовался своему творению. Затем Бог обратился к земле и повелел ей произрастить травы, деревья, цветы, все, что мы называем растительностью. И земля ожила, зазеленела, покрылась коврами цветов. В долинах появились могучие деревья. На 4-й день все планеты Бог расположил по своим орбитам. Солнцу повелел освещать Землю днем, а Луне и звездам ночью отражать солнечный свет, чтобы в нашем мире не было темно и ночью. И вот теперь, на 5-й день, когда солнышко уже грело землю и воздух стал чистым благодаря растениям, премудрый Творец создал животный мир. Сначала рыб, рептилий и птиц. Так вода и воздух наполнились обитателями. Но на земле еще было пусто. На 6-й день Бог снова обратился к земле и повелел ей произвести на свет различные виды животных, насекомых и пресмыкающихся. Поля и горы, леса и долины тоже наполнились самыми разными обитателями: жуками, бабочками, зверями малыми и большими. Создатель увидел, что очень хорошо все, что он сотворил. Но кто же будет владеть всем этим сотворенным миром, понимать, как он прекрасен, пользоваться его благами и беречь его? И тогда Бог сотворил первого человека не таким, как животные, а, как говорит Библия, по образу своему и подобию. И благословил Бог человека и дал ему разум и бессмертную душу, а еще силу и власть управлять всем сотворенным на земле. После этого Творец наш порадовался, что все получилось таким прекрасным и добрым, ведь тогда в мире не было зла. Все животные жили в мире и согласии, не было смерти, болезней, несчастий, а только добро и радость, любовь и красота. В седьмой день Бог уже не творил новых дел. Но именно этот день, как говорит Библия, Он благословил и освятил. Посмотрите, как удивительно! С тех пор прошло несколько тысячелетий, но люди и сейчас хранят этот обычай. В седьмой день недели, у нас это воскресенье, мы стараемся поменьше думать о бытовых проблемах и посвящать его Богу. Молиться, ходить в храм, помогать ближним и делать добрые дела.
1: Вопросы к рассказам из Ветхого Завета. Сотворение мира. Кто сотворил нашу планету и весь мир?
3: Бог.
4: Бог.
5: Боженька.
6: Бог.
3: Бог всемогущий и всесильный.
7: И всеблагой.
1: Сколько времени потребовалось для этого?
3: 6 дней. 6 дней Бог творил мир. Это были творческие дни, не как у нас.
8: Тогда еще не было ни дня, ни ночи.
3: Поэтому это были творческие дни,
8: а не день и не ночь.
1: Что появилось раньше, свет или солнце?
8: Свет, свет.
3: Божественный свет. Не такой, как сейчас, а божественный.
1: В какой день был сотворен человек?
3: В 6-й.
8: Бог сотворил человека в 6-й день.
1: Что нужно делать в 7-й день недели?
3: Молиться и помогать друг другу, и ходить в храм.
8: Входить в храм, помогать друг другу и помнить всех, кто тебе, ну, близок.
3: В 7-й день надо делать добрые дела. Помогать, например, бабушке посуду мыть или помочь ей палочку найти.
8: Помогать маме в хозяйственных делах. Вот такие вот добрые дела надо делать.
3: В 7-й день.
1: Господи, что за книга это священное писание? Какое чудо и какая сила, данной с нею человеку, и сколько тайн разрешенных и откровенных. Люблю книгу сию. Гибель народу без Божьего слова, ибо жаждет душа сего слова и всякого прекрасного восприятия. Федор Михайлович Достоевский.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио Образ».

0: Божий дар.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина
2: и Виктор Петров.
1: В эфире программа «Божий дар». В центре нашего внимания одаренные в разных сферах люди, истории которых вдохновляют и не дают нам забыть евангельскую притчу о талантах.
2: А притча это прежде всего о духовной ответственности, о том, как именно будет обращаться человек с тем, что дает ему Бог. Получить дар недостаточно, нужно его максимально развить, проявляя при этом упорство, терпение и решительность, то есть некое дерзновение. Именно поэтому наша программа разделена на две части – дарование и дерзновение.
0: Дарование.
1: Возгревайте дар Божий, каков бы ни был этот дар, не давайте ему застыть в бездействии, а развивайте, усовершенствуйте его без устали, будь то дар слова или дар творчества, дар преподавания или дар писательский, какова бы ни была талантливая способность, пусть она будет в постоянном употреблении для служения Господу. Эти вдохновляющие строки из книги «Дневник неизвестного священника», они как эпиграф к нашей сегодняшней программе.
2: Вы слушаете программу «Божий дар». Рассказывая по радио о дарованиях человека и его способностях, мы, к сожалению, не всегда имеем возможность продемонстрировать их. Ну, например, если гость – художник, фотограф или танцовщик. Но сегодня как раз тот случай, когда такая возможность у нас есть. Итак, слушаем.

0: Дорогие радиослушатели, дарование нашей сегодняшней гости очевидно. Это голос. Голос – это краски, которыми мы рисуем в воздухе, говорил Лучано Паваротти. И в голосе нашей сегодняшней гости необычайно много тепла и сердца.
1: Итак, мы рады приветствовать сегодня в нашей студии Александру Катышеву, выпускницу кафедры музыкального театра Нижегородской государственной консерватории имени Глинки, преподавателя по классу вокала Нижегородского театрального училища имени Евстигнеева, замечательную талантливую вокалистку. Здравствуйте, Александра.
0: Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте, Виктор. Очень приятно оказаться в вашей компании.
1: Вот сразу спрашиваю, Александра, вы из музыкальной семьи?
2: Да, я думаю, что я прям откровенно могу сказать, да, я из музыкальной семьи. Потому что музыка в нашей семье была постоянно, она была всегда, окружала нас, жила с нами, мы с ней, прям рука об руку. Первое мое воспоминание о музыке, это прям совсем, когда я была малышка, у меня у папы была своя музыкальная группа. И как я только родилась, родители были молодые, и папа брал с собой на репетиции, на концерты. Дома он тоже репетировал, играл, и я всегда была рядышком, я слушала и пение, и игру на гитаре, это было просто восхитительно. То есть все мои колыбельные были уникальные.
1: То есть вам колыбельные пел папа, похоже, да?
2: Да, по большей части мне пел колыбельный папа, также он сочинял мне сказки, тоже они были индивидуальные, неповторимые. Дальше я узнала, что у меня бабушка тоже занималась музыкой, она играла на баяне, у нее до сих пор стоит баян. И она до сих пор на нем периодически играет, подбирает на слух. У нас нет вот этого семейного подряда, что какая-то династия, что кто-то выпускался, там знаменитые музыканты. Нет, это какие-то самородки, я бы сказала. Потому что папа сам занимался, папа сам учился, бабушка сама. Потом я решила, что я хочу играть на фортепиано. Бабушка меня повела в музыкальную школу, говорит, пошли.
0: Девочка самостоятельно приняла решение.
2: Да,
1: а
2: потому что
1: фортепиано, кстати, тоже интересно.
2: Для меня
1: вот,
2: музыка была...
1: Не на баяне, например, как бабушка.
2: Музыка была естество, то есть для меня пение – это было как обычный разговор. Я в детстве, когда была маленькая, мне рассказывали, что я ходила, танцевала и пела. Я могла рассказывать какую-то историю, напевая ее, и для меня это было нормально. Естественно. И думаю, ну, петь, ладно. А играть на фортепиано, это же так интересно. Там столько клавиш, такая музыка. Не знаю, почему вот именно фортепиано. Меня бабушка привела в музыкальную школу, сказали, мест нет.
1: Даже
2: есть,
1: так было.
2: Да, есть только места на вокал. У меня ступор. Что
1: вот первое чудо случилось. Да.
2: Что такое вокал? Для меня это было неизвестное слово. Я говорю, а что это такое? Мне говорят, ты там будешь петь, но на фортепиано ты тоже будешь играть, но не так усердно, конечно, ты будешь, как вот на отделении фортепиано. Ну, давайте. Я расстроилась, конечно.
1: Ну, расстроилась, но все-таки пошла, да?
2: Да, я все-таки пошла
1: учиться.
2: Туда, да-да-да-да-да. И мой первый педагог начала со мной заниматься и рассказывать, что это такое, как это, как петь. И мне стало уже не так интересно. Когда она начала мне объяснять, что это какая-то вот система, что это нужно делать так и так, здесь нужно, ну, как уравнение математическое, точное. Не хочу. Ну, потом как бы все это я смирилась с этим, начала заниматься. Но путь, конечно, был очень тернист.
1: А к фортепиано-то подпустили вас?
2: Фортепиано, да, меня подпустили,
1: но... Ну и как ваша мечта и ожидания, они соответствовали?
2: Ожидания и реальность, да. Я разбилась о скалы реальности. Мне безумно нравилось фортепиано, но играть это, учить, запоминать, это четкие пальцы. А я человек не структура, я человек хаос. То есть я не могу себя структурировать. Для меня важна структура, но себя структурировать я не могу. Я вот... как торнадо. Вот я хочу сейчас, я это делаю, а через 5 минут я не захочу,
1: ну,
2: я это не делаю.
1: Такой сложный характер, да?
2: Да, у вас... да, у меня очень сложный характер.
1: Ну, с другой стороны, для творчества это тоже, наверное, необходимо вот иметь такой вот...
2: Но, опять же таки, знаете, я думаю, что некий отпечаток вот этого отношения к фортепиано или к вокалу изначально заложили педагоги. Каждый педагог имеет разный подход, и не скажу, что кто-то не прав, а кто-то прав. Все люди воспринимают информацию по-разному. То есть нам нужно искать разные слова, разный подход. А некоторые люди как знают, так и говорят, и отходить от правды, вот, которую они знают, не хотят ни вправо, ни влево. Некоторые люди поймут это такими словами, а кто-то поймет с другой стороны, когда ты подойдешь. Ну, тут, видимо, не захотели подходить с другой стороны, и я сменила 4 педагогов, по-моему, в музыкальной школе по вокалу только. И я даже уходила из музыкальной школы. Это была истерика. Я говорю, мама, забери меня оттуда, пиши заявление, не хочу больше этим заниматься. С истериками закончила. Меня перевели просто
1: как
2: к другому.
1: Же мама не забрала или нет, желание мама... не пропало?
2: Нет,
1: собственно,
2: мама
1: заниматься?
2: Написала заявление. Интересная тоже история. Написала заявление о том, что все, она меня забирает из музыкальной школы, приходит к директору и говорит, так и так, все, мы уходим. Директор на нее смотрит, берет это заявление и рвет у нее на глазах. Он говорит, я ее не отпущу.
1: Надо же.
2: Мама приходит домой, она говорит, Саш, я говорю, мам, все, да, я свободна. Она говорит, нет, Саш, тебе дали месяц отдохнуть, у тебя внеплановые каникулы. Я так расстроилась. После этого я заболела ветрянкой, была вся зеленая в зеленке, мне пришлось туда обратно выходить в эту музыкальную школу. Мне было так стыдно. Я говорю, я туда не пойду. Она говорит, у тебя будут новые педагоги. Тебя перевели к новому педагогу по фортепиано, к новому педагогу по сольфеджио, по вокалу. И как-то все, знаете, наладилось.
1: Пошло
2: по-другому, да, я начала
1: смотреть. То есть
2: смотреть.
1: Директор мудро поступил, да, и, видимо,
2: я
1: он понимал,
2: ему очень
1: что...
2: благодарна, да, за вот то, что вот он не отпустил меня.
1: Человек на эмоциях
2: меня.
1: Может просто поломать свою, как бы, будущую да. жизнь, свою судьбу, так скажем, по крайней мере, в творческом плане. Вы, кстати, Александр, вот рассказали про папу, группу, да, там вот эта бабушка, баян, аккордеон. А маму, а у вас мама вот как тоже поет? Я так понимаю, группа была у папы, но мама вот, кроме того, что она вас за руку взяла и повела в школу, она как-то повлияла на вас вот в вашем таком вот... стремление к вокалу, к музыке?
2: Скажем так, мама у меня просто, ну, не знаю, шикарный человек. Не знаю, как ее назвать правильно. Она очень мудрая женщина. В принципе, мои родители очень мудрые. Они никогда меня не заставляли что-либо делать против моей воли. Никогда не наставляли, что мне делать, куда идти учиться. Потому что я слушаю своих ровесников, родственников, да, там братья, сестры у меня есть. Их родители говорят, все, ты пойдешь в юриспруденцию. У нас там семья юристов, ты тоже пойдешь юристом. И я думаю, слава богу, что у меня было не так. У меня родители привили чувство ответственности за свою жизнь и за свои решения. Они говорят, если ты считаешь, что так нужно, значит, ты так и поступай. Мы тебя в любом случае поддержим, при любом твоем выборе. Пожалуйста, делай, не бойся. И вот у меня мама то же самое сказала. Выбирай все, что ты хочешь. Хочешь музыкой заниматься? Давай музыкой. Надоело? Давай поищем что другое, что тебя интересует другое.
1: Интересный момент, мне тоже понравился, что Александра сама выбрала себе такой путь в музыкальную школу, ну, попала на вокал, можно сказать, случайно сначала, и сама же захотела оттуда уйти, и вот здесь вот важный момент.
0: Мудрость
1: включилась
0: мамы.
1: Мама, да, ну, и директор тоже, наверное, проявил какую-то, в общем-то, дальновидность.
2: А с другой стороны, ну вот да, ну ученица решила уйти, ну и ладно, с другой стороны,
1: да,
2: какая разница? Ну
1: да,
2: хорошо,
1: да, да.
2: Иди. А здесь он как бы проявил вот это вот упорство, дерзость такую, оставить меня здесь, а вдруг что?
1: Ну да.
2: Нет, оставил, и я очень благодарна ему.
1: Вот, Александр, вы, конечно, рассказали, что с детства вы ходили, постоянно пели, танцевали что-то, и вот этим увлекались. Но вот мой любимый вопрос, который я задаю нашим гостям. А в детстве какие еще у вас увлечения были, и не было ли никогда вот такого, может быть, желания или возможности заняться чем-то другим, и, например, в данном случае музыка ушла бы на второй план. Ну, это может быть спорт, там, или что-то, я даже не знаю, что это могло быть, художественная школа, вот еще какие-то таланты, способности, которые у вас, может быть, так вот уже в детстве просматривались, не было ли вот туда такой вот горочки, то я сейчас раз, и туда, и укачусь, и буду.
2: Вариантов было масса, на самом деле. Так как я жила, ну, с 5 лет в частном доме, и из соседей как бы никого практически из детей не было, я была сама себе предоставлена. Я старший ребенок в семье, и брат у меня появился только когда мне было 8 лет. Естественно, мне было скучно. Родители работают, ну что, бабушка дома. И я искала себе развлечения где только могла. И, мне кажется, как моноспектакли делала, да? Одна за всех. Одна за всех. Берешь книжку, читаешь, и по ролям ее там. Переодевалась. Для меня это было просто папа даже как-то говорит, да сколько можно нарядов менять за день, у тебя уже вон целая гора. Я могла 20 нарядов за один день поменять, потому что мне так захотелось. Я позавтракать пошла в платьишке, погулять пошла там вот в дерзких там бриджах каких-нибудь, а вечером я всегда устраивала вечера, это вообще как званые ужины.
1: Как-то выглядело.
2: Как в царские времена, да. То есть у меня всегда были платьишки для выступления, ну так как я все-таки уже училась в музыкальной школе, я надевала платьишки, делала себе прически, надевала туфельки, шла на кухню, у нас висели бра в виде свечек. Я выключала общий свет, включала свечи, говорю, бабушка, у нас сегодня ужин в таком-то стиле. Там могла написать меню. То есть кем я могла стать? Вопрос хороший. Потом я очень захотела пойти куда-нибудь либо в юриспруденцию, либо я очень хотела стать либо следователем, либо судмедэкспертом.
1: Интересно, вот такой вот поворот, это почему же, вот даже детективов начитались, или, может быть, фильмы смотрели?
2: Нет, у меня бабушка была следователем.
1: То есть одна бабушка играла. Это она играла на баяне?
2: Да.
1: А, то есть она исследователем,
2: музыкантом. Исследователь, который играет на баяне.
1: Ну, баян перетянул все-таки, музыка перетянула. То есть, ну, было на кого как бы, да, вот равняться.
2: Да, мне это было безумно интересно. Я потом стала углубляться в эту тему, читать, смотреть. Бабушка, да расскажи, как это было. Она говорит, тебе это не надо. Я говорю, как не надо, мне так это было интересно. Я действительно, я в 9 классе очень хотела сдавать химию, биологию. Я готовилась. Биологию мне дали сдать, а вот химию нет. Педагог встал и говорит, нет, ты химию сдавать не будешь. И вот как раз в тот момент я подумала, чем я могу еще заниматься. Я очень хотела пойти вот туда, в ту сторону.
1: А химию сдавать не будешь? В смысле, не было к этому какой-то тяги,
2: она
1: что ли?
2: Она считала,
1: да?
2: что я не способна.
1: То есть не нужно тебе химия, да?
2: Да, она говорит, ну, ты просто не потянешь ее. Она говорит, сейчас вот идет там неорганическая, а дальше органическая, ты просто потеряешься. Ну, я так, ну и ладно, нет так нет. И вот у меня было лето подумать, что же мне делать дальше. Что я могу еще? А что я могу еще? Я могу петь. А куда мне еще пойти? Я вот даже не была на выпускном на своем из 9 класса. То есть все мои одноклассники пошли отмечать, там у них выпускной до утра, до рассвета. А я побежала подавать документы в музыкальное училище в самый последний день. И меня приняли. У меня был шок. Я даже не знала, как, ну, как на это реагировать.
1: Успели
2: плохо,
1: подать?
2: Хорошо ли? Непонятно. И когда я пришла на 1 сентября туда, я стою, думаю, а я вообще здесь должна находиться-то? Как-то тут непривычно было, необычно. То есть все время ты училась каким-то точным наукам, а здесь вот все ходят одухотворенные, окрыленные. Кто-то поет, кто-то играет. И мне больше нравилась вот эта атмосфера, и сейчас она уже для меня родная, когда на одной лестнице у нас трубачи, а на другой лестнице у нас скрипачи. И вот если ты идешь по одной лестнице, ты затыкаешь уши, по другой лестнице ты идешь и наслаждаешься прекрасными звуками скрипки. Причем какофония, потому что на первом этаже там первый курс, на втором второй курс.
1: Ну, училище на вокал, да?
2: Да, я поступила на искусство вокального пения, на академический вокал. Проучилась там 4 года. И вот на 4-м курсе я начала задумываться, а куда же дальше? Это же все-таки среднее образование, хоть оно и профессиональное, но надо же получать высшее. Уезжать из города не очень хочется. То есть в другие города куда-то. Единственный вариант для меня был, для меня лично, это наша Нижегородская консерватория. Ну уж так получилось, не знаю, правда это или нет. Мне говорили, ты профнепригодна будешь, чтобы поступать на вокальное отделение. У тебя не тот голос, не тот диапазон.
1: Это в училище говорили?
2: Да. Ты не потянешь, там сложно. По итогу мой педагог, который вот со мной занималась последние 2 года в училище, она говорит, слушай, есть интересное отделение в консерватории, оно недавно, вот, так сказать, образовалось, да, музыкальный театр, попробуй. Я, значит, посмотрела, мне стало действительно интересно, потому что там и театр задействован, и вокал. То есть они идут как бы наравне. Не вот там отдельно театр и отдельно вокал, а здесь все вместе. Мне так заинтересовало, думаю,
1: классно.
2: Ну, тоже
1: как в детстве практически дома, да?
2: Да,
1: тут можно
2: да, да.
1: И разыгрывать,
2: это было что-то такое
1: что-то
2: родное.
1: Разыгрывать и петь
2: танец,
1: одновременно.
2: И театр, и вокал. Это же что-то прям невероятное. Думаю, это же моя мечта. И я начала, значит, да, готовиться к вступительным. очень сильно переживала вообще за все за это, потому что там вступительные русские, литература, значит, актерское искусство, вокал, танец, и потом коллоквиум, когда тебя могут спросить вообще о чем угодно, любой вопрос. Когда я пришла на вступительное, я думала, что я самая слабая. Угу. Никакой базы актерского мастерства, как это вообще все? Я подготовила там две басни, два стихотворения и прозу.
1: Но уверенности не было.
2: Уверенности
1: в себе, да?
2: Не то было вообще, да. То есть я делала так, как я чувствовала, так, как я видела и понимала это. Я пыталась смотреть видео, как это делают, слушать, спрашивать других людей, которые уже поступали на это отделение. Угу. Страх был ужасный, мне было очень страшно.
1: Но вы смелая девушка, да, вот так вот. Про себя можно сказать так вот?
2: Наверное, да. Мне было страшно, но я делаю. Потому что упускать возможность для меня самое страшное. Если я испугаюсь и опущу лапки, а оказывается, это все было легко. То есть один раз я вот так...
1: упущен,
2: да, оказывается,
1: были один раз... Были такие возможности? Да. Примеры, да, такие
2: да,
1: были?
2: Да, да, были варианты, когда я просто опустила лапки, думаю, все. Это было очень давно. Я просто вот как опыт у меня отложилось в голове, что если вот бояться и не делать, тогда у тебя не будет никакого роста, у тебя не будет никакой интересной жизни. Ты будешь сидеть на одном месте и думать, ох, как бы было круто, если бы это было так. Так возьми и сделай. И это будет так. Да, ошибешься, да, страшно, да, возможно, ты сделаешь что-то не так. Но кто не ошибается, тот, ну, как бы и не растет, и не живет, и ничего не делает. Ошибаются все.
1: Итак, вы пошли на экзамен, да?
2: Да, я, да, на вступительные, да.
1: Басни подготовили, все подготовили.
2: Да, нас сидело, не помню сколько, человек, наверное, 15-20.
1: Абитуриентов.
2: Да, абитуриентов на это отделение. А мест было бюджетных 7. И одно то платное.
1: Два человека практически на место, да, получается?
2: Да.
1: Угу.
2: Я, значит, смотрю, все готовятся. Кто-то распевается, кто-то там растяжку делает для танца, кто-то повторяет басни. И я понимаю, что я просто сижу и пытаюсь не забыть текст. Потому что для меня вообще, в принципе, это проблема на протяжении всей моей жизни. Я не могу помнить тексты. Я могу запомнить мелодию, я могу запомнить интонации, все что угодно. Но текст для меня это вот... Это мой криптонит. Именно поэтому, скорее всего, я не связала свою жизнь с театром. И я поняла, что все разного уровня подготовки. Но, как я потом поняла, вот вы говорите, опыт театрального, да, мастерства, там сидит режиссер, который смотрит не потому, как ты умеешь играть, насколько ты там преуспел в этой сфере. Естественно, что все мы сюда приходим учиться. А вот, вот эту вот актерскую жилку, насколько ты быстро можешь сообразить и поменяться. Как ты можешь совместить несовместимое? То есть было задание, например, да, басню прочитать «Ворона и лиса», там, например, с обидой или со злостью, или как будто ты наезжаешь. И причем была задача поставлена, например, режиссер сидит и говорит, а ну-ка, отругай меня. Во-первых, ты сидишь, понимаешь, что перед тобой заслуженный артист России, и как я могу на него вообще наехать? И вот этот вот блок нужно отключить. Нет артиста России перед тобой. Перед тобой сидит человек, которому ты должен показать, что ты можешь, что ты умеешь. И вот эта вот гибкость фантазии, психологическая гибкость, потому что очень много людей сидят в своих коробочках вот этих зажатостей, вот этих зажимов.
1: Народный артист заслуженный, ну-ка, обругай меня. И после того, когда ну ты, ну хорошо, ну молодец, поступила. Так меня еще никто не ругал. Понятно, то есть было сложно, но интересно.
2: Это было очень интересно. Если отключить вот эти вот все страхи, которые у меня на тот момент были, и, наверное, перекрыли всю мою эмоциональную память, потому что я сейчас уже плохо помню, что я чувствовала на тот момент, помню только страх. Но вот если бы спросить меня, прошла бы я еще раз, да? Да? Это очень интересный опыт, это очень круто, это классно.
1: Ну, как результат, вы поступили на бюджет?
2: Да, я поступила на бюджет. Я была, по-моему, вторая или третья в списке
1: то есть,
2: по баллам.
1: Лучше всех практически, да, в тройке.
2: Да.
3: Ну и само обучение, какое оно было? В консерватории же не так легко учиться.
1: Да везде, да, наверное, учиться когда... непросто, но ну, просто вот для сравнения, вот просто школа музыкальная, училище и консерватория, вот эти ступени, они... Трудные, высокие, тяжелые.
2: Да, для меня это было, наверное, психологически больше трудно. не физически, не по каким-то данным, да, моим, а именно психологически тяжело переходить на новый уровень. Это новый коллектив, это новое место, потому что если школа была, да, на автозаводе рядом со мной, как бы раз, 15 минут и дома, потом в училище приходилось ездить аж на Бекетово, с нижней части города, через Гагарина, через все пробки,
1: а 9
2: утра.
1: Дальше.
2: Да, а теперь консерватория, ты еще дальше, и прям думаю, ух ты! Да, полгорода объездила, пока обучилась, зато город хорошо знаю. Как объехать пробки? И почему было страшно идти в консерваторию? В принципе, поступить-то ладно, поступила, ты молодец, а обучение ты дальше 4 года, как это будет, вот как ты выдержишь? И многие абитуриенты, многие выпускники вот из колледжа мне говорили, а куда ты будешь поступать? Ну, естественно, что все выпускники между собой обсуждают, кто куда будет поступать. Я говорю, вот музыкальный, значит, театр в консерватории. Мне говорят, да ты что? Там так тяжело, там танец. Нет, ты просто не потянешь, ты не вытянешь. И вот это вот, знаете, вот со стороны, когда человек тебе говорит, ты не потянешь, ты не вытянешь, сначала ты удивляешься, а почему ты сделал такие выводы, да?
1: Да.
2: А с другой стороны, ты
1: хочешь доказать, наверное, да?
2: Наверное, человек-то прав. И вот все-таки вот эти вот метания, да, нет, нет, да, а смогу, а не смогу, вот это вот самое тяжелое. И по мне, наверное, это неправильно, когда ты человеку говоришь, ты не сможешь.
1: Ну да,
2: это так скажем. Вот ты вот взял, да, откуда ты знаешь возможности этого человека, желание этого человека, может он, не может. Похвали, скажи, молодец, круто, дерзай, удача, да, поддержи ты близкого,
1: ну да,
2: своего.
1: Брать на себя роль такого эксперта, да, да, судьи, да, так скажем, да. Ну, как-то не очень красиво, во всяком случае. Даже если ты так считаешь, то, мне кажется, такие вещи говорить просто нельзя.
2: Но в нашей профессии очень много таких людей. Да. Очень много, которые говорят, да что ты, вокалист, вы что там, вышли, спели, да и все, что вы там устали-то? Ой, артисты вышли, поиграли на сцене там, да, что вам, и все. А это огромный титанический труд, которым ты не сможешь никому это показать и доказать, потому что выглядит это легко.
1: Ну, действительно, вот мы же все видим актеров, да, часто, вот даже, пусть даже в фильмах, ну, в театрах. Действительно, вот эта обложка, да, она как-то очень привлекательна, да, и я думаю, что, наверное, ну, трудно найти, наверное, особенно девушку, наверное, которая не хотела бы стать актрисой, как минимум, да, вот такой, чтобы ее узнавали на улице, она выходила на сцену, снималась в известных фильмах. Вот в процессе вашего обучения все-таки вы начали заниматься вокалом, потом все-таки совместили это с актерским мастерством. Не было ли вот желания вообще так вот свернуть и вот стать актрисой, так вот, вот актрисой вот на сцене, чтобы...
2: Нет.
1: Вот, вроде и петь не надо даже.
2: Нет,
1: и...
2: никогда не было. Нет, я очень люблю петь. Я настолько люблю петь, что это мой способ самовыражения мыслей, каких-то эмоций. Я не могу без этого вообще. То есть у меня не было дня, чтобы я не спела.
1: Вообще всегда, в принципе, да?
2: Даже когда я начинаю, болею, да? Вот что-нибудь, я мурлычу себе под нос, я мычу, я без этого не могу. То есть есть моменты, когда ты не можешь это выразить словами, и ты начинаешь это выражать уже музыкой, мелодией, пением. Вот по-другому не могу.
1: А вот интересно, на что вы, ну, и в детстве, и впоследствии, может, ориентировались? Ну, не то, что примеры, как вокалистов, да, там, а в принципе музыку. При каких обстоятельствах, как, когда вы слушали, что любили?
3: Ну, что, конечно, любили, любимые певцы.
1: Что любили петь сами?
2: Я меломан, и когда меня
1: подряд,
2: спрашивают,
1: да?
2: Какой у тебя любимый певец или какая у тебя любимая группа, а как я вам об этом скажу? А я столько всего переслушала, начиная там от Клавдии Жульженко, да, до Кристины Агилеры. То есть я
1: всё
2: слушала
1: все, да,
2: да, и Кобзона, и Валентину Толкунову, и Кристину Агилеру, и Тины Тёрнер. Это просто все великолепные артисты. И я не могу сказать любимого выразить. И когда говорят, вот эталонный голос, это какой? Но это тот, который выражает свои личные красивые эмоции. У кого душа красивая, у того и голос красивый. Потому что вот отдельно голый голос ничего из себя не представляет. Это чисто звучание.
1: Угу.
2: Это чисто инструмент.
1: Чисто механический,
2: да,
1: такое звучание. Технически, да. Вот, кстати, хотел спросить, вот как профессионала, да, как вокалистку, все мы часто слушаем песни в исполнении других людей, сами пытаемся петь. И вот почему-то бывает так, что одного человека слушаешь, и ты как бы вроде понимаешь, что поет вроде правильно, и вроде даже и красиво, а ты ему как бы не веришь. А другой поет, может, не так уж и правильно, и красиво,
2: mm-hmm.
1: но ты чувствуешь, что он вот этой песней как живет, что ли. Вот это сложно исполнить так песню, чтобы слушатель понял, что ты этой песней живешь. Вообще трудно прожить песню. Вот у вас получается это, как сами считаете? Как этот процесс происходит? Что нужно делать? Как погрузиться туда?
2: Да, это очень интересный вопрос. Я еще работаю в частной школе, и ко мне приходят ученики, люди, которые либо никогда в жизни не пели, либо заканчивали только музыкальную школу, ну, всех возрастов разных, там от мала до велика. У меня есть ученики, которым 50 лет, которым 30, которым 28. Большой разбег по возрастам. И большинство из них приходит, говорит, я хочу спеть там вот эту песню. Ну, большинство, естественно, поют эстраду. Они, значит, поют и говорят, ну вот знаете, вот вроде в ноты попадаю, слова те пою, а не так получается. Я говорю, потому что ты поешь голый текст. То есть прожить песню, прожить эти эмоции, это нужно включать все тело. Многие люди думают о том, что инструмент — это наши голосовые связки, гортань, легкие, да, и резонаторы. И вот на этом мы остановимся, этим мы поем. На самом деле нет. В процессе обучения, и так как я обучалась, я еще и сама это копнула, я пыталась понять через себя, как же это. То есть я знаю четко правила, да, там нужно дыхание поставить на дыхание, значит, направить в резонаторы, поем четко, в какое место, куда, где дыхание.

0: хотела. Это в школе педагог, которая меня изначально взяла, она потом переехала в Москву, просто по семейным обстоятельствам. С другим педагогом вообще не сложилось, но это была ошибка, я не знаю, может,
1: характеры не сошлись.
0: Ни характеры, ничего. Вообще мы были абсолютно полярно разные люди, и как раз-таки я, когда вот она ушла, тоже сама она ушла. То есть меня бросали.
1: Педагоги бросали.
0: Меня бросали.
1: Ну, так получалось, да, сама жизнь.
0: Я перешла на эстрадный вокал. Но мне тогда было, господи, наверное, 10-11 лет. И я еще не понимала, что это вообще такое, какая разница эстрадный, академический вокал. И мне сказали, нет, это не твое. После этого у меня начались комплексы. Вот этого нет, это не твое, ты не сможешь. Какое-то время я очень сильно обижалась на этого человека, который мне это сказал. Потом я поняла, что это был пинок такой в будущую профессию. Иди, работай. Опять же таки, меня перевели все-таки на академический вокал, потому что эстрада — это не мое. Позанималась тем педагогом, поступила в колледж. Педагог ушла в декрет через 2 года. Выпускалась я с другим учителем. И в консерватории я писала заявление к тому педагогу, которому я хочу. Была такая возможность, когда ты выбираешь педагога. Но так сложилось, я даже не знаю как. Кто-то бумажки потерял, там перепутали. В итоге меня отправили к другому педагогу. Опять же таки, женщина прекрасная, как педагог замечательный, но характерами мы не сошлись. И я понимаю, что если ты не сходишься характерами и вообще мировоззрением с педагогом, ну, мало что из тебя тут выйдет и получится. Из-под палки работать тоже не особо хочется.
1: Ну, то есть так получалось, что просто педагоги менялись. То есть
0: да,
1: не просто это был так каприз, да, я с этим не хочу, с этим хочу,
0: да,
1: а
0: да,
1: просто
0: да, это
1: так
0: был
1: получалось,
0: не каприз,
1: что они уходили, приходили. Но
0: так складывалась ситуация, так складывалась жизнь. И вот на третьем курсе консерватории я перешла к своему мастодонту, к своему педагогу, к Ольге Юрьевне Поляковой, которая меня, скажем так, наставляла. Не скажу, что она прям говорила, как мне надо. Она меня так аккуратненько наставляла,
1: направляла.
0: И мне было максимально комфортно, потому что от меня... Я не люблю, когда от меня что-то требуют. Вот ты должен вот это, вот это вот. Когда меня аккуратно направляют и делают так, как будто бы это моя мысль, мне это безумно нравится. И я говорю, да, хорошо. Вот, и тогда... Вот был момент, когда я не могла петь академическим голосом, я не понимала, куда. То есть у меня было очень много информации. Один сказал так, другой сказал так. А как соединить? А что истинно правильно? А как? И тогда я еще не хотела заниматься сама. Я думала, что есть волшебная пилюля, которую дадут тебе, скажут, куда что настроить, как гитару, да, настроили и заиграли.
1: И
0: да, такого здесь нет в вокале. Так не получится. Нужно самой.
1: Все, третий курс получился такой сложный,
0: он был,
1: да?
0: Тут, да,
1: с одной стороны, самостоятельная жизнь, и с другой стороны, еще вот новый, ну вот.
0: Да, новый педагог, новая схема вообще обучения, новый подход, новые слова там. И в тот момент мне сказали, а давай попробуешь эстрадный вокал. Для меня это был вообще шок. Я не хотела, я не понимала, как это работает. Я всю жизнь училась академическому вокалу, и зачем мне что-либо менять вот за 2 года до выпуска? Для меня это был огромный стресс, но я согласилась, думаю, ну, а что я буду терять? Ну, если я откажусь, это будет глупо. Давай попробуем. Я попробовала, и мне стало это так интересно, и только с этой стороны я начала сама изучать, как это сделать. Так, чтобы мне было удобно, чтобы это было правильно и так далее и тому подобное. И я тогда отправилась, меня отправили на конкурс в Екатеринбург, конкурс Курочкина, вот там молодых артистов, мюзиклы, опереты там показывали, эстрадные какие-то песни. Это был очень интересный опыт. Мне там очень понравилось, как это все выглядит изнутри. Это совершенно другой подход, это совершенно другие люди, совершенно другие энергетики там. Я прям, ух ты, как здесь круто, как интересно. Вот эта вот атмосфера творчества. Это был очень классный опыт. Но после этого я поняла, что я в театре работать не хочу. Потому что это хаос. А я сама хаос. А хаос в хаосе — это уже слишком, это чересчур. Вот, и да, это был переломный момент, когда я хотела вообще уйти из этой профессии. Я думала, да я не хочу. И я почему-то рассматривала только театр. Если я здесь учусь, я буду только в театре работать, а если я не хочу, значит, и по этой профессии я больше работать не буду, она мне не нужна. Очень хотелось уйти куда-нибудь, где попроще, просто сидеть администратором, получать за это денежку и спокойненько себе поживать. Я не знаю, может быть, у меня был такой депрессивный какой-то период, упаднический, да, но...

0: как удалось собраться? Ну, что помогло, может быть? Или...
1: Это были мои родные, близкие люди, которые мне сказали, да ты чего? Нет, конечно, это твой выбор, ты сама решай, но мы считаем, что ты делаешь ошибку. Если, попробуй. Если, ну, они говорят, попробуй, да угу. просто попробуй продолжить. Тебя никто не заставляет дальше работать по этой профессии. Просто закончи. Просто вот, ну, у тебя осталось-то год, даже меньше. Я говорю, да все, я больше не могу, я устала. Эмоционально действительно устаешь, когда от тебя требуют всего-всего-всего. И все-все-все это важно, и все ты должен держать в голове. Нигде не спишешь, опять же таки, да? Все это на тебе лежит. И я поняла, что актер — это огромный титанический труд. Твой инструмент — это не гитара, которую настроить, это ты, это твой организм, который нужно настроить. А тут уже нужно по-другому думать, тут уже нужно по-другому рассуждать, настраивать свое тело, и это сложно. Бороться со своим умом, который ленится. Он говорит, я хочу туда, где мне легко, где мне удобно, где мне комфортно. А так не работает. То есть ты начинаешь спорить со своим мозгом, со своим умом. Так делать мы не будем. Мы делать... Ты его прям контролируешь каждый шаг. Да ладно, давай обратно на старое. Да, что ты?
0: Ну, то есть нужны усилия, нужно
1: это усилие
0: побороть
1: над собой.
0: Самого себя.
1: Да.
0: Угу. Александр, тут случился вот такой еще, видимо, интересный поворот в вашей творческой жизни, творческой судьбе. Вы из исполнителя, вокалиста, да, вы превращаетесь, как бы, не то, что превращаетесь,
2: педагог.
0: А получаете новую стезю такую, педагог. Вот это тоже интересный поворот, и тоже у нас уже времени не так много остается. Как это произошло, и как вы почувствовали, что это ваше? Почему так произошло? Вы же не были никогда педагогом, вы же не работали в школе, вы не были воспитателем, просто вот занимались вокалом, и вот сейчас вы преподаете, как мы уже сказали, да, в театральном училище, да, в Нижегородском,
1: да, да.
0: и в частной
1: да.
0: студии тоже, то есть вы учите других людей.
1: Опять же таки, это был не мой выбор, а, наверное, это была судьба. Ну, я воспринимаю это так. Это был знак судьбы, такое направление, путь судьбы. Потому что изначально я себя рассматривала как великую артистку, певицу на сцене, просто невероятно. Но опять же таки, это то, что я видела с экранов, да, красивую картинку. И я хотела этого, но не знала, как это работает изнутри. Как только я об этом узнала, я поняла, что это очень тяжело, и связывать это с личной жизнью практически нереально. Ты выбираешь либо семья, либо карьера. Я не карьерист. Я выбрала семью. Поэтому, когда я выпускалась из консерватории, я подавала резюме в театры. Естественно, что я нижегородка, я никуда уезжать в другой город не хочу. Мне здесь комфортно, мне здесь хорошо, у меня здесь, ну, вся жизнь здесь вся моя. И я поняла, вот мне педагог сказала одна, если ты не горишь на 200% театром, ты им не живешь, тебе не дали роль, да, и ты не расстраиваешься, это не твое. А у меня такого никогда не было. Мне не дали роль, ну и ладно. И другую дадут. То есть я как бы спокойно к этому относилась. У меня не было вот этого азарта, соперничества. Вот там, я хочу вот Адель играть, а мне дали не Адель. Нет, у меня этого не было. И я поняла, что, скорее всего, я не буду занимать место какого-нибудь... бедолаги, который очень хочет поступить в театр.
0: Который хочет сыграть роль
1: да,
0: Адель.
1: Да.
0: Пусть играет.
1: Да, и я, наверное, сделала такой выбор. Я подавала, конечно, резюме. Мне ответили, я сходила на прослушивание. Но что-то вот во мне щелкнуло, и я сказала нет. Меня уже взяли. Я сказала нет, я не хочу. И это было не вот моя прихоть, да, то, что я не хочу. Это вот как-то изнутри было.
0: Ощущение,
1: нет, да, просто нет, из меня вырвалось.
0: Пришло понимание,
1: что это не мое, что я не хочу. И я поняла, а надо как-то сейчас думать, что мое. У меня, конечно, все мира, все время мира есть, да, я могу думать сколько угодно, но как-то себя найти нужно. И я решила пустить, ну не скажу, что на самотек.
0: А отпустить
1: вот отпустить ситуацию, да.
0: Ситуацию, да
1: и, ну вот как Бог решит, так вот и будет. Ему виднее, потому что я со своего вот маленького роста муравья, такие масштабы происходят. Да, я вот тут сижу, я хочу вот это, ну и что, что ты хочешь? У тебя совершенно другой путь. И я решила отпустить, думаю, оно ко мне придет. Буквально через 2 недели мне звонит директор училища театрального. Он говорит, очень срочно нужен педагог, можете прийти. Я прихожу на собеседование, И мне говорят, вот нужно довести четвертый курс до конца. Во-первых, у меня нет опыта преподавания. Ну, нет, конечно, были там, да, частные какие-то, но я никогда не рассматривала себя в роли педагога. Это большой труд, это большая ответственность, потому что ты должен передать человеку свои знания так, чтобы он понял, и чтобы он донес это потом. Одно дело, ты там ему проговоришь это и... А, да, все хорошо, понял, пошел, да? А ты должен это вложить, частичку себя. И я поняла, насколько это тяжело. Я начала понимать своих педагогов. Думаю, батюшки, какие же вы у
0: как
1: меня лапочки.
0: Да,
1: как же они со мной мучились. Да, и благодарна каждому. И это невероятное ощущение, когда... Ты вроде с ними и можешь и поругаться, да, они тебя не поняли, и ты обижаешься, злишься на них, потом опять к ним возвращаешься, опять это с ними прорабатываешь. А потом вот эти вот благодарные лица, они, у них глаза живые, вот именно в театральном училище у них у всех глаза горят, они хотят этим заниматься, они живут этим. Я думаю, блин, какие вы классные ребят. И вот эти вот слова благодарности, и ты понимаешь, что ты поучаствовал в становлении чьей-то жизни, и это... Невероятное ощущение, если честно.
0: Александр, вот я вас сегодня увидел первый раз, наверное, так можно сказать, да, и почему-то вот у меня с самого начала сложилось впечатление, сейчас оно все укрепляется, что вот вы должны быть хорошим педагогом. Мне почему-то так кажется, я не знаю, я чувствую, я не знаю почему. Но
2: даже
0: вы,
2: те лайфхаки,
0: мне кажется,
2: которые
0: вот...
2: Александра дала, они рабочие.
1: Но мне на самом деле ученики многие говорят, что вот нам понятно, что ты
2: доступно
1: говоришь.
2: Доступно объясняете, это
1: да,
2: правда, Александра.
1: Нам очень удобно. А я стал по-другому вообще мыслить, а я стал вот по-другому понимать песни. А теперь я там слышу, что вот этот вот артист где-то накосячил там, да? Я говорю, ну уж ладно, я говорю, ну пусть поет. Я говорю, да, и главное, это изюминка, как он подает. Он находит же какую-то свою нишу и подает. Я говорю, тут уж не в нотах счастья, не в нотах дело. Очень приятно бежать на работу с ощущением того, что я хочу на работу. Вот у меня этого никогда не было. Там я на учебу. Я хочу на работу. У меня сегодня там вот этот ученик. У меня прям дни недели разделены на учеников. То есть я точно знаю, что в понедельник у меня день такой-то, в среду у меня такой день. Это в пятницу мы поем, значит, с этими вот эти песни. У меня прям настроение под каждый день недели.
0: Ну вот на этой оптимистичной ноте мы раздел нашей программы «Дерзновение» завершим. Сейчас заключительный этап, заключительный раздел, называется «Подарок».
3: Подарок.
2: Сегодня в нашей программе «Божий дар» мы ведем беседу о таком даровании, как человеческий голос. И у нас в гостях нижегородская певица, преподаватель по вокалу Александра Катышева. Увидел такую фразу Адриана Челентано: «Жизнь – это самая красивая песня». Захотелось сделать ее эпиграфом к стихотворению. Удивительно, что перед эфиром, когда мы просили Александру спеть, она начала петь романс «Девушка пела в церковном хоре». Так вот, стихотворение, которое я написала Александре, оно начинается с этой же самой строчки. В общем, в этом
0: вот
2: какое-то
0: как
2: удивительное
0: бывает.
2: Совпадение. Девушка пела в церковном хоре. Классик писал на закате империи. Есть что-то вечно прекрасное в пении, напоминание крыльям о воле. Девушка пела на полустанке, чтобы солдату дойти до Берлина. Синий платочек земля сохранила в песне бесхитростной, сердцу заплатка. Девушка пела, чтоб стало светлее, в доме и в поле, в торжественном храме, в думе сердечной, в печали, в веселье, чтобы любовь воспарила над нами. Главное, чтобы эта искорка тлела сквозь времена, сегодня, как прежде. Главное, чтобы оставалась надежда. Главное, чтобы эта девушка пела.
1: Вот. Спасибо, Анастасия. Очень красивое стихотворение,
0: Анастасия,
1: очень приятно.
0: Анастасия, этого вам. Теперь, Александра, мы хотели бы получить такой подарок от вас. Как я уже говорил, это вот некое напутствие, наставление, какие-то добрые слова нам и нашим радиослушателям.
1: Я, наверное, хочу пожелать всем людям, которые это услышат, чтобы все слушали себя, внутри себя. Вот остановиться и послушать, что ты сейчас чувствуешь, о чем ты на самом деле сейчас думаешь. Не о каких-то твоих проблемах, да, снаружи, а внутри. Что хочет твой, ну, скажем так, внутренний ребенок? Мы же всегда дети, а внутри нас ребенок, который чего-то хочет, каких-то простых вещей. Например, я хочу погулять и посмотреть на солнце в данный момент. Но у меня куча каких-то проблем, которые не дают мне это сделать. Выйди на 5 минут и посмотри на солнце. Это никак не помешает твоим делам, но Это настолько обрадует потребность твоего ребенка, что дела и пойдут на лад. Никогда не замалчивайте, всегда говорите. Хотите петь? Пойте. Очень много отговорок. Да я не умею петь. Пойте. Когда хочется, когда у тебя есть желание, ты в любом случае споешь. Ведь пением очень много даже решается проблем. Например, заикания те же самые. Проблемы с дыханием, астматики. Все что угодно. Какие-то психологические травмы, депрессии. Пойте. Это спасет вас. Это душа говорит. Ну, не нужно закрываться. Нужно расширять свои границы. Не замыкайтесь, не бойтесь, творите, делайте. Никогда ничего не бойтесь.
0: Спасибо вам, Александр, что пришли к нам в студию. Поделились своей историей, очень интересной и поучительной. И несмотря на то, что вы еще очень юная, молодая девушка, уже у вас можно чему-то поучиться.
1: Спасибо, что позвали. Я была очень рада с вами посидеть, пообщаться. Очень приятно, очень плодотворно. Спасибо большое.

0: редакции «Радиообраз» Л. Номер ТУ 5201-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

«Симфония веры». Программа о духовных поисках великих композиторов и о том, как вера повлияла на их судьбы и творчество.

0: Добрый день, дорогие слушатели! В эфире программа «Симфония веры». У микрофона ее ведущая Ольга Ковалева. Сейчас вы прослушали фрагмент симфонической фантазии «Комаринская». Ее автор – композитор Михаил Иванович Глинка. И сегодня, в первом выпуске нашей программы, мы поговорим о нем, о его духовном пути. От детских впечатлений до серьезной творческой цели – где искусство и вера переплелись теснейшим образом.
1: Симфония веры.
0: Начало великого пути нередко кроется в мгновениях детства. И для Глинки таким сокровенным истоком стало село Новоспасское в Смоленской губернии, имение его деда. Именно там, в неспешных сельских буднях, постепенно рождался его музыкальный язык. В своих записках композитор с теплотой вспоминал русские песни, которые пела ему няня и исполнял на семейных праздниках крепостной оркестр его дяди. Глинка вслушивался в эти нежные и грустные напевы, как он их называл, и превращал в музыку, которая звучит как сама русская душа.

0: Но как вы думаете, какой музыкальный инструмент и какую музыку Глинка услышал в своей жизни первыми? Ответ на этот вопрос мы можем найти на страницах тех же записок.
1: «Я был весьма набожен, и обряды богослужения, в особенности в дни торжественных праздников, наполняли мою душу живейшим поэтическим восторгом. Музыкальная способность выражалась в это время страстью к колокольному звону. Я жадно вслушивался в эти резкие звуки и умел на двух медных тазах ловко подражать звонарям. В случае болезни приносили мне малые колокола в комнаты для моей забавы».
0: На обрядах богослужения Глинка бывала вместе с бабушкой в церкви в родном селе. А после возвращения домой, по воспоминаниям его сестры, он садился за фортепиано и пытался повторить на нем услышанные на службе песнопения, их тонкие интонации –

Это звучит херувимская песнь, которую Михаил Иванович написал сам, будучи уже зрелым мастером. Но в этой мелодии словно оживают те самые ранние впечатления. Красота церковной службы из детства и пение клироса. Херувимскую песнь Глинка создал для своих учеников, воспитанников придворной певческой капеллы, старейшего профессионального музыкального учреждения в России. К слову, ее воспитанники были главным хором страны, который сопровождал все важные события в жизни царской семьи. Тогда по роду деятельности Глинка начал уже серьезно, профессионально изучать церковные песнопения. Он обучал будущих певчих придворных храмов, сочинял вокальные упражнения для них, составлял репертуар для служб, искал новых талантливых исполнителей. А параллельно продолжал писать свои романсы, создал первую редакцию своего знаменитого вальса «Фантазии» и работал над некоторыми номерами своей второй оперы «Руслан и Людмила».

0: На момент работы в капелле Глинке было 32 года, а за плечами уже больше десятка романсов, камерные ансамбли, симфонические и фортепианные сочинения и триумфальная премьера, пожалуй, его главного сочинения – первой русской национальной оперы «Жизнь за царя», к которой мы еще вернемся. Спустя несколько дней после премьеры оперы за кулисами Петербургского театра с Глинкой встретился император Николай I. Он подошел к композитору с такими словами.
1: «Мои певчие известны во всей Европе и, следовательно, стоят того, чтобы ты занялся ими. Только прошу, чтобы они не были у тебя итальянцами».
0: Загадочная просьба. Интересно, что же государь имел в виду? Мы попробуем разобраться в этом вместе с нашим гостем.
2: Симфония веры.
0: Сегодня в нашей студии регент, педагог детской школы искусств имени Шостаковича, начальник управления молодежной политики и воспитательной деятельности и заведующая студенческим творческим клубом Приволжского исследовательского медицинского университета, лауреат международных и всероссийских конкурсов Анастасия Прохорова. Анастасия, здравствуйте.
3: Добрый день.
0: До беседы с вами я рассказывала нашим слушателям о большом интересе Глинки к русскому церковному пению с самого детства и о его работе в капелле. В его записках есть любопытный эпизод. После премьеры оперы «Жизнь за царя» император Николай I назначил его капельмейстером. Он подошел к Глинке за кулисами со странной, на первый взгляд, просьбой, чтобы под его руководством певчие не были итальянцами. Давайте попробуем разобраться, что скрывалось за этими словами. Глинка ведь обучал будущих певчих придворных храмов. И я так понимаю, что речь здесь шла о стиле пения.
3: Однозначно, да.
0: В XIX веке итальянская музыка сильно влияла на русскую культуру, и это проникло и в церковь. До Глинки пение на службах звучало не так, как то, которое мы можем услышать в храмах сегодня. Оно было больше похоже на оперное пение, которое тоже к нам пришло из Италии. Виртуозное, пышное, блестящее, многоголосное пение по партиям. Оно называлось «портесное пение». И вроде так красиво, богато звучит, особенно для праздничных служб. Наверное, казалось бы, то, что нужно. Но вот почему же император, а потом и Глинка, посчитали необходимым все-таки отойти в русской духовной музыке от этого сходства с итальянцами?
3: Портесное пение не совсем отвечает молитвенному настрою. Почему? Истоки этого портесного пения чисто западные. Католичество. Духовная итальянская музыка. У эпохи портесного пения композиторы шли именно к усложнению этой мелодики и постепенному отрыву от духовного текста. Мелодия не акцентировала внимание на тексте. Она жила немножко своей жизнью. Очень много кричащей мелодики. Очень бывают сложные распевы, такие длительные, сложные, виртуозные распевы, за которыми вообще теряется смысл духовных текстов. Это определенные технические сложности в исполнении, однозначно, которые тоже отвлекают, как ты будешь думать о содержании слов, если ты занят техникой полностью. Это была проблема, которая в том числе молящихся, в общем-то, очень напрягала, особенно композиторов, которые видели разрыв между духовным текстом и мелодикой, ее развитием. И Глинка пытался эту проблему решить. И вот он заложил основу, он наметил новый путь развития. То есть для него было крайне важно слово. И от этого слова он отталкивался. Он брал знаменный распев, вслушивался в текст и развивал музыку не по вертикали, чтобы это красиво было, а по горизонтали. Опять же, это отголоски западноевропейской музыки, полифонической в частности, потому что он много полифонических приемов использует. Ну, в той же Херувимской, например, да, где голоса по очереди вступают и пропевают одну и ту же нисходящую мелодию с каждой со своей ноты. И в этом есть западное влияние. При этом есть и русское влияние, та самая колокольность, когда мышление было до протестного пения у нас другим. Мы слушали мелодию по горизонтали. И до сих пор мы, когда слушаем колокольный звон, мы не слушаем, что выстраивается, какие аккорды выстраиваются по вертикали. Мы слушаем именно то, что звучит по горизонтали, мелодию. Мы слышим одновременно все эти мелодии и воспринимаем это одновременно как красивое звучание. Вот это и легло, в частности, в основу тоже вот этого новаторства Глинки в духовной музыке.
0: Если брать количество духовных сочинений Глинки и их объем по сравнению с духовной музыкой других композиторов, они ведь небольшие, и их мало, всего 5. Можем ли мы сегодня их услышать на церковных службах или на концертах?
3: Да я бы не сказала, что его, в общем-то, исполняют. Если мы берем богослужение, то крайне редко исполняют херувимскую. Все остальное не исполняют. Часть из этих произведений просто невозможно было исполнять в храме, потому что они имеют фортепианную партитуру еще. То, что имеет фортепианную партитуру, это предназначено сразу для светского исполнения. Конечно, ее оттуда можно убрать, но тогда нарушается весь композиторский замысел. Опять же, это отголоски партесной школы, которая существовала до Глинки. С херувимской тоже не все так просто. Если мы посмотрим на партитуру, у него сопрано, альт, а дальше первый тенор, второй тенор, первый бас, второй бас. То есть минимум 6 партий. Причем во всех этих партиях все голоса еще делятся на 2, а басы делятся на 3. А что такое хор? В хоре должно быть в каждой партии минимум 3 человека. Почему? Чтобы, когда один дышит, второй не оставался солистом. И получается, почти 50 человек в хоре должно быть.
0: Действительно, очень много нюансов, очень сложно все учесть. Я предлагаю сейчас послушать фрагмент песнопения «Да исправится молитва моя» Михаила Ивановича Глинки.

0: Только что прозвучал фрагмент песнопения Глинки «Да исправится молитва моя». Его первыми исполнителями стали монахи Троицы Сергиевой пустыни, где композитор бывал неоднократно. Знакомство с ее настоятелем, богословом, святителем Игнатием Брянчаниновым, по многим источникам в конце 1830-х годов, стало поворотным моментом в судьбе и творчестве Глинки. И такие встречи или события случаются в жизни каждого из нас, после которых на какие-то вещи мы начинаем смотреть иначе, уже не так, как раньше. Святителю Игнатию очень хотелось возродить богослужебное пение в обители после нескольких лет запустения. И вот тут их жизненные пути с Глинкой пересеклись. Композитор стал обучать монастырский хор. А в лице святителя Игнатия он нашел близкого друга и духовного наставника. Они разговаривали не только о церковной музыке, но и о тех вопросах, которые рано или поздно начинают волновать, пожалуй, любого художника. О природе таланта и вдохновения, о творчестве, как о способе служения Господу и человечеству. И Глинка был так впечатлен душеспасительными беседами, что попросил святителя их записать. Так появилась статья под названием «Христианский пастырь и христианин-художник».
1: «Согрелось сердце мое, запылал в нем огонь, и песнопения мои отсели, я посвящаю Богу. Пастырь, благослови меня на новый путь».
0: Так звучат последние слова Глинки в запечатленной беседе со святителем. С тех пор сочинение музыки, в том числе и духовной, стало для Михаила Ивановича путем духовного поиска.

0: Национальный музыкальный язык в творчестве Глинки формировался не только на родной земле. В разные годы он много путешествовал. Не столько как турист, который любуется южной природой и европейскими городами, сколько как композитор, который ищет свой стиль. В каждой стране он слушал, сравнивал, впитывал ее музыкальную культуру, чтобы в итоге создать мир русской национальной классической музыки. Германия научила его строгости музыкальной формы и приемам сочинения музыки. Испания познакомила с огнем и темпераментом народных мелодий, а Италия – с оперным искусством. Заграничные поездки стали для Глинки своего рода школой.
1: Симфония веры.
0: Дорогие слушатели, напоминаю, что сегодня мы говорим о духовных поисках и музыке Михаила Ивановича Глинки. И я беседую с гостем, регентом, педагогом детской школы искусств имени Шостаковича Анастасией Прохоровой. Мы возвращаемся к опере «Жизнь за царя». Это тоже, можно сказать, такая встреча двух миров у Глинки. Итальянская здесь – это вокальная техника бельканто и жанр произведения, а русская – в мелодике, интонациях и сюжете. Анастасия, а нет ли здесь каких-то скрытых элементов духовной музыки?
2: Про финал этой оперы. Здесь, как я говорила раньше, в духовную музыку пришли отголоски Портеса, ну, в том числе аккомпанемент фортепианный, так и в светскую музыку это тоже пришло. Первое. Однозначно вот это развитие, ну вот, например, хора «Славься». Та-та-та-та-та-та-ра-та-та. Да, вот мелодика. А дальше начинаются развитие голосов, как в портесном пении, где начинаются длинные виртуозные распевы у голосов. Сюда пришло и творчество вот этих кантов. Да, вот эта простая победная такая песня, которая исполняется с воодушевлением, славы. Да, славительная такая песня, скажем так. Вот. Опять же, и это тоже не все. Если мы возьмем вот построение самого хора «Славься», и даже вот вообще финала, он очень напоминает чин торжества православия. Первая неделя, то бишь воскресенье Великого Поста, отмечается праздник торжества православия, где смысловая нагрузка идет на торжестве православия над ересями, над отступничеством и так далее. Там и об усопших молятся, и провозглашаются многолетия. И завершается этот чин православия песнопением «Тебе, Бога, хвалим» из благодарственного молебна. Очень торжественно это, очень воодушевляюще звучит. Финал этой оперы очень напоминает именно вот этот чин торжества православия, потому что здесь фактически Сусанин до этого погибает, да, принося себя в жертву за православную веру, за царя, чтобы спасти императора. И все завершается вот этим хором «Славься», который очень напоминает вот как раз вот это «Тебе, Бога, хвалим».
0: Слушаем фрагмент хора «Славься» из оперы «Жизнь за царя» Михаила Ивановича Глинки.

0: В свою пятую поездку за границу в 53 года Глинка решил посвятить тайнам церковного искусства. Он понимал, что если старинные напевы, которые веками звучали в русских храмах, соединить с правилами теории европейской музыки, они будут звучать стройно и естественно. В Петербурге он внимательно изучал богослужебные книги, выписывал ноты, запоминал особые интонации распевов, а затем он отправился в Берлин к своему любимому учителю, немецкому теоретику музыки Зигфриду Дену. Они вместе искали точки соприкосновения западной музыки и древнерусских напевов. Глинка мечтал написать литургию Иоанна Златоуста.
1: «Дело, за которое я принялся с Деном, чем более обозначается, тем более требует труда. Труда упорного и продолжительного. Почту себя счастливым, если удастся проложить хотя тропинку к нашей церковной музыке. Поистине великая задача на века», —
0: писал он в письмах своим друзьям о работе за рубежом. Но эта поездка за границу оказалась для композитора последней. Внезапная смерть не позволила ему завершить начатое. Но тропинку к русской церковной музыке он все-таки проложил. А все начиналось с мальчика, который подражал звонарям, играя на медных тазах, и рисовал мелом храмы и деревья на домашнем полу в селе Новоспасское. Через годы духовных и творческих поисков вернул русскому церковному пению его родной облик – тот молитвенный дух и глубину.
2: Симфония веры.
0: Анастасия, а можно ли сказать, что Глинка, уйдя от итальянского стиля в церковной музыке, от ее такого оперного облика, сделал ее ближе и понятнее русскому человеку?
3: Ответ на этот вопрос будет неоднозначным, конечно, потому что он заложил основу для тех, кто потом развивал духовную музыку. Он начал, только начал. По одной херувимской мы не можем говорить о полноценном изменении русской музыки. Но опять же, еще раз коснусь того, что к этому моменту было партесное пение развито. И тут Глинка скорее ломал устоявшееся представление о церковной музыке. То есть нельзя сказать, что вот он резко сделал все понятнее. Он скорее сломил что-то. Пришли композиторы, которые продолжали то, что он заложил. Это прослеживается и в творчестве Чайковского, и в творчестве Рахманинова. Но, тем не менее, просто мало произведений. Мы не можем полноценно сказать, что вот все стало понятнее. Тут надо еще сказать, что он был жутким перфекционистом, супер требовательным к себе. 500 миллионов раз переписывал одно и то же. То есть это до бесконечности было. Но в целом то, что он уже закончил, вот это максимально то, что он хотел слышать, видеть. Это, в этом был его замысел. Было бы больше произведений, да, мы бы могли уже более какую-то однозначную оценку давать.
0: У каждого из нас есть духовный портрет или портрет души. Вот если рассматривать такой портрет Глинки, на ваш взгляд, как духовные сочинения дополняют его? Может быть, они как-то по-особому раскрывают и композиторский портрет?
3: Глинка был глубоко верующим человеком. Несмотря на то, что он половину жизни прожил за границей и учился там, но первые музыкальные, духовные впечатления были как раз из храма. Он так был музыкально впечатлителен. Вот это все и отразилось и в творчестве, потому что невозможно одно без другого. Не может художник воспроизводить то, чего нет в его душе. Все равно любой творческий человек, композитор, художник, поэт, создает произведение, пропуская через призму своего духовного опыта, жизненного опыта. Поэтому однозначно у Глинки это отразилось на его творчестве, гиперчувствительной критике. Но при этом он относился к своему творчеству не как к работе, а именно как к призванию, к тому, что он должен после себя оставить что-то очень важное, нужное, и открыть какие-то новые пути. Ну, собственно, он это и сделал как основоположник русской классической оперы, да, и тут как вот основоположник другого осмысления, другого развития музыкальной ткани в духовных произведениях.
0: Спасибо вам большое за такую содержательную беседу. Уважаемые слушатели, я напоминаю, что у нас в гостях была регент, педагог детской школы искусств имени Шостаковича, лауреат международных и всероссийских конкурсов Анастасия Прохорова. А я, ведущая Ольга Ковалева, прощаюсь с вами. Слушайте нас на радио «Образ» 2 раза в месяц по субботам в 15:00.

«Симфония веры». Программа о духовных поисках великих композиторов и о том, как вера повлияла на их судьбы и творчество.

попросил у них не одной веры христианской, но вместе с нею и руки сестры их, царевны Анны. Умный Владимир знал, что, сделавши с братом императоров, он мог уже не стыдясь называть их своими просветителями в вере истинной. Греки еще со времен Олега начали бояться храбрых князей русских. Владимир же завоевал уже богатый город их Херсон и угрожал идти с войском к Константинополю, если ему откажут в руке царевны. Итак, императоры должны были умолять сестру свою выйти за государя русского. Царевна горько плакала, желая лучше умереть, нежели расстаться с родными и отечеством. Но Бог призывал ее просветить идолопоклонников. Могла ли она не повиноваться ему? Добрая царевна со слезами простилась с братьями и отправилась на корабле в Херсон, где ждал ее жених. Кроме придворных особ, с нею поехало много священников для крещения Владимира. Народ в Херсоне с радостью спешил на берег встретить прекрасную невесту, называл ее своею спасительницей, дивился ее красоте и приветливости. Но великий князь, с нетерпением ожидавший ее, не был так счастлив, как народ его. В то время у него болели глаза, и он ничего не видел. Он мог только плакать о своем несчастье и благодарить царевну за жертву, которую она принесла. Анна, как ангел-хранитель, посланный Богом Владимиру, просила его тотчас креститься. Великий князь послушал совета благочестивой невесты своей, и зато щедро награжден был Богом. Как только епископ Херсонский и священники Константинопольские приступили к свершению обряда крещения Владимира, и епископ возложил руку на новокрещаемого, больные глаза его открылись, и он увидел храм Божий, где раздавалось святое пение, увидел прелестную невесту свою и вместе с нею упал на колени, благодаря Бога милосердного и всемогущего. Бояре и дружина его, удивляясь такому чуду, также крестились в веру христианскую и потом весело праздновали свадьбу государя с царевной. Прекрасная Анна уже не плакала, как в то время, когда уезжала из Константинополя. Она, как усердная христианка, радовалась, что избавила знаменитого супруга своего и народ его от ужасного несчастья быть идолопоклонниками, потому что с тех пор все русские начали креститься в веру христианскую. Вот было чего посмотреть, когда великий князь возвратился с молодой супругой и со всем двором своим в Киев. Прежде всего он велел рубить и жечь всех идолов, а главного из них, Перуна с серебряной головой, бросить в реку. Потом приказал всем киевлянам явиться на другой день на берег Днепра. Священники осветили Днепр и начали крещение народа. Взрослые люди вошли в воду, маленькие дети были на руках отцов и матерей. Между тем, как на берегу стояли великий князь, супруга его, бояре и воины, окрещенные еще в Херсоне, они стояли в тихом благоговении и усилии.

усердно молились за новых христиан. В эту торжественную минуту Владимир поднял руки к небу и сказал: «Творец неба и земли, благослови сих новых детей твоих, дай им познать тебя, Бога истинного, и утверди веру их». Так крестились предки наши, и такое усердие к Богу видно было не в одном Киеве, но и во всем государстве русском. Везде народ оставлял идолов и с радостью принимал веру христианскую.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте «Голос за.ру».

Абабковский и Остроуязерский монастыри. Богата Нижегородская земля храмами и монастырями. Много святых мест можно посетить как в самом Нижнем Новгороде, так и его окрестностях, ближних или дальних. Сегодня мы обратим свое внимание на Павловский район. В нем располагается село Абабково. Название интересное, и до сих пор нет однозначного мнения, по какой причине оно так называется. По одной версии, название села связывают с бабкой-знахаркой, которая здесь жила. Ведь село первоначально называлось Бабково. А по другой – с грибами, под березовиками, которые на местном диалекте назывались абабками. Село большое, старинное. Есть в нем и свои достопримечательности. В полутора километрах к северу от села расположен Абабковский Николаевский Георгиевский женский монастырь. Основан в 1818 году инокиней Лампадией Масленниковой по благословению Серафима Саровского как богадельня для вдов и девиц. Построен помещицей села Абабково Натальей Яковлевной Прокофьевой, подарившей для этого две десятины земли и построившей келье при кладбищенской церкви. К началу XX века там около 200 сестер. В 1851 году там был освящен храм в честь покрова Пресвятой Богородицы. Велось активное строительство. Девятиглавый храм, больничный корпус, несколько каменных и деревянных корпусов, трапезная и две гостиницы. Имелась школа, больница, странноприимный дом, белошвейная и иконописная мастерская. Монастырь был ликвидирован в 1926 году, храмы взорваны, территория передана дому отдыха. Затем на месте святой обители была размещена воинская часть. Позднее здесь отбывали свой срок несовершеннолетние преступницы. Перед передачей епархии в бывшем монастыре даже был пионерский лагерь. Однако с Божьей помощью началось возрождение обители. В 2001 году в игуменском корпусе освятили домовую церковь в честь иконы Пресвятой Богородицы всех скорбящих радость. В 2025 году был заложен Покровский собор. К монастырю проложили дорогу. Сейчас в возрожденном монастыре открыт приют для девочек-сирот. Продолжая традицию милосердия,

0: это объект религиозного паломничества местных жителей. После посещения монастыря вам предстоит переезд в Ворсму, уже в другую обитель, в Свято-Троицкий Островоезерский женский монастырь, который основан в XVI веке. Монастырь стоит на острове посреди Ворсминского озера. Основание и история обители связаны с именами князя Черкасского, дворянского рода Шереметьевых, которые обустраивали и благоукрашали святую обитель. Кстати, там вы сможете помолиться перед списком с чудотворной иконы Божией Матери, которая освящена на горе Афон. Берите с собой емкость, чтобы набрать святой воды, и рубашку для купания в святом источнике. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: В эфире «Радио Образ».
1: Церковное слово.
2: Дреселуя, дреселовати.
3: Дреселуя – быть пасмурным, мрачным. Дреселовати – багровый, печальный. Пример из Евангелия от Матфея.
2: И утру, да не зима, чермнует быся, дреселуя небо, лицемерие, лице уба небесе умеете рассуждати, знамени же временом не можете искусити. И поутру сегодня не насти, потому что небо багрово, лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамени времен не можете.
3: Итак, дреселуя означает быть пасмурным, мрачным. Дреселовати означает багровый, печальный.
0: В добрый час вместе с Радио Образ.
1: Язык молитвы нашей. Основы церковно-славянского языка.
4: Язык православного богослужения, церковно-славянский, часто кажется трудным и непонятным. Знакомство с лексикой и грамматикой церковно-славянского поможет не только понять смысл и оценить красоту богослужебных текстов, но и лучше узнать родной язык.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вместе с вами сейчас кандидат филологических наук, доцент кафедры преподавания русского языка как родного иностранного Нижегородского государственного лингвистического университета Маркова Татьяна Дамировна
6: и Ольга Николаевна Колчина, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской филологии, зарубежной литературы и межкультурной коммуникации Нижегородского государственного лингвистического университета имени Николая Добролюбова.

0: Только что мы с вами послушали тропарь очень красивого и всем известного праздника – Рождества Христова. Я сейчас еще раз, как мы уже с вами обычно делаем, прочитаю этот текст без музыкального сопровождения, чтобы мы еще раз услышали, не спеша, спокойно все эти слова. «Рождество Твое, Христе Боже наш, восия мирови свет разума. В небо звездам служащие, звездою учахуся, Тебе кланитесь о солнцу правды, и Тебе видите с высоты востока. Господи, слава Тебе». Очень красивый текст, в нем очень много интересных, красивых слов и выражений.
1: Ну вот, например, в этом тропаре нам встретилось интересное выражение «служащие звездам». Кто это такие? Это мудрецы, звездочеты, то есть астрономы, которые заметили на небе блуждающую звезду и отправились вслед за ней в далекий город Вифлеем, где родился младенец Иисус. Эти мудрецы первыми поклонились Христу и принесли ему свои знаменитые дары – золото и ладан, как символ высокого положения Иисуса, и смирну, особую смолу, как символ его великой жертвы. Потому что смирна использовалась в погребальных обрядах вот в те времена. И по преданию Богородица передала эти дары в монастырь на горе Афон в Греции. Эта гора находится и в монастыре, и в эти дары хранятся там до сих пор.
0: Ну, еще эти мудрецы называются волхвы. Может быть, нашим радиослушателям.
1: Да, в русской
0: традиции. Да, это слово даже более знакомо, да? Вот волхвы. А еще здесь есть очень интересное словосочетание. Свет разума, солнце правды, высота востока. Практически они здесь используются как синонимы, как синонимичные словосочетания. И могут быть названы таким красивым термином перифразы. Чтобы было понятно, термин перефраза, он на самом деле красивый и звучит красиво. Это когда что-то называется не прямо каким-то обычным прямым наименованием, а описательно, при помощи словосочетания или описательного оборота. Вот как раз мы здесь это и видим. Это действительно перефразы, и все они именуют, в общем-то, почти одно и то же. И вот что интересно, что их объединяет? Объединяет как раз смысл, связанный со светом. То есть высота востока, восток, там, где восходит солнце, солнце правды. И великий свет разума идет по всему миру от этого солнца. То есть тропарь праздника Рождества Христова наполнен очень интересными и красивыми словами и словосочетаниями. И очень много как раз здесь таких красивых слов имен существительных. Мы продолжаем разговор об имени существительном и поговорим сегодня о категории падежа.
1: В этом тексте действительно очень много существительных. Например, Рождество. Если мы сравним с грамматикой русского языка и попробуем определить падежи с точки зрения теории именно русского языка, ну, то у нас очень все легко получится. Что? Рождество – это именительный падеж. Солнце правды. Что? Солнце – тоже именительный падеж. Чего? Правды – родительный падеж. Служащий звездам. Чему? Это дательный падеж. И звездою, там у нас есть еще выражение, повторяется это слово, чем это творительный падеж. Вот я называю те же падежи, что существуют и в русском языке, потому что в церковнославянском и в русском языках падежи те же самые. Именительный, родительный, дательный, винительный, творительный и предложный.
0: Нет, вот не все тут так просто. Тут вот есть такая форма «Христе Боже». Я не знаю, какой вопрос наши слушатели могли бы задать к этой форме. И, соответственно, какой-то падеж.
1: Там, да, действительно есть вот в данном случае такое обращение здесь. И стоят существительные, обозначающие это обращение в непривычной для наших радиослушателей форме. Вот «Христе Боже наш», еще там есть «Господи». Тоже обращение. Хотя последнее слово в русской речи, в бытовой русской речи встречается часто, как междометие, да, как восклицание такое иногда.
0: Ну, в этом случае люди-то обычно и не задумываются о том, что это за падеж и что это за форма.
1: Во всяком случае, пошло как раз той древней формы особого падежа, который есть в церковно-славянском языке. Вот в русском языке, когда мы обращаемся к кому-нибудь, мы обычно используем именительный падеж. Мама, сынок, например, Иван Иванович. А в церковнославянском языке с древнейших времен сохранился звательный падеж. Как видите, по его названию уже видно, для чего он существовал. Для того, чтобы позвать кого-то, то есть для того, чтобы обратиться к кому-нибудь. И вот слова «Христе Боже», «Господи» стоят как раз в звательном падеже. В этом падеже были особые окончания. У каждого существительного, принадлежащего к разным склонениям, они были свои. Ну, вот, например, если бы мы в русском языке у нас бы существовал звательный падеж, и мы бы захотели обратиться, ну, например, к сестре, да, то мы бы сказали «сестро». Вот. А если бы мы обратились к учительнице, то использовали звательный падеж «учительнице». А учитель от нас услышал бы «учителю».
0: То есть, в общем-то, наверное, вот этот вот звательный падеж – это самое главное, что отличает церковнославянский падеж имени существительного от современного русского падежа, категории падежа, имен существительных.
1: Вот интересно, что звательный падеж сохранился в некоторых, в других славянских языках. В русском он исчез, а вот в чешском он сохранился, в украинском.
0: И нам эти формы еще будут встречаться, звательных падежей обязательно. А в современном русском языке звательный падеж был вытеснен функцией обращения именительным падежом. Мы сейчас им не пользуемся. А когда хотим к кому-то обратиться, используем формы именительного падежа. А вообще, как мы поняли, очень многое в падежах церковнославянских имен существительных похоже на то, что существует в современном русском языке. Но есть еще одно различие между этими двумя языками. Если наши слушатели помнят, особенно школьники, в русском языке у имен существительных три склонения. А вот в церковнославянском языке не три, а четыре, на одно больше. Есть такое же, как в русском языке, первое склонение. К нему относятся слова мужского и женского рода на «а», «я», «жена», «судья». Есть второе склонение. Здесь мы обнаружим имена существительные мужского и среднего рода, тоже очень похожие на современные русские. «Сын», «край», «поле». Есть существительное третьего склонения. Они тоже похожи на современные «мудрость», «гортань». Хотя в третьем склонении мы здесь увидим и мужской, и женский род. И есть четвертое склонение. Там очень интересные имена существительные, которые иногда совсем не похожи на современные. Например, в современном языке есть слово «камень», а вот в церковнославянском оно звучит как «камы» и относится к четвертому склонению. Здесь же будут такие имена существительные, как «мати», «небо» и некоторые другие. И в следующий раз мы поговорим о существительных каждого типа склонений. Немножко приведем примеры, посмотрим, как они изменяются по падежам. Начнем, конечно, мы с первого склонения имен существительных в следующий раз.
1: На этом мы с вами прощаемся, дорогие радиослушатели. До свидания.
0: До свидания.
2: Язык молитвы нашей. Основы церковнославянского языка.

Елена Орлова. Было это на Руси. Было это в давние времена. Как-то решил один человек заработать себе на хлеб и на соль. Богатство он так и не нажил, да и лета его были уже немолодые. Вздохнул старый человек. Денег нет, а кушать хочется. Он помолился, перекрестился, перекинул мешок за спину, сунул топор за голенище и зашагал по дороге. Вот идет он и поет. Шел старик.

0: Подпевали ему птицы, соловьи, синицы, больше нету старого дел. Стала ветхою одежда лишь на Господа надежда. Где ты, русская душа, сердцем добрым хороша? Словом Божиим мудра, милосердием щедра, то голодного накормит, пожалеет, не прогонит, заработать даст немножко, в рай мастит себе дорожку, в рай мастит себе дорожку. День идет, два идет. На третий день дошел он до чужой деревни. Видит, у деревни мельница стоит. Похоже, подумал старик, здесь мельник живет. Пойду наймусь к нему в работники. И действительно, взял его мельник на работу. Зерно сушить, мешки с мукой таскать, за старшую дочкой приглядывать, а младшую нянчить. Без отдыха трудился старик, а когда отработал срок, на который уговаривался, пришел к мельнику за расчетом. Посмотрел на него мельник и подумал: «Обману-ка я его, а прибыль отложу дочке на новый сарафан». Выдал мельник работнику денег на треть меньше, чем ему полагалось, и спрашивает: «Доволен ли ты платой?» В ответ работник поблагодарил мельника за хлеб, за соль, за выданные деньги и сказал: «Что ты, хозяин? Сам я не богат, но всем доволен и всему рад, и перед Господом Богом в ответе».
1: Почесал затылок мельник и подумал:
0: «Старика я мог бы обмануть, он даже и не понял бы этого. А вот перед Господом предстать обманщиком страшно». Подумал мельник и прибавил работнику денег, да так, что покрыл утаенный было недостаток с избытком. Да и старшая дочь мельника тоже полмешка баранок ему отсыпала. Удивился простодушный работник: «Вот так подарок мне, седой бороде!» Поблагодарил он Господа и мельника с его дочками, да и зашагал прочь по дороге. Прошел старик 2-3 версты и увидел кузницу. Он помолился, перекрестился, подошел к кузнецу и попросился к нему в работники. Дал кузнец ему работу: в печи пламя поддерживать, гостей с лошадьми встречать, да за ними ухаживать. В поте лица трудился работник, но вот вышел срок его работы у кузнеца. Пора и денежки за работу платить. Посмотрел кузнец на тихого работника, крякнул, пощипал свои усы да бороду и дал ему в половину меньше, чем полагалось. А утаенную половину денег кузнец решил потратить на гостинец своей матушки Марии Кузьминишне. Низко поклонился ему работник, вроде бы доволен и согласен. Тогда кузнец с усмешкой спросил его: «Доволен ли ты платой, мил человек?» Работник ему отвечает: «Что ты, кузнец? Хотя сам я и не богат, но всем доволен и всему рад, и перед Господом Богом в ответе». Задумался кузнец, посмотрел на пламя в печи и вспомнил о другом, о вечном и мучительном огне совести. Вздрогнул, лицом переменился и говорит: «Стой, мил человек, не уходи,
1: возьми-ка еще на дорогу».
0: И прибавил ему столько денег, что покрыл утаенный было недостаток с избытком. Да и матушка Мария Кузьминишна ему на дорогу горячих лепешек подала. Удивился подарку простодушный работник. «И за что это мне, седой бороде?» Поблагодарил он Господа и кузнеца с Марией Кузьминишной и зашагал прочь по дороге. Совсем немного прошел старик, как увидел город. Вошел он в городские ворота, выбрал богатый дом купца, помолился, перекрестился и пошел к нему в работники наниматься. Взял его купец на работу. Товар грузить, купчихе разносолы подносить, а по ночам сапоги хозяину чистить. Трудился он в поте лица день и ночь. Но вот вышел срок его работы у купца, пришла пора рассчитываться. Посмотрел купец на работника, спина согнута, одежда изодрана, и решил: «Прогоню-ка я его, платить не буду, а на эти деньги куплю себе табакерку». Так и сказал купец работнику:
1: «Хватит с тебя и того, что ты кормился у меня».
0: Низко опустил голову старик и решил было идти прочь. А купец засмеялся ему вслед и говорит:
1: «Может, ты чем недоволен?»
0: «Нет, что ты», — замахал руками старик. «Хотя сам я и не богат, но всем доволен и всему рад. И перед Господом Богом в ответе». Нахмурился купец. Вспомнил, как матушка ему в детстве Евангелие читала, и сказал:
1: «Постой, не уходи, останься у меня еще на одну ночь».
0: Работник послушался и остался. Всю ночь не спал купец, ворочался сбоку на бок. Тяжелые мысли гнездились в его голове про страшный суд, перед которым предстанет каждый человек. И он, купец, тоже ответит за все свои поступки. Утром подозвал купец работника к себе и отдал ему все заработанные деньги. Да еще и в придачу дал денег, чтобы тот помолился о нем, грешном человеке. Взглянул старый человек на купца, и что-то вроде улыбки мелькнуло на его лице. Поблагодарил он Господа и купца и твердо обещал помолиться, что и выполнил, когда домой возвратился. Вот так Господь заступался за смиренного человека, ибо Господь смиренных любит. Да и народ в те времена был верующий. А в чем мудрость этого старика была, догадайся сам.

в одел. Стала ветхою одежда лишь на Господа надежда. Где ты, русская душа, сердцем до?

У голодного накормит, пожалеет, не прогонит, заработать даст немножко, в рай мастит себе дорожку, в рай мастит.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Вы слушаете повтор программы о наболевшем.
3: Поговорим о наболевшем на радио «Образ».
4: Добрый день, дорогие братья и сестры, это «Радиообраз». Программа о наболевшем, в студии игумен Олег Осипов. Звоните, пишите, я жду от вас, так сказать, живого общения. Вот, но у нас уже первый звоночек в студию, слушаем вас, здравствуйте.
5: Здравствуйте, батюшка Олег.
4: Здравствуйте, здравствуйте. Какой вопрос?
5: Раба Божья Людмила.
4: Спаси Господи.
5: Я хотела бы спросить все о соборовании. Для чего это делается, когда это делается? Мне 85 лет, я много думаю об этом и ничего не знаю. Спасибо.
4: Благодарю. Ну, возможно, персонально для вас только. Ну, еще, может быть, кто-то был в отсутствии, когда, ну, предыдущие, там, десятка-полтора раз мы об этом говорили. Потому что у нас в русском православии принято, это не какой-то там закон или чего-то, принято традиция проводить для людей обычно соборование во время поста. Поэтому и разговор об этом мы во время поста заводим. Соборование – это простонародное название таинства елеосвящения. Понятно, да? Правильно называть это елеосвящение. Оно не имеет никаких ограничений. Проводить его можно в любое время, в любой день для любого верующего православного христианина. Это одно из семи таинств церкви. Ну, установленных семи таинств, так сказать. Узаконенных. Есть еще такие традиционные, которые можно таинствами назвать, можно не называть таинствами. Тут такой богословский спор идет, но вот относительно елеосвящения это все железно. Это одно из семи таинств православной церкви. Автором, составителем этого таинства является святой апостол Иаков. И упоминание об содержании и смысле этого таинства – непосредственно содержится в его соборном послании. Поэтому всякий, желающий ознакомиться со смыслом, так сказать, вкратце этого таинства, может просто-напросто открыть Новый Завет, соборное послание апостола Иакова, и там черным по белому прочитать. «Аще болит ли кто у вас, да призовет пресвитера церковные, да молитву сотворят над ним, помазавшие его елеем во имя Господне, и молитвого веры спасет болящего, и воздвигнет его Господь, и аще грехи будет сотворил, отпустится ему». Вот, пожалуй, все, что православному христианину необходимо знать о таинстве елеосвящения, си речь соборования. Вот. Что еще к этому можно добавить? Существует некое суеверие, что якобы соборование проводят над умирающими. Отнюдь это не так. Поводом для проведения таинства елеосвящения является любое более-менее тяжелое заболевание, когда человек не в состоянии самостоятельно исповедаться, пойти в храм, причаститься. И вот тогда на помощь приходит вот это таинство елеосвящения. Ну, бывают такие случаи. Там, конечно, мы не говорим про кому, потому что это тоже несколько, так скажем, неправильный вариант, но допустимый, допустимый именно. То есть прямого указания, что вот человек лежит в отключке, и его там надо непременно соборовать. Нет, такого нет. Потому что человек, в конце концов, должен осознавать, что с ним происходит. Подчас приглашают соборовать человека, который вообще никогда не участвовал в таинствах церкви, в храм не ходил и прочее. И вот родственники просят, а вдруг поможет? Другим же помогало. Как говорится, слышали же, там кто-то вот нашептал, что вот надо бы. А на самом деле человек может быть и неверующий совершенно. Поэтому нет в том никакой необходимости. Нужно всегда помнить, что таинства церковные — это не магия. И они действуют не в силу своего магического свойства, а в силу веры конкретного человека, над которым это таинство совершается. Как сказал Господь, по вере вашей да будет вам. Поэтому соборовать человека, который не понимает, что с ним происходит, если ранее он и в церковь-то не ходил, и никаких, так скажем, интересов к церковной жизни не проявлял, большого смысла ни в соборовании, ни в всем, ни в остальном ничем нет. Понимаете, да? Еще раз повторю, таинство не магия. Таинство не таблетка и не подействует только в силу своей какой-то, вот я говорю, магической там или медикаментозной силы, свойств. Нет, только по вере. А для этого мы должны знать, верит человек или не верит. Если этого нет, значит, это все бесполезно, бестолково, ничего не даст ровным счетом. Вот. Далее движемся. Ну, в каких случаях, понятно, да, тяжелая болезнь, четко сказано. Аще болит ли кто у вас, то есть болеет ли кто среди вас, он обращается к христианам. То есть болит до такой степени, что сам не может до церкви дойти. Вот тогда призовет пресвитера церковные, и вот это самое таинство сотворят над ним, помазавшие его елеем во имя Господне. То есть, если человек может своими ногами дойти, ему, собственно, соборование особой нужды не представляет. Там еще есть у нас таинство исповеди и покаяния, и таинство, самое главное для любого христианина, это таинство Евхаристии. Поэтому, если мы можем исповедаться и причаститься, нам как бы соборование, по большому счету, и не нужно. Вот если мы это вот сделать не в состоянии, пойти в храм и там вот именно поисповедоваться и причаститься, ну тогда да, как альтернатива, скажем, неким родом при тяжелых болезнях таких вот. Далее. Допустимым является соборование, ну, как говорится, кого угодно, и если человек хочет, можно собороваться хоть каждый день. Никаких ограничений нет. Ну, там минимально указывается, там у некоторых отцов написано, что ну как бы раз в год. И, как правило, Великий пост. Поэтому, ну, стараемся вот этого порядка как бы придерживаться. Один раз в год Великий пост, вот это вот поучаствовать в этом таинстве елеосвящения. Что это дает? Финал его, как опять же у того же апостола Иакова написано, и молитва веры спасет болящего и воздвигнет его Господь. То есть финалом главным является исцеление. По какому поводу? Через что это исцеление? Дело в том, что если мы внимательно почитаем Евангелие, то обнаружим, что причинами болезней, как правило, являются грехи. Помните, да, про того самого расслабленного жилами, который лежал и не мог никак в источник, когда ангел туда приходил, и после возмущения воды сам не мог туда дойти и опуститься, а человек, который бы ему помог, не было. И вот Господь ему и спрашивает-то его, а хочешь ли исцелиться? Он говорит, да, конечно, хочу, но кто мне поможет? Он говорит, ну, возьми свое одро и иди. И он исцелился, встал и пошел. И Господь ему вслед в дорогу говорит, иди и больше не греши, да не будет тебе что худшее. То есть причиной, как правило, не в 100% случаев, еще раз говорю, не в 100% случаев, но, как правило, причиной болезни является какой-то грех или какие-то грехи. Соответственно, опять же, как из этого примера евангельского приведенного мы видим, если грехи прощаются, значит и болезнь отходит. То есть и через таинство ели освящения нам прощаются грехи. Собственно, как и через все остальные таинства. Чего уж тут греха таить. На исповеди, само собой, идем, чтобы избавиться. А когда подходим к чаше с дарами, что священник говорит? Причащается тот-то, тот-то во оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Тоже прощаются грехи. То есть, собственно говоря, ну, никакого я тут вам Америки никакой не открою, если скажу, что, в принципе, в любом, через любое таинство прощаются грехи. Так вот, еле освящение, то бишь соборование, исключением из этого общего числа не является то же самое. Через него прощаются грехи. Поэтому ничего иное, как альтернатива, вот на случай, если уж человеку настолько плохо, что он не исповедаться, не причаститься не может. Но я говорю, болезни разные бывают. Поэтому вот прибегаем к этому таинству как к альтернативе, когда все остальное мы не можем себе позволить в силу немощи. Вот. Поэтому надо соответствующие выводы делать. Если можешь, иди. Если не можешь, зови. Если очень хочется, то можно. Вот. А нужно или не нужно тебе самому решать в той или иной ситуации. Ну, если коротко, то вот я вам сказал, о чем это самое еле освящение, то бишь соборование. Если еще какие-то конкретные только вопросы про него есть, вот, милости прошу, перезвоните, спросите. А у нас еще один звоночек, слушаем вас, здравствуйте.
1: Здравствуйте, благословите.
4: Бог благословит.
1: Такой вот вопрос. Уходят от нас разные близкие, отпевание, погребение. Ну и потом читаем либо 17-ю кафизму, либо литию, либо вот даже есть акафист за единоумершего. Правда, я его встречал только в Нижегородской епархии по благословению митрополита Николая. Но дело в чем? Особенно это касается этого акафиста. Особенно в начале кандаки и икосы очень много упоминаний о погребении, когда немощь плотская с ковано-могильным пленем и прочее. Во-первых, в отпевании, в крематории я заметил, что не было предания земле. Ну и еще и в акафисте все время упоминание о могиле. Хотя я не знаю, что они потом сделают с прахом. Может, не спрашивал, потому что, ну, скажем так, не настолько эти люди были, чтобы их спрашивать. Вот вопрос, что в этом случае читать? Есть ли какие-то изменения в связи с тем, что было не погребение, а просто кремация, и дальнейшая по праху неизвестно?
4: Благодарю за вопрос. Я сейчас поступлю, Господи, прости, по-еврейски, вопросом на вопрос отвечу. А если человек в пожаре сгорел, и там вообще непонятно, что с его прахом, и куда он тоже, и где он, этот прах, тут хоть конкретика какая-то есть, а там вообще непонятно где, в какой он комнате находился, где, чего, там все свалилось в кучу, и вот там обгоревшие бревна, грубо говоря, и прочее, прочее. В такой вот микроволновочке, так сказать, запекся до праха. И тут что делать? Весь дом собирать и хоронить? Или как там, отдельные уголечки искать, выбирать и, так скажем, проводить экспертизу, останки ли это сгоревшей плоти или останки это сгоревшей кости? как тут быть, и что тут читать и петь, если человек сгорел. А если это произошло, вообще какое-то стихийное бедствие, я не знаю, извержение вулкана там или еще не переведи бог, что вон там горят леса у нас в Якутии, тайга горит, и там деревня может сгореть целая, а кого-то там не успели эвакуировать и сгорели там целой семьей. Тут как быть? Чего читать? А у нас кроме этого нет ничего. Поэтому давайте опять, как я всегда говорю, давайте включать рассуждение. Без рассуждения нет добродетели. Святые отцы постоянно об этом говорят. Без рассуждения нет добродетели. Но ведь бывают же ситуации в жизни. Почему мы вот в эту кремацию уперлись? А что, такой естественной кремации не происходит, что ли, у нас никогда? Сколько угодно пожаров, ну, сейчас, может быть, и меньше. Но, тем не менее, это все есть. И если церковь для этих целей ничего нового не предложила, значит, и в данной ситуации используем все то же самое. Вот и все. Это еще, слава тебе, Господи, здесь конкретно в сосуде вам дадут прах конкретного человека, и вы знаете, что тут находится. А тут-то, я говорю, когда целый дом сгорел, и там вообще все вперемешку, и одни сплошные головешки. И от чего, и от кого это произошло? Еще там, если кошка с собакой были, там вот все это вместе. В одной куче и человечьи, и животные, и все остальное. Это как хранить? В одну могилу, в разные, разбирать, что кому принадлежит. Какую-то экспертизу проводить. Потом там отпевать отдельно кошку от собаки. Господи, прости, ну... Включайте рассуждение. Всякое, еще раз говорю, бывает в жизни. А у нас вот все, что есть на руках, это последование погребения мирских человек. Мы сейчас не говорим про священников, там архиереев, монахов. Там своя это, там, или младенцев. А всех мирян одинаково отпевают абсолютно, только имена меняются. Точно так же и все, что после погребения осуществляется в качестве молитвы за усопших и погибших в том числе. Вон сейчас на войне люди гибнут. Что с ними только не происходит. Кто сгорел, кого в клочья разорвал, кого еще чего, я не знаю, там может произойти и там тоже. Иногда в гроб там только одни сапоги кладут. И кому они принадлежат, тоже непонятно. И вот это вот хоронят в гробу. Потому что от человека ничего не осталось ровным счетом. Вот кроме этих сапог разорванных. Это на каждый случай там надо свои какие-то эти вещи, что ли, петь, читать. Понимаете, мы не тело отпеваем. Мы душу, грубо говоря, отпеваем-то. Мы ведь о душе заботимся в первую очередь. А уж когда всеобщее воскресение будет, неужто вы думаете, что Господь Бог не найдет, из чего там человеку этому при его душе, да, там, тело из чего воскресить, воссоздать? В конце концов, для Адама же нашлось. Сказано же четко, из праха земного. Ну что, праха земного не найдем. Чтобы человека воскресить, была бы душа живая. Вот, поэтому не ломайте себе голову, не надумывайте лишнего. Вот чего у нас есть церковью установленное, то, как говорится, и читаем, и поем. Ничего другого у нас нет, поэтому на все случаи жизни, за исключением, когда какие-то там иерархические особенности учитывая, отпеваем там особым чином. Младенцев, священников и архиереев, монахов и мирян. Все. Вот и все различия. А уж кого там медведь съел, там, извините меня, вообще непонятно, что хоронить после этого. По лесу ходить, там экскременты медвежьи, что ли, собирать. Ну вот сами, как говорится, ну думайте. Поэтому вот такая вот история. А у нас еще один звоночек. Слушаем вас. Здравствуйте.
6: А, батюшка Олег, здравствуйте. Это раба Божия Ольга. Я вот в продолжение прошлой беседы, вы уж простите меня за мою бестолковость, но тогда фраза «Я не понимаю Господа Иисуса Христа», сказанное, не искушай Господа Бога своего, ему дьявол тоже предлагал прыгнуть. Я не говорю сейчас о спасателях, о пожарных, да, они, но я так считаю, что я эту фразу, может, я неправильно понимаю, что без нужды рисковать своей жизнью нельзя. То есть, или, ну, я что-то не понимаю, объясните, пожалуйста, и желательно на примере, потому что вот, ну, прыжки с стратосферы, я не понимаю смысла, зачем. А если бы он разбился? Вот, спасибо, Господи.
4: Благодарю. Пример очень простой. Пример очень простой. Юрий Алексеевич Гагарин, который полетел в космос на железном на ведре, про которое никто ничего не знал, вернется, не вернется, прилетит, не прилетит. До этого летали только черепахи, обезьяны, кошки и собаки. И там случалось как-то 50 на 50. Вот и Юрий Алексеевич Гагарин на восходе один. Не в смысле он один, а восход один ракет назывался. Это самый космический корабль, на котором он сделал один виток вокруг Земли. Это тоже был эксперимент с вероятностью 50%. И это тоже все, как бы, так скажем, не кулачки держали, а, наверное, эти кулачки зубами грызли. Чтобы, во-первых, на взлете все не взорвалось. А во-вторых, чтобы потом кто-то оттуда вернулся. И из этой логики исходя, это тоже было бессмысленно совершенно. Он же ведь туда не узнавать, как там картошку сеять, летал в космос в тот раз, в первый. Не ради народного хозяйства, тогда не знали, как это используется. Это сейчас это в народном хозяйстве используется направо и налево, и полет в космос сейчас уже стал сродни поездки на поезде. А тогда-то это было вообще впервые. И чего? Тоже не надо было. Тоже это было, так сказать, безумием, безумным поступком. Получается так. И все остальное, Пьер, Мария, Кюри с их рентгеном, они облучились и оба умерли. Но что бы мы делали, если бы они в свое время это излучение не открыли? Как бы мы сейчас без рентгеновских установок, без установок компьютерной томографии жили, диагнозы ставили? Скажите, пожалуйста. Я могу еще массу примеров назвать. Тот же самый Роберт Кох и прочие там куча целая микробиологов, которые на себе испытывали, ну, когда открывали возбудителей тех или иных заболеваний, они себе их вводили, пили, ели и так далее, чтобы доказать, что это именно возбудитель этого заболевания. Почитайте, целая книга, я автора не помню, вот он собрал всю информацию, она называется «Трагическая медицина». Вот там про всех микробиологов, которые сами себя подвергали вот этим испытаниям. Это тоже безумство. Но без этого безумства мы бы с вами умерли и от чумы, и от холеры, от всего прочего, и не смогли бы с этим никак справиться. Точно так же и с прививочным делом, ну, вариоляция, ладно, это было некое такое народное, а то, что касалось вакцин, это же тоже был эксперимент. Но там он, правда, не на себе это испытывала, на мальчишке, на больном, из головы вылетел этого нашего первого, вот кто вакцину-то придумал. Ну ладно, вспомню, скажу. Вся наука у нас, если уж так думать и брать, она вся стоит на каких-то безумных поступках кого-то. И в 80, наверное, процентов случаев это все кончалось трагически. смертью того, кто испытывал. Но без этого бы мы не продвинулись дальше и не научились бы ничего, ни в космос летать, ни на автомобиле ездить и так далее, ни болезни лечить, ни диагнозы ставить. Поэтому не надо сводить, как говорится, некую собственную глупость, подкрепленную, значит, гордыней непомерной, когда я хочу доказать, что я вот не то, что прочие человецы. И вот я такой вот праведник, сейчас сигану с Останкинской башни, ничего мне не будет, поскольку ангелусом заповеси тебе. На руках возьмут тебя, да никогда приткнешь, а камень ногу твою. Я не хочу научиться ничего делать, я не хочу ничего открывать, я не хочу ничего испытывать. Я хочу собственную гордыню продемонстрировать всем, какой я святой, что я могу ходить по воде. И вот пошел по Волге пешком. Потом в Астрахани выловили. Дошел по дну. Вот разница. Когда одно дело, какой-то действительно научный эксперимент, спортивные достижения или что-то обдуманное, рассчитанное и так далее. И необходимое для того, чтобы потом что-то с этого получилось для людей полезное. И непомерная гордыня, когда человек хочет всем показать, что он не такой, как прочие человецы. Вот поймите эту разницу. Когда человеком движет, я не знаю, желание помочь другим и пожертвовать собой ради других, чтобы потом другие могли идти по этому пути и уже не спотыкаться. И то, когда впереди идет моя гордыня. Я вот так могу. И все. Смотрите и завидуйте. Вот где-то так примерно. Вот в этом разница. И нет тут ничего из того, что вы приводите в пример со словами Спасителя насчет «не искушай Господа Бога своего». Когда у человека нет гордыни, когда человек идет на тот или иной подвиг для того, чтобы в перспективе или в данный момент кому-то помочь, потому что идти закрывать своей грудью огневую точку, чтобы другие шли и их не убило, это тоже безумство. Или на самолете, который еще можно посадить и улететь, и посадить, идти на таран и взрывать, скажем так, вражеский состав там с горюче-смазочными материалами, это тоже безумство. Вот об этом речь. Вот над этим подумайте, как вот тут вот. Не искушай Господа Бога своего. А вот бывает такая в жизни необходимость, когда без искушения просто берешь и делаешь безумные поступки, чтобы другим людям потом жилось нормально. Вот как. А не для того, чтобы показать, какой ты великий. Вот почувствуйте эту разницу, дорогая Ольга, вот почувствуйте разницу между гордыней и желанием чего-то достичь. Чем-то людям помочь, сделать что-то для людей полезное, пусть даже ценой собственной жизни, собственного здоровья. Вот, подумайте, в этом разница. Ну что ж, с этим вопросом закончили, звонков пока нет. Теперь я думаю, что могу всех поздравить с днем Рождества, с праздником Рождества Пресвятой Богородицы, в течение которого вот у нас сейчас эта встреча радиовстреча происходит вчера, непосредственно был праздник, сейчас идет по празднеству, по большому счету, тот же самый праздник продолжается. Вместе празднуем, вместе радуемся. Но почему я об этом, кроме поздравления, вспомнил?

0: но тошнилось в конце.
1: Лирические зарисовки дня.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина, и вы слушаете мою авторскую рубрику «Вечерний альбом». Это несколько вечерних минут для чувств, размышлений и вдохновения. Листая вечерний альбом, постараемся замедлиться и увидеть то, что в каждодневной суете часто не замечаем. Какой инструмент в полной мере способен передать национальный колорит, русскую душу? Петр Ильич Чайковский утверждал, что это, без сомнения, балалайка. Какая прелесть эти балалайки! Как это хорошо! Как художественно и стильно! Какой чудный, прозрачный звук! Я не говорю уже об исполнении. Оно художественно. Но самый тембр звука удивительно интересен. Какой поразительный эффект могут дать они в оркестре. По тембру это незаменимые инструменты, говорил великий композитор. Музыковеды считают, что балалайка стала символом, потому что в ней сошлись три качества – узнаваемость, близость к народу и радость звучания. Балалайку любили и наши поэты и писатели. Михаил Лермонтов в своем стихотворении «Русской мелодии» писал, как перед праздную толпой и с балалайкой народной сидит в тени певец простой и бескорыстный, и свободный. Сложно пройти мимо прелести этого исконно русского инструмента. Предлагаю вашему вниманию свое стихотворение «Балалайка душа», читает заслуженный артист России Владимир Ганин.
3: Вот она, Русь, запестрела закатной нивой, мерят дороги твои верстовые столбы. Взял свою душу певец и излил перед миром, сидя на бедном крылечке крестьянской избы. Ты, балалайка, проста, безыскусна, трехструнна, но за живое берет твой лихой перелив. Вот оно, русское, что сберегла ты. Откуда знаешь про это исконное прежде молитв, прежде раскаяния, прежде тоски бездорожья, прежде безудержных плясок, забав удалых? Старый и малый застыл и глядят осторожно, слушают жадно трехструнную. Это о них наигрыш стих, и запело закатное солнце. Каждый частичку надежды уносит с собой. Вот она, Русь, что надеется, плачет, смеется и вызревает нам нивой своей золотой.
1: Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня.
4: Радио «Образ». Все

Священник Александр Снежицкий. Святыни Нижегородской ярмарки. Книга издается по благословению Высокопреосвященнейшего Георгия, митрополита Нижегородского и Арзамасского, руководитель проекта, наместник Вознесенского Печерского монастыря, архимандрит Тихон Затекин. Сборник исторических очерков священника Александра Снежицкого, посвященных православным храмам знаменитой Нижегородской ярмарки, может быть интересен как историкам, архитекторам, краеведам, так и всем православным читателям. В книге приводится обстоятельное описание православных святынь, многие из которых сегодня полностью утрачены. Также на страницах очерков внимательный читатель найдет отражение жизни священнослужителей из ярмарочного быта конца XIX – начала XX столетий. Тексты приводятся в хронологическом порядке в соответствии с их первым изданием, с сохранением авторского стиля.

0: однако сокращены некоторые тексты, а также примечания к ним.
1: Священник Александр Снежицкий. Краткий биографический очерк.
0: Известный нижегородский летописец, священнослужитель и неутомимый архивист своего времени Александр Николаевич Снежицкий родился 13 апреля 1846 года в селе Кимары Княгининского уезда. Его отец, Николай Михайлович Снежицкий, служил диаконом в местном храме в честь иконы Божией Матери Знамени. Проучившись в высшем отделении Нижегородской духовной семинарии до ее преобразования, выйдя из пятого класса, согласно его прошению, 15 июля 1868 года был уволен из нее. Затем, в период с 28 февраля 1869 по 27 октября 1871 года, Александр Николаевич исполнял должность сельского преподавателя сразу в нескольких учебных заведениях. В церковно-приходской школе села Ягодного Княгининского уезда, которая находилась в деревне Чергати, и в заштатном городе Пьянский Перевоз, где он преподавал закон Божий и церковное пение. В 1871 году Александр Николаевич Снежицкий вступил в брак с Евдокией Александровной Петровой, дочерью диакона из Спасского собора, находившегося на территории так называемого гостиного двора на Нижегородской ярмарке. Именно на штатное место своего престарелого и больного тестя 27 сентября этого же года и был назначен резолюцией Преосвященного епископа Филарета служить молодой диакон Александр Снежицкий. В скором времени, спустя ровно месяц, 28 октября 1871 года, диакон Александр Стефанович Петров скончался, а 7 ноября, уже викарным епископом Балахнинским Поликарпом, Александр Снежинский был рукоположен в сан диакона. Служение его в Спасском соборе не ограничивалось только богослужениями, которые в период работы ярмарки совершались здесь практически ежедневно. Продолжалась и его всесторонняя педагогическая деятельность. Начиная с февраля 1875 года, по благословению нижегородского архипастыря епископа Иоакиния, Александр Николаевич состоял на должности законоучителя в Народном мужском училище, а также исполнял обязанности законоучителя в училище Макарьевского братства, которое находилось в Канавинской слободе. В дальнейшем, на следующий учебный год, он был перемещен законоучителем в мужское техническое училище Главного общества российских железных дорог. Оно функционировало при Нижегородском вокзале, где обучались дети сотрудников железной дороги. Здесь отец Александр прослужил 6 лет вплоть до закрытия этого учебного заведения, а именно до 1 июня 1882 года. Как пишет о нем в посмертном некрологе священник Николай Троицкий, будущий его зять, отец Александр, трудолюбивый, всегда аккуратный в исполнении своих обязанностей, весьма полезный для службы человек. Он неоднократно обращал на себя внимание со стороны епархиального начальства. И поэтому следующим местом общественно-церковного служения этого неутомимого труженика стала должность делопроизводителя при учрежденной епископом Нижегородским и Арзамасским Макарием комиссии по проверке доходности и налогов церквей Нижегородской епархии за несколько лет. Впоследствии за усердие и кропотливые труды на этом поприще 20 сентября 1882 года ему была предъявлена специальным указом архипастырская благодарность. В период с 1883 года по сентябрь 1885 года отец Александр был законоучителем во Владимирском женском училище, расположенном в Макарьевской части Нижнего Новгорода. С годами доброе мнение о диаконе ярмарочного Спасского собора распространялось не только по Нижнему, но и за его пределами, так как в период работы ярмарки прихожанами этого храма были самые разные люди и представители всех сословий. Как человек, увлеченный церковными архивами и историей нижегородских храмов, с 10 марта 1887 года диакон Александр Снежицкий стал сотрудником и одновременно делопроизводителем вновь учрежденной епископом Модестом специальной епархиальной археологической комиссии. Именно в этот период времени, по благословению нижегородского архипастыря, на долю отца-диакона выпало право потрудиться над составлением историко-хронологического, археологического и статистического адрес-календаря Нижегородской епархии. Сделано это было Александром Снежицким впервые. Прежде подобные издания не выпускались. Работа его над составлением адрес-календаря продолжалась в течение 4 лет. И это издание было приурочено к празднованию 90-летия крещения Руси. Уникальный календарь-справочник вышел в свет 10 мая 1888 года и впоследствии был разослан во все церкви Нижегородской епархии. По тому времени издан он был огромным тиражом в 1275 экземпляров. Этот труд и по сей день является прекрасным, точным источником по церковному краеведению для всего Нижегородского региона.

Но на этом публицистическая и археологическая деятельность отца Александра не закончилась. По указу Нижегородской духовной консистории, с благословения нового настоятеля Вознесенского Печерского монастыря, епископа Балахнинского Агафадора, диакон Снежицкий стал членом специальной комиссии по составлению новой описи церковного имущества и библиотеки в этой древней обители. Работа по разбору и описанию монастырского наследия продолжалась с 26 марта 1891 года и до конца 1896 года. Одновременно с этим Александр, очевидно, по собственной инициативе, занимался составлением летописи Печерского монастыря, за что и получил официальную благодарность от епархиального начальства. Этот рукописный труд, в котором отразилась кратко как древняя история монастыря, так и события, участником которых являлся ее автор, сохранилось до наших дней в собрании Государственного архива Нижегородской области. По просьбе инспектора народных училищ из благословения епархии, начиная с 24 августа 1895 года, как прекрасный знаток катехизиса, диакон Александр Снежицкий стал преподавать закон Божий во вновь открытом так называемом Александровском женском училище, которое также размещалось в Заречной, Макарьевской части Нижнего Новгорода, недалеко от ярмарочного Спасского собора. Спустя два года на общем собрании Нижегородского отдела православного императорского палестинского общества он был избран и учрежден в звании официального уполномоченного этой известной в России организации. Кроме этого, с 1 июля 1897 года в течение одного года отец-диакон исполнял обязанности надзирателя за библиотеками, читальнями в ярмарочном Игнатьевском приюте и в Уральском бараке. В 1899 году, ко дню Святой Пасхи, во внимание к долговременной и прилежно усердной, при добром поведении службы, ему было преподано от первосвященного епископа Владимира благословение и выдана памятная грамота. В этом же году, 3 декабря, императорским православным палестинским обществом за полезные труды отец Александр Снежицкий был избран пожизненным членом-сотрудником этой организации. Кроме этого, он был награжден величайше утвержденным знаком третьей степени для ношения на шее от палестинского общества и именным дипломом за подписью августейшего руководителя великого князя Сергея Александровича. 25 мая 1901 года диакон Снежицкий был избран членом Нижегородской ученой архивной комиссии. Составленные и изданные им за свой счет историко-статистические описания святынь Нижегородской ярмарки. Нижегородский ярмарочный Александро-Невский собор. Нижегородский ярмарочный Спасский Старый собор. Макарьевская часовня. Крестовоздвиженская часовня. Печерская часовня. Все четыре книги изданы в Нижнем Новгороде в 1901 году. Безусловно, их можно назвать образцами дореволюционного церковного летописания. Автор скрупулезно и во всех подробностях, как археограф и как участник многих событий, излагает историю православных святынь XIX – начала XX столетия, которые украшали знаменитую Нижегородскую ярмарку под небесным покровительством святого преподобного Макария Желтоводского и Унжинского. Над первой из этих книг, рассказывающей о его родном Спасо-Преображенском соборе, где он прослужил всю свою жизнь, диакон Снежицкий работал на протяжении нескольких лет. Терпеливо, как трудолюбивая пчела, собирал он каждое сведение, касающееся истории Спасского собора. Подыскивал, узнавал, расспрашивал, рылся в архивах. Говорили про этого нижегородского священнослужителя уже после его кончины. За два года до своей кончины, 16 июня 1902 года, на 57-м году жизни, диакон Александр Николаевич Снежицкий Преосвященным Назарием был рукоположен в сан священника с оставлением по-прежнему на службе в Спасском соборе. И 29 августа 1902 года он был награжден первой священнической наградой – набедренником.

После принятия священнического сана, по мнению родственников, отец Александр еще с большей энергией продолжил служить во славу Божию, всем сердцем и душою трудился на пользу своего родного собора. Последним общественно-церковным трудом отца Александра с 30 октября 1902 года стала работа в составе специальной комиссии по составлению общей епархиальной ведомости о церковных налогах. За год до ухода из жизни, как бы чувствуя из-за своей болезни, что ему приходится расставаться с родным для него храмом, а также с почитаемым им самим преподобным Макарием Желтоводским, как он любил говорить, он еще больше стал заботиться о своем приходе. Когда же знавшие его способности и трудолюбие прихожане спрашивали отца Александра, «Почему вы не попроситесь на другое, более лучшее место?», то он отвечал им, что боится, и как бы ни наказал его преподобный Макарий, ведь он сюда, к нему, посвящен служить. Осенью 1904 года, 20 ноября, священник Александр Николаевич Снежицкий скончался от тяжелой болезни – вирусного менингита. К тому времени он уже был вдовцом. Единственная его дочь Мария, которая окончила Нижегородское епархиальное женское училище, став женой священника, кандидата богословия, протоиерея Николая Евгеньевича Троицкого, служившего в Сретенской церкви Нижнего Новгорода, вместе с мужем, а также с многочисленными нижегородцами и священнослужителями, проводила отца Александра в последний путь. Предлагаемые вниманию читателей и слушателей труды, объединенные под общим названием «Святыни Нижегородской ярмарки», переиздаются в адаптированном варианте с сохранением авторского стиля и учетом современной орфографии. Ольга Дегтярева, директор Церковно-археологического музея Нижегородской епархии.

Продолжение следует. Священник Александр Снежицкий. Святыни Нижегородской ярмарки.

0: Пора читать.
1: Духовный жемчуг. По творениям святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Святитель Иоанн Златоуст оставил нам огромное богословское наследие. В своем разъяснении Священного Писания он показал, как Библия может стать подлинной наставницей человека. И сегодня слова святителя, обращенные к каждому из нас, дышат силой Святого Духа. Издание «Духовный жемчуг» по творениям святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, вышедшее в издательстве «Сибирская благозвонница», содержит избранные места из творений святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Святитель Иоанн, живший в IV веке нашей эры, будучи представителем антиохийской богословской школы, относился к Священному Писанию как к истории. Он всегда указывал на Писание как на основной и обязательный источник вероучения и нравственного назидания. Его творения, беседы, поучения, письма и сейчас читаются с таким же неподдельным интересом, как и во время земной жизни святителя. А в выборе богословской тематики, в деле проповедничества, методах истолкования Писания ему внимают и подражают на протяжении многих столетий. Большинство сочинений Златоуста – отредактированные записи тех, кто его слушал, поэтому от его слов веет свежестью живой беседы пастыря со своей паствой. Кроме сочинения «Духовный жемчуг», Иоанн Златоуст оставил после себя большое количество трудов. Свою миссию – донести евангельскую весть до многочисленной паствы – он исполнил, написав толкование не только на Евангелие от Матфея и Иоанна, но и на книгу «Бытия», «Псалтирь», «Послание апостола Павла».

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку.

0: просто вырезает. А там гремит музыка, которая вызывает вас, собственно, на дуэли с движением, выбрасывает вас на эту площадку, а вы не можете, потому что внутри вот все сковано.
1: Янина Юрьевна, я думаю, что современный зритель именно таков, потому что танец, он, как мы уже с вами говорили, ушел из нашей жизни, и нам сложно понять Чехова, который вот такими недосказанностями разговаривает со своим читателем. Для людей его века, наверное, все было, схватывалось тут же. Сейчас мы больше интуитивным путем идем, хотя... Надо отметить, что интерес к танцу сейчас снова возрождается и вот к историческому танцу, и к народному, любому другому. Люди просто посещают какие-то занятия. Я не знаю, как Санкт-Петербург, но я думаю, там уже давно это началось, и в Нижнем Новгороде тоже. Наверное, все-таки есть интуитивное движение в эту сторону. Люди понимают, что именно через танец можно выразить и вывести наружу все то, что накоплено в душе, внутри, вот эти все недоговорки, вот эти все непрожитые эмоции. Да, это с одной стороны. А с другой, ведь переводчики такие, как вы, нам уже необходимы. Вы согласны с этим?
0: Ну, возможно. Знаете, вот в человеке есть потребность к тяге. Да, к тяге именно к движению. Потому что в мире все танцует. Небесный театр. Он танцует, потому что планеты перемещаются. Там есть строгий рисунок, выверенный. Летит звезда, да, мы понимаем, что это траектория движения. И мы называем это небесный театр. Мир вокруг, там осень, да, вот сейчас наступила золотая, листья не просто падают. Любой поэт напишет, листья кружатся, потому что идет танец, идет движение.
1: И кружатся, как вальс, часто
0: да.
1: очень используют.
0: И, собственно, часто, когда мы идем, мы, если человек, в принципе, смотрит, да, мы сейчас живем в таком темпоритме, что мы зашорены. Мы вот смотрим на дорогу и бежим, бежим, бежим, бежим. Но в этом тоже есть, в этом движении скрыто танцевальное движение, потому что если мы смотрим на потоки машин, для художника это все источник вдохновения. У человека внутри есть потребность выразить эмоции. Не всегда человек может сформулировать свою мысль. Не каждый человек может сформулировать и своей мыслью поделиться с другим человеком.
1: Не только мысль, а то, что он чувствует, уже не может человек осознать
0: да,
1: даже.
0: Вот я пытаюсь так обобщить. Да, и да, вот да. Я не люблю это слово, но часто танец становится терапией.
1: Да, да? Да.
0: Такая не арт-терапия просто в глобальном смысле, а именно движение, которое позволяет нам выйти. Вот весь современный танец, который говорит, он отрицает классику, современный танец — это вот про я и мир. Я как ближе как бы к сторонникам такого академического да, течения и танцевальных направлений, и я каждый раз вижу, как там часто цитируемый Ницше, да, когда да будет проклят тот день, когда в нем не танцевали. Да, ну, да движение должно быть. И оно просится из человека, естественно, он хочет идти заниматься каким-нибудь танцем, потому что человек, который живет даже здесь, сейчас, в этом потоке бурном всего происходящего, он видит, он слышит, он читает. И там всегда тот или иной герой вдруг пускается в пляс. Даже если персонаж сходит с ума, он пускается в пляс. И это выход энергии лучший, наверное. Ну, кому-то спорт, кому-то танец, тут для каждого свое. Но по большому счету человек утратил, да, вот этот культурный код движения танцевального.
1: Он очень
0: потерял
1: точно вы сказали.
0: Возможность знакомиться, да, с противоположным полом на каких-то музыкально-танцевальных вечерах. Но он интуитивно тянется туда, потому что ему это нужно, для него это важно. Это повод собраться, отбросить все сомнения, отбросить все тревоги. Хорошо одеться, хорошо выглядеть, зайти, если даже не себя показать, то на других посмотреть. И если возвращаться к Чехову, то вот танцевальные вечера, на которых он даже не танцевал, они же были живым материалом. Он же подмечал, угу, как здесь себя ведут, как тут танцуют, что здесь происходит, а тут о чем говорят, судачат, или двое людей стоят и просто молча смотрят друг на друга.
1: И разговаривают взглядами.
0: Или даже под музыку они, делая такое простое движение, демонстрируют свое отношение к даме сердца там или к кавалеру.
1: Вернемся к Анюте. Как решен главный образ? Согласны ли вы с тем, что эволюция от невольной жертвы к добровольной участнице светской игры наиболее близка духу чеховского рассказа?
0: Конечно. Она как бы меняется по ходу всех этих событий, которые разворачиваются и меняется, как уже сказала, не без участия танца как да. такового, потому что, опять-таки, мы возвращаемся к тому, что ей нужно выйти в общество, показать себя в обществе, как себя продемонстрировать. Никому неизвестная девочка, оказываясь в обществе,

0: недолго будет предметом сплетен благодаря своей внешности, красивому платью, мужу. Ей нужно завоевывать место вот в этом сложном таком организме, которым было общество XIX века. И тут танец. Она, врываясь вот на, как бы сегодня сказали, на танцпол, да? Появляясь в этом замкнутом мире, который концентрирует в себе все, что может обеспечить будущее и уничтожить это будущее. Ведь одно неловкое движение, и все. Вы уже...
1: То есть как под увеличительным стеклом находишься.
0: Да, и в этот момент ей нужно проявить себя. Красивая походка, изящное движение, взгляд – это одна история. А потом она может позволить себе сделать какое-нибудь движение уже такое, как промчаться галопом, и все. Все очарованы, околдованы и смотрят на нее, понимая, что эта женщина может их покорить не просто вот своей элегантностью, да, как какой-то такой аристократизмом, но она еще может их покорить юностью. Ну а как проявить юность? Юность, которая вырывается, она не подчиняется правилам, этикетам и всему, она хочет, в общем-то, завоевать всех окружающих движением. И, естественно, здесь идет трансформация образа. Естественно, Анна взрослеет. Естественно, она становится такой хищницей. Да простят меня чехововеды. Потому что все-таки это образ хищный. Она же в танце вдруг чувствует свою власть. А что дает власть? Власть дает чувствовать себя на вершине. Она уже, собственно, меняет свое отношение с мужем. Не она ему подчиняется. Да, Анна на шее – это же двоякое название. С одной стороны, это орден, а с другой стороны, это Анна, которая падает как груз на его плечи. И вдруг он понимает, что этой женщиной он может гордиться, но он ее больше не может удержать, потому что все внимание приковано к ней. И он меркантильно просчитывает, что он может с этого получить. А она также меркантильно просчитывает, что она может заполучить от этого общества, которое ею очаровано, и открывает ей дорогу и перспективу. А вот в этот момент мы понимаем, что есть семья. И вот этот контраст. Она на балу, сытая, довольная, красивая, предается неистовой пляске, и отец, и дети, которые не могут себе позволить ничего. Она их больше не видит, они ей больше не нужны. Она их стесняется. Все, она убежала в этот мир. И здесь танец, вот то, где иронизирует, и где, собственно, Чехов так болезненно проводит операцию по нашим вот эмоциональным контурам, это момент, когда мы вдруг понимаем, что танец здесь... Танец вообще же дело греховное. Это такая история для XIX века еще со второй стороной медали. И когда он нам показывает, что, предаваясь вот этому, она теряет самое главное – духовность. Поэтому, когда мы говорим о Чехове, мы должны помнить, что это все было баловством, таким пустым времяпрепровождением для определенных целей. Великосветские балы – это, конечно же, обязанность, да, со времен Петра Великого пребывать, всех удивлять, решать вопросы свои там, какие-нибудь, там, может быть, сватовство, может быть, получить должность там какую-то. Но по большому счету каждый раз, когда вторгается танец, помимо эмоционального состояния и характеристики героев и времени и атмосферы, мы должны понимать, что вообще предаваться бурно пляске в обществе, это было недостойно героинь. Мы же не знаем, чем история-то заканчивается, да? Чем в конечном итоге. И Чехов оставляет нас немножко в таком неведении, как бы намекая, что как бы сегодня меркантильная составляющая, какая-то выгода, полученная от своей молодости, юности, характера, это прекрасно, но есть еще и жизнь духовная, которая так остается за кадром, и она остается всегда в контрасте тому, что здесь сейчас блеску вот этому, да, как у Бальзака, и нищете, которая никуда не девается.
1: Интересно, завоевав внимание общества, ну, аплодисмент в ее адрес, получается, она теряет связь со своей семьей и, ну, теряет, по сути, себя.
0: Да, вот как она личность, трансформация. Вот она вырастает. Вдруг ее нутро, которое пряталось за скромностью и такой вот благодарностью, оно раскрывается совсем по-другому. Но это сиюминутность, потому что блеск и аплодисменты – это здесь и сейчас. а завтра появится другая Анна. Она ворвется в этот мир. Да, она завоюет внимание. Да, возможно, она обретет поклонника, там, станет содержанкой, неважно, кем она станет. Но это здесь и сейчас.
1: Получается, что вальс и кадриль, вальс в начале, и кадриль в конце — это вот те антитезы, которые показывают вот две точки совершенно разного состояния, разного характера. Как интересно. Удивительно просто. И, к сожалению, разговор наш нужно завершать, хотя так интересно. Хочется больше и больше с вами общаться, узнавать нового. Что бы вы посоветовали зрителю, который уже купил билет на балет «Анюта»? Да? Нужно ли перечитывать Чехова перед походом в театр? Или лучше довериться музыке и своей интуиции?
0: Знаете, мне кажется, что зрителю важно все-таки перечитывать Чехова. Просто чтобы составить уже такое полнокровное впечатление о том, что будет перед ним в музыкально-хореографическом тексте, когда вдруг станет что-то более понятно, придет озарение, что так вот же, как оно решается, когда раскроется, может быть, характер по-своему. Ну и, конечно, музыка Гаврилина и хореография Владимира Васильева, они сделают свое дело, они увлекут еще дальше. Но еще мне хочется зрителям пожелать перед тем, как идти и смотреть то, что было поставлено на основе литературного первоисточника, помнить, что за каждым литературным текстом стоит живой человек со страстями, пороками, слабостями, какими-то гениальными данными от природы. И вот этот живой человек умудряется говорить с нами через века, просто оставляя нас наедине со своим произведением. Мне кажется, бесценно, когда мы вдруг смотрим и видим не просто портрет, да, писателя, а мы знаем, что этот человек танцевал, любил, жил, писал, хирургически точно выметал лишние слова, оставил нам свой труд. И он сегодня живет в тексте, на сцене, в музыке, и мы к нему возвращаемся вновь и вновь. И что все-таки есть что-то вечное и радостное, что должно нас сопровождать и еще останется поколению будущему.
1: Спасибо огромное. Анюта, это не просто балет, это целая эпоха. И здорово, что Нижний Новгород стал частью этой большой истории. Сегодня с нами в студии, напомню, были эксперты из Санкт-Петербурга, искусствовед, исследователь танца, редактор, автор телеграм-канала «Very Ballet» Ольга Угарова, а также кандидат искусствоведения, автор нескольких монографий, статей по истории балета, музыки и театра Янина Гурова. Спасибо, уважаемые эксперты, за ваш экскурс в мир балета, в мир творчества Чехова, за возможность увидеть нашу премьерную постановку совершенно новым взглядом, на новом уровне восприятия. С вами была Марина Дружкова. Я прощаюсь. До новых встреч. До свидания.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: «Радиообраз» представляет проект «Лекторий».
3: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви. «Лествица для мирян». В этом цикле комментариев священника к широко известной православному читателю книги «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника отец Константин Корепанов раскрывает основы аскетической практики, доступной каждому мирянину, осознавшему насущную необходимость духовного делания в своей жизни. Внимательно исследуя ступень за ступенью, мы начинаем лучше ориентироваться во внутреннем мире своего ума и сердца, яснее различать свои страсти и заблуждения, четче и полнее видеть пути исцеления и стяжания добродетелей, не теряя из виду главной цели всей аскетики – полноты любви к Богу и ближним. Лекции этого цикла проходили в городе Екатеринбурге в Храме на Крови с сентября 2016 года по декабрь 2018 года.
4: Мы читаем дальше преподобного Иоанна Синайского «Лествицу», слово 11, самое любимое наше слово, потому что оно называется «о многоглаголании». Вот, нам это очень знакомо, понятно, поговорить мы любим, особенно если в отношении кого-нибудь обсуждать, пересуживать. Я вот говорил уже много раз, что у меня есть такая специфика – люблю за людьми наблюдать. Именно наблюдать. Так сидишь, стоишь и наблюдаешь. И вот люди, когда разговаривают, в очередь, например, все люди почему-то убеждены, все. Я думал, только мои дети деревенские такие, школьники. Они идут, найдут, на всю улицу орут. «Глашка, тебе Ванька твой написал?» «Да нет, он сейчас с Любкой». Вот, орут на всю улицу. Я в школу прихожу, говорю, ну что, как дела-то? Что там с Любкой? «А вы откуда знаете?» «О, блин, секрет Полышинеля, да? Вот не знает, никто не знает вообще». Идут на площади, встали посреди площади. Ученики 5 класса целуются. Ой, прям счастливые. Прихожу в школу, говорю, что это устроили-то? Ну разве можно в 5 классе делать? «А вы откуда знаете?» Ну, то есть люди живут в вакууме, просто не понимают, что вообще среди людей находятся и так далее. Я думаю, это мои только сельские дети, у них такой синдром, что они всегда в лесу. Вот. Оказывается, городские то же самое. Они упорно думают, что они вот если в толпе находятся, их никто не слышит. Никто не видит и никто ничего не замечает. И вот постоянно вот сталкиваюсь с такими диалогами. Ну, девчонки, как правило, мужчины реже, юноши. Мужчины вообще не разговаривают, когда где-нибудь находятся. Вот, стараются молчать, если они трезвые. А юноши вот часто тоже разговаривают, всякую фигню говорят. Вот. Ну и девчонки постоянно. «Нет, нет, ты не молчи». Не молчи, обязательно выскажи. Вот. И начинаются там примеры. Вот там молчала, вон там молчала, вот тут молчала. То есть кругом все провоцируют на то, чтобы только говорить. Именно тогда, когда раздраженная, тогда и скажи. Потому что если ты раздраженная не скажешь, то ты заболеешь и умрешь сразу. Понимаете, когда человек живет в сфере подобных установок, он действительно приучается к мысли, что надо все высказывать. И он высказывается всегда, вот выше этот самый, помните, полгода назад этот, 5-классник, и давай учить всю страну, как жить. Ну это ладно, ну учил, ну что, конечно, если бы с моим ребенком и случилось, я бы сюда провалился. Вот, в 5 классе ребенок будет учить, как людей жить. Но меня больше поразило не это, меня поразило больше комментарии на православных сайтах к этому высказыванию, что люди просто воодушевлены, и пишут на православных сайтах, православные люди пишут, видите, молодежь у нас еще не погибшая. Люди могут здраво рассуждать, за родину переживают, за страну переживают. А вы говорили, у нас плохое молодежь, невоспитанная. Видите, как мальчик высказался. То есть со стыда бы провалиться, ребенок, говорить на всю страну глупости, а люди говорят, у нас хорошее поколение. Хорошее поколение учится молчать, когда ты еще не поручил возможности высказываться. Христос до 30 лет ждал, чтобы слово сказать. До 30 лет. А у нас люди ни образования, ни опыта, ничего не имеющие, и говорят, что не попадет. И вот надо научиться сдерживать себя именно тогда, когда хочется говорить. Именно тогда, вот в первую очередь, даже если хочется по Богу сказать, там, вот видите, ну очень хочется сказать, ну очень, вот видите, вот прямо вот человеку сейчас вот я скажу, и вся жизнь его изменится, преобразится, просто воскреснет человек. Вот тогда и промолчите. Хочется сказать? Верите, что поможете человеку? Замечательно. Вперед, перед икону, ставьте свечи и молитесь. Когда помолитесь за этого человека, сразу поймете, что куда-то желание говорить что-либо, оно исчезло. Преподобный Паисий Святогорец уж мог, наверное, что-нибудь сказать-то о Боге, ну хоть что-нибудь, ну понимаешь, что необразованный человек, жизни не видел, на войне никогда не был, с людьми не общался, нигде не путешествовал, вообще ничего не знает. Понятное дело, что он может сказать? Он говорит, когда ко мне приходят люди и говорят, батюшка, расскажите что-нибудь о Боге, мне хочется плакать, я хочу говорить с Богом о них, а не с ними о Боге. И вот это настроение, оно глубоко правильное. Если вы почувствовали особые переживания за другого человека, прям почувствовали, это побуждение к тому, чтобы за него помолиться, а не побуждение к тому, чтобы что-нибудь сказать. Вы скажете, так мы же тогда равнодушными будем, с чего ради? Вы же помолились за человека, изо всех сил помолились, где ж тут равнодушие? Нет. Но если вы ему скажете, не помолившись, не выстрадав этого слова, то оно, это слово ничего ему не даст. Оно не сможет его оживотворить. Это будет бесплодное слово, пустое слово. Но если вас спросил кто-то, то надо ответить. Понимаете разницу? То есть, если вас спрашивают даже о Боге, даже вы ничего не знаете о нем, и Евангелие читаете только изредка, но вас спросили, ответьте. Хорошо ли, плохо ли ответили. Это не важно. Что могли, то ответить. Это заповедь. А когда вам хочется что-то сказать, это искушение. Сидите и молчите. Никто вас еще на учительское призвание не ставил. А поставят, то уж тогда не станете. Если вас делают учителем, хотя бы в воскресной школе, вот, тогда уже подвязайтесь, плачьте, ревите, но от креста не отказывайтесь. Деваться некуда. Второй абзац 11-го слова. Многоглаголание. Вообще слово понятно, да? Многоглаголание. Многоречие, многословие, болтовня. Многоглаголание есть седалище, на котором тщеславие любит являться и торжественно себя выставлять. Многоглаголание есть признак неразумия. Дверь злословия. Руководитель к смехотворству. Слуга лжи, истребление сердечного умиления, призывание уныния, предтеча сна, расхолождение внимания, истребление сердечного хранения, охлаждение теплоты, помрачение молитв. Ну, все как бы просто, и в то же время чрезвычайно сложно все это воплотить в жизнь. Вот сидят люди в одном замкнутом помещении, на приеме, скажем, ну, какого-нибудь директора. Что будет делать? Ждать, когда вызовут в кабинет. Что делать будет? Понимаете? То есть ощущение напряженности обстановки не развязывает язык. Он не развязывается. Конечно, если вы встретите знакомого человека, то вы, скорее всего, разговоритесь, хотя и очень сдержанно и шепотом. Но в целом вы будете молчать. Тяжелая обстановка. Тяжелое? Когда сидят 2, 3, 4, 5 человека в каком-то помещении и молчат. Тяжело? Тяжело. Тяжело. А почему? Мы же до какого-то, как дышать, мы привыкли разговаривать. Мы задыхаемся от того, что не говорим. Вы когда-нибудь обращали внимание на собственное состояние и на состояние людей, когда звучит так называемая минута молчания? Не обращали внимания? Я не встречал в своей жизни ни одной ситуации, ни одной. Не, по-моему, когда-то один раз было. Когда бы минута молчания была минутой. 30 секунд максимум. И все, у людей истерика, они сами выключают, они не выносят этого напряженного молчания. А надо выдержать минуту. Не могут. Не могут минуту люди сдерживаться и помолчать. Хотя, конечно, тотального молчания не получается. Все-таки дети там разговаривают, где-то глупые люди разговаривают. Но в целом-то все равно люди в основном молчат. И им страшно тяжело. Минуту помолчать страшно тяжело. Так мы привыкли разговаривать. Вот насколько развратился, испортился человек. Он не может молчать. Заметили, ведь этот феномен на самом деле, вот человек один в комнате, что он делает? Телевизор, радио, интернет, музыка, неважно, только бы не молчать, только бы что-то жужжало, звенело, говорило, он не слушает, тишина, молчание подавляет, потрясает, переворачивает человека. Вот именно переворачивает, и человек, который бы решился помолчать, он просто бы дома выключил все, что можно выключить, и пробыл бы неделю в тишине, вы бы этого человека не узнали. Есть эпизод такой, кто-то мне его рассказывал. Отец умирает, а сын еще молодой, такой, бесшабашный. Ну, отца любит. И отец ему говорит: слушай, сынок, у меня к тебе просьба. Я уйду, ты меня похоронишь. Но каждый день в течение 40 дней... приходи, пожалуйста, вот в эту комнату и сиди здесь 15 минут, вспоминая меня. Можешь так сделать? Ну, конечно, папа, что, ради тебя все сделал. Ты, отец умирает, и сын начинает приходить на 15 минут в эту комнату и сидеть. Просто сидеть. Через 40 дней его жизнь в корне изменилась, он бросил компанию, занялся делом, ну и в конце концов нормальным человеком стал. Понимаете, что может сделать 15 минут молчания? Просто посидеть в тишине, полной тишине. Это то, чего всем людям не хватает. Отец был мудр, он понимал, какие слова человеку не говори, он ничего не услышит. Он ничего не примет, он молодой. А вот когда он высидит в тишине, тишина сама все сделает. И она бы делала и сейчас. И людей, ходящих в храм, было бы намного больше. Но людей специально выключают тишину, чтобы только говорить с кем-нибудь, постоянно говорить. Самое потрясение большое в этом году было, когда я в Санкт-Петербурге зашел в магазин «Буква». Это книжный магазин, нормальный такой, большой книжный магазин. Я зашел, и сначала вот меня поразило, я даже не понял, что тут не так. Я понял, там играет музыка. Причем не классическая музыка, не тихая музыка, а музыка как в ресторане, как в кафе. Она играет там. То есть ты не можешь, я не смог, потому что музыка отвлекает мысль. Она мешает думать. И а как просматривать книгу, если звучит музыка? Я не могу, противоестественное состояние. А они сами, я понял, понаблюдал за ними. Они не выдерживают тишины. Продавцы включили музыку. Они потребовали, чтобы музыка была, потому что они-то, в отличие от покупателей, проводят здесь не час, они проводят весь рабочий день, и им тяжело проводить его в тишине. Люди сами оплели себя этими устройствами разными, чтобы только не было тишины. Поэтому так мало людей задумывается о вечности. Поэтому так мало людей, которые... Ну, с ними что-то происходит, какие-то изменения. Они... отгородились даже от простых побуждений к изменению вот этой самой музыкой. Вот. И поэтому, куда ни зайдешь сейчас, тишины почти нигде нет. Раньше-то понятно, радио тоже плохо. А сейчас чего только нет. В одной комнате музыка дребезжит, у компьютера играет. Во второй комнате телевизор дребезжит. И еще наушники болтаются на шее. В крайнем случае, если станет мало, я воткну наушники. Чтобы только отгородиться от тишины. И вот, понимаете, что получается? Вот теперь прочитаем это слово по-другому. Вот тот абзац, который прочитал, по-другому. То есть многоглаголание есть седалище, на котором тщеславие любит являться. И дальше. Вот, читаю по-другому. Именно поэтому у современных людей налицо признаки неразумия. Поэтому они злословят. Поэтому они постоянно смеются. Поэтому они постоянно лгут, совершенно не способны чувствовать молитву, постоянно ходят унылыми, хотят спать, не могут ни на чем сосредоточиться, не чувствуют сердечной молитвы, и молитва у них мрачная. Понимаете? Вот перечитал вам слово, то есть, что происходит, когда человек окружил себя многоглаголанием, многоречием. Узнаваемая жизнь, правда? Вот она такая и есть. Унылая, мрачная, немолитвенная, умиления нет, кругом все лгут, хохочут, хвалятся и злословят, потому что это все произрастание от многоречия. Остановите поток слов, и все изменится. Выключите радиотрансляции все по всей стране. Что мы потеряем, если телевизор перестанет? Нет, не ящик убрать, нет. Останкинскую телебашню взорвать, спутники сбросить. Что изменится? Что мы потеряем? Ничего. Мы только приобретем. Да, люди поначалу будут сходить с ума, потому что наступит тишина. Да. Но потом люди начнут приходить в себя. Они начнут становиться людьми. Они начнут обращать внимание на тех, кто рядом. Они начнут разговаривать друг с другом. Понимаете? А это какой-то вот как камень, сорвавшийся с горы. Чем дальше он катится от вершины горы, тем труднее его остановить, тем более разрушительная сила. Так вот это вот поток словоблудия. Это никакая не информация. Нет, там нет никакой информации. Ни в новостях, ни вообще в том, что по телевизору преподносится, там никакой информации нет. Там есть только человечество, сошедшее с ума, которое плодит слова. Сначала было 2 канала, потом 20. Приехали, новую квартиру сняли, нам нужен интернет. Ну, без интернета никакой работы нет. Маразм. Я говорю, звоню в компанию, говорю, поставьте мне интернет. Он уже, мы без телевизора не ставим. Говорю, какая связь? Ну, говорит, вот телевидение и интернет в одном блоке идут. Я говорю, что интернет отдельно нельзя? Нет, говорит, только с телевидением. Ну, говорю, подключайте телевидение, все равно мы его не смотрим. Деньги не ахти какие лишние, но вот и без телевидения нельзя. Вот приходит мастер, установился, говорит, вот тут, значит, это самое, каналы переключаются. Первые 100 такие-то каналов, такие 100, да я уже забыл, что, в общем, с 701 по 725 такие каналы. Я уже просмотрю на него, вот, а он все помнит, какие каналы ему сказано, он инструкцию проводит. Понимаете, 600 каналов. Какой в этом смысл? Люди погрузили себя в болтовню. Они, ну, перестали спрашивать, какой в этом смысл. Это же непрестанная говорильня. Я помню, скажем, 90-е годы, когда какие-то каналы появились, кроме из центральных каналов. Ну, помните, у нас там АТН, 41-й канал и этот 4-й канал. Вот. Ну, где-то их там еще 5-6 каналов появилось. 5-6. А сейчас 600, 700. На Западе говорят, вообще там бог знает сколько. Зачем? А для того, чтобы человек даже подумать не мог о том, чтобы посидеть в тишине. Люди уезжают на природу и берут с собой интернет, телевизор, антенну. А как же, что мы же люди, мы же должны цивилизацией-то быть. Мало ли что там произойдет. Там ничего нового не произойдет. А вот то, что с тобой ничего нового не произойдет, потому что ты не включил тишину. Зачем, идя на природу, единственная лазейка осталась у человека? Единственное, уйти на природу, побыть наедине с природой. Но он и туда берет с собой все гаджеты, которые вмещаются в его рюкзаке, только чтобы не побыть наедине, чтобы только не помолчать. И поэтому цивилизация такая. Вы заметьте, именно поэтому уныние. Вы переборите ужас, потому что поначалу это ужас, тишины в пустой комнате. Да, это страшно. Когда вы привыкли к болтовне, страшно. Но проживя неделю, вы поймете, что на самом деле вам никогда ничего больше не захочется, как только тишины. Потому что это сладостная тишина. Она вожделенная тишина. Будете искать ее и поймете, как много в мире вот этих пустых слов. Вот это вот очень важный момент. Ну и обратим, исходя из этого еще второго абзаца, обратим внимание еще на то, что многоглаголание есть седалище, на котором тщеславие любит себя выставлять. Собираются просто, ну, на посиделке пришли товарищи, соседка зашла в гости. Ну, не будешь же сидеть, как дурень, и молчать, правда? Надо о чем-то говорить. О чем? И я вот сколько раз убеждался, когда людям начинаешь говорить, что вот осуждать плохо, рассуждать плохо, обсуждать плохо, сплетничать плохо. И они так вот, когда все это выслушают, они потом искренне глаза сделают, как на этом смайлике, вот такие вот, и говорят, о чем тогда говорить-то? О чем? Смысл тогда вообще с друзьями общаться, если нельзя никого обсуждать? А вы что, правда думаете, что люди только для этого и собирались раньше? Да? Правда? Нечем поговорить. Да потому что люди перестали заниматься нормальным естественным делом, потому и поговорить не о чем. Это понятно. Ведь беседа, как форма существования человеческого сообщества, она же была и в древности. Авраам же не молчком сидел. О чем-то же он с женой разговаривал, с сыном о чем-то разговаривал. А братья у этого самого, сыновья Иакова, они что же в молчании, что ли, сидели? А монахи постоянно говорят о том, что они приходили побеседовать. Приходили и беседовали. То есть, значит, можно о чем-то говорить, вовсе не занимаясь многоглаголанием. Но для того, чтобы говорить по существу, опять-таки, что нужно сделать? Надо для начала помолчать. Иначе вы никакого существа не узнаете. Когда человек читает книгу, он молчит. Он вгрызается в гранит науки. И когда он в молчании осваивает книгу, он ее освоит, потому что он молчит. А нынешние специалисты читают эти книги, мало того, что в интернете, с сопровождением музыкальным, отвлекаясь для общения с тем, с другим, отвечая по ходу на смс-ки, которые приходят там ВКонтакте, в Фейсбуке посидел, ну и книжку так постепенно пробежал, что-то оттуда отконспектировал. Он сделал задание, а не изучил науку. И поэтому, что вы удивляете, что кругом нет специалистов? Я понимаю, что мир стал... Я сам слушаю аудиокниги. Но я их слушаю только по одной единственной причине. Потому что, если я ничего не буду слушать, я засну за рулем. Если я не хочу спать, я не слушаю ничего. Мне лучше думать, чем слушать. Вот. Но иногда просто я засыпаю, а остановиться и поспать я не могу себе. Это непозволительная роскошь. Потому что я все время куда-нибудь опаздываю. И поэтому для этого у меня в машине есть аудиокниги. Но я заметил... Вот, и я, допустим, если читаю серьезную книгу, не книгу, которую знаю уже вдоль и поперек, а я обычно такие слушаю, которые уже там 10-й, 15-й раз, 20-й. То если книгу слушаю первый раз, то я покупаю бумажный вариант и слушаю параллельно. То есть я прослушал какой-то отрывок, дома приезжаю и делаю заметки на полях, что я прочитал, какие слова, что-то выписываю. Потому что я заметил, что прослушанная книга в памяти не остается. Она занимает время, ты слушаешь, ты в этот момент что-то чувствуешь, переживаешь, о чем-то думаешь, но проходит время, и ничего в памяти нет.
0: Вы слушали аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова и Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви «Лествица для мирян». Продолжение следует.

0: Радиообраз. Взгляд патриарха. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
1: Мысли на каждый день года. Церковь воинствующая. Самая большая ошибка и самое большое заблуждение многих критиков – это смотреть на церковь сверху вниз и со стороны, и, подмечая некие несовершенства, строить на этих наблюдениях сокрушительную критику не только церкви, но и самой веры. До скончания века церковь борющаяся, или, как говорили святые отцы, церковь воинствующая, воинствующая с грехом, будет осуществлять свое служение. Никогда это не будет простым и комфортным делом. Это всегда будет сопровождаться борьбой, и совершать в церкви борьбу за человеческое спасение будем мы все. Все в прошлом и все в будущем причастны этому великому действу спасения человеческой души, и духовенства, и верующие люди. И важно, чтобы те, кто смотрит со стороны, осознали и свою сопричастность, и как можно быстрее пришли в храм Божий, и позицию стороннего наблюдателя сменили на позицию соучастника в великом деле духовного спасения рода человеческого, которое совершается в церкви и через церковь божественной силой. Авторская программа патриарха Кирилла «Слово пастыря». 10 июня 2012 года.

0: Заповеди блаженства. В студии протоиерей Владимир Гофман.
1: Добрый день. Божьей помощи всем, кто нас сегодня слушает. Продолжаем разговор о заповедях блаженства, данных Господом Иисусом Христом в Нагорной проповеди. «Блаженны, изгнаны правды ради, яко тех есть Царство Небесное». Это восьмая заповедь блаженства из Нагорной проповеди Спасителя. Да, вот первой заповедью блаженства Христос обещал Царство Небесное нищим духом. И теперь Он дает такое же обещание еще тем, кто будет гоним правды ради, то есть за правду. Такое же обещание, как и в первой заповеди «Царство Небесное». Какую правду? Что это за правда? Не за любую же правду будут преследовать христиан? Так ведь, да. Хотя и правду сильные мира любой не любят. О правде говорилось и в четвертой заповеди «Блажены алчущие и жаждущие правды». Когда мы говорим о четвертой заповеди, то выясняем, что высшая правда и истина – это Христос. Он сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь». Вот сказал Он это о себе, и, следовательно, христианин должен искать истинный смысл жизни в Боге. И вот кто обрел эту правду, тот, оказывается, будет гоним. Будет гоним в этом мире, будет страдать за Христа, за твердость своей вере, за жизнь по заповедям Спасителя. Он говорил: «Если меня гнали, будут гнать и вас». Говорил такое, кстати, и святой апостол Павел: «Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Второе послание к Тимофею. То есть тем, кто обрел Христа, кто живет по-христиански, кому обещано Царство Небесное, тот эту правду в своем сердце носит, их и будут еще и гнать. Значит, блаженны те, кто гоним за веру и благочестие, за добрые дела свои, за постоянство и непоколебимость в вере. Возникает, конечно, вопрос, от чего мир гонит истинную веру, благочестие, правду, которая так благотворна для людей. Ведь это вносит в человеческое общество единство, взаимную любовь, добрые нравы, мир, тишину, порядок. Все, к чему призывает Христос, все заповеди Христа – вся жизнь христиан показывает, что именно это они приносят человеческое общество. Но мир лежит во зле, поэтому и не принимает Христа, потому и гонит христиан. Восстает враг рода человеческого, который препятствует спасению людей. Восстают и окружающие люди, которым добрая жизнь верующих кажется обличением им и укоризной для них. Не живут по-христиански, и, конечно, их задевает, и зависть просыпается, потому что это действительно обличение их неправильной жизни. Вот что поэтому говорит святитель Николай Сербский. Мне кажется, очень точное высказывание. Вот цитирую: «Тот, кто строит высокий дом из земного материала, непременно вызовет зависть своих злых соседей. А тот, кто возведет райскую пирамиду из духовного материала, непременно вызовет зависть бесов. Больше всего бесы ненавидят тех, кто добился прочного мира душевного и обладает даром примирения поссорившихся братьев, ибо бесы находят особую усладу в ссорах между людьми. Они бы хотели, чтобы люди жили в постоянных раздорах и были несчастны, и поэтому роптали бы против своего Творца. Их задачей с самого начала было заставить людей взбунтоваться

0: отца против Господа. Им был мил убийца Каин, а не кроткий Авель. Они любят Исава и ненавидят Иакова, любят Саула и ненавидят Давида, любят Каиафу и ненавидят Гамалиила, любят Савла и ненавидят Павла. Поэтому они неутомимо преследуют праведников. Мы можем вспомнить, святитель Иоанн Златоуст был отправлен в ссылку. Он нажил себе врагов, продавая церковные драгоценности и устраивая на эти деньги больницы, богадельни для бедноты. Еще, кроме того, обличал царицу Евдоксию за развратную жизнь. Он поступал правильно. Правильно, по-христиански, по-христиански. И пострадал за правду. В ссылке святой умер, произнеся знаменитые его слова «Слава Богу за все». Мне кажется, это вот очень один из ярких примеров гонения за правду. Примером, в общем-то, может служить подвиг всех мучеников за веру Христову, в том числе и новомучеников Русской Церкви в недавнем прошлом. Путь христианина всегда путь воина Христова. При таинстве крещения священник называет крещаемого воином Христовым. Таким человек и призван быть. Это путь сложный, трудный и узкий, но в Евангелии от Матфея читаем в 7 главе «Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь». То есть, да, в жизнь вечную, в жизнь истинную во Христе эти врата и путь, они достаточно тесные и узкие. Но это единственная дорога, которая ведет к спасению, а иного пути нам не дано. Конечно, жить во враждебном христианстве в мире сложно. Даже если нет внешних гонений и притеснений за веру, просто жить по-христиански, исполнять заповеди Божии, трудиться для Бога и ближних – очень непросто. Гораздо легче жить, как все – и брать от жизни все. Говорю это в кавычках. Но мы знаем, что как раз этот путь ведет в погибель. Там же, у Матфея, в 7 главе, говорится, «Широки врата и пространен путь, ведущий в погибель». Да, если ведущие в жизнь, они тесны и узок путь, то здесь врата широки и путь пространен, но ведет этот путь в погибель. И то, что очень много людей следует в этом направлении, конечно, не должно смущать нас. Христианин всегда иной, не как все. Старайся жить не как все живут, а как Бог велит, потому что мир возле лежит, говорит преподобный Варсонофий Оптинский. Не беда, если за нашу жизнь и веру нас будут гнать здесь, на земле. Гнать, потому что Отечество наше не на земле, а на небе с Богом. Поэтому гонимы за правду Господь в этой заповеди обещает Царство Небесное. И здесь, в земной жизни, нам не следует бояться, беря пример со святых нашей Церкви. Святой Василий ответил судье, который грозил ему изгнанием, что он этому может только радоваться, потому что его невозможно прогнать туда, где нет Бога. Вот об этом нужно нам помнить всегда, что Господь всегда с нами, никто его не отнимет, никуда не сошлют и не прогонит там, где его нет. Мудрый Иоанн Златоуст, он толкует плоды гонений таким образом. «Подобно тому, как растение быстрее растет, когда его поливают, так и вера наша сильнее расцветает и быстрее умножается, когда подвергается гонению. Воздаяние ждет христианина на небесах, как и его гонителей. Но воздаяние это будет по делам недалеко, не одинаковым. Праведника что ждет? Праведника того, кто пострадал за правду. Царство Небесное. Это обещано Христом, и мы в этом не сомневаемся. Что это такое? Мы не можем выразить это словами. Апостол Павел сказал, «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Это первое послание к Коринфянам, 2 глава. А что ждет тех, кто не искал высшей правды и не страдал за нее? Господь определит, у него обителей много. Мы знаем одно, что каждый получит то, что заслужил.
1: Заповеди блаженства.

Первое, что видят туристы, приехавшие в Семенов на электричке или автобусе, церковный парк и возвышающиеся над ним купола храма в честь всех святых. Этот кирпичный храм был построен в 1863 году в русско-византийском стиле по проекту, который специалисты называют образцовым даже в наше время. По традиции, храм во имя всех святых строят рядом с кладбищем. Семенов не был исключением. В кладбищенской церкви было достаточное количество утвари, но собственных служебных книг не было, и священники пользовались теми, что принадлежали Вознесенскому собору. Богослужения в храме всех святых в теплое время года велись ежедневно. В 1904 году вокруг Всехсвятской церкви и кладбища была сооружена каменная ограда. В 1930-х годах храм был закрыт. Церковной старостой этого храма в то время была Елизавета Николаевна Самосская. Она родилась 14 октября 1860 года в Нижнем Новгороде в дворянской семье. Поэтому Елизавета окончила Московский Мариинский институт благородных девиц. Затем некоторое время она преподавала в этом учебном заведении, но вернулась в Нижний Новгород к родителям. Стала давать частные уроки французского и немецкого языков. Елизавета Николаевна вышла замуж за земского врача Евгения Ивановича Самосского, который до революции исполнял также обязанности почетного мирового судьи. После свадьбы супруги переехали в Семенов. В 1927 году Елизавета Николаевна овдовела. Она распродала все свое имущество и стала жить уединенно, в посте и молитве. Взяла на себя обязанности старосты кладбищенской Всехсвятской церкви. В ноябре 1935 года на Нижегородскую Горьковскую кафедру был назначен митрополит Феофан Туляков. Но власти не позволили новому архипастырю проживать в Нижнем Новгороде. Владыка поселился в Семенове. Елизавета Николаевна неоднократно посещала владыку Феофана, обсуждала с ним текущие вопросы по организации богослужений во Всехсвятской церкви. В июне 1937 года митрополит Феофан был арестован. В заключении владыка был подвергнут жестоким пыткам и спустя месяц признал себя виновным в создании церковно-фашистской организации на территории Горьковской области. В епархии начались массовые аресты духовенства и мирян. 2 ноября 1937 года вместе с духовенством и другими мирянами Семенова была арестована Елизавета Николаевна. Ее обвинили в контрреволюционной агитации и в тот же день этапировали в спецкорпус Горьковской тюрьмы. 6 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила Самосскую Елизавету Николаевну к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение 14 ноября 1937 года. Место захоронения мученицы Елизаветы неизвестно. Всехсвятскую церковь в Семенове закрыли. Купола разрушили, а сам храм использовали долгое время в качестве водокачки. Собственность Русской Православной Церкви, храм был возвращен только в начале 1990-х годов. В 2000 году на юбилейном архипастырском соборе Русской Православной Церкви Елизавета Самосская была причислена к лику новомучеников и исповедников российских. Память мученицы совершается 14 ноября.

0: Церковное слово.
1: Блаженный.
2: Блаженный, счастливый. Блажен, благополучен, обилен благами духовными, благой, добрый. Блаженство, благополучие, счастье. Пример из Псалтыри.
1: Блаженны непорочные в путь, ходящие в законе Господни. Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем.
2: Итак, блаженный означает счастливый.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в храме Живоначальной Троицы при бывшем приюте братьев Бахрушиных города Москвы 17 декабря 2023 года.
2: Совершенно очевидно, что, и об этом очень ярко говорит святитель Иоанн Златоуст, что благодарность Богу ничего не прибавляет, но она нас приближает к Богу. Удивительные слова святителя. Почему мы должны благодарить Господа? Ну, некоторые благодарят просто по врожденному некоему нравственному чувству. Ну, благодарим же родителей, благодарим знакомых, родных, которые они нам что-то делают, благодарим начальника, если там продвигает по службе. Но благодарение Богу ведь не присутствует в жизни людей. В отношении к Богу у нас как-то вот нету этого обостренного чувства благодарности. А слова Златоуста «благодарение Богу ничего не меняет для Бога, но оно нас приближает к Богу». Вот эта цепь замыкается. Господь нам дает, а мы отвечаем на это благодарением. Собственно говоря, вот эта цепь, да, связь, по-латински называется религией. А связь не может быть только с одной стороны. Такая связь очень непрочная, потому что тот, кто эту связь не поддерживает, может легко сорваться. Вот почему благодарение Богу должно быть не неким проявлением нашей вежливости. Господь в этой вежливости не нуждается. И вообще не в том, чтобы как бы ублажить Бога. Он тоже в этом не нуждается. А в том, чтобы укрепить наше религиозное чувство, нашу веру, нашу связь с Господом. А если Бога не благодарим, то и связь ослабляется, несомненно. И отдаляемся от Господа со всеми последующими, иногда ужасными и трагическими обстоятельствами для жизни человека. Конечно, для того, чтобы поблагодарить человека или Бога, нужно что-то такое в самом себе совершить. Обычно это часто очень трудно поддается людям гордым или занимающим высокое положение в обществе и так привыкшим немножко сверху вниз смотреть на людей. Но иногда выскакивает автоматически: «Спасибо, благодарю вас». В этих словах ничего нет. Благодарность, она всегда связана с определенным переживанием, с определенной эмоцией, с определенным чувством. Вот такое именно благодарение Богу, Богом и приветствуется. Благодарение связывает нас друг с другом. Еще раз скажу, что сама вера, религия, которая и есть связь с Богом, эффективно действует тогда, когда с религиозным чувством, с религиозной практикой связывается способность человека благодарить в первую очередь Бога, а затем и всех тех, кто сделал благо. Сохраним для себя это внимание на самоанализ, который должен помочь нам ответить: а вообще я благодарный человек? А я благодарю? А я искренне благодарю или так, машинально? Я от сердца благодарю или в надежде на то, что поблагодарил, тебе еще дадут? И если, проанализировав, мы скажем: да, в моей благодарности есть что-то не очень хорошее, не от сердца идущее, то нужно непременно в себе эту греховную сторону жизни нашей искоренить. Потому что действительно благодарение есть то, что приближает нас к Богу. И да поможет нам Господь. Это важное чувство, поистине связующее людей, создающее солидарность между людьми, а значит и систему взаимоподдержки, чтобы оно присутствовало в нашей жизни не в соответствии с этикетом и с правилами приличия, а в соответствии с нашей внутренней потребностью искренне благодарить Бога и искренне благодарить тех, кто нам делает добро.
0: Первосвятительское слово.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ-5201-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Последование ко святому причастию.
1: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и живи здесь, и вся исполняя сокровища благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех. Да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Господь посет мя и ничтожи мя лишит, на месте злачни там и всели мя, на воде покой не воспита мя, душу мою обрати и настави мя на стези правды имени ради своего. Аще бы и пойду посредися несмертное, не убоюсь зла, яко ты со мной иси, жест твой, палец твоя там я утешиста, уготовал иси предо мною трапезу сопротив стужающий мне, умастил иси елеем главу мою, и чаша твоя уповающая мя яко державна, и милость твоя поженет мя вся дни живота моего, и еже вселите меся в дом Господень долготу дни. Господня земля и исполнение я, вселенной и все живущие на ней, то и на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на месте святем Его, не повинен рукам и чист сердцем, и же не прият свою душу свою, и не клясться лестью искреннему своему, сей примет благословение от Господа, и милостыню от Бога спаса своего, сей род ищущий Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата князи ваши, и возьмитеся врата вечные, и внедет царь славы. Кто есть царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата, князи ваши, и возьмитеся врата вечные, и внедет царь славы. Кто есть царь славы? Господь сил, кто есть царь славы? Веровах тем же возглаголах, аже смирихся зело, аже рех выступлении моим всяк человек ложь. Что воздам Господеви, о всех я же воздадеми. Чашу спасения приму, и имя Господне призову. Молитва моя Господи воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, осрап Твой и сын рабыни Твоей я, растерзал иси узы моя, Тебе пожру жертвы хвалы и во имя Господне призову. Молитва моя Господи воздам пред всеми людьми Его, во творих дома Господня посреди Тебе и Иерусалиме. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Беззаконие мое презри, Господи, от девы рождейся, и сердце мое очисти, храм то творя при чистому Твоему телу и крови, ниже отрини меня Твоего лица, без числа имей велию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Во причастии святынь Твоих, как одерзну недостойный, аще бы дерзну к Тебе приступить с достойными, и то мя обличает, яко несть вечерний, и осуждений исходатайствую многогрешной души моей. Очисти, Господи, скверну души моей я, и спаси мя, яко человека любец. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многое множество моих, Богородицы, прегрешений к Тебе прибегох чистое, спасение требуя, посети немочствующую мою душу и молись Сына Твоего и Бога нашего, дать мне оставление, я же сади их лютых единоблагословенная. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мною свыну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотвори, яко да оправдившися во славе всех Твоих и победившим негда судитеси, себо беззаконие и зачат есмь и во гресех роди меня мать моя, себо истинно возлюбил иси, безвестной и тайной премудрости Твоей я явил ми иси, окропиши меня и сопом и очищуся, омыши меня и почи снегу белюся, слуху моему дасть радость и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие мое очисти, сердце чисто сосижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего святого не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего и духом владычным утверди меня, научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся, избави меня от крови Божьей, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отвертыши и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелось и жертвы дал бы хубо, всесожжение не благоволиши, жертву Бога дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь и жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Грядите, люди, и поим песнь Христу Богу, раздельшему море и наставшему люди, я же изведя из работы египетские, яко прославися. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Хлеб живота вечный, еще года будет мне тело Твое, святое благоутробни, Господи, и честная кровь, и не дух многообразных исцеления. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святого не отыми от меня. Осквернен дело безместными, окаянный, Твоего пречистого тела и божественной крови недостойным есть в Христе причащение, Его же меня сподоби. Пресвятая Богородица, спаси нас! Земле благая благословенная Богоневеста, глаз прозябшения раны и спасительной миру, сподоби меня сия душа спастися. На камене меня веры утвердив, расширилась уста мои на враги моя, возвеселибося дух мой внегда пети, несть свят яко же Бог наш, и несть праведен паче Тебе, Господи. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Слезными подашь Христе капли, скверну сердце моего очищающее, я когда благой совести очищен, верую прихожду и страхом, Владыко, по причащению божественных даров Твоих. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего, святого не отыми от меня. В оставлении да будет мне при грешении пречистое тело Твое и божественная кровь, Духа же святого общения и в жизнь вечную человеколюбче, и страстей и скорбей отчуждение. Пресвятая Богородица, спаси нас! Хлеба животного трапеза, пресвятая, свыше милости ради шедшего, и мира виновы живот дающего, и мне ныне сподобие недостойного, то страхом вкусите сего и живу быти. Пришел еси от девы, ни ходатай, ни ангел, но сам Господи воплощся, и спас еси сего мя человека, тем зовути славы силе Твоей, Господи. Сердце чисто сосижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Восхотел еси нас ради воплощца многомилостиве, за клан бытия, яко овчак, грех ради человеческих, тем же молю Тя, и моя очисти согрешения. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святого не отыми от меня. Исцели души моей язвы, Господи, и всего освети, и сподоби, Владыко, я когда причащуся тайны Твои божественные вечери окаянный. Пресвятая Богородица, спаси нас, умилостиви и мне, сущего от утробы Твоей, Владычице, и соблюди меня нескверно, раба Твоего и непорочно, я когда прием умного бисера освящуся. Светоподателю и векотворче, Господи, во свете Твоих повелений настави нас, разве бы Тебе иного Бога не знаем? Сердце чисто сосижди во мне, Божий дух прав обнови в утробе моей. Яко же предреклась и Христе, да будет убоходом рабу Твоему, и во мне прибуди, яко же обещался и си, себе тело Твое ям божественное и пию кровь Твою. не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня. Слове Божий и Боже, угли тела Твоего да будет мне помраченному в просвещении и очищение оскверненной души моей, кровь Твоя. Пресвятая Богородица, спаси нас, Мария, Мать Божия, благоухание честное усиление, Твоими молитвами сосуд мне избранный соделай, я когда о священии причащуся Сына Твоего. В бездне грехо не валяйся, неисследную милосердие Твоего призываю бездну, отли, Боже, мя возведи. Сердце чисто сосижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Ум, душу и сердце освети, спаси, и тело мое исподоби неосужденно, Владыко, к страшным тайнам приступите. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня. Дабы устранился от страстей, и Твоя благодать имел бы приложение, живота же утверждение, причащением святых Христе тайн Твоих. Пресвятая Богородица, спаси нас, Боже, Боже, Слово Святое, сего мя освети, ныне приходящего к божественным Твоим тайнам, святые Матери Твоей, я мольбами. Хлеб Христе взять, а не презримя тело Твое и божественную Твою ныне кровь, причистых, Владык, и страшных Твоих тайн, причаститесь окаянного, да не будет ни в суд, да будет мне живот вечный и бессмертный. Телу златому премудрые дети не послужиша, и в пламень сами поедоша, и боги их обругаша, среди пламени возопиша, и о России ангел, услышися уже уст ваших молитва. Сердце чисто созижди во мне, Божий дух прав обнови в утробе моей, источник благих причащений Христе бессмертных Твоих ныне таинств, да будет мне свет и живот и бесстрастие, и к преспении же и умножению добродетели божественнейшее ходатайственно, едини блажи, якода славлю Тя. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня. Да избавлюсь от страстей и врагов, и нужды, и всякие скорби, трепетом и любовью, со благоговением человеколюбче приступая ныне к Твоим бессмертным и божественным тайнам, и петь о Тебе сподоби, благословенный си Господи, Боже, Отец наших. Пресвятая Богородица, спаси нас, спаси Христа родшая, паче ума, Бога благодатная, молю Тя ныне рабство чистую и нечистой, потящего мя ныне к пречистым тайнам приступите, очисти всего от скверны плоти и духа. Печь огненную к отрокам еврейским смешедшего и пламень в росту приложшего Бога, пойте дела яко Господа и превозносите во все веки. Сердце чисто сосижди во мне, Божий дух прав обнови в утробе моей, небесных и страшных и святых Твоих Христе ныне тайн, и божественны Твоя и тайные вечери общника бытия имени сподоби отчаянного, Боже, спаси мой. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня. Под Твое прибег благоутробие, блажи со страхом зовути, во мне прибуди спаси, и аз, якоже реклась в Тебе, Тебо дерзая на милость Твою, ям тело Твое и пью кровь Твою. Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе! Трепещу приемля огнь, да не опалюсь яко воск, яко трава, поле страшного таинства, поле благоутробие Божие, как о божественного тела и крови брения причащаюся, и нетленен сотворяюся. Безначально, родители, Сын, Бог и Господь, во плоть вся дева нам явися, омраченные просветите, собратья расточенные, тем всепетую Богородицу величаем. Сердце чисто сосижди во мне, Божий дух прав, обнови в утробе моей. Христос есть, вкусите и видите, Господь нас ради по нам бодревле бывый, единую себе принес, яко приношение Отцу Своему, присно заколается, освящая причащающиеся. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня. Душею и телом да освящуся, Владыка, да просвящуся, да спасуся, да буду дом Твой причащением священных тайн, живущего Тя имея в себе с Отцем и Духом Благодетелю многомилостивее. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди имя. Яко же огнь да будет ми, и яко свет, тело Твое и кровь спасимой причистая, опаляя греховные вещества, сжигай же страстей тернии, и всего мя просвещая поклоняйтесь Божеству Твоему. Пресвятая Богородица, спаси нас, Бог воплотися от чистых кровей Твоих, тем же всякий род поет Тя, Владычице, умное же множество славит, яко Тобой яви узреши всеми владычествующего, посуществовавшегося человечеством. достойно есть всякого истину блажить тебя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херовим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, и сущую Богородицу тебя величаем. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бы ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыцы грешни, и приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Господи, помилуй нас на Тебя уповахом, не прогневайся на насело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоотробен, и избавенный от враг наших, Ты быси Бог наш, и мы люди Твои, сидела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородица, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобой от бед, ибо и си спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Хотя есть и человече тело владычне, страхом приступи, да не опалишися огнь бо есть, божественную же пия кровь к общению, первые примирися тя опечалившим, так же дерзает таинственные брашные ящь, прежде причастие страшные, жертвы животворящего тела владычня, сим помолися образом со трепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источник жизни и бессмертия, все твари видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца со пресносущной Сыне и со безначальной, премногие ради благости в последние дни в плоти оболкися и распныся, и погребися за ныне благодарные и злонравные, и Твоей крови обнови вырастлевшие грехом естество наше, Сам бессмертный Царю, прими и мои грешного покаяния и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреши, Бо Господи, согреших на небо и пред Тобою, несть достоин возрете на высоту славы Твоей, прогневых Бо Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобивший, долго терпелив же и многомилостив, не предал и семя погибнуть и со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения». Ты бы реклась и человеколюбки пророком Твоим, яко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быти ему. Не хочешь, ибо, Владыка, создание Твоей руку погубите, неже благоволишь о погибели человечестей, но хочешь и всем спастись и в разум истины прийти. Тем же и ас, аще и недостоин есть в небесе и земли, и сия превременная жизни, сего себе повинув греху и сластем проботив, и Твой осквернив образ». На творение и создание Твое быв, не отчевая своего спасения окаянный, на Твоей же безмерной благоутробе дерзая прихожду, прими убо и меня человека любчи Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мотаря и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли мира и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся и обремененные к Тебе призывай и упокоивай, не пришедай, призвати праведные, но грешные на покаяние, и очисти меня от всякой скверной плоти и духа, и научи меня совершать и святыни во страсти Твоим, якода чистым сведением совести моей о святынь Твоих часть приемля, соединюсь святому телу Твоему и крови, и имея Тебе во мне живущий и пребывающий с Отцем и святым Твоим Духом, ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд мне будет причастие пречистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощим буду душею же и телом, от ежа недостойни тем причащайтеся, но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно воспринимать часть святынь Твоих в Духа Святого общением на пути живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем, якода и аз со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовлюсь любящим Тебя, Господи, в ниже препрославлен еси, во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем я конесть недостоин, ниже доволен до подкров нидеши храма души моей я, за ниже весь пуст и пался есть, и не имаше вам не место достойно, еже главу подклоните, но яко же с высоты нас ради смирил еси себе, смирися и ныне смирению моему, и яко же восприял еси вертепе и в яслих бессловесных возвещи, птица восприми и в ясли бессловесной моей души, и воскверненное мое тело в нити, и яко же не удостоивайся в нити, и свечеряче согрешники в дому Симона прокаженного, так и изволи в нити и в дом смиренные моей души, прокаженные и грешные, и яко же не отринулась подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, птицу умилосердись и о мне грешним, приходящим и прикасающимся, и яко же не вознушался еси скверных и я уст и нечистых, целующих тя, ниже моих вознушайся скверших оные уст и нечистших, ниже мертвых моих и нечистых устен, и скверного и нечистишего моего языка, но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела и честные Твои крови, в освящении и просвещении и здравии и смирении моей души и телу, в облегчении тяжести многих моих согрешений, в соблюдении от всякого дьявольского действа, в отгнании и воспронении злага моего и лукавого обычая, в умерщвлении страстей, снабдении заповедей Твоих, приложении божественной Твоей благодати и Твоего царствия и присвоении. Небо яко презирая прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляясь общение Твоего от мысленного волка, зверу уловлен буду, тем же молюсь я Тебе, яко единцы и свят Владыко, освети мою душу и тело, умы, сердца, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и вкорени страх Твоего уди всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди ми помощник и заступник, окормляй в мире живот мой, сподобляй мя и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьми пречистой Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь. Единый чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия наше все восприемые смешения, от чистых и девственных кровей паче естества родшиеся, Духа Божественного нашествия и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божией и мире и силам, Твоим восприятием животворящие и спасительные страдания восприемы, крест, гвозди и копье, смерть, умертви моя душетленная страсти телесная, погребение Твоим адово пленивое царствие, погреби моя благими помыслы, лукавые советования и лукавствие духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего правца восстави вы, восстави мя грехом пополшегося, образом мне покаяние предлагая, преславным Твоим вознесением, плотское обоживое восприятие и сиедесным Отца сидением почты, сподобим мя причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите, снить им утешителю Твоего Духа сосуды честны, священные Твои ученики соделовы, приятелище имени покажи того пришествия, хотя и паки приети судите вселений правдою, благоволи и мне устрести Тя на облацах, судею и Создателю моего, со всеми святыми Твоими, да бесконечно словословлю и воспеваю Тя, за безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Божий наш, едини имя и власть человеком оставлять и грехи, яко благ и человека любит презримое все введение и неведение и прегрешение, и сподоби меня осужденно причаститеся божественных, и преславных, и пречистых, и животворящих Твоих тайн, не в тяжесть, ни в муку, ни в приложении грехов, но в очищении, и освящении, и обручении будущих живота и царствия, стену и помощь, и возражение сопротивных, во истреблении многих моих согрешений, Ты быси Бог милости и щедрот и человеколюбие, и Тебе славу воссылаем с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойни причащаюсь и причистого Твоего тела и честные Твоей крови, и повинен есть и суд себе яма пию, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего, но на щедроты Твоя дерзая прихожу к Тебе рекшему, яды мою плоть и пие мою кровь, во мне пребывает и азвне. Умилосердися, убо Господи, и не обличи мя грешного, но сотвори со мною по милости Твоей, и да будут мне святая сия в исцелении, и очищении, и просвещении, и сохранении, и спасении, и в освящении души и тела, в отгнании всякого мечтания и лукавого деяния, и действия дьявольского, мысленне в уде всех моих действую мого, в дерзновении и любовь я же к Тебе, во исправлении жития и утверждении, в возвращении добродетели и совершенства, во исполнении заповедей в Духа Святого общения, в напутии живота вечного, в ответ благоприятия на страшнем судище Твоем, не в суд или во осуждение. От скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, о душе оскверненной, приими моление Христе мой, и не презри моих ни словес, ни же образов, ни же бесстудия, дашь мне дерзновенно глаголоти, я же хочу Христе мой, паче же и научи мя, что мне подобает творить и глаголоти. Согреших паче блудницы, я же уведи, где обитаешь и миру купивший, приидет дерзость не помазать и твои нози, Бога моего, владыки и Христа моего. Як же оно не отринулось и пришедшее от сердца, ниже меня вознушайся слове, твои же ми подашь нозе, и держати, и целовати, и струями слезными, яко многоценным миром, сия дерзость напомазати. Умимя слезами моими, очистимя ими слове, остави и прегрешение мое, и прощениями подашь, весь изол множество, весь из трупы моя, и язвы зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышиши, не таится Тебе, Боже мой, творче мой, избавителю мой, ниже капли слезная, ниже капли честнекая, не соделанные мои видеси очи Твои, книзи же Твои, и еще не содеянные написано Тебе суд, вишь смирение мое, вишь труд мой лик, и грехи вся оставим, Боже, всяческих, да чистым сердцем, притрепетную мыслью и душею сокрушенную, нескверных Твоих причащуся и пресвятых тайн, ими же оживляется и обожается всякие дыжи и пия чистым сердцем, Ты бы реклась и владыка мой, всякие дыжи мою плоть и пия мою кровь, во мне убо се пребывает, в нем же и аз есмь, истинно слово всякого владыки и Бога моего, божественных бо причащайся и боготворящей благодатей, не убо есть меди, но с Тобою, Христе мой, светом трисолнечным просвещающий мир, да убо не едим, пребуду кроме Тебе живодавцем, дыхание моего, живота моего, радование моего, спасение миру, сего ради к Тебе приступих, яко же зриши со слезами и душею сокрушенную, избавление моих прегрешений прошу приятиями, и Твоих живодательных и непорочных тайн причаститеся неосужденным, да пребудешь, яко же реклась и со мною треокаянным, да не кроме обред мя Твоей благодати, прелестник восхитит мя льстивне, и прельстив отведет боготворящих Твоих словес. Сего ради к Тебе припаду и теплево пьюти, яко же блудного приялося и блудницу пришедшую, так и приеми мя блудного и скверного щедре, душею сокрушенную, ныне Бог Тебе приходя вем, спаси, яко ины, яко же аз не прегреши Тебе, ниже содеи деяния, еже аз содеих, но сие паки вем, яко не величество прегрешений, не грехов множество превосходит Бога моего, многое долготерпение и человеколюбие крайнее, но милостью и сострастие теплекающееся, и чистейшее, и светлейшее, и светотворившее, причастники, общники Божества Твоего соделывая независимо, и страны, и ангелам, и человеческим мыслям беседующие, и многожды, яко же другом Твоим истины, сия дерзостно творят мя, сия вперяют мя Христе мой, и дерзая Твоим богатым к нам благодеянием, радуюся вкупе и трепеща, о гневе причащаюся травасы, и странно чудо орошаем неопальным, яко же убо копина древля неопальный горящий, ныне благодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарными удицей моими души и тела моего, поклоняюся и величаю и славословлю Тебя, Боже мой, яко благословенно суща, ныне же и вовеки. Боже, ослаби, остави, прости мне согрешение мое, лико Те согреших, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумием, сями прости, яко благо человека любит, и молитвами пречистая Твоей Матери, умных Твоих служителей и святых сил, и всех святых, от века Тебе благоугодивших, неосужденно благоволи приятиями святое и пречистое Твое тело и честную кровь, во исцелении души же и тела, и во очищении лукавых моих помышлений, яко Твое есть царство и силы и слава, с Отцем и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Несмь доволен, Владыка Господи, давненеши под кров души моя, но понеже хочеши Ты, яко человека любит житие во мне, дерзая приступаю, повелеваюши, да твердзу двери еже Ты един создал еси, и внидеши со человека любим, яко же еси, внидеши и просвещаеши помраченный мой помысл, веру, яко сие сотвориши, небо блудницу со слезами пришедшую Тебе отгнал еси, ниже мотаря отверглыси покаявшися, ниже разбойника познавши царство Твое отгнал еси, ниже гонителя покаявшися оставил еси ежебе, но от покаяния Тебе пришедшая вся в лице Твоих другов чинил еси, единцы и благословенный всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости мне грешному и непотребному и недостойному рабу Твоему, прегрешение и согрешение и грехопадение мое, и ликоти от юности моей я даже до настоящего дня и часа согрешив, аще в разуме и неразумии, аще в слове всех или делях, или помышлениях и мыслях, и начинаниях и всех моих чувствах, и молитвами бессеменно родшие Тя, Пречистая и Преснодева Марии, Матери Твоей, единая и непостыдная надежды и представления.

И предприемати, пречистая и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости и лико согреши их во днешний день, и от всякого лукавства и противногами врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но молизами грешного и недостойного раба твоего, я, когда достойным мне покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные вы, воде победительная, яко избавшись от злых, благодарственные и восписуем те раби твои, Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем ти. Радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно. Достойней бы суть милости Твоей, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твоей не изглагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй беса силою на Тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнание всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же морю управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойны молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, и держи пресечает свет лица Твоего, помяни, Господи, братьев наших плененных,

Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яжеко спасение прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содеих во вся дни живота моего, и на всякий час,

Ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой,

0: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в однисе я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг к другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы еси заступление и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Свет Христов просвещает всех.
1: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня продолжение нашего разговора о празднике Крестовоздвижения и иконографии этого праздника. Изображения событий обретения креста равноапостольной императрицы Елены известны с IX века. Как правило, это миниатюры, основой которых является не историческая сцена с патриархом Макарием, а чин воздвижения креста в соборе Святой Софии в Константинополе. В византийской иконографии воздвижение изображается именно как торжественное богослужение в храме во главе с епископом, стоящим в сопровождении клира на амвоне храма. При этом византийские композиции крестовоздвижения встречаются почти исключительно в миниатюрах книжных рукописей. Их построение сильно отличается от того, что привычно для русских икон. Здесь епископ повернут влево или вправо и держит крест двумя руками перед собой, а не поднимает над головой. Кроме того, тип лика изображаемого святителя всегда разный. Византийские художники создавали отвлеченный образ епископа, а не конкретного патриарха Макария. В этом убеждает тот факт, что имя святителя чаще всего иконописцы не указывали. Встречающиеся в этих сценах характерные образы святителя с короткими темными волосами, с залысиной и маленькой бородой позволяют предположить, что в этих случаях изображен святитель Иоанн Златоуст. В миниатюрах никогда не проявляется желание связать празднование крестовоздвижения с историей обретения креста. Изображение равноапостольной царицы Елены и ее сына отсутствует. В русских иконах 15-16 столетий изображение воздвижения креста получает дальнейшее развитие. Самые ранние изображения, отличающиеся от византийской иконографии, сохранилось на иконе из Новгородского собора Святой Софии, относящейся к концу XV века. Она является памятником сложной, детально разработанной иконографии. Здесь, в центре иконы, на фоне белокаменного храма, коим и был сам собор Святой Софии в Новгороде, представлен архиепископ. Он совершает воздвижение креста при огромном стечении народа и в присутствии Константина и Елены. Крест в букете из веточек он держит двумя руками над головой. По сторонам святителя его поддерживают два диакона. И в этой детали отразилась реальная богослужебная обрядовая практика русской церкви, зафиксированная в чиновниках, то есть архиерейских служебниках Новгородского собора и Успенского собора в Московском Кремле. То есть чисто русская богослужебная практика. В нижней части образа среди толпы народа, святителей и бояр выделяются образы людей в белых остроконечных шапочках. Традиционно считается, что это певчие. Букет цветов, который святитель на иконах держит вместе с воздвигаемым крестом, судя по письменным источникам, издревле украшал крест во время богослужения в день празднования крестовоздвижения, то есть 14 сентября по старому стилю или 27 по новому. Конкретные упоминания указывают, что для этого брали траву из соп и васильки – цветы, символизирующие царскую власть. Другой вариант того же сюжета представлен на иконе начала 17 века из монастыря в Румынии. Царь и царица стоят по сторонам от патриарха, молитвенно вытянув руки. Этот изобразительный вариант развился под влиянием парных изображений, равноапостольных царя Константина и Елены с крестом в руках. А с конца XVI века распространяется особый вариант иконографии, ставший популярным в нашей русской иконографии, который мы все с вами видим и знаем. Крест в иконах выделяется особо большим размером, достигающим человеческого роста. Святитель держит такой крест не на голове, а перед собой, поддерживая у основания. Здесь отразилось стремление представить истинный крест, на котором был распят Христос, ту самую обретенную в Иерусалиме святыню.
1: «Русские иконы».

0: делая добро, да не унываем, ибо в свое время поженем, если не ослабеем.
1: Евангелие день за днем.
2: Здравствуйте, с вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, протоиерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Матфея, 16 глава, с 13 по 18 стих.
3: Пришедший в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих: «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им: «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И Я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее».
2: Спаситель вместе с учениками находятся вдали от враждебных иудеев, в Кесарии Филипповой, месте, где подавляющее число населения – это язычники. В отличие от иудеев, язычники смотрят на происходящее вокруг Христа вполне беспристрастно. Их сознанию чужды ветхозаветные иудейские шаблоны, которые передавались из поколения в поколение и настолько заузили кругозор евреев, что самое главное – своего Мессию они проглядели. Именно здесь Иисус задает непростой вопрос своим ученикам: «А за кого Меня почитают люди?» Сначала ответ учеников вполне предсказуем. Они описывают весь веер мнений, которые им довелось услышать за время совместных путешествий. Но затем Иисус обращает вопрос уже непосредственно к самим ученикам: «А Я для вас кто?» Исповедание Петром Иисуса долгожданным Мессией – это очень дерзко. Пока еще нет никаких достаточных оснований для этого. Римляне как и были, так и остаются оккупантами Иудеи. Молочных рек и кисельных берегов на горизонте не видно. Окружающие народы как смеялись, так и продолжают презирать этот мелкий, некультурный, фанатичный еврейский народ и вовсе не собираются ему подчиняться. Ведь еще не было ни исцеления слепорожденного, ни воскрешения Лазаря, не тем более воскресение самого Христа. А все чудеса, изгнание бесов, исцеления, очевидцами которых были апостолы, для того времени вовсе не были чем-то совершенно диковинным. Чудо было неотъемлемой частью жизни античного человека, где вере и сверхъестественному по необходимости отводилось куда больше места в жизни, чем в нашем технизированном мире. Особо в эпоху Христа, когда мессианские чаяния были настолько сильными, повсюду ходили люди, которых сегодня мы назвали бы экстрасенсами, шарлатанами, эзотериками, и показывали окружающим свои неординарные способности. На фоне всего этого назвать Иисуса Мошиахом более чем дерзновенно. Ведь Иисус пока так и не выполнил ни одного из условий признания Его Мессией. Если попытаться раскрыть ответ Петра, он звучал бы так: «Я верю в то, что ты сможешь стать Мессией. Я люблю тебя и верю в тебя. Верю в то, что с тобой сам Бог. Ты по-особому близок к Нему. Он твой Отец. Я верю в то, что ты будешь Мессией». Это исповедание горячей любви к своему учителю не осталось безответным. Иисус не просто одобряет исповедание Петра, Он прекрасно понимает, насколько оно смелое, рискованное и одновременно искреннее и горячее. В ответ Спаситель называет Петра камнем, на котором он, Иисус, установит свою церковь, свое учреждение, которое появится напротив места входа в ад и не только будет постоянно противодействовать аду, но и не даст аду одержать победу в этом долгом противостоянии. Вот о чем нам следует всегда помнить, когда мы говорим о церкви, о том, что она основана на признании Петром Иисуса Мессией. Это не какое-то формальное разрешение, выданное Петром Иисусу быть Мессией. Это огромное мужество, вера и любовь, которые и являются не только фундаментом, но и связующим церковь в тело Христова по сей день. Мужество – идти за Христом даже тогда, когда на горизонте начинают виднеться вколоченные в землю кресты для каждого. Вера – продолжать верить в то, что тот, чьи слова запали нам в сердце, нас не обманывает. Любовь – быть живым проводником той самой главной божественной силы, которая и удерживает все мироздание. И там, где есть вместе мужество, вера и любовь, там и есть церковь. Помоги же нам, Господи, всегда находиться именно там, в Твоей церкви.
1: Евангелие день за днем.
4: Песнопение всеночного бдения.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем не грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворих все день делом, словом и помышлением. И очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом,

0: Пением сохрани, не послушай.
1: Не гостями, а полноценными соведущими программы. И сегодня в роли соведущего выступит Ирина Юрьевна Абрамова, лингвист, кандидат филологических наук, доцент, заместитель директора Института филологии и журналистики Университета Лобачевского, руководитель Сербского центра.
2: Добрый день, дорогие слушатели.
1: Ирина Юрьевна пришла к нам не с пустыми руками, а с выполненным домашним заданием. Да, Ирина Юрьевна?
2: Ну да, я постаралась.
1: Дело в том, что быть проводником в мир русского счастья – дело ответственное. И тут без домашнего задания не обойдешься. А Ирина Юрьевна, как педагог, меня...
2: Ответственный человек.
1: Да, ответственный человек, она меня поддержит в этом. Заданием доцента Абрамовой стало найти цитату, которая создаст нужное состояние для нашего предстоящего разговора. Итак, прослушайте, пожалуйста, домашнее задание Ирины Юрьевны Абрамовой.
3: Домашнее задание.
2: Язык – это история народа. Язык – это путь цивилизации и культуры. Поэтому-то изучение и сбережение русского языка является не праздным занятием от нечего делать, но насущной необходимостью. Александр Куприн.
1: Спасибо, Ирина Юрьевна. Очень вдохновляющая цитата. И мы вас, ну, попросили, да, ее подобрать, чтобы создать определенное настроение. Мы привыкли к тому, что настроение человека отталкивается от смысла слов, от их значения. Но правда ли, что само звучание слов, сама фонетика слова способна создавать особую атмосферу?
2: Да, само значение – это следствие. Потому что каждый язык изначально – это набор звуков. Наши далекие предки звуки использовали для передачи своих чувств, для передачи информации. Первоначально они именно образ звучащего слова давал слушателю, да, партнеру по разговору ту информацию, которую требовалось донести. И при этом, безусловно, слово, которое в человеке вызывало эмоции положительные, оно, конечно, не могло звучать плохо, не могло быть неблагозвучным. Такой есть термин. Слово, которое несло отрицательное значение, оно как бы иногда устрашающе могло звучать.
1: Это очень интересно. Мы сегодня будем разбираться как раз в тонкостях русского языка, в тонкостях звучания русской речи. Но для начала нам нужно выбрать идиому, которая будет маячком, да, на пути по русскому миру на предстоящий час. Итак, Ирина Юрьевна, какое из перечисленных русских народных названий вам больше сегодня по душе?
2: Но если мы говорим о русском языке сегодня, а русский язык – самый главный выразитель характера национального, то, наверное, русский характер.
1: Итак, идиома сегодняшнего разговора звучит так.
3: Русский характер.
1: Как известно, в начале было слово. Но в начале слова всегда был звук. И, Ирина Юрьевна, как сложился звуковой характер русского языка? Почему русский язык звучит именно так, таким образом?
2: У ученых есть сухой такой ответ. Звучание языков складывается из особенностей артикуляции. То, как первоначально был устроен речевой аппарат наших предков, собственно, обусловило звучащую речь, ну, скажем, прославянского языка.
1: А какие факторы влияли на создание вот этого звукового характера языка, который потом мы назовем русским?
2: Ну, тут у ученых есть предположение, потому что мы не имеем возможности услышать эту звучащую речь, да, и сделать какие-то более-менее достоверные выводы. Диктофонов не существовало в то время, к сожалению. Но мы зато можем восстановить звуковой облик, скажем, прославянского языка по данным так называемого сравнительно-сопоставительного метода, по сравнению с другими славянскими современными языками, по сравнению у нее с, скажем, старославянским языком, который восстановлен, да, по сравнению с церковнославянским языком. То есть у нас много инструментов у историков. Предположение ученых сводится к тому, что на звучащую речь мог влиять и образ их жизни, и то, чем они питались, и климат, естественно, потому что, ну, все, как мы понимаем, все это взаимосвязано в жизни человека.
1: Угу. Давайте поподробнее. Да, вот, например, рельеф, да, рельеф местности. О чем говорит некая звуковая особенность русского?

0: русского языка, по которой мы можем догадаться о том рельефе, в котором, да, жили наши предки.
1: Ну, может быть, открытость. В русском языке гласные все открытые. У нас есть редукции, да, определенные в языке, то есть безударные гласные у нас произносятся более слабо, но, тем не менее, они слышны. Ну, скажем, в болгарском языке считается, что болгарский язык, он такой более закрытый. Ну, например, для сравнения, например, слово «мама» наше, да, мы слышим, как оно звучит. И вот вам болгарское слово в моем произношении «майка». То есть мы закрываем, как бы обрубаем не ударные гласные. Из-за этого он такой более, ну, сжатый, жесткий более язык. Хотя набор звуковой абсолютно один и тот же, в общем-то. Итак, значит, рельеф – это открытость. Да? Первоначально восточные славяне, они поселились на открытой территории. Болгары, мы знаем, жили в горах, ну, пришли как минимум, да, на Балканы.
0: Многие иностранцы, которые воспринимают на звук русскую речь, говорят, что она очень напевна. А что придает напевность нашей речи? Какие звуковые особенности?
1: Ну, это наличие гласных, да, гласных таких открытых. У нас их не очень много, у нас 6, вы знаете, звуков гласных, да, 10 букв мы имеем для того, чтобы эти гласные обозначить. Но прославянский язык, это доказано уже учеными-историками языка, прославянский язык, он обладал рядом особенностей, которые до нашего времени не дошли. Прославянский язык, например, разграничивал гласные по долготе и краткости. Их было больше, то есть мы имели «а» долгое, «а» краткое, они произносились по-разному. Он сейчас звучит как «а», а первоначально это было «а», «о» и «а», «о». Вот так вот. Понятно. Просто. И это влекло за собой, долгота и краткость гласных влекло за собой такую особенность языка, которую мы сейчас наблюдаем из славянских языков в сербском, скажем, это музыкальность ударения.
0: Хорошо, то есть напевность русского языка, да, русской речи, она, ну, условно говоря, может быть продиктована тем, что наши прекрасные предки жили на открытых пространствах.
1: Открытых пространствах, да, совершенно правильно. И плюс еще вот эта вот долгота и краткость, которая присутствовала в языке, она все-таки последствия свои в нашей системе вокализма она имеет.
0: Да, то есть наши предки еще и, ну, можно так сказать, надеюсь, ученые меня простят, еще и были певунами. То есть они любили петь и могли различать тонкости интонации. А влияла ли пища на открытость и напевность, или, может быть, она придавала русской, точнее, да, славянской речи некие другие формы?
1: Есть, да, такие исследования, и есть исследователи, которые утверждают, что пища, ну и, соответственно, климат, да, они связаны друг с другом, влияют на речь, на нашу звучащую. Ну, каким образом? Речевой аппарат по-разному устроен у человека, который ест грубую пищу, ну, скажем, мясо, да, такую тяжелую. Тем более еще мы учитываем, что способы приготовления, да, не было микроволновок, там каких-то проварок, да, и всего остального, что позволяло бы мясо приспособить к такому нежному артикуляционному аппарату. Это нужно тоже учитывать. Грубая пища делает язык более грубым, потому что речевой аппарат, артикуляционный аппарат, он такой более, ну, не знаю, массивный, что ли, да, должен быть. Вот. А растительная пища, она предполагает более быструю, легкую обработку, да, человеком ее, и поэтому более мягко звучит, что ли, речь тех людей, которые питаются растительной пищей.
0: Ну, судя по всему, наши предки разнообразно питались.
1: Да, да, ну потому что местность была разнообразная. Да, у нас это как раз-таки историками доказано, что в поселениях находятся и как останки костей животных, так и какие-то земледельческие орудия труда. Поэтому мы можем предположить, что пища была разнообразная. Удобное довольно-таки было место расселения. Это реки, там было, значит, рыбу могли, леса, где могли ловить диких животных, и какие-то просторные такие степи, поля, где можно было выращивать еду растительную.
0: Так интересно, что особенности той земли, на которой мы до сих пор живем, да, И те исконные занятия, которыми до сих пор мы занимаемся, да, это на самом деле наследие наших предков. И, собственно, эти же самые занятия сформировали то звучание, которое мы сейчас имеем, да, звучание нашей русской речи. Все продолжается.
1: Да, казалось бы, такое абстрактное понятие, там, русская речь, да, а вполне себе конкретные вещи повлияли на то, как она сейчас звучит.
0: Но язык – это, пожалуй, самая развивающаяся на самом деле субстанция.
1: Система, да. Причем разные уровни этой системы, они по-разному развиваются. Да? Одни быстрее, другие медленнее.
0: Об этом мы обязательно поговорим дальше. Вот. Но сейчас, пока мы с вами еще на стоянке славянских племен, да, находимся, и как раз наблюдаем вот этот процесс, когда общность на одной земле рождает звук, звук общения, звук передачи информации, да, звук, который потом превратится в тот самый великий русский язык. Конечно, я не могу не задать вопрос о прославянском языке и об его поучительной истории, потому что, несмотря на то, что славянская языковая группа – это самая большая языковая группа в Европе, да, но, насколько я знаю, чудовищно мало мы знаем о истоках, да, и каким образом появился праславянский язык, каким образом у ученых получилось вычислить этот самый праславянский язык. Было бы здорово, если бы вы нам рассказали.
1: Вопрос о праславянском языке, он связан, конечно же, с самой историей, да, вот этих праславянских племен, а она – это предмет отдельного разговора, потому что существует несколько теорий, и до сих пор, на самом деле, мы до конца не уверена в том, откуда появились вообще славянские племена. Как говорят, ну, самые распространенные хронологические границы их появления – это 5-6 век, как говорят. Вот на той данной территории, да, где они расселились первоначально, то есть на территории Европы Восточной. А вот с самим языком прославянским тут, ну, немножко как бы проще. С самого начала ученые видели эту общность между славянскими языками. Есть группы слов, которые абсолютно одинаково звучат, ну, учитывая, да, произносительные какие-то особенности разных там западнославян, восточных, южных. У нас есть доказанный, да, факт, что русский язык, скажем, на определенном пути развития пришел в активное взаимодействие с языком старославянским, а это мертвый язык южнославянский по своему происхождению. И вот эта вот опять сравнительно-сопоставительная методика, которую я уже сказала раньше, она позволяет, сопоставляя, вычислить как раз-таки особенности вот этого праславянского языка.
0: Правильно ли я понимаю, что праславянский язык – это система сопоставлений, да, похожих или одинаковых слов, которые взяты из разных славянских языков?
1: Ну, если примитивно понимать, то, ну, да, мы восстанавливаем это под звездочкой, ученые-историки восстанавливают это под звездочкой, как предположительно звучало. И восстанавливаю прославянский язык, восстановлен, ну, достаточно полно. Не только его звучание, о котором мы, да, с вами говорим, но и мы можем даже парадигмы, то есть грамматику даже понимать, какая была грамматика в прославянском языке. И, соответственно, вот эти изменения, которые постигли потом на протяжении развития русский язык, нам тоже доступны.
0: То есть праславянский язык – это такой предок, такой пра-пра-пра-пра-прадед современного русского языка, а также многих других славянских языков современных, да, который в большинстве своем состоит из тех слов, которые вошли в большинство современных славянских языков.
1: Да.
0: Вы знаете, что современные компьютерные технологии не согласны с вами, говорящей о том, что мы не можем услышать, потому что на самом деле компьютеры, конечно, в этом смысле более смелые, чем люди живые. Пока ученые не дерзают озвучить праславянский язык, его звучание, современные компьютерные технологии это с удовольствием делают. И сейчас у нас с вами есть уникальная возможность услышать, как, по мнению современных компьютерных технологий, звучал праславянский язык.
2: Абудихамусен, уйдяхаму знаку су небесе, земя сентремсе,
0: Язык – это отражение корневого, изначального характера народа. Русский язык, особенно его самые древние слова, также несут в себе этот характер. Несли, несут и продолжат нести, пока русский язык будет жить. Мы провели опрос у молодых людей Нижнего Новгорода, какие русские слова они считают самыми древними. Предлагаю вам познакомиться с его результатами.
2: Какое, на ваш взгляд, самое древнее русское слово?
3: Есть.
4: Яр.
5: Русь.
2: Отче.
3: Ну, пусть будет слово Бог. Мать.
6: Одно из самых древних слов – это «быль».
7: Я сейчас хотел сказать «Бог», потому что это самое первое. Сначала было слово, и слово было «Бог», и слово было у Бога.
0: Ирина Юрьевна, а какие русские слова традиционно считаются самыми древними?
1: Ну, вот по данным ученых, по данным словарей, я перечислю несколько, да, и, может быть, их обсудим, считается, например, слово «мать». И ряд родственных слов к нему – матрица, мамонт, материя. Вот обратите внимание, что мы тут говорим о корне, да, и о том первоначальном значении, которое оно несет. Да, матица, например, как вот этот несущий столб. Да, то есть вот это что-то первоначальное, дающее тебе жизнь, да, начинающий род, если хотите. Или слово «брат». И ряд родственных, например, слово «брань». На самом деле брат, брань – это, конечно, родственные слова. Брань, то есть столкновение братьев, да, вот это вот битва. Или с так называемым полногласным сочетанием, да, между двумя согласными, располагающимися бороться. Или сын – это слово, которое входит как раз-таки в эту группу обозначений родства. Или вода – слово. Или слово огонь. Или слово снег. Или быть, существовать, жить. Или слово «дух» и «душа» однокоренные, позднее «дышать», да, «дуть».
0: А где же в этом прекрасном наборе слово «отец»?
1: Ну, дело в том, что в прославянском языке был его усеченный вариант. Вот древний аналог этого важнейшего в жизни каждого человека понятия – это слово «тятя». Это слово, которое возникло как звукоподражание, так называемое лепетание. Это похожее на вот лепет именно детские обозначения. Да? Повтор «тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя». Да, оно дало нам это слово. А также слово «батя», известное нам слово «батюшка». Вот оно тоже прославянского происхождения.
0: Ну, значит, мы на верном пути, раз батюшка, да, которое, слово, которое использует большинство православных христиан, собственно, это одно из древнейших русских слов.
1: Да.
0: Все сходится. Мы с вами, конечно, подошли к обнаружению еще одного важнейшего слова для православных, да, это слово «Бог». Насколько древнее это слово в лексиконе русского человека?
1: Бог – это прославянское слово, безусловно. Мы можем даже по, опять же, сопоставлению установить вот этот ряд родственных ему слов и понять первоначальный смысл этого слова, да, сакральный. Родственные слова этому слову – это слова «богатый», скажем, «богатство», то есть вот эта полнота, дарящая миру жизнь. Это первоначально, это не было связано с, собственно, христианством даже. Это было, ну, языческое понятие, как и во многих культурах абсолютно точно. И обозначало вот эту вот, ну, собственно, полноту самой жизни, что ли.
0: Да, такое настоящее жизненное богатство, да, которое возможно только в Боге.
1: Да.
0: Итак, мы видим, что древнейшие русские слова были связаны с семьей, с природой и с жизнью духа.
1: Да.
0: Да? Наверное, поэтому многие славяне, да практически все славяне, русские, да, восточные славяне в первую очередь, так органично восприняли христианство, которое также, да, напрямую связано с семьей, с семейными ценностями, с природностью нашего с вами бытия на земле, да, и, конечно, в первую очередь с жизнью духа, с жизнью души. Каким образом христианство повлияло на исконный русский язык?
1: Христианство – это то, что принесло в наш язык образность и одухотворённость. Потому что первоначально языческий, вот этот вот прославянский язык, простите за тавтологию, он, конечно, был менее образным, он был связан с реальностью, с природой, с бытом.
0: Ну, то есть называли вещи своими именами, да?
1: Да, ну вот, например, слово, которое мы с вами произносим часто достаточно, и разный смысл абсолютно вкладываем, это слово «счастье». Вот несколько есть этимологических трактовок этого слова «счастье». Сейчас каждый, если задумается о том, что такое счастье, мы будем говорить там, чтобы меня понимали, чтобы меня любили, чтобы меня принимали такой, какой или какая я есть, ну и так далее. То есть мы говорим о душе, о каких-то качествах, таких абстрактных, что ли. А первоначально, по данным словарей, счастье – это либо быть частью племени, общества, не быть изгоем. Представляете, насколько конкретно понималось слово «счастье» древним человеком. То есть древний человек знал, когда он счастлив.
0: То есть когда он часть какого-то
1: да, общества. Или вторая еще есть версия, она такая вообще очень бытовая и даже, я бы сказала, такая низменная, физиологичная. Счастье – это иметь кусок, ну, еды, соответственно, да, которая тебе позволяет просто выжить, просто питаться. Буквальность вот этого языка, она, ну, собственно, мне кажется, все понятно совершенно, потому что человек должен был назвать предмет своим именем.
0: Счастье, да, ведь раньше же именно так звучало это слово. Это быть с частью.
1: Ну, частью общества, не быть изгоем. Ну, потому что ты просто погибнешь, если ты будешь один.
0: Но вот сейчас, в наше время, когда процветает, да, эпоха потребления, тем не менее, счастье – это тоже не быть одному. И удивительно, что этот смысл, да, он перерос сам себя и приобрел, ну, такие определенные духовные черты. Метафора, да, в языке, метафоричность языка – это тоже такой цветок, который прорастает сквозь землю языковую и приносит поистине потрясающие, очень красивые соцветия. Давайте сейчас поговорим о метафорах, да, которые на самом деле привычны любому русскому уху и привычны в нашей разговорной речи настолько сильно, что мы даже их не замечаем.
1: Согласна.
0: Да. Ну вот давайте приведем такой самый-самый бытовой рабочий пример.
1: Совещание перенеслось на завтра, да, например.
0: Где вот здесь метафора?
1: Вот этот вот глагол «перенеслось», он говорит о том, что совещание как бы само себя перенесло. То есть мы даем совещанию душу.
0: Да.
1: Ну, можно к этому так относиться, и тогда хорошо относиться к совещанию.
0: Совещание у нас обретает некую энергию. Да,
1: человечность, я бы сказала.
0: Человечность. Даже, да. Вот это, кстати, очень важная такая черта русского мира. То есть мы стремимся очеловечить все вокруг. Да? Даже, например, слова, которые имеют абсолютно конкретный бытовой смысл. Пример еще одной метафоры, которую мы используем и даже не замечаем, каша готова.
1: Ну да, к чему готова?
0: К чему готова каша? К трудной жизни?
1: Да, в желудке.
0: Да. Если бы мы хотели сказать буквально, произнести буквально, донести смысл, мы бы сказали, что я сварила кашу.
1: Да, или начальник, в моем случае, перенес совещание.
0: Да. Но так как у нас есть стремление к очеловечиванию, да, то у нас совещание перенеслось, а каша готова.
1: Да, ко всему. К труду и обороне.
0: Получается, что метафора в разговорной речи не столько называет предметы, сколько создает некие образы.
1: Образ, да. Образность это опять-таки была принесена как раз-таки христианством.
0: Православием.
1: Православием, да. Лихачев, кажется, в свое время писал, что старославянский язык, а посредством старославянского и греческий, это такой живой привой был русского языка, который как раз-таки вот эту духовность в него и внес. Ну, не то чтобы он был приземленным до этого времени, но, тем не менее, язык Бога, он должен возвышать человека.
0: Ирина Юрьевна, вот вы упомянули уже греческий язык, да, и хочется сказать о таком великодушном характере русского языка, который с удовольствием принимает в себя какие-то целые пласты языковые, и они же пласты культурные. И вот с принятием христианства, собственно, с принятием православия, в жизнь русского языка вошел греческий язык. Потому что очень много слов, которые и на бытовом уровне мы сейчас используем, и на уровне, как вы сказали, да, таком уважительном, на уровне специфическом, терминологическом. И вот эти все греческие в те времена нововведения сейчас стали такой очень важной, живой частью русского языка. Ирина Юрьевна, вот вы какие греческие слова знаете?
1: Ну, вы правильно сказали, что Пушкин еще назвал русский язык очень восприимчивым. И он с благодарностью принимает все, что в него приходит в результате вот этого культурного взаимодействия. Ну, например, греческие. Ну, во-первых, все понятия сакральные, да, все, что связано с церковью, с церковно-славянским, с обиходом церковным, это, конечно,
0: Евангелие.
1: Да, ну, например, ангел, да.
0: Демон.
1: Да.
0: Давайте поиграем.
1: И слова, которые нам кажутся сейчас, ну, русскими, откуда же они появились, например, космос, да, или бактерии. А вообще задать этот вопрос лучше ученым на самом деле.
0: Почему?
1: Ну, потому что все названия наших наук – это названия греческого происхождения. Биология, геометрия, психология, география и внутри этих наук еще терминология.
0: Терминология – это тоже,
1: да,
0: греческое слово?
1: Да, это, собственно, само слово «терминология» – это как раз-таки слова греческого происхождения. То есть, видите, вот не быт, а как бы другая сторона нашей жизни, которая начинает появляться благодаря православию.
0: А, хорошо, спрашиваем ученых.
4: Меня зовут Анна, я преподаю на кафедре музыкальной звукорежиссуры в Нижегородской консерватории. Мы, собственно, используем слова греческого происхождения каждый день, и это основа работы консерватории, потому что и слово «музыка», и мелодия, и гармония, и ритм – это все слова греческого происхождения.
5: Меня зовут Екатерина, я врач. Я использую греческие слова ежедневно, потому что язык врачей, всемирный язык, это латинский язык. Древние римляне для того, чтобы создать термины, использовали как раз греческие слова. Поэтому любой медицинский термин, он состоит из греческих слов. Ну, например, слово «анатомия», также греческого происхождения, «кардио». Ну, то есть, в принципе, все медицинские термины греческого происхождения.
0: Наблюдается интересный момент. Русский характер языка проявляется не только в звучании, не только в образности, но и в той доброжелательности и радушности, с которой русский язык встречает новые слова. Сейчас многие из нас говорят о том, что приближается языковая катастрофа, что молодежь использует американизмы, англицизмы тут и там, и что это погубит русский язык.
1: Но людям вообще свойственно думать, что в их период исторический, вот именно конкретно, когда они живут, происходит нечто уникальное. На самом же деле процесс заимствования слов непрерывен, и это процесс естественен, а не уникален. Кстати, слово «уникальность» заимствовано из латинского языка. Любые две культуры, которые взаимодействуют, они будут взаимообогащаться. И лексика, да, о которой мы сейчас говорим, это то, что заимствуется прежде всего.
0: Погубит ли это русский язык?
1: Нет. Но... Мы знаем несколько этапов, когда русский язык выжил. Это и первое южнославянское влияние, когда христианство пришло на нашу землю, и старославянского, и греческого языка. Вот это первая волна заимствований. Это и период там, границы 14-16 века, когда польский язык стал посредником заимствований в наш язык. Это и период раньше немножко, период второго южнославянского влияния. Это и Петровская эпоха, о которой все знают и о которой все говорят, но ничего не случилось с русским языком. Это и период взаимодействия активного с Европой. Мы знаем, что французский язык стал языком вот этого светского общества. И ничего с русским языком не случилось. Наши все перестройки, революции. С русским языком, с телом русского языка ничего не произошло. Оно стало только так сытнее, богаче только.
0: Весне и горе мало. Умылся,
1: да,
0: в снегу,
1: да,
0: и лишь прекраснее стало наперекор врагу. Ну, вот, да, такая небольшая поэтическая строчка пришла на ум. Вообще, русский язык, он очень живой, подвижный, эмоциональный, щедрый. Мы легко перестраиваемся, да, очень гибкий язык. Мы легко можем поделиться щедро тем, что имеем, и мы очень легко сами можем в рамках достаточно тесных перестроить и уловить новый смысл.
1: Да, и в этом как раз трудность освоения русского языка для иностранцев, потому что мы сейчас говорим о синтаксисе, да, раз о перестройке предложений, и, конечно, понять,

0: Попробуем. Ну, например, я пошла за хлебом.
1: Буквальное высказывание, факт.
0: Буквальное высказывание, факт. Как мы можем сейчас с помощью перестановки вот этих самых словесных слагаемых изменить смысл?
1: Ну, смотрите, например, пошла я за хлебом.
0: Что здесь возникает?
1: Переставляем мы подлежащее и сказуемое, и появляется сразу же эпичность, некая обреченность. Да, но прям мы слышим, что вот это говорится тоном «пошла я за хлебом», раз никто не пошел за ним.
0: Да, то есть гомер немножко,
1: ну, да?
0: Да. Вот это, кстати, инверсия, да, когда сказуемое, когда глагол идет в первую очередь, а затем идет, собственно, существительное, подлежащее, да, придает как раз вот такую величавость и подвиг сразу.
1: Да, да, да.
0: Поход за хлебом, да, сразу превращается в подвиг.
1: Я бы тогда мужской род здесь поставил. Пошел я за хлебом.
0: Ну да, это, кстати, вернее. Хорошо. За хлебом я пошла.
1: Теперь вас точно не переспросят, зачем. Потому что вот эта деталь, вот этот предмет, за которым вы идете, объект, так его назовем, он выставлен на передний план, и уже нет сомнений, что вы пошли за хлебом, а не за мясом, колбасой и молоком.
0: Или за счастьем.
1: Хотя чаще всего так и бывает.
0: А если мы поставим подлежащее, как говорится, я последняя буква алфавита, за хлебом пошла я.
1: Ну, мне кажется, тут созвучно с вот моей предыдущей версией, да, пошла я за хлебом. Такой бытовой характер, как бы, быт, мы слышим быт в этом предложении сразу.
0: За хлебом пошла я.
1: За хлебом пошла я.
0: Что-то народное такое,
1: да?
0: Да,
1: угу. За хлебом.
0: Как-то сразу на песню ложится. И вот эта напевность русского языка, она сразу ведет нас именно к тому, чтобы пропеть это. За хлебом пошла я.
1: Да, что-то вроде этого.
0: То же самое происходит и с лексикой. Мы привыкли словами выстраивать настроение. Слова в речи русского человека часто обретают черты игры.
1: Ну да, мы можем же сказать не за хлебом, а за хлебушком.
0: И сразу такое милое, родное, теплое что-то, да, на душе.
1: Даже фраза «пошла я за хлебушком», она как бы необреченно уже звучит, и не как подвиг.
0: Уже нежность приступает в этом подвиге, да?
1: Да, да, да.
0: Ага.
1: Ну или пошла за булочкой, за батоном, да, то есть вот мы тогда разграничиваем территории, да, одна московская, другая питерская.
0: Да, а если мы пойдем за Бородинским?
1: Ну, это другой совершенно образ, потому что Бородинский, мы поймем, что вы хотите есть, что у вас на обед, мы поймем, потому что Бородинский хорошо идет к супу.
0: К борщу даже, да, можно, да, сказать, да, или к какому-то, да, наваристому, да, да, такому так, овощному.
1: Чесночком его так намазать.
0: Понятно. То есть одно небольшое уточнение, и у нас в голове уже возникает образ.
1: Образ, целый образ.
0: Образ обеда. Угу. Да? А если человек говорит, что он пойдет за нарезным?
1: Ну, за нарезным, это значит, вы собираетесь после супа, видимо, сделать бутерброд с колбасой.
0: Ну, вообще нарезное понятие, да, вот за нарезным хлебом, оно еще и очень локальное. Да, то есть так говорят не все районы.
1: Да, это так.
0: И это тоже очень интересная особенность, каким образом прививается тот или иной лексический образ, словесный образ к тому или иному городу, селу, да, к тому или иному региону. Это тоже очень интересная история, которая доступна нам с вами, потому что все мы с вами говорим на русском языке.
1: На русском языке. То есть мы считываем сигнал вот этот вот, который нам посылает говорящий человек. Даже не понимаем, что это был сигнал. Но зато понимаем, о чем он хочет, что он хочет сказать.
0: Давайте сейчас введем, да, так как наша игра позволяет нам это сделать, и введем современное понятие «мы пошли за синабоном».
1: Синабоном, например, да. Хорошо. Это значит, что вы с кофе будете, и вы сладкоежка.
0: Вот удивителен процесс входа слова синабон, которое означает абсолютно конкретную булку с корицей, и политую, значит, чем-то
1: обильно
0: сладким. Умиляет то, что русский язык взял это слово и начал... А каким образом мы понимаем, что он его взял? Он начал его склонять. Да? Мы не говорим за булочкой синабон, то есть это имя собственное. Мы говорим за синабоном. Вот. И это уже говорит о том, что синабон у нас свой...
1: Уже прижило, да, приживается, уже входит в систему.
2: Я русский.
0: В продолжении разговора о человечности русского характера предлагаю сейчас познакомиться.

0: знакомиться с еще одной нашей рубрикой «Родной репортаж». В ней будут рассказы о наших соседях, знакомых, таких же, как мы, людях, для которых человечность – это не разовый подвиг, а образ жизни. Сегодняшний наш рассказ о большом детском летнем празднике в СНТ «Ясная Поляна».
1: Родной репортаж.
0: Летнее садовое товарищество где-то под Нижним Новгородом. Велосипеды на грунтовых дорожках, гроздья черной смородины, у соседей работает радио. Эта картина русского лета знакома многим из нас. Садоводы на своих компактных участках выращивают зелень, овощи, цветы. А в СНТ «Ясная Поляна» выращивают открытых, смелых, талантливых детей. Здесь, в садовом обществе, когда-то основанном как место отдыха работников легендарного Горьковского марш-завода, вот уже 17 лет группа энтузиастов организует большие летние детские концерты.
2: Будь тем, кем ты хотел бы стать, умей творить и побеждать.

0: кто сказал тебе?
1: С настоящими репетициями, сценой под открытым небом, с хорошей аппаратурой, декорациями, костюмами. Ребята, привезенные на лето в СНТ, оставляют свои гаджеты ради ежедневных репетиций. Родители откладывают на время концерта летние поездки. Сам день концерта превращается в настоящий семейный фестиваль. И это история о человечности, которая способна перерасти любую боль и сделать шаг к свету. 17 лет назад у местного садовода Валентины Николаевны Сержантовой умер муж. Чтобы пережить тоску по родному человеку, она предложила местным детям провести концерт для родителей. Событие запало в душу членам садового общества, идею подхватили.

0: Садоводы поставили на Большой Поляне сцену. Один из благотворителей, когда-то живший в Ясной Поляне, предоставил профессиональную концертную аппаратуру. Костюмы и декорации команда делает сама. Юными артистами становятся 40 детей, коротающих лето в садовом обществе. Лидеры инициативной группы, хореограф Наталья Иванова, рассказала о главном проекте своего личного лета.
1: Подбираем репертуар и вот ставим танцы, сказки, частушки, какие-то костюмы шьем. В общем, дети у нас общаются от 4 до 16 лет. Они находят друзей. Из маленьких робких ребятишек они становятся уверенными подростками. Им легче в школе социализироваться, у доски отвечать. В общем, они молодцы. Я горжусь ими. Они так выросли, они такие молодцы. Нужно просто заниматься с детьми. Вот такой вывод, что ими нужно заниматься. Как только мы их бросаем, они утыкаются в телефон. Это проще всего.
2: Это самое важное событие нашего лета. Всегда, каждый год. Я уже не помню. Начинал Саша, вот, сейчас ведущий, теперь Алиса. И все дети. Вот тут уже сестры, братья, еще. Это вы уже династии воспитываете детей. Спасибо вам за этот праздник.
0: Музыкальный руководитель Нина Степанова считает, что большой летний концерт не просто развлечение, а настоящее воспитание.
3: Я музыкальный руководитель. Я работаю в школе. У меня там дети поют. А эти дети просто находка для меня. Я рада, что они у меня есть, эти дети. А они заняты таким важным делом. Мне очень приятно, что они получают отклик. И не просто отклик. Идет воспитательное значение всех этих патриотических песен, семейных песен. Программа такая просто. Хочется, чтобы они все это в себя впитали. Чтобы они настоящими гражданами нашей России росли.
0: После концерта Валентина Николаевна Сержантова, основатель этой доброй человечной традиции, поделилась с нами своей жизненной философией.
4: В 9-м году у меня было несчастье. Муж был. И вы представляете, когда приезжаешь на дачу, и все это напоминает. И я слышу ребятишки. Прыгают, кричат, там чего-то. Я вышла и говорю, ребят, давайте концерт сделаем для садоводов. Они кричат, давайте. И получилось так, что не я им дала номера, а говорю, ну кто на что способен. И с тех пор вот я у них как руководитель, а они уже занимались вот этими танцами, но программу согласовывали все вместе. Вот как-то концерт прошел однажды, я вот так села на лавочку отдохнуть. Просто сижу и вот так вот задумалась. Один прошел артист, мальчишка, подошел, меня просто вот так погладил. Отдыхайте, я говорю, да. Ну, отдыхайте, погладил и пошел. Гляжу, она идет тоже, это Сашенька. Она меня тоже обняла и говорит, спасибо. А для меня это было больше, чем что-либо. Это любовь детей и к детям.
0: Осень неизбежна. Урожай собран. СНТ «Ясная Поляна» готовится к зиме. Время пройдет быстро, и следующим летом концерт обязательно состоится. Потому что человечность – самая любимая русская привычка.

0: Русский.
1: Предлагаем вам небольшую игровую разминку. Будем учиться живому великорусскому языку на настоящих примерах. Для того, чтобы было интереснее, мы перемешаем их с современными словечками, которые пока не для всех понятны, но на самом деле они так же непонятны, как и многие старинные русские слова, особенно локальные, да, русские слова. Итак, старинные русские слова и их современные молодежные аналоги. Вот, Ирина Юрьевна, такое старинное локальное слово «базланить». Знакомо ли оно вам?
2: Да, знакомо. У молодежи это, наверное, «ару».
1: «Ару». Это, кстати, несмотря на то, что это молодежный сленг, но слово-то вообще-то славянское.
2: Да,
1: «орать».
2: Да, да.
1: Далее. Есть такое понятие, взятое, опять же, да, из знаменитого словаря «Даля», «беломажайское».
2: Так, ну,
1: вглядитесь
2: это,
1: в это
2: сложнее,
1: слово.
2: Наверное. Вот есть у молодежи такое выражение, он весь такой яблочный. Вот яблочный, наверное, будет ближе всего к этому беломажайское.
1: Беломажайское, да, это сорт яблок, да, на одном из диалектов русского языка. Видимо, белый налив, что-то такое, да, из можайска.
2: Из можайска.
1: Мы можем только догадаться. Журливый, старинное русское слово. Журливый. Это что-то журчащее, наверное, да? Какие-то журавли тут угадываются. Печальное.
2: Печальное, да.
1: Да. И в современном русском сленге у молодежи у нашей есть такое забавное выражение «dead inside». То есть есть выражение «dead inside», да, английское, это «умер внутри». А наша молодежь заменила первое вот это вот грустное глагол, да, заменила на дед, созвучное, дед инсайд.
2: А, это образ остался.
1: Дед внутри.
2: Да-да-да.
1: То есть снаружи вроде как молодой человек, а внутри дед. Такое вот тоже интересная игра слов. И, Ирина Юрьевна, вот старинное русское слово «привяга». Не путать с присягой. Посмотрите в корень, что тут видно.
2: Привязать, что ли, что-то, да?
1: Сердечная привязанность.
2: Сердечная привязанность, да. С однокоренное с ним привязать. Это, наверное, какое-то территориальное, диалектное слово.
1: Да, конечно, здесь практически диалектное все слово, они диалектные.
2: Да.
1: Привязанность, сердечная привязанность.
2: Да, сердечная привязанность. Можно так, наверное, обозначить человека, к которому ты сердечно привязан. Ну, конечно, краш.
1: Вы как знаток в мире студентов знаете современный русский молодежный язык на отлично. Поздравляю. А с старинными словами мы работаем и будем работать дальше.
2: А я, кстати, вспомнила, что молодежь использует слово «обоюдно». И это очень хорошо. Это значит, что для молодежи еще не все потеряно. Она тянется к нашим корням, пусть и несознательно. Потому что «обоюдно» – это слово, производное от древнерусского «обоюду», от числительного «оба».
1: Ирина Юрьевна, а что самое сложное и что самое хорошее в русском языке лично для вас?
2: Для меня язык – это отражение души народа, его побед, его поражений, его травм в какой-то степени. Он необъятен, и он равен душе русского человека.
1: То есть нет такого чувства, которое не испытывала бы русская душа, которому бы не нашлось русского слова.
2: Не нашлось русского слова, да.
1: Что ж, нам осталось в качестве резюме выбрать логос дня. Название этой рубрики – поклон греческому языку, как мы понимаем, который очень многое сделал для русской цивилизации, для русской языковой системы.
0: Логос дня.
1: Ирина Юрьевна, логос дня – слово, которое наиболее полно отражает настроение нашего сегодняшнего разговора, то настроение, которое наши слушатели понесут дальше за этот разговор.
2: Думаю, что это старинное русское слово, вернувшееся к нашей молодежи или с нашей молодежью. Это слово «обоюдно».
1: Чем объяснить этот выбор?
2: На русский язык «обоюдно» влияют история и культура, быт и духовность, север, юг. Старинные слова и молодежный сленг. В этом сила русского слова, русского языка.
1: И в этом сила русского человека. В широте и всегдашней обоюдности. Наша сегодняшняя программа подошла к концу.
2: Мы были рады обсудить и разделить с вами наше общее русское счастье.
1: Это и правда большое счастье и большая ответственность. Возможность сказать «Я русский».
0: Я русский.

0: эфире «Радио Образ».
1: Больше добрых встреч в новом сезоне. Слушайте «Утро на образе» дважды с 8.30 до 9.30 утра и с 19 до 20 часов каждый будний день. Всего доброго. Услышимся.
0: Доброе утро на «Радио Образ».
2: В новой программе «Радио Образ. Библия в рассказах для детей» события Священного Писания не просто оживают, они становятся близкими и понятными даже нашим маленьким слушателям.
3: Автор художественного переложения Ольга Соколова просто и доступно раскрывает такие понятия, как, например, послушание, вера, зависть, чревоугодие. А наши маленькие помощники Наташа, Коля и Иришка постараются ответить на вопросы, которые прозвучат в программах.
2: Если ваш малыш спрашивает о Боге, о вере и интересуется Священным Писанием, не пропустите наш новый проект «Библия в рассказах для детей» по вторникам и пятницам в 20:15.
4: Слушайте «Радио Образ» в Сарове на частоте 92.2 FM.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

«Симфония веры». Программа о духовных поисках великих композиторов и о том, как вера повлияла на их судьбы и творчество.

0: Добрый день, дорогие слушатели! В эфире программа «Симфония веры». У микрофона ее ведущая Ольга Ковалева. Сейчас вы прослушали фрагмент симфонической фантазии «Комаринская». Ее автор – композитор Михаил Иванович Глинка. И сегодня, в первом выпуске нашей программы, мы поговорим о нем, о его духовном пути. От детских впечатлений до серьезной творческой цели – где искусство и вера переплелись теснейшим образом.
1: Симфония веры.
0: Начало великого пути нередко кроется в мгновениях детства. И для Глинки таким сокровенным истоком стало село Новоспасское в Смоленской губернии, имение его деда. Именно там, в неспешных сельских буднях, постепенно рождался его музыкальный язык. В своих записках композитор с теплотой вспоминал русские песни, которые пела ему няня и исполнял на семейных праздниках крепостной оркестр его дяди. Глинка вслушивался в эти нежные и грустные напевы, как он их называл, и превращал в музыку, которая звучит как сама русская душа.

0: Но как вы думаете, какой музыкальный инструмент и какую музыку Глинка услышал в своей жизни первыми? Ответ на этот вопрос мы можем найти на страницах тех же записок.
1: «Я был весьма набожен, и обряды богослужения, в особенности в дни торжественных праздников, наполняли мою душу живейшим поэтическим восторгом. Музыкальная способность выражалась в это время страстью к колокольному звону. Я жадно вслушивался в эти резкие звуки и умел на двух медных тазах ловко подражать звонарям. В случае болезни приносили мне малые колокола в комнаты для моей забавы».
0: На обрядах богослужения Глинка бывала вместе с бабушкой в церкви в родном селе. А после возвращения домой, по воспоминаниям его сестры, он садился за фортепиано и пытался повторить на нем услышанные на службе песнопения, их тонкие интонации –

Это звучит херувимская песнь, которую Михаил Иванович написал сам, будучи уже зрелым мастером. Но в этой мелодии словно оживают те самые ранние впечатления. Красота церковной службы из детства и пение клироса. Херувимскую песнь Глинка создал для своих учеников, воспитанников придворной певческой капеллы, старейшего профессионального музыкального учреждения в России. К слову, ее воспитанники были главным хором страны, который сопровождал все важные события в жизни царской семьи. Тогда по роду деятельности Глинка начал уже серьезно, профессионально изучать церковные песнопения. Он обучал будущих певчих придворных храмов, сочинял вокальные упражнения для них, составлял репертуар для служб, искал новых талантливых исполнителей. А параллельно продолжал писать свои романсы, создал первую редакцию своего знаменитого вальса «Фантазии» и работал над некоторыми номерами своей второй оперы «Руслан и Людмила».

0: На момент работы в капелле Глинке было 32 года, а за плечами уже больше десятка романсов, камерные ансамбли, симфонические и фортепианные сочинения и триумфальная премьера, пожалуй, его главного сочинения – первой русской национальной оперы «Жизнь за царя», к которой мы еще вернемся. Спустя несколько дней после премьеры оперы за кулисами Петербургского театра с Глинкой встретился император Николай I. Он подошел к композитору с такими словами.
1: «Мои певчие известны во всей Европе и, следовательно, стоят того, чтобы ты занялся ими. Только прошу, чтоб они не были у тебя итальянцами».
0: Загадочная просьба. Интересно, что же государь имел в виду? Мы попробуем разобраться в этом вместе с нашим гостем.
2: Симфония веры.
0: Сегодня в нашей студии регент, педагог детской школы искусств имени Шостаковича, начальник управления молодежной политики и воспитательной деятельности и заведующая студенческим творческим клубом Приволжского исследовательского медицинского университета, лауреат международных и всероссийских конкурсов Анастасия Прохорова. Анастасия, здравствуйте.
3: Добрый день.
0: До беседы с вами я рассказывала нашим слушателям о большом интересе Глинки к русскому церковному пению с самого детства и о его работе в капелле. В его записках есть любопытный эпизод. После премьеры оперы «Жизнь за царя» император Николай I назначил его капельмейстером. Он подошел к Глинке за кулисами со странной, на первый взгляд, просьбой, чтобы под его руководством певчие не были итальянцами. Давайте попробуем разобраться, что скрывалось за этими словами. Глинка ведь обучал будущих певчих придворных храмов. И я так понимаю, что речь здесь шла о стиле пения.
3: Однозначно, да.
0: В XIX веке итальянская музыка сильно влияла на русскую культуру, и это проникло и в церковь. До Глинки пение на службах звучало не так, как то, которое мы можем услышать в храмах сегодня. Оно было больше похоже на оперное пение, которое тоже к нам пришло из Италии. Виртуозное, пышное, блестящее, многоголосное пение по партиям. Оно называлось «портесное пение». И вроде так красиво, богато звучит, особенно для праздничных служб. Наверное, казалось бы, то, что нужно. Но вот почему же император, а потом и Глинка, посчитали необходимым все-таки отойти в русской духовной музыке от этого сходства с итальянцами?
3: Портесное пение не совсем отвечает молитвенному настрою. Почему? Истоки этого портесного пения чисто западные, католичество. Духовная итальянская музыка у эпохи портесного пения. Композиторы шли именно к усложнению этой мелодики и постепенному отрыву от духовного текста. Мелодия не акцентировала внимание на тексте. Она жила немножко своей жизнью. Очень много кричащей мелодики. Очень бывают сложные распевы, такие длительные, сложные, виртуозные распевы, за которыми вообще теряется смысл духовных текстов. Это определенные технические сложности в исполнении, однозначно, которые тоже отвлекают, как ты будешь думать о содержании слов, если ты занят техникой полностью. Это была проблема, которая в том числе молящихся, в общем-то, очень напрягал, особенно композиторов, которые видели разрыв между духовным текстом и мелодикой, ее развитием. И Глинка пытался эту проблему решить. И вот он заложил основу, он наметил новый путь развития. То есть для него было крайне важно слово. И от этого слова он отталкивался. Он брал знаменный распев, вслушивался в текст и развивал музыку не по вертикали, чтобы это красиво было, а по горизонтали. Опять же, это отголоски западноевропейской музыки, полифонической в частности, потому что он много полифонических приемов использует. Ну, в той же Херувимской, например, да, где голоса по очереди вступают и пропевают одну и ту же нисходящую мелодию с каждой со своей ноты. И в этом есть западное влияние. При этом есть и русское влияние, та самая колокольность, когда мышление было до протестного пения у нас другим. Мы слушали мелодию по горизонтали. И до сих пор мы, когда слушаем колокольный звон, мы не слушаем, что выстраивается, какие аккорды выстраиваются по вертикали. Мы слушаем именно то, что звучит по горизонтали, мелодию. Мы слышим одновременно все эти мелодии и воспринимаем это одновременно как красивое звучание. Вот это и легло, в частности, в основу тоже вот этого новаторства Глинки в духовной музыке.
0: Если брать количество духовных сочинений Глинки и их объем по сравнению с духовной музыкой других композиторов, они ведь небольшие, и их мало, всего 5. Можем ли мы сегодня их услышать на церковных службах или на концертах?
3: Да я бы не сказала, что его, в общем-то, исполняют. Если мы берем богослужение, то крайне редко исполняют херувимскую. Все остальное не исполняют. Часть из этих произведений просто невозможно было исполнять в храме, потому что они имеют фортепианную партитуру еще. То, что имеет фортепианную партитуру, это предназначено сразу для светского исполнения. Конечно, ее оттуда можно убрать, но тогда нарушается весь композиторский замысел. Опять же, это отголоски партесной школы, которая существовала до Глинки. С херувимской тоже не все так просто. Если мы посмотрим на партитуру, у него сопрано, альт, а дальше первый тенор, второй тенор, первый бас, второй бас. То есть минимум 6 партий. Причем во всех этих партиях все голоса еще делятся на 2, а басы делятся на 3. А что такое хор? В хоре должно быть в каждой партии минимум 3 человека. Почему? Чтобы когда один дышит, второй не оставался солистом. И получается, почти 50 человек в хоре должно быть.
0: Действительно, очень много нюансов, очень сложно все учесть. Я предлагаю сейчас послушать фрагмент песнопения «Да исправится молитва моя» Михаила Ивановича Глинки.

0: Только что прозвучал фрагмент песнопения Глинки «Да исправится молитва моя». Его первыми исполнителями стали монахи Троицы Сергиевой пустыни, где композитор бывал неоднократно. Знакомство с ее настоятелем, богословом, святителем Игнатием Брянчаниновым по многим источникам в конце 1830-х годов стало поворотным моментом в судьбе и творчестве Глинки. И такие встречи или события случаются в жизни каждого из нас, после которых на какие-то вещи мы начинаем смотреть иначе, уже не так, как раньше. Святителю Игнатию очень хотелось возродить богослужебное пение в обители после нескольких лет запустения. И вот тут их жизненные пути с Глинкой пересеклись. Композитор стал обучать монастырский хор. А в лице святителя Игнатия он нашел близкого друга и духовного наставника. Они разговаривали не только о церковной музыке, но и о тех вопросах, которые рано или поздно начинают волновать, пожалуй, любого художника. О природе таланта и вдохновения, о творчестве, как о способе служения Господу и человечеству. И Глинка был так впечатлен душеспасительными беседами, что попросил святителя их записать. Так появилась статья под названием «Христианский пастырь и христианин-художник».
1: «Согрелось сердце мое, запылал в нем огонь, и песнопения мои отсели, я посвящаю Богу. Пастырь, благослови меня на новый путь».
0: Так звучат последние слова Глинки в запечатленной беседе со святителем. С тех пор сочинение музыки, в том числе и духовной, стало для Михаила Ивановича путем духовного поиска.

0: Национальный музыкальный язык в творчестве Глинки формировался не только на родной земле. В разные годы он много путешествовал. Не столько как турист, который любуется южной природой и европейскими городами, сколько как композитор, который ищет свой стиль. В каждой стране он слушал, сравнивал, впитывал ее музыкальную культуру, чтобы в итоге создать мир русской национальной классической музыки. Германия научила его строгости музыкальной формы и приемам сочинения музыки. Испания познакомила с огнем и темпераментом народных мелодий, а Италия – с оперным искусством. Заграничные поездки стали для Глинки своего рода школой.
1: Симфония веры.
0: Дорогие слушатели, напоминаю, что сегодня мы говорим о духовных поисках и музыке Михаила Ивановича Глинки. И я беседую с гостем, регентом, педагогом детской школы искусств имени Шостаковича Анастасией Прохоровой. Мы возвращаемся к опере «Жизнь за царя». Это тоже, можно сказать, такая встреча двух миров у Глинки. Итальянская здесь – это вокальная техника бельканто и жанр произведения, а русская – в мелодике, интонациях и сюжете. Анастасия, а нет ли здесь каких-то скрытых элементов духовной музыки?
2: Про финал этой оперы. Здесь, как я говорила раньше, в духовную музыку пришли отголоски Портеса, ну, в том числе аккомпанемент фортепианный. Так и в светскую музыку это тоже пришло. Первое. Однозначно вот это развитие, ну вот, например, хора «Славься». Та-та-та-та-та-та-ра-та-та. Да, вот мелодика. А дальше начинаются развитие голосов, как в портесном пении, где начинаются длинные виртуозные распевы у голосов. Сюда пришло и творчество вот этих кантов. Да, вот эта простая победная такая песня, которая исполняется с воодушевлением, славы. Да, славительная такая песня, скажем так. Вот. Опять же, и это тоже не все. Если мы возьмем вот построение самого хора «Славься», и даже вот вообще финала, он очень напоминает чин торжества православия. Первая неделя, то бишь воскресенье Великого Поста, отмечается праздник «Торжество православия», где смысловая нагрузка идет на торжестве православия, над ересями, над отступничеством и так далее. Там и об усопших молятся, и провозглашаются многолетия. И завершается этот чин православия песнопением «Тебе, Бога, хвалим» из благодарственного молебна. Очень торжественно это, очень воодушевляюще звучит. Финал этой оперы очень напоминает именно вот этот чин торжества православия, потому что здесь фактически Сусанин до этого погибает, да, принося себя в жертву за православную веру, за царя, чтобы спасти императора. И все завершается вот этим хором «Славься», который очень напоминает вот как раз вот это «Тебе, Бога, хвалим».
0: Слушаем фрагмент хора «Славься» из оперы «Жизнь за царя» Михаила Ивановича Глинки.

0: В свою пятую поездку за границу в 53 года Глинка решил посвятить тайнам церковного искусства. Он понимал, что если старинные напевы, которые веками звучали в русских храмах, соединить с правилами теории европейской музыки, они будут звучать стройно и естественно. В Петербурге он внимательно изучал богослужебные книги, выписывал ноты, запоминал особые интонации распевов, а затем он отправился в Берлин к своему любимому учителю, немецкому теоретику музыки Зигфриду Дену. Они вместе искали точки соприкосновения западной музыки и древнерусских напевов. Глинка мечтал написать литургию Иоанна Златоуста.
1: «Дело, за которое я принялся с Деном, чем более обозначается, тем более требует труда. Труда упорного и продолжительного. Почту себя счастливым, если удастся проложить хотя тропинку к нашей церковной музыке. Поистине великая задача на века».
0: Писал он в письмах своим друзьям о работе за рубежом. Но эта поездка за границу оказалась для композитора последней. Внезапная смерть не позволила ему завершить начатое. Но тропинку к русской церковной музыке он все-таки проложил. А все начиналось с мальчика, который подражал звонарям, играя на медных тазах, и рисовал мелом храмы и деревья на домашнем полу в селе Новоспасское. Через годы духовных и творческих поисков вернул русскому церковному пению его родной облик – тот молитвенный дух и глубину.
2: Симфония веры.
0: Анастасия, а можно ли сказать, что Глинка, уйдя от итальянского стиля в церковной музыке, от ее такого оперного облика, сделал ее ближе и понятнее русскому человеку?
3: Ответ на этот вопрос будет неоднозначным, конечно, потому что он заложил основу для тех, кто потом развивал духовную музыку. Он начал, только начал. По одной херувимской мы не можем говорить о полноценном изменении русской музыки. Но опять же, еще раз коснусь того, что к этому моменту было партесное пение развито. И тут Глинка скорее ломал устоявшееся представление о церковной музыке. То есть нельзя сказать, что вот он резко сделал все понятнее. Он скорее сломил что-то. Пришли композиторы, которые продолжали то, что он заложил. Это прослеживается и в творчестве Чайковского, и в творчестве Рахманинова. Но, тем не менее, просто мало произведений. Мы не можем полноценно сказать, что вот все стало понятнее. Тут надо еще сказать, что он был жутким перфекционистом, супер требовательным к себе. 500 миллионов раз переписывал одно и то же. То есть это до бесконечности было. Но в целом то, что он уже закончил, вот это максимально то, что он хотел слышать, видеть. Это, в этом был его замысел. Было бы больше произведений, да, мы бы могли уже более какую-то однозначную оценку давать.
0: У каждого из нас есть духовный портрет или портрет души. Вот если рассматривать такой портрет Глинки, на ваш взгляд, как духовные сочинения дополняют его? Может быть, они как-то по-особому раскрывают и композиторский портрет?
3: Глинка был глубоко верующим человеком. Несмотря на то, что он половину жизни прожил за границей и учился там, но первые музыкальные, духовные впечатления были как раз из храма. Он так был музыкально впечатлителен. Вот это все и отразилось и в творчестве, потому что невозможно одно без другого. Не может художник воспроизводить то, чего нет в его душе. Все равно любой творческий человек, композитор, художник, поэт, создает произведение, пропуская через призму своего духовного опыта, жизненного опыта. Поэтому однозначно у Глинки это отразилось на его творчестве, гиперчувствительной критике. Но при этом он относился к своему творчеству не как к работе, а именно как к призванию, к тому, что он должен после себя оставить что-то очень важное, нужное, и открыть какие-то новые пути. Ну, собственно, он это и сделал как основоположник русской классической оперы, да, и тут как вот основоположник другого осмысления, другого развития музыкальной ткани в духовных произведениях.
0: Спасибо вам большое за такую содержательную беседу. Уважаемые слушатели, я напоминаю, что у нас в гостях была регент, педагог детской школы искусств имени Шостаковича, лауреат международных и всероссийских конкурсов Анастасия Прохорова. А я, ведущая Ольга Ковалева, прощаюсь с вами. Слушайте нас на радио «Образ» 2 раза в месяц по субботам в 15:00.

«Симфония веры». Программа о духовных поисках великих композиторов и о том, как вера повлияла на их судьбы и творчество.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Слушайте «Радио Образ» в Нижнем Новгороде на 98.0 FM.

Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляют аудиокнигу Натальи Сухининой «Какого цвета боль?» Читает Екатерина Краснобаева.

осужденная Путилина», — представилась Татьяна. Черной стеганой курткой, юбкой из грубой ткани, на голове платок. Росточку небольшого, худенькая, вся какая-то пропорциональная, ладненькая. Если бы не знала, что ее сыну 5 лет, подумала бы подросток. Татьяна послушно уселась напротив, как студентка перед преподавателем. «Вопрос знаю, спрашивайте». «Ну что ж, буду спрашивать. Ведь именно для этого я и приехала в Самару». «Татьяна, какой у вас срок?» Даже не вздохнула. Ответила обыденно, будто я спросила у нее, какой завтра день. 8 лет. Мужу дали 10. «Где он сейчас?» «В Сибири». «Пишет?» «Пишет. А еще мы раз в месяц по телефону говорим. Хотелось бы чаще, да не положено. А Мишенька ваш, он-то где?» «Миша в детдоме». Вот тут вздохнула. Воспитатели говорят, что очень скучает. Он же домашний ребенок. В садик мы

денежки и выйду. А он спрашивает: «Мама, а ты там танцуешь?» «Нет, — говорю, — я делаю танки для армии». У него глазки загорелись. «Вот здорово! Я тоже, когда вырасту, приду сюда работать. Я люблю танки». «Не приведи Господи, — думаю, — не приведи Господи». Неужели он не догадывается? Думаю, пока нет. Хотя скоро уже догадается, растет ведь. Сколько вы тут уже? 1,5 года. Можно сказать, новенькая, только привыкаю. Тяжело привыкаете? Как вам сказать? Здесь главное внутренне привыкнуть к мысли. Я в тюрьме. Я отбываю срок. Первое время мне очень трудно было выдавить из себя осужденная Путилина. Нам так надо представляться по инструкции. Но никак не могла. Осужденная? Я? Потом поразмыслила, взяла себя в руки. Что я могу изменить? На стену карабкаться? Так она в колючей проволоке, сами видели. Заставила я себя в этот ужас поверить. Да, я осужденная Путилина. И буду осужденной Путилиной 8 лет. Или, если под ДУО подпаду, может быть, скостят немного. Знаете, что такое ДУО? Досрочно условное освобождение. А осужденный Путилин, он-то как? Олег ведь на 20 лет меня старше. Когда он выйдет на свободу, ему будет 60. Да, история. Если бы я была писателем, назвала бы эту историю «Кулич по царскому рецепту». Жалко, я писать не умею, но очень рада, что вы приехали. Напишите. Можете даже фамилию не менять. Пусть все знают. Но тогда Миша узнает, ты знакомый. Да, Миша узнает. Тогда лучше без фамилии. Я ему потом обязательно все сама расскажу. А про Кулич я, знаете, почему вспомнила? Когда меня брали у храма, Олег ведь в машине оставался. Мне велено было багажник открыть. Мы подходим, а Олег ни о чем не догадывается. Выскочил, обрадовался, наконец-то, говорит, пришли, и я запарился вас тут ждать. Забирайте, говорит, сумку, и чтобы я вас не видел никогда в жизни. Они сначала не поняли, а потом сообразили, что он их за перекупщиков принял. Смеяться начали. Ну уж, отвели душу. Олег только когда нас на допрос привезли, начал понимать, что к чему. Да, Кулич. Ведь в это время Кулича освещали. Я попросила, можно мне в церковь зайти с Куличом? Спасибо, разрешили. Правда, один со мной пошел, другой с Олегом остался. Зашла, а в храме людей. Я к первой попавшейся старушке. Возьмите, говорю, Кулич, помолитесь о Татьяне и Олеге. И как-то само с собой добавилось, никто ведь не учил заблудших. Она не берет. Богатый, говорит, Кулич, не возьму. Вдруг он краденый. Я к другой. Та вообще перепугалась. Некогда мне, дочка, некогда, руками машет. Тогда я вышла на улицу и первому нищему отдала. А он по лицу, видно, запойный. Так что мой царский Кулич пошел бомжам на закуску. А вы здесь в храм ходите? Обязательно. Благодаря храму я многое поняла. И то поняла, что меня Господь и через Кулич смирил. Я, пока следствие шло, такую фразу где-то услышала. «Как же нас Господь любит!» Но, думаю, ничего себе любит. Я в Иерусалим хотела, а он меня сюда упек. Странная любовь получается. А здесь, в храме тюремном, и разобралась. Отец Андрей помог. Господь не допустил святотатства. Грязным деньгам, от которых бедой за версту разит, не позволил прикоснуться. Да разве можно было ехать в Иерусалим на эти деньги? Святая земля. А я наркотиками торганула и поехала. Уберег Бог. В тюрьму определил и уберег. Моя вина, мой грех, мне отвечать. А вот Олегу я жизнь испортила. И Мишеньке. Олег в храм ходит? Там, в Сибири. Не хочет. Он сначала вообще не хотел меня видеть. Сказал, я к тебе не вернусь, не прощу тебе этого никогда. Но через 3 месяца позвонил. Спросил про Мишу. Стали переписываться. В прошлое прощенное воскресенье я попросила разрешения на переговоры. «Прости, — говорю, — меня». А он: «Да ладно, Тань, чего ж сейчас про это говорить?» Голос глухой, чужой какой-то. Переживает очень. Я хоть Мишеньку вижу иногда. А он там совсем один в своей Сибири. «Наверное, когда праздники вас просят в концертах станцевать?» «Просили».

Но я не могу. Не думайте только, что из-за гордости, мол, я профессионал, и здесь, на тюремной сцене, ниже моего достоинства. Не в этом дело. Просто, как бы сказать, не танцевать я здесь должна, а прощение себе зарабатывать. Хватит натанцевалась. Но ведь это ваша профессия. Когда освободитесь, чем будете на хлеб насущный зарабатывать? До этого еще 100 верст до небес, и все лесом. Я тут, между прочим, научилась неплохо метлой махать. Нас в последнее время 10 человек сажают в автобус и везут к прокуратуре. Мы площадь перед прокуратурой метем. Девчонки радуются, говорят, хоть подышим вольно воздухом. А мне хуже пытки. Почему? Боюсь, увидит меня кто-нибудь. Ведь знакомых у меня благодаря моим танцам было. Представьте, увидят, как я под ружьем мету асфальт перед прокуратурой. Я платок на самые глаза спущу, по сторонам ни одну только метлу перед собой вижу. А то еще кто увидит, ты до Миши дойдет, пока Бог милует. Таня уводит. Ухожу и я. И прежде чем возвратиться в свою гостиницу, долго брожу по вечерним улицам Самары. Какой большой и многолюдный город. Как легко затереться в нем, раствориться в толпе, которой нет до тебя никакого дела. Стали зажигаться в окнах огни. Отработав свое, люди возвращаются домой, вспоминают пережитый день, готовят ужин. И где-то, может быть, совсем близко отсюда, сел ужинать мальчик, которого зовут Миша Путилин. Но не мама приготовила ему ужин, а повариха. Не папа прочитал ему на ночь сказку, а воспитательница. Конечно, в детдоме Мишу любят. Он не крикун, не задира, не ябеда. Но он часто грустит. Он не сирота, по нашей жизни очень даже богатый ребенок. У него есть мама и папа. Но они сейчас уехали зарабатывать деньги. Папа в загранкомандировку, забыв в какую страну. А мама в Самаре на военном заводе. Миша не любит директора этого завода, потому что он не выпускает маму на выходные. Даже у поварихи Васильевны есть выходной. Она всегда весело предупреждает: детки, конфетки, у меня завтра выходной. У меня свои детки, конфетки заждались. У Васильевны выходной есть, а у мамы нет. Разве это честно? А мама Миша раньше танцевала. Да еще как. Миша раньше ходил с папой на концерты и глаз не спускал с мамы. Только одну ее и видел. После концертов мама очень уставала и ложилась отдохнуть. Правда, теперь мама делает танки. Наверное, это так же трудно, как танцевать. Хоть бы глазком посмотреть на эти танки, но мама говорит, нельзя. Ничего на том заводе нельзя. Не успеешь прийти, уже надо уходить, свидание закончено. В следующий раз он обязательно попросит маму, чтобы она с того дурацкого завода увольнялась. Ну зачем им денежки? Все у них есть. Папа за ним в садик на машине приезжал, мороженое покупал. Он и без мороженого согласен. Зачем им денежки? И папа уехал. Собрался быстро и уехал. Почему-то один. Они собирались втроем. А получилось. Мама на завод устроилась. Миша в детдом переехал. А папа уехал. Миша забыл в какую-то дальнюю страну. Вспомнил. В Иерусалим. Мама рассказывала, что когда они поедут в Иерусалим, то утром будут просыпаться под колокольный звон. Зачем папа уехал один? Они же договаривались.

0: Эпилог. Я стою на контрольно-пропускном пункте и жду сопровождающего в ЗОН. Документы мои уже проверены, пропуск выписан, мобильник сдан. Подъехал автобус. Из него поочередно одна за другой выпрыгивали осужденные гуськом под охраной, направлялись к КПП. Я-то шла к стене, чтобы дать им дорогу. Они выстроились напротив, вдоль противоположной стены. Невольно я смотрела на них, не в упор, без любопытства, но смотрела. Им тоже пришлось кого-то ждать. Оказалось, это те, кого возят мести асфальт перед прокуратурой. Мне рассказывала, помню, об этом Татьяна, осужденная Путилина. И лишь подумать о ней успела, натолкнулась на ее взгляд, доброжелательный, смущенный. Разговаривать не положено, смотреть можно. Мы киваем друг другу. Выходит офицер. «Значит так, сейчас обед, потом опять туда. Все поняли? Согласны. Если после этого сразу амнистия, смеются самые бедовые. Размечтались», — улыбается офицер. Вижу на кафельном полу дежурки крошечного лягушонка. Как он попал сюда, неизвестно, но он затравленно мечется, пытаясь выбраться на волю. Лягушонка замечаю не только я. Одна из заключенных с тяжелым взглядом излишне вычерненных карандашом глаз склоняется над ним, делает гримасу и несколько раз грубым низким голосом квакает, вроде как передразнивает лягушонка. Сама довольно смеется на свою шутку. Другая, я не вижу ее толком, а только слышу голос, рисковатый, дерзкий, смеется. «А ты поцелуй ее, поцелуй! Она в добрую молодца превратится, будет нам жених!» Лязгнули тюремные запоры, взгляды женщин устремляются туда. Одна, росточка небольшого, полненькая, в платке, под шумок, шагает к лягушонку и быстро прячет его в руке. Я отвожу глаза, чтобы не смутить женщину. Она то и дело заглядывает в сжатую ладонь и улыбается. «Потрое, проходим, потрое!» Очередь. А та с лягушонком быстро три легких шага к выходу. Рожата рука, и лягушонок спасен. Он прыгнул в пожухлую осеннюю траву и дал, скорее всего, дёру, подальше от этого неживого ледяного кафеля, от лязга замков на волю. А женщина опять три легких шага и в очередь. Мы невольно встречаемся с ней глазами. Она смотрит на меня испуганно, виновата, ведь нарушила инструкцию, вышла из строя. А я улыбаюсь ей как можно теплее, чтобы знала, я тоже рада спасению лягушонка. Женщину водят. Приходит за мной высокая молодая женщина в камуфляжной форме, ведет меня через всю территорию зоны в двухэтажное здание, на первом этаже которого библиотека, на втором храм. Сегодня служба, потом водосвятный молебен и крестный ход. Собираются женщины быстро, по-солдатски. Только 5 минут назад никого, кроме батюшки, не было, а уже полон храм. Кроме осужденных стоят и сотрудники. Вижу, как хлопочет подсвечник, осужденный за продажу наркотиков, Галина Петровна Карпова. Все в том же пуховом платке, в котором ей слегка жарковато. Обыкновенная, немолодая, уставшая от жизни женщина. И если бы не бирочка на заношенной куртке, то при чем тут вообще зона? Подает мне свечу, мы узнаем друг друга, ставлю ее в подсвечник. Знаете, за кого я эту свечку поставила? За вас, за ваше здравие, за рабу Божию Галину. Ой, спасибо. Она улыбается, а глаза все такие же уставшие. Ее никто не ждет на воле. Идти ей некуда. Беженка из солнечного Душанбе. Она нашла себе приют в самарской женской колонии на 7 лет. Приют, которого и врагам не пожелаешь. Но вот и эти 7 лет проходят. И опять она бесприютная. Дочка сидит, у детей своя жизнь. И в нее никак не вписывается освободившаяся из заключения мать страшным диагнозом эпилепсия. Галина Петровна принесла большую бутылку лампадного масла и осторожно наполнила им 2 лампадки. Побольше у казанской иконы и поменьше в подсвечнике у иконы праздничной. А началась служба, как-то внутренне подтянулась, отступила на шаг вглубь храма, обернулась к стоящим сзади 2 девушкам, что-то резко им сказала. Видимо, сделала замечание, что в церкви разговаривать нельзя. Я незаметно оглянулась по сторонам. Знакомая синяя куртка справа, Женя, осужденная Потапова. Видно, что она нервничает, то и дело смотрит на часы. После «Отче наш» стала осторожно пробираться к выходу и на мой немой вопрос шепнула: «Афанасия кормить, но я приду». Вот и еще одна судьба, незавидная, нелепая. Девочка, не вписавшаяся в резкие повороты наших широких автобанов. Через несколько дней ей опять туда, на эти просторы. ни одной с сыном, которого она боится покрестить в зоне, потому что не хочет ему своей судьбы. Конечно, она поймет, что дело в другом. Судьба складывается из поступков или ошибок. И если она научит сына не приступать, то никогда не узнает Афанасий Игоревич, почем в тюремном магазине, который осужденный называет отоваровкой, килограмм пряников с шоколадной начинкой. Начинается крестный ход. Батюшка с чашей и крапилом выходит в тюремный двор. За ним тянемся и мы, прихожане, гости, сотрудники. Вижу Ларису, осужденную Корольковой, с третьего отряда. Она держит икону «Утоли моя печаль». Ее путь в зону был особенно долгим. 4 года бегов, изматывающего сердца страха. Утолены ли ее печали? Господь знает. Но я хорошо помню нашу беседу, в которой даже намеком походе не прозвучало осуждающее кого-то слово. А это уже из области серьезных духовных побед. Печали утоляются не заламыванием рук. Они утоляются только настрадавшимся сердцем, которое одолело великую науку благодарность за понесенные страдания. Если это произошло здесь, значит, надо честно воздать хвалу сему благословенному месту. Мы шли крестным ходом по тюремной территории с приземистыми помещениями отрядов. Было воскресенье, на скамейках сидели женщины. Они обязательно поднимались, когда крестный ход шел мимо них. Стояли, неловко опустив головы и не зная, куда деть руки. Когда крестный ход проходил, они опять садились, продолжали прерванные разговоры. А если холодная святая вода, которой кропил нас священник, попадала на них, они смеялись и загораживались. А мы шли дальше. И пришли к странным, закрытым, наглухо зеленым воротам, с нелепым здесь в зоне нарисованным медвежонком. «Что это?» — спросила идущая рядом охранницу. «Дом матери и ребенка». «Вот оно что». Мы постояли перед воротами, и они вскоре открылись. Нас пустили на территорию. Песочницы, качели, разрисованные деревянные домики — все как в обычном детском саду на воле. На окнах шторы, там за ними растут и мудреют дети, рожденные в зоне, неосужденные пока ни по одной статье, но уже лишенные права быть свободными. Их лишили этого права их рисковые матери, не увидевшие в дарованной им самим жизни серьезного повода для серьезных раздумий. Но зато они не лишили их другого права — жить. А раз дети это право завоевали, кто как, кто огромной ценой, кто бесплатно, значит, у них есть все шансы познать тепло материнских рук, домашних праздников и неколлективных дней рождений. Хотя очень часто бывает по-другому. Дети в зоне находятся с рождения до 3 лет. Потом, если мама еще срок не отбыла, их отправляют в детский дом. Бывает и еще страшнее. Мне рассказали в колонии, как одна молодая мама, родившая здесь, ходившая в дом матери ребенка кормить его и с ним тетёшкаться, вышла на свободу, бережно прижимая к себе младенца, пришла на автобусную остановку, что в 5 минутах от колонии, и оставила свое чадо на скамейке. Через полчаса после освобождения мамаши ее ребенка принесли начальнику колонии, и малыш отправился отбывать срок, по легкомысленности вырвавшейся на свободу мамки. Мои невеселые думы прервались самым веселым образом. Из дома ребенка вышла раскрасневшаяся и счастливая Женя. Она, что называется, с разбегу влилась в крестный ход, заправила под платок выбившиеся волосы, приняла из затекших рук другой осужденной иконы и зашагала бодро в общем строю. Кто-то слегка тронул меня за рукав. «Татьяна, осужденная Путилина, вы когда уезжаете?» «Поезд сегодня, поздно вечером, а что?» «Я вам полотенчика вышила. Возьмите. Торопилась, так что, если где узелки, простите». Полотенчика очень славное. Белое, вместо бахромы широкая полоса кружев. По кромке причудливые веточки с красными ягодками, то ли рябина, то ли клюква. Ну вот, а говорите, что только метлой хорошо метете. Оказывается, вы та не мастерица. Какая мастерица? Вот у нас в 5-м отряде Оля Конкина. Та мастерица, такие узоры вышивает. А я так, для себя. Когда вышиваешь, время быстрее идет. Недолго мы шли рядом. Потом то ли я отстала, то ли Татьяна шла вперед, мы потерялись. Но зато мы приближались к скамейке, на которой, отложив в сторону палку, сидела Дарья Максимовна Карпова. Задолго до приближения крестного хода она поднялась, торжественно выпрямилась, а уж когда поравнялись, отвесила крестному ходу низкий поклон. «Не поспеть мне за вами. На службе-то была, а вот вокруг храма, видать, отходила. Я шепнула ей, что сегодня уезжаю. Она грустно на меня посмотрела, спросила: не забыли за убиенного Игнатия? Обещаю ей, что не забуду, и сама прошу ее молитв. Она, может, руками конфузится. Я-то разве могу? Мне разве положено?» И были в этом ее конфузе всем известные нам по Евангелию от Луки слова недостойного мытаря: «Господи, милостив будь мне грешному». Подумалось вот о чем. Здесь, в колонии, где беда осязаема и зрима, где надуманные катастрофы лопаются, как мыльные пузыри, легче сделать шаг навстречу Богу. Путь мытаря короче пути фарисея, потому что собственное ничтожество и искреннее осознание собственного непотребства по каким-то чудесным тайным законам совершает обратное действие. Оно возвышает кающегося грешника в Божьих очах. И ему дарится путь прямой и здравый. И он уже все понял про свою нынешнюю и будущую жизнь. Вот почему, наверное, люди так часто приходят к Богу именно здесь, за колючей проволокой зоны, вдали от родственников, как верных, так и разлюбивших, рядом с такими же, как они, сами мытарями, считающими себя хуже и ниже всех. Я ни в коем случае не обобщаю. В женской колонии, которую я посетила, около 1000 осужденных. Но моих скромных сил хватило, чтобы встретиться только с 6. Я прониклась их судьбой. Эти люди мне теперь не чужие, и я рада, что не было среди них ни одной отпетой конченой уголовницы. Эти люди живые, потому что у них болит сердце. Болит за себя, за свою незадавшуюся жизнь, за близких, за несостоявшееся свое счастье. И успеют ли они покаяться в содеянном? У них есть для этого время. Время, чтобы думать, храм, чтобы молиться, такой же несчастный, осужденный рядом, чтобы сострадать. Последний шанс, который дал им Господь. А последний шанс дороже 1000 других шансов, собранных в одну копилку за всю прожитую жизнь. Лариса, Карина Петровна, Женя, Татьяна, Дарья Максимовна. Со всеми вроде попрощалась я перед дорогой. А Аня? Она-то где? Не видела я ее среди молящихся в храме. Не видела и во время крестного хода. Приболела. Попросила остаться в отряде, сказала мне начальник отряда. А я, в свою очередь, прошу разрешения на минуточку заглянуть к ней. Попросили подождать. Жду, потому что хорошо понимаю, что зона и что все здесь серьезно. Наконец меня ведут. Вхожу в большое и достаточно светлое помещение с рядами совершенно одинаковых двухъярусных кроватей. Все они одинаково застелены и пусты, кроме одной. На ней, свернувшись калачиком, лежит девушка. Знакомая и черная во весь лоб челка — Аня. Она хочет подняться, но я останавливаю ее. «Лежи. У тебя температура?» «Есть небольшая. Ломит, горло болит. Пройдет. Сейчас время такое, межсезонье». «Пройдет», — соглашается она и говорит мне почти заговорчески, со знакомой хитрецой в знакомых глазах: «А знаете, мне соседи письмо переслали от Мустафы. Ну, брат из Турции, помните, я вам рассказывала? Так он опять меня к себе зовет. Приезжай, я тебе не чужой и так далее. Ты написала ему, что отбываешь наказание, что не можешь пока приехать?» «Зачем? Я написала ему, что люблю Россию и никуда отсюда не собираюсь».
1: Продолжение следует.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Геннадий Гладков. Легкий, юмористичный, лиричный, фонтанирующий. Одним словом, загадочный человек и композитор, который написал музыку к самым любимым нашим фильмам и замечательным спектаклям. Какой композитор, такая и музыка. Неудивительно, что его музыкальное наследие состоит из парадоксов. Кто еще из композиторов так виртуозно и неожиданно может соединить, кажется, несоединимое – лирику и иронию? Это особое, свойственное только ему качество, критика однажды определила как ироническая лиричность. И очень характерная иллюстрация к этому определению – музыка из любимого всеми фильма «Джентльмены удачи».

Ироническая лиричность. Оценить и воспользоваться этим удивительным даром Гладкова всегда готовы такие же нестандартные и не менее парадоксальные режиссеры, такие, например, как Марк Захаров. С этим режиссером Гладков начал сотрудничать еще с конца 60-х, в те времена, когда Захаров был режиссером Московского театра «Сатиры». Затем последовали спектакли Московского театра имени Ленинского комсомола, поставленные также Марком Захаровым. Геннадий Гладков часто сам становился участником действа, импровизируя вместе с оркестром, расположенным на сцене. Один из первых совместных спектаклей Гладкова и Захарова – замечательный и любимый многими до сих пор спектакль «Проснись и пой».

0: Вообще, драматический театр – особая любовь композитора Гладкова. Для него это главная площадка для актерского и режиссерского воплощения своих музыкальных идей. Он всегда работал с великими режиссерами. Но главным своим режиссером он считает все-таки Марка Захарова. Их сотворчество продолжается и в кинопространстве. И без сомнения, их совместные киноработы – золотой фонд нашего кинематографа. «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Убить дракона». К слову, истинную цену киномузыки Геннадий Гладков, по его собственным словам, понял, когда услышал стук пишущей машинки, наложенной на тему саксофона в фильме Джузеппе де Сантиса «Рим. 11 часов». Именно у неореалистов, а затем у Нинороте он учился точности выбора выразительных средств. Сегодня на его счету более 100 киноработ. Первая совместная картина Захарова и Гладкова – фильм «12 стульев». Он вышел на экраны в 1977 году. В главных ролях – Анатолий Папанов и Андрей Миронов.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор, оставьте до поры, вы оцените красоту игры. Пусть бесится ветер.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: О работе над фильмом «12 стульев» Геннадий Гладков вспоминал так. Захаровым была одна трудность. Он заставлял сочинять в его присутствии. Для меня это была пытка страшная. Одно дело, когда ты спокойно и вдумчиво написал, показал режиссеру, он послушал, что-то попросил изменить. Совсем другое, когда приносят стихи, а режиссер говорит композитору «давай сразу». Мы несколько номеров сочинили именно так, у меня дома, за роялем. Юли Ким приносит стихи, Марк ставит их передо мной, и вот я начинаю импровизировать.
1: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом там идут счастливые находки, таинственные клады, неужели так и пропадут?

пути, иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок, все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах и законами, все защищены. Они помогут делу, они послужат людям, я знаю, это знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход.

0: закрыти, иногда не желая того.
1: Постоянные творческие партнеры Геннадия Гладкова – поэты Юлий Ким, Юрий Энтин и Дмитрий Сухарев. Вместе сделано, озвучено много замечательных фильмов. Но были и исключения. Например, история, связанная с искрящейся юмором иронической комедии Марка Захарова «Формула любви». Зрителям запомнилась лирическая песня на итальянском языке, которую исполняют Жакоб и Маргадон. Слова и музыку этой псевдоитальянской арии сочинил сам композитор фильма Геннадий Гладков, исполнивший ее вместе с Александром Абдуловым. Гладков вспоминал: «Это был опыт шуточной импровизации. Песня нужна была срочно. Акима в Москве в тот момент не было, и итальянских стихов под рукой тоже не нашлось. Вот и пришлось мне сочинить эту абракадабру, основываясь на двух-трех известных мне итальянских словах, вроде «моменто», «сакраменто», «сантименто». Так что славу за «уно моменто» Гладков не делит ни с кем. Здесь и текст, и музыка принадлежат исключительно ему».

Геннадий Гладков – композитор для любого слушателя, независимо от возраста. Его интонации очень естественные. Он как бы говорит музыкой. Получается гениально. Да он и сам воплощение музыки. Его тело музыкальное, его руки, глаза – все это одна большая красивая нота. И поэтому он имеет ключи от всех сердец. Трудно представить себе, скажем, слушателя, который бы не был потрясен, восхищен и увлечен его музыкой. Это живой классик, при котором нам всем довелось жить, и это большое счастье. Это о Гладкове Михаил Боярский, давний друг и творческий партнер. Он неоднократно работал с ним над мультфильмами и кинофильмами. В числе последних – «Дон Сезар де Базан» и, конечно, «Собака на сене».

0: Владимир Юровский, главный дирижер Лондонского филармонического оркестра. Для меня Геннадий Гладков является одним из важнейших композиторов России в последние 30-40 лет. Он был всегда известен, но оставался немного в тени своих сверстников, писавших либо в откровенном эстрадном стиле, либо в откровенном академическом или авангардном стиле. Мне кажется, что всенародная любовь к Гладкову, она в каком-то смысле заслонила от народа же и от людей, способных понять музыку, его истинные качества как композитора. А между тем в списке композиторских вершин Геннадия Гладкова есть опера «Старший сын», балеты, «Вий», «12 стульев», «Возвращение Одиссея», есть оперетты, в том числе знаменитая «Собака на сене». Конечно же, мюзиклы, бременские музыканты, Дульсинея Тобоская, Тиль, Хоттабыч, всего около 30 мюзиклов. Музыкальные сказки, симфония, концертина для трубы с оркестром, концерт для скрипки с оркестром, концертина для баяна и оркестра народных инструментов. В общем, повезло в жизни. Как-то так сложилось, что я ни на что не рассчитывал. Я старался быть профессиональным музыкантом и писать в меру своих возможностей. А потом, с какого-то времени, оказалось, что это еще и кому-то нравится. Счастье – это когда ты занимаешься своим делом. Геннадий Гладков.
1: Люди, леди, джентльмены, да, конечно, разумеется, мир далек от совершенства, а местами просто плох. На благие перемены, в общем, мало кто надеется. И поэтому я счастлив объявить, хоть я не бог.

0: но так и не смогли.
1: Это фильм «Человек с бульвара Капуцинов». Очень гладковский фильм. Комедия-вестерн о волшебном мире кино. Он очень разный, Геннадий Гладков, и очень узнаваемый. Композитор, обладающий своим неповторимым музыкальным почерком, своей интонацией. Знаток всех музыкальных стилей и великий комбинатор. Всегда стильный и музыкально изысканный. Обыкновенный волшебник.
2: Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся. Что было, то было, прошло.

0: Пространство музыки. В эфире радио «Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Читаем классику.
3: Погрузитесь в тонкую, щемящую атмосферу чеховского рассказа «Дом с мезонином», в историю, где любовь едва успевает раскрыть крылья, чтобы тут же разбиться о стену чужих убеждений. Этот рассказ о том, как легко потерять то, что по-настоящему дорого, и как горько потом возвращаться к воспоминаниям о несбывшемся. «Дом с мезонином» – один из известнейших рассказов Антона Павловича Чехова, прозвучит в программе «Читаем классику» в исполнении Олега Демина 21 и 22 сентября в 10 часов утра.
4: Слушайте радио «Образ» в Павлове на 106.7 FM.
0: В эфире радио «Образ».

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

Господь видит тебя. День за днем. Дневник православного священника. 26 сентября. Ты Бог, видящий меня. Книга Бытие, глава 16, стих 13. Душа, искупленная дорогою ценою крови Христа, помышляй постоянно о том, что Спаситель страдал и умер на кресте за твои грехи, что Его святая кровь пролилась за тебя, чтобы тебя освободить от греховных уз и порабощения плоти. Никогда ни на один день не оставляй молитвы в уединении твоей кельи и не пренебрегай чтением Слова Божия. Твоя душа не может жить без этой пищи, точно так же, как твое тело без питания жить не может. Будьте постоянно в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Послание к Колоссянам, глава 4, стих 2. Слово Христово да вселится в вас обильно, со всякою премудростью. Послание к Колоссянам, глава 3, стих 16. Живи в постоянном общении со Христом, твоим Спасителем и Господом. Все твои мысли и старания направляй к тому, чтобы ни малейшая тень не застилала ни на минуту от тебя образ Христа. Если же это общение прервано вследствие какого-либо греха, ты должен тотчас восстановить его искренним признанием и чистосердечным раскаянием. Верен Бог, которым вы призваны в общении Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего. Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 9. Помни, что Господь Иисус Христос не только постоянно видит тебя, но понимает и всецело знает,

0: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протодиакон Дмитрий Исаев.
1: Афанасий Фет. Глубь небес опять ясна. Глубь небес опять ясна. Пахнет в воздухе весна. Каждый час и каждый миг приближается жених. Спит в гробе ледяном, очарованная сном, спит, нема и холодна. Вся во власти чар она. Но крылами вешних птиц он свивает снег с ресниц, и из тужи мертвых грез проступают капли слез.

0: шуршат пожухлые страницы.
1: Бумага желтая бледна.
0: Но сквозь заглавных букв ресницы
1: какие смотрят времена.
0: Времен связующая нить.
1: Авторский цикл историка Анны Марьевой, заведующей отделом редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки имени Ленина.
2: В 2018 году научная и культурная общественность широко празднует 150-летний юбилей со дня рождения выдающегося писателя Максима Горького. Для Нижнего Новгорода это, конечно, особое событие, поскольку именно здесь был рожден писатель, а сам город долгое время носил его имя. Для Нижегородской областной библиотеки имя писателя Максима Горького также играет особую роль. И даже совсем не потому, что в советские годы это был один из самых издаваемых писателей, и в фондах нашей библиотеки хранится более 2000 томов с произведениями Максима Горького, начиная от прижизненных изданий и заканчивая изданиями последних лет. А причиной этого особого отношения к Максиму Горькому является его личный дар, который он преподнес в начале 20 века еще тогда Нижегородской общественной библиотеке, считающейся прародительницей современной Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки имени Владимира Ильича Ленина. В период с 1900 по 1910 год Максим Горький подарил Нижегородской общественной библиотеке более 1000 томов из своей личной библиотеки. В отчете Нижегородской общественной библиотеки было записано следующее. Комитет считает своим долгом выразить глубокую благодарность за пожертвования, значительно увеличившие книжный запас библиотеки. Особенную признательность комитет выражает Алексею Максимовичу Пешкову за сделанные им ценные пожертвования книгами, и это уже не первый дар писателя. Ввиду значительности пожертвований, комитет выделил подаренные Алексеем Максимовичем Пешковым книги в особый отдел, назвав его «Отдел Максима Горького». Большинство книг, испещренных пометами, подчеркиваниями, записями, носили на себе следы вдумчивого чтения своего владельца. Данный факт свидетельствует о том, что книги входили в состав рабочей библиотеки, которую формировал и изучал Максим Горький в нижегородский период его жизни. Сейчас в фондах Нижегородской областной библиотеки хранится лишь небольшая часть этих книг. В советское время большинство книг были переданы в архив Максима Горького при Институте мировой литературы и музею Максима Горького в Нижнем Новгороде. Среди оставшихся в Нижегородской областной библиотеке книг особо выделяются книги с автографами Максиму Горькому. Об одной из них мы и поговорим. Издание это на немецком языке, в традиционном библиотечном переплете. Корешок и уголки тканевые, крышки покрыты бумагой под мрамор. Несмотря на наличие библиотечного переплета, внутри сохранилась издательская наборная обложка из плотной серой бумаги с золотым тиснением. На верхней переплетной крышке вдоль корешка тиснение. Аббревиатура НГБ, Нижегородская городская библиотека. Далее. Отдел М. Горького. В конце краткое название книги и имя автора – Дизель. И действительно, автором книги был Рудольф Дизель, инженер из Мюнхена. И на титульном листе он оставил запись на немецком языке, которую можно перевести следующим образом. «Великому первопроходцу за неподдельную человечность господину Максиму Горькому». Мюнхен, декабрь 1903, Дизель. На автографе помета 1903 год. Рудольф Дизель, выходец из ремесленнической среды, его отец был переплетчиком книг, в начале 20 века имеет уже мировое признание как изобретатель двигателя внутреннего сгорания, носящего его имя. И в России на Сормовском заводе по заказу братьев Нобеля строятся суда «Сармат» и «Вандал», оснащенные этим двигателем. По роду своей деятельности дизель посещал многие заводы Европы. Картина жизни рабочих, угнетающая одинаковая, была ему хорошо знакома. Несмотря на то, что человек он в это время уже далеко не бедный, планы социального переустройства общества занимали его не меньше, чем изобретательская деятельность. Это привело к попытке изложить их в виде какой-то программы. И вот в 1903 году в Мюнхене в издательстве Ольденбурга была выпущена одна из трех написанных им книг, называвшаяся «Кратко и смело». «Солидарность. Естественное экономическое освобождение человека». Дизель верил в победу гуманистических идей и ими руководствовался всю жизнь. Сам гениальный инженер писал о предложенной им концепции развития общества следующее. «То, что я изобрел дизельный двигатель, хорошо, но мое главное достижение в том, что я решил социальный вопрос». Суть предложенной концепции можно сформулировать так. Любые желающие, и совершенно неважно, кто это – рабочий, финансовый магнат или домохозяйка – добровольно вступают в солидарные общества в масштабах страны и добровольно, ежемесячно отчисляют маленький членский взнос в общий фонд, так называемую народную кассу. Этот банк не трогает накопленное, но использует огромное состояние в качестве залога для обычных коммерческих банков, которые, в свою очередь, смогут выдавать кредиты под низкие проценты на создание производств и коммерческие организации солидарного общества. Кредиты выдаются только членам солидарного общества, управляемого народной кассой. Все созданные на такой основе производства и коммерческие организации являются частью единого холдинга. Произведенные солидарными предприятиями блага, они покупают и продают между собой исключительно по себестоимости. Книга, в которой излагались подобные идеи, вышла тиражом 10 тысяч экземпляров, но лишь немногие из них поступили в продажу. А каким был 1903 год для Горького? Живет он в Нижнем. К нему пришла европейская известность. Книги его печатаются по всему миру. В Берлине, Мюнхене, Праге, Париже, Будапеште, Нью-Йорке. Герой Горького – сильный человек. Человек героического подвига. Уже произнесены слова «человек» – это звучит гордо. В театрах, берлинских в том числе, с успехом идут пьесы «Мещане» и «На дне». Большинство критиков находит их очень талантливыми и высокохудожественными произведениями. При Кёнигсбергском университете организовано академическое литературное общество, названное «Максим Горький». В монументальном издании Академии наук СССР «Летопись жизни и творчества Максима Горького» не зафиксирован факт личного знакомства этих двух людей. Но то, что они знали о существовании друг друга, восхищались талантом и разделяли некоторые идеи, несомненно. И несмотря на то, что уже написано огромное количество книг о жизни и творчестве Максима Горького, все-таки остались еще белые пятна, которые необходимо изучить. Подтверждением тому служит автограф на книге Дизеля. В 1933 году исполнилось 75 лет со дня рождения и 20 лет со дня таинственного исчезновения Рудольфа Дизеля. В этом же году под редакцией Максима Горького в знаменитой серии «Жизнь замечательных людей» выходит одно из первых книг Льва Гумилевского, первой биографии этого гениального изобретателя Рудольфа Дизеля. У Горького и Дизеля было много общего. Происхождение, талант, увлеченность идеями гуманизма. Даже родились они оба в марте, с разницей в 10 лет и 10 дней. И обстоятельства смерти того и другого до сих пор вызывают толки. Каждый из них по-своему вошел в историю. А эта книга из фондов Нижегородской областной библиотеки – еще одно напоминание о них. О книге можно говорить долго, но лучше всего познакомиться с ней лично. Поэтому приглашаю наших слушателей посетить музей книги и отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки.
0: Книгачею на заметку.
3: Рудольф Дизель. Этот человек создал двигатель, завоевавший мир. Двигатель, который сегодня знают все – железнодорожники, водители, моряки. Когда говорят «дизель», уже никто не воспринимает это слово как фамилию, только как машину. А ведь был такой человек. Такой счастливый и такой несчастный. До сих пор загадкой остается смерть гениального изобретателя. Последний день, когда его видели в живых, 29 сентября 1913 года. В этот вечер пароход «Дрезден» отчалил от бельгийского Антверпена и взял курс на Лондон. С моря подул прохладный ветер, а потому на палубе никто не задержался. Трое солидных немолодых людей направились в ресторан. Одним из них был Рудольф Дизель. В ресторане вели беседу обо всем. О политике, о напряженных международных отношениях. Рудольф Дизель находился в хорошем настроении. Много шутил. Около 10 вечера сослался на усталость и отправился в свою каюту. По пути встретил стюарда и попросил, чтобы тот разбудил его утром в 7:15. Находясь уже в каюте, изобретатель достал из чемодана пижаму и аккуратно положил ее на постель. На стенку повесил карманные часы, чтобы удобно было наблюдать время. Вот, собственно, и все. Что делал Дизель дальше, уже никто никогда не узнает. Известно лишь, что в назначенное время стюард безрезультатно стучал в дверь. Когда каюту открыли, то увидели несмятую постель, нетронутую пижаму Дизеля, его часы на стенке. Чуть позже на палубе были найдены плащ и шляпа изобретателя. На пароходе немедленно подняли тревогу. И капитан опросил членов команды, которые несли ночью вахту. Но ничего выяснить не удалось. Останки Рудольфа Дизеля обнаружили в море голландские моряки. Труп разложился в воде до такой степени, что даже вытаскивать его не решились. Только забрали перстень, карманный нож, футляр для очков, который позже опознал сын Дизеля.
0: Времен связующая нить.
1: Авторский цикл историка Анны Марьевой. Заведующий отделом редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки имени Ленина.

0: станции «Радиообраз» Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио